0: квартира у сестры. Да и все здесь, вся моя прежняя жизнь. Там еще никого, сообщает Слава, одни крикуны. Это значит, что из хористов явились пока лишь Клим Сергиенок и Акулов. И по обыкновению играют в шашки. Голоса у этих двоих такие, что режут наш несильный хор, как пила. За это они крикуны. Но для меня в слове этом еще что-то. Сколько помню крепенького, сухонького, всегда бегущего, всегда орущего Клима Сергиенко, голос у него был все таким же, режущим, полосующим. И в 30-м, и в 37-м крик, печатка сельсовета. Этого хватило на 15 довоенных лет. Другие старались учиться, работать, учиться. А этот тем временем командовал. И когда, казалось, жизнь далеко обогнала его, наступил 37-й. Словно для того, чтобы все подровнять по нему, по его неумному и бестолковому крику. Когда Сергиенок и Акулов вместе, они крикуны. Когда врозь, у толстяка Акулова другая кличка, принципиальный. Любит в поселке перекрестить человек. Принципиальным Акулов стал сразу, как только переехал жить сюда. На грядках, которые перешли к нему вместе с купленным домом, он обнаружил непорядок. Тыква закатилась в пограничную борозду. И хотя корень был на его Акулова грядке, он взял нож и разрезал тыкву по меже, 2/3 соседу и только 1/3 себе. Любит этот пенсионер созывать в поселок комиссии. Это страсть принципиального. То столовую проверяет, то детский сад. Именно те учреждения, куда, как утверждают его недоброжелатели, Акулов пытался пристроить двух своих дочерей. Не идти же им на завод, на Гуту бутылки сортировать. «Закурим, Михаил Денисович», — предлагает мне Слава-инвалид. От славы детдомовца моего воспитанника только волосы светлые, как солома. Остальное удивительно чужое. И эта нездоровая грузность, от которой скрипят протезы, и краснота в глазах. Ой, какие они у него жесткие, несмутимые глаза. Даже я мысленно называю его, как все в поселке, Слава-инвалид и очень редко Слава. И смущаюсь перед ним, как перед старшим, а он вроде опекает меня. Очень уж стараются эти доминошники, мешают слушать, как наперебой кричат дети, плескаясь возле колонки. Уютный стал сквер. Помню, как сажали эти клёны. Такие пышные, крепкие стоят. Хотя тоже на одной ноге. Лучше бы там, внизу, посидел. Люблю слушать бесконечные разговоры женщин. В жизни куда больше непрерывности и смысла, если посмотреть женскими глазами. Хлеб, дети, чье-то несчастье или счастье, вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее. Мы, пенсионеры, невысокого мнения об этих женских разговорах. Нижняя палата поселкового парламента. Против сидящих в сквере женщин стоит старуха с дорожной сумкой, высокая и седая. Даже странно, какая она высокая. Молодая она, такой же высокой была. Ну, я, кажется, чудить начинаю. Пойду-ка в библиотеку, там посижу. Когда я только приехал, незнакомые книги сразу меня обступили. Я пробовал читать все подряд. Было интересно все, что жило на воле. Потом я ощутил, что и среди книг есть крикуны. И у книг глаза бывают холодные, смотрящие поверх твоей головы, будто тебя не было и нет, и твоего не было ничего. Закрыта библиотека. Придется, значит, идти в нашу комнату, а там крикуны. Все поди жалуются на плохие времена, и что так нехорошо обошлись с отцом и учителем. Они даже мне жалуются. В прохладном вестибюле зеркало. Возле него толпятся, как старушки возле печки, девчат. А зеркало большое, и я там где-то среди них, возбужденно счастливых, над ними. Не буду вам, красавицы, портить фотографию. Вторая створка двери никогда не открывается. А хорошо бы, специально для таких суковатых, как я. О, тут не одни крикуны, слава богу. У окна с газетой на коленях сидит ветеринар. Бывший, как все мы. Удивительно тихий и весь прозрачный, как одуванчик. Блестит очками навстречу, улыбается ласково. Счастливый человек, всю жизнь прожил дома, работая, и умрет дома. Как на фронте рассказывает, казалось, что воюют все без исключения, так и мне там казалось, что таких, как этот ветеринар, счастливчиков, просто не бывает. Тем более при его профессии. Лошадей сапом заражал? Скот колхозный морил, травил? Если уж начиналось, если попадали в число врагов, то целой отраслью. Сегодня учителя, завтра ветеринары, послезавтра военные, партработники и даже стеклодувы, как в нашем поселке. Колонна так колонна. Да помедли Гитлер со своим блицкригом еще пару лет, некому было бы и отражать его нападение. Торжествующий голос Сергеенко «Фук!» снимает, будто отклеивает шашку. Даже покачался на задних ножках стула от удовольствия. «А читали, — говорит Акулов, — в неделе сообщалось. Один деятель дружка кирпичиком по голове тюк и в снег. 20 дней труп пролежал. Хотели вскрывать, а он на те, живенький. Вот дошли, а?»
1: «Вот бы тебя так, а?» – дружелюбно спрашивает сидящего в сторонке тихого аптекаря Клим Сергеенок. Распахнулась дверь. Слава, инвалид.
2: «Ну, как тут мои крикуны? Все нужники строите? Вот это дело по нас».
1: Тяжело сел на стул, отрегулировал защелки под коленями.
2: «И порядок. А ты так не умеешь»,
1: отметил он, имея в виду мою прямую ногу.
2: «Техника, брат».
1: Потом:
2: «Не помнишь, директор, как я с мячом бегал в детдомовской команде?»
1: «Да помню, Слава». Я почему-то смутился. Впрочем, как всегда, разговаривая с ним. Глаза инвалида отметили это и стали жесткими не вообще, а ко мне жесткими.
0: «Все помнишь. И как не разрешали вражеским подкидышам в спортсоревновании участвовать?
3: Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет».
1: Наверное, совсем скисла моя невеселая физиономия. Слава инвалид, смягчаясь, даже подбросил мне алиби.
0: «Это все твой заместитель, твой Сидоров».
1: «Да, теперь моднее быть жертвой культа, а не другим чем-то. Каждому приятнее иметь заместителя в таких делах».
3: «И принципиальный здесь», —
1: вроде только теперь увидел Слава Акулова. Но Акулов, явно опасаясь связываться со Славой, делает вид, что не слышит. Даже одышку свою поунял, отчего, кажется, сразу раздался, еще больше округлился на своем стуле. А глаза Славы инвалида, лицо, налились краской. Ну вот, опять скандал. Не люблю я, когда он такой трезвый, а как пьяный. Жалко мне прежнего застенчивого Славку. Не поборов что-то в себе, Слава тихо, словно лишь теперь дошло, проговорил:
0: «Что-то я не пойму, слышишь, принципиальный? Выходит, я воевал с фашистом, а ты тем временем стерег в лагере моего батю. Хорошо стерег. Ни слуху, ни духу. молчание. «Вы что-нибудь поняли?» — взрывается Слава-инвалид. «Ни черта! Все говорят, а понимать не хотят! Культ, личность! А что и почему? И почем стоит?» Крикуны только поскрипели стульями. «Понимают, но свое. Ох, не могу я их не замечать, хоть это только пни. На что они рассчитывают? Пересидеть, переждать правду о культе? Не верят, что это долго протянется? Или действительно в самом человеке, в натуре человеческой, то, на что такие уповают?» В вестибюле уже голоса, шум, наш шум и стук, палки, шарканье, громкие выкрики. Хористов подвалило, и уже спорят. Сегодня мы международники, завтра литературные критики. На какое-то время и я стал авторитетом. Это когда появилась та повесть. Даже бессменный секретарь сельского, а затем поселкового совета Клим Сергиенок все допытывался, так ли там было. Как всякий начинающий грамотей, он уважает то, что написано в книжке. Но на людей, которые не из книжки, его добрые чувства не распространяются, особенно на знакомых. «И ты бы написал», — сказал он мне, и захохотал. Как кипятком меня окатил. Да что это я, откуда ему знать про мои бумажки? В комнате уже тесно от пенсионеров. Гудят, и песен не надо. Особенно стараются двое, братья-близнецы Кравцевич.
4: «Как здоровится? Все мои запчасти целы? Не стер?»
0: — громко спрашивает Николай у своего брата. Видя их голубоглазых, белоусых, Николая и Василия Кравцевичей, все еще красивых, всегда думаешь, вот с какой точностью природа творит человека. А потом жизнь швыряет его, как грубую болванку, и вся точность ни к чему. Глядя на веселоглазых братьев, слушая их смешливых, человек, не знающий, никогда не догадается, что Василь, побывавший в немецком концлагере, живет только потому, что Николай отдал ему одну почку. А у самого Николая и сейчас полоса на шее. Его вешали полицаи, веревка оборвалась. Его пристрелили и бросили в лесу, а он выжил. А хорошо, когда соберутся люди. Говорят, всей жизни человеку мало, чтобы привыкнуть к мысли о смерти. Но это когда он один и слишком много думает о таком. Когда с людьми не думаешь. И говорят-то вроде о пустяках, но за этим радость. Рядом люди, и о крикунах забываешь.
4: «Мы как татари какие!» — кричит пожарник, самый молодой из хористов. «Хоть бы один женский голос!»
0: А ему сразу про то, что он вдовья радость, не зря и фамилия у него Котов, что отоспался за свою пожарницкую жизнь. А интересно, что в этом Котове могло нравиться женщинам? Наверное, улыбка. Чуть лживая, но добрая. Вот мое личико не утешило бы. Всегда оно было такое. Не случайно я и в 25 лет все еще ждал свою первую любовь. А она ведь у меня начиналась. Работала она в деревне, это 5 километров отсюда, директором семилетки. Директриса, как ее все называли, кажется, не была красавицей. Во всяком случае, при первой встрече меня поразил лишь мужской ее рост. Такие женщины бывают нарочито грубоваты, но чаще очень стеснительны, беспомощны. И у этой еще и овал лица был совсем детской. Одна пожилая учительница, неисправимая сваха, увидев нас в очереди за морсом, сразу сказала мне: – С ее

0: штабеля, и когда они только что из ванной печи, сладко пахнут ушедшим жаром. Я это хорошо помню, с детства знакомый запах паленого стекла. Сидели на скользких пол-литровках, покрытых рогожей, и они дружно позванивали под нами. Директриса всю дорогу краснела от неловкости, все куда-то соскальзывала, приходилось ее придерживать. Разговаривали мы мало. Ну, как с ремонтом? А у вас? Но я всегда очень ждал этих совещаний, этих поездок на звенящих и знакомо пахнущих стеклянных штабелях. Она все напряженнее, все беспомощнее становилась. Однажды губы накрасила. Но так закраснелась, что губ ее и не видно было. Потом была наша с нею последняя поездка. Директриса опоздала. Машина уже отходила. Я издали увидел ее бегущую. Белый воротничок, белые матерчатые туфли. Попросили шофера обождать. И дядю взяли. Проговорила она, не успев сесть на место, которое, расползаясь скользко по бутылкам, уступили ей пассажиры. Я знал, что она жила у дяди, родители умерли в 33-м. Она совсем как школьница гордилась орденом своего дяди, партизана гражданской войны. «Враг народа, вот...» Тихо проговорила она, обращаясь ко мне. «Как же мне, Михаил Денисович, к детям идти, учить, если я не верю?» На машине были женщины, ехавшие по каким-то делам в Бобруйск. Дремали, улегшись на бутылках, грузчики. Но рядом сидел еще один человек и все слышал. Сидоров, мой заместитель по детдому. Помню, я даже подумал, хорошо, что он, а не кто-либо другой. Очень преданный мне был человек. Почему был? Он и есть, и сегодня. Даже поет в нашем хоре. И очень обидчивый. О нем, бывало, говорили. Где наш Иванов, Петров, Сидоров? Красавицу свою стерегут. У полненького и лосоватенького свои 30 лет Сидорова жена была настоящая красавица. Видно, умел добиваться того, на что нацеливался.
1: Теперь-то я знаю. Умел.
0: Я сел, а он директорствовал в детдоме до самых немцев, а потом при немцах в школе. Понравилось стоять впереди Иванова и Петрова, а потом снова юркнул на прежнее место.
1: Да вот и он здесь. Не заметил, как он вошел. Смотрит, как играет в шашки, тихо и все еще румяненькой.
0: Я должен был ненавидеть его. И он какое-то время опасался меня. Улыбался мне, ослепнуть можно было. Нет, не в 46-м, когда меня только выпустили. Тогда не столько он, сколько я боялся. И не зря боялся. В 49-м всех выпущенных снова увезли. Согласно решению, за подписью Молотова и Берии о трудоустройстве ранее репрессированных. Меня не трудоустроили. Лишь благодаря параличу руки и ноги. Какой из меня работник? А вот в 56-м бояться начал он. Но похоже, что теперь уже успокоился. Он ведь тоже жертва культа. После войны несколько лет держали в черном теле. Сидоров слишком ничтожен, чтобы его ненавидеть. Но он достаточно ничтожен, чтобы его опасаться. Тысячелетия минули, а они все такие же Сидоровы, стоящие в затылок Иванову и Петрову. Все такие же удобные, безотказные, когда наступает время предавать. Во время римских цезарей существовала узаконенная публичная профессия доносчиков. Освоивший науку красноречия, римлянин гневно клеймил на форме какого-нибудь патриция, который, облачаясь утром в одежды,

0: по рассеянности показал мраморному императору недостаточно уважаемую часть тела. Увлеченный вскрывал вены, а муж доносящий получал четвертую часть его имущества. После смерти очередного божественного мужи доносящие замирали в темных углах, как летучие мыши. Им становилось плохо на какое-то время. И лишь однажды их настигло настоящее возмездие. Всех их посадили на суда без руля и без ветрил и отдали гневному океану. И хотя без руля, но очень точно выплыли они в следующие века. Вот и в наш век. Один оказался на моем, на нашем пути. Вот этот, румяненький пенсионер, который ничего из римского периода своей биографии, конечно, не помнит. А ты... Ты сам все помнишь из своей биографии. Возле сажида не измараться? Ну вот, нашел и объяснение. Это мы умеем. Кто не умеет этого? Находить себе оправдание. Для других прокурор, для себя самого адвокат. Да нет, не сотрешь. Внутри это, глубоко не дотянешься. Рук с тряпочкой туда не засунешь. Так говорила она или не говорила? Не виляй, директор, с нами шутки не шутят.
1: Не помню, не слышал.
0: Другие слышали, а ему и уши заложило. Зато у нас уши хорошие. И, кстати уж, как насчет перманентной революции Троцкого?
2: Это у нас семинар был. Проработка книги товарища Сталина «Вопросы ленинизма».
0: Знаем, кого вы прорабатывали. Ну так еще раз спрашиваем. Сказано было, забрали дядю, всех хватают без разбора.
2: Нет, она не обобщала.
0: Значит, все-таки говорила?
2: Не обобщала она.
0: Но говорила, сказала?
2: Ну, сказала, что взяли дядю, а больше ничего.
0: Да это Сергеенок фамилию мою выкрикивает. Запевать предлагает. С этого всегда начинаем, а иногда и кончаем на этом. Поговорят, похохочут и расходимся.
2: «Идем-ка лучше на веранду, Михаил Денисович, курнем!» говорит мне Слава и уходит вперед тяжело и грустно.
0: На веранде людей больше стало. И высокая белая женщина с дорожной сумкой, которую я внизу увидел, сюда поднялась. Откинув седую голову, рассматривает фотографии, наклеенные на фанерную доску почета.
3: «Эй, Сидоров!» — слышен юношеский голос. «Гони башли на билет!»
1: «Ну что тут такого? Почему я должен сразу вздрагивать? Разве фамилия что-нибудь означает?» У Сидоровых фамилии самые разные.
0: Если они и здесь, на веранде, уже имеются, пусть они сами узнают, кто они есть. Жизнь всегда расчленяет. Но должна же она когда-то забыть членение на человека и его палача. Высокая старуха разбирает фамилии под фотокарточками. «Лица знакомые, фамилии тоже, а не помню», — говорит она, никому не обращаясь. Отвела глаза и посмотрела на человека, опирающегося на палку и прижимающего к животу скрюченные пальцы левой руки. Посмотрела на меня.
1: «Это вы?» — сказала это очень просто. И назвала мою фамилию, словно тоже прочитала. Глаза наши выше, чем у других, над всеми. Да, это я. А это она. Как раз сегодня, когда думал об этом. Но когда же я не думаю об этом? Давно вернулись, а вы? Вспомнил. Как с ремонтом, а у вас? «Это вы?» — еще раз говорит женщина, дотрагиваясь до моей здоровой руки. Я заспешил, прислонил палку к скрюченным пальцам и взял ее руку в свою здоровую. Сухие тонкие пальцы не сильно сжали мою руку и тотчас отпустили. Мы оба подхватили падающую палку. К родным в деревню приезжала. Все такое знакомое и ничего не узнаю. Автобус тут дожидаюсь. А вы такой же, высокий, Михаил Денисович. Надо уезжать. Телеграмма, внучка заболела. Городской автобус долго стоит тут? Пройдем к шоссе. Нет, что я, вам тяжело. Идем к ступенькам. А я думаю про то, что вот сейчас только спустимся, и я скажу, как предал ее. Все должно быть сказано. Себе, другим, до конца и каждым. Давайте я вам помогу. Берет меня под локоть, но сама видит, что неудобно. Да, вот и жизнь, говорит женщина, задерживаясь на моей ступеньке и дожидаясь, пока я проделаю сложные манипуляции рукой, ногой, плечом, необходимые, чтобы человек сделал шаг. Отсюда, с высокого крыльца клуба и аэроплана, хорошо видна автобусная остановка, и нам можно не спешить, но я спешу, мне надо сказать. Сын у меня там родился, поэтому я до срока вышла. Женщина стоит, повернувшись спиной к шоссе, показывая, что она меня не торопит. Но тут же «Ой, автобус!» Сделала два шага вперед, потом вернулась ко мне. Ну вот, опять расставаться. Я должен вам... Суетливость оставила женщина, она внимательно посмотрела мне в лицо. Я вам напишу. Улица здесь, как и прежде, не указывается, а остальное я помню. Целует меня в висок. Это ей легко, мой рост. Женщина уходит меж фанерных стендов наглядной агитации, плотно сжимающих дорожку. И чем дальше уходит, тем легче делается ее походка. Будто молодеет. У нее белые туфли и воротничок тоже белый. Теперь только рассмотрел издали. «Мне еще 6 ступенек». Недавно читал рассказ фантастический. Человек отправился путешествовать в прошлое, в далекое прошлое планеты. Там, охотясь на огромное зубастое чудовище, случайно соступил с искусственной дорожки и раздавил что-то живое, раздавил и не заметил. И этим нарушил, изменил всю цепь жизни на Земле. Вернулся в свою эпоху, а тут все по-другому, даже орфография другая. И люди гораздо свирепее. Человека запросто убили. Такая зависимость всего от всего в мире биологическом. А в нравственном разве не такая же? Я убежден, что такая же. От того, что я, именно я, поступил так, а не иначе 25 лет назад, жизнь хотя бы чуточку, но отклонилась в ту или другую сторону. 2 последние ступеньки и Земля. Звучит, как у космонавтов. Да чего же во всем человек видит прежде всего свое? Не знаю, заметили ли другие, и так ли это было на самом деле, но когда первый космонавт, еще в шлеме, еще не в мундире, спустился по лесенке с самолета или вертолета, я даже сохранил снимок, в ноге, во взгляде вниз была неожиданная такая понятная мне неуверенность, нетвердость. Так ставят ногу на порог родного дома, возвращаясь издалека, много-много лет спустя. Мария, сестра Михаила Денисовича, бывшего директора детского дома, окликнула, остановила меня, когда я, сойдя с автобуса, направлялся к аптеке, где тогда еще работала моя мать. «Вы знаете, что Миша умер?» — сообщила она с какой-то неприятной торжественностью. «Да, мне мама написала». Бедный, перед концом все повторял. Хорошо. Знаете, вот так. Хорошо. И заплакала. Когда-то она была очень заметной в нашем поселке.
0: красивые и полные, застенчивыми по девичьи и в то же время озорными черными очами, заведующая поселковским детсадом. Судьба брата больно ударила и по ней, тем более, что она пыталась все куда-то ездить, писала на самый верх, возила передачи. Возвращаясь из Бобруйска, приходила к нам, с мамой они очень дружили. Сидела какое-то время молча, как бы сбрасывая с себя оцепенение огромных очередей, в которых полсуток выстояла. Потом начинала рассказывать, и все больше слухи, легенды из тех очередей о счастливчиках, которых уже и не ждали, а их выпустили, они вернулись. Потом ездить перестала. Ликвидировали всякие там окошечки, передачи, справки. Очередь, как демонстрация на 3 квартала. Как это понимать? Что еще за агитация и против кого? К нам Мария по-прежнему приходила и всегда по вечерам. Из-за этих посещений назревали неприятности и у моих родителей. Потом война все отодвинула. Но когда кончилась, снова сгущаться стала атмосфера. Из 4 вернувшихся в поселок в 46-м, в 49-м 3 опять исчезли. Остался лишь Михаил Денисович, полупарализованный брат Марии. Теперь мы стояли на обочине шоссе. Женщина рассказывала про последние минуты брата. В словах и слезах ее была горечь личной вины. Какой? Это я знал. В моем присутствии разыгралась та сцена. Я как раз был в своей глуши, когда стало известно, что произошло в Москве на 20-м съезде. Первый порыв – бежать Михаилу Денисовичу, с ним на пару осмыслить, обсудить, пережить. Он ведь мне кое-что рассказывал. По тем временам даже многое. А однажды я возил его в Минск к преподавательнице пединститута, в котором заочно Михаил Денисович когда-то учился. Для пенсии нужно было подтверждение. Документы у него не сохранились. Нелегко нам было добираться с такой его ногой и рукой. Нужный нам дом стоял недалеко от вокзала. Лифта в нем не было. Как-то взобрались по лестнице. Дверь открыла приятная на вид женщина, которую Михаил Денисович узнал сразу. А потом и она его признала с каким-то жадным испугом. «Заходите, заходите». Разобралась, какая к ней просьба. «Нет, нет, нет, вы меня должны понять. Таких перепуганных глаз я и в войну не видал». Михаил Денисович принял происшедшее как должное. На обратном пути ни словом не откликнулся на возмущенную, гневную мою ругань в адрес женщины. А я, не очень памятливый на имена фамилии, и сегодня ее фамилию помню, тогдашним мстительным чувством закрепленную. Михаил Денисович по ночам писал свою жизнь. Читать мне ничего не давал. Но что он пишет, я знал. Он мне это сообщил неожиданно. Вырвалось в разговоре. Сказал и замолчал. Посмотрел мне внимательно в глаза. «Будем надеяться, что кому-нибудь наш опыт поможет. Лет через 50, когда об этом заговорят открыто. Вы только не проговоритесь, Марья Денисовна, что знаете». И снова внимательно вгляделся в меня куда-то внутрь, куда сам я, может быть, еще и не заглядывал. Хотя, конечно же, уверен был, что я себя знаю, войной испытан. И вот я прибежал сообщить ему о докладе Хрущева. Был он в хате один, еще не бритый, по-больничному неопрятный. Может быть, уснул только что, и я его разбудил. Пока поднялся, спустил на пол ногу, вцепившись здоровой рукой в край круглого стола, придвинутого к его кровати, я успел все главное рассказать. Стукнула дощатая наружная дверь, потом тяжелая дверь в кухню. Грохнули дрова у печки, и тогда он закричал, будто на помощь зовя: «Мария! Мария!» И когда она вбежала, испуганная, закричала еще громче: «Неси, неси их сюда, бумажки мои!» Женщина не двигалась с места, не понимая, что происходит.
1: Я стал объяснять тоже почти криком, а Михаил Денисович меня перебивал. «Где они там у тебя? В дровах? Неси их сюда!»
0: «Прости, Миша!» Тихий ее голос оборвал наш крик. Ушла на кухню и тотчас вернулась, протянула брату несколько листочков. «Миша, это все вчерашнее. Неужели ты мог подумать, что я их буду прятать?» Она заплакала. «Мало тебе досталось нам всем. Как я могла даже подумать, чтобы их хранить?» «А где они?» — все еще с надеждой выкрикивал человек. «Я ими растапливала печь каждое утро. Вот и эти приготовила. Прости меня, если можешь». Теперь мы с ней стоим под запыленным тополем на обочине нашей Варшавки, по которой еще на моей памяти евреи балаголы возили бутылки в город на лошадях. По ней уже заасфальтированные пролязгали на восток немецкие танки. Потом возвращались наши. По ней такси столько раз привозило меня из Бобруйска. На асфальтовую эту стрелу столько всего нанизано. Женщина все повторяет те последние слова брата. Хорошо. Хорошо. Голос. Глаза ее, очень похожие на братовы, ищут, добиваются от меня какого-то подтверждения. Может быть, у всего был какой-то смысл, нам неведомый? А то ведь и совсем уж обидно.
4: Вы слушали рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читал Николай Тимофеев. Этот рассказ был опубликован в 11-м номере журнала «Знамя» за 1988 год. Литературная передача окончена.

Дорогие ребята, мы, взрослые, всегда с большой радостью, теплом вспоминаем свое детство. Бывает разное. И веселые воспоминания, и какие-то грустные. Но чаще всего у каждого из нас детство связано с веселым, радостным. Как-то мы с ленинградским поэтом Анатолием Фаткиным сидели вместе и тоже вспоминали наше детство. И у нас появилась мысль, а не рассказать ли об этом в стихах и в музыке. И вот так появилось сочинение. Это сочинение для голоса и фортепиано. Нам хотелось бы, чтобы каждый из вас нашел что-то близкое и для себя. Наверное, вы часто бываете на природе. И вот одна из песен называется «Утро в лесу». Этот цикл песен рассказывает о том, что происходит у каждого из вас в жизни на фоне природы, на фоне пейзажа. Это наше сочинение называется как раз «Солнечный день». Мы думаем, что, конечно, это солнечный день, лето. Музыка простая, светлая. В ней есть веселые странички, есть немножко грустноватые, ну, как, например, последние песни, в которой мы как бы прощаемся с днем, который уже прошел, но мы ожидаем, что будет завтрашний день, и он будет таким же радостным, как и предыдущий. В детстве, когда ваша жизнь связана с любимыми родителями, близкими и хорошими друзьями, даже небольшие огорчения всегда пройдут для вас незаметно. Вот сейчас мне бы хотелось уже поближе познакомить вас с каждой песней. Вспомните утро, как мы, поэт Анатолий Фаткин и композитор, как мы представляем себе утро в лесу.

Дорогие ребята, мы ведь все с детства очень любим читать рассказы о путешествиях, о морских путешествиях. Представляем часто себя матросами или пассажирами больших пароходов, которые идут в открытом море. И вот во второй песне мы хотели рассказать о том, какие впечатления возникают у каждого из нас, когда мы видим залив.

Мы с детства приучены помогать своим родным, помогать по дому, маме, по хозяйству, папе в его каких-то более сложных мужских делах. Помогаем всегда и бабушке, дедушке. И мы с удовольствием помогаем нашим друзьям. И вот следующая песня, она так и называется «Помогаем».

Наверное, очень многие из вас любят музыку. И вот в следующей песне мы хотели рассказать о том, как трудно заниматься на рояле. Для того, чтобы стать музыкантом, нужно очень много учиться. Я вспоминаю, например, свое детство, когда мама меня буквально заставляла заниматься на рояле, как мне хотелось побежать на улицу, поиграть и в футбол, в волейбол, в лапту, но я должен был сидеть, не сразу все получалось. Следующая песня так и называется «В четыре руки». И послушайте, вот там звучит гамка, звучит очень назойливо. Нам хотелось создать вот такое впечатление, что вам надоело уже заниматься, но что все-таки вы хотите научиться играть на рояле, и поэтому занимаетесь, даже несмотря на то, что у вас сегодня каникулы, но вы знаете, что это принесет вам радость завтра.

Последняя песня называется «Вечерняя песня». В ней есть некоторое ощущение и грусти, но в то же время она кончается светло, и нам хотелось, чтобы в этой песне вы не только прощались с ушедшим днем, но и с радостью ждали следующего дня. Солнце, спасибо, солнце, прощай, ты покидаешь наш край. Завтра ты снова грей, освещай, ну а сегодня прощай.

0: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
1: Варьку на птичнике называли «приблудной». Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой. Увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк. Залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята. «Ой, да какие ж они!» Загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето. Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили дело без Варькиной помощи. Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры. Бегала с поручением птичниц в контору, полила из дробовика по коршунам. Сарафанишка висел на ней застиранный и вконец выгоревший тряпицей. Сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди. К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных, беспомощных пескунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер. Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру. С какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голос. «Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!» И все начиналось сначала. Вот уже третье лето. После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на газике, но вместо него неожиданно прикатил на параконке Сашка-цыган. 3 года назад, в позднюю осеннюю распутицу, Сашка приблизился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Саша, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту коцовейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные чужие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь. Глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколько и его неприкаянному и равнодушно покорному виду. И ей хотелось, чтобы Парашечкин принял их в колхоз. Зимовали они на свиноферме в общественной хате. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни. И до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогали сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка-бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Мария помаленьку обвыклась, привыкли к ней. Она оказалась неназойливой женщиной. На свинарнике работала с молчаливым терпением. Одним словом, баба как баба. К тому же и горе носила в себе самое обычное — бабе. Бросил ее муж. Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой-то пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища. Свалив мешки, Сашка присел у заднего колеса на корточки.
2: «Девчата, шестимесячный приехал!» — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.
1: Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесанному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.
2: «Саша, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь?» — не унималась Ленка. «Девки выпьют и сразу дурочками становятся».
1: «Ты и без зелья дурочка», — огрызнулся Сашка. Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.
2: «Ты че за спины прячешься? Девки? Ой, да она краснеть научилась!»
3: «Хорош парень!
2: Одни глаза чего стоят? Ой, берегись, Варька! Они глазливые!»
1: Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась. Еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева, и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку. Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешние и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.
2: «Пойдем? Чего это скажу?»
1: «Чего еще? Небось подежурить».
2: «Ага.
1: Варь, золотце, побудь за меня». «Больно нужно». Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию.
2: «Варь, ну ладно тебе. Ты что, в кино собираешься? А хоть бы и в кино.
1: Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.
2: А тебе больно нужно?»
1: «Ну, сама знаешь, ну просто аж душа сохнет». Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой. Но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было что-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, и к тому же бесследно проходила, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Лентой. И то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.
4: «Побудь, а, Варь!»
1: — вкрадчиво шептала Ленка. Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. «Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу!»
4: «Варь, ну ты же хороший! Чего ж ты орешь дурным голосом?»
1: «Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!»
4: «Тебе уж пора за собой последить. Он когдаючи на тебя Сашка-то глядел.
3: Парни, они все примечают. И как ходишь, и как с людьми обращаешься.
1: Больно нужен мне твой Сашка!» Протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность. Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому высохшему бугру. Вот чумовая! Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко непрекаянно бродившую возле балагана Ленку. И она, подкравшись, виновато сказала: «Ладно, иди уж».
4: Ленка обернулась вся просияв и стала собираться. Было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов.
1: Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой, и что если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, отпускала тумаки сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отиралась бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.
4: «А целоваться будешь?» — жарким шепотом спросила Варька.
1: Ленка сощурясь посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула: «Ну и дура же ты!»
4: «Нет, Лен, правда!»
1: «Отстань!» Ленка ушла. Прислонясь щекой к дверной притолке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошажьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом. Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому не нужности, и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то сделать с собой. Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг, и этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон, и разбросанные по нему корыта, начинало казаться ненужным,
4: угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью. Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое, большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной, тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще со злобной растяжкой сказала: зануда. Она выскочила из будки, сбежала к озеру, побежала вдоль берега круче и сходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбугрился пенный буран, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, и вынырнула далеко от берега, задохнувшаяся, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми сажонками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя на воде и замерла. Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков, еще разовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинающуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством. И нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира — вода и небо. Охваченный вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино. Ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны и снизу, и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревушки. Все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она. Варька в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче для одной только себя, не стесняя своей безголосости. Кавказ подо мною!

Плыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывавшиеся на ночь. Она любила делать из них манист, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце. Сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу на высоком месте телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Между тем взошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней, голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просеном поле глухо заворочился трактор. Начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалека на поворотах. «Сбегать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь. Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просеное жневье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахивать проса. И некоторое время шла следом по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг, заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал. И Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит. И лишь когда он скинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг. Вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими. Иные лишь связкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и неподвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы. Варька поглядела по сторонам, застись от света ладошкой, и вдруг увидела бредущего к костру человека. В круг костра вошел Сашка, наброшенный на плечи стёганки, жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности. Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятным ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь. И ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем, и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его как будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день.

0: Замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки, и который Варькина память, помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах, припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно. Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь с чернотой обнаженных рук и плеч, с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась. На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было. И это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку. Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студенной сырости луга. А здесь горел огонь, и он притягивал изябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела на другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплясавшим пламенем. «А ты чего тут?» Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь. И она сказала как можно небрежнее: «Костра, что ли, жалко? Куда идешь?» «Кино смотрела», — соврала Варька. «На птичник иду». «Тут дороги нет».
1: «А я напрямки».
0: «Смелая». Сашка вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он оттолкал в чайник.
1: «Чай кипятишь?» — дружелюбно спросила Варька.
0: Сашка хмуро усмехнулся. «Зелье завариваю». Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а может быть, заодно и на нее тоже. Она передернула плечами. «Так уж и зелье». «Не веришь?»
1: Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой. «Дай попробовать. Дурочкой станешь», — предупредил он, насмешливо блестя глазами.
0: «Так уж и дурочкой», — передернула плечами Варька. «Держи карман».
1: Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожка губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий напиток.
0: «А-а-а!» — испугалась. Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.
1: «И ни чуточки», — сконфузилась Варька.
0: «Видел, видел», — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.
1: «Подумаешь, обыкновенная смородина». То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку.
0: «Думаешь, не знаю, где рвал? Возле белых ключей.
1: А я знаю, где ежевика.
0: Сам знаю.
1: А терн?»
0: «Какой такой терн?» — не понял Сашка.
1: «Синяя ягода с косточкой».
0: А, колючий такой. Знаю, сколько хочешь.
1: А свербига где, знаешь?
0: Сашка замигал мохнатыми ресницами.
1: И не знаешь, обрадовалась Варька.
0: Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, посматривая на Сашку сквозь душистый порог и торжествуя, что Сашка не знает свербигу. Сашка достал кусочек пеленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол, потом вытащил желтую в пятнистых подпаленных лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки. Он отхлебнул из кружки остывшего чая, пошел собирать сушняк. Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал карастель. Кри-кр, кри-кр. Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку. И совсем не хочется спать. Ночь сияла. В лагу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование. Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.
1: «Не надо», — тихо попросила Варька. «Давай посидим так».
0: Сашка послушно присел на вязанку. Они молчали, прислушиваясь друг к другу. «Это твои лошади в лагу?» — спросила, наконец, Варька. «Мои. А что?»
1: «Просто так. Мало их осталось.
0: 4 пары и 2 на конюшне. А что станешь делать, когда этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?» Сашка захрустел вязанкой. «Я на трактор уйду», — глухо сказал он.
1: «На трактор так не возьмут. Надо учиться».
0: «А сколько надо?» — с боязливой надеждой отозвался Сашка.
1: 7 классов.
0: 7? Много. А у тебя сколько?
1: 9.
0: «9?» — не поверил Сашка.
1: «Сдаму, так в 10-й пойду».
0: «Зачем тебе столько?»
1: «Не знаю. Буду уток считать», — засмеялась Варька.
0: «А у меня мало», — мне сразу ответил Сашка. «Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу, картинки гляжу, а слова не понимаю». Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.
1: «А ты пока сказки читай. Стихи», — посоветовала Варька.
0: «Тогда и про тракторы поймешь».
1: «Я читаю».
0: Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку. «Вот». Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название, одним только беглым взглядом на стройные, точенные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так,
1: как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в Сельмаге.
0: Это читать легко. Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.
1: Александр Пушкин, поправила Варька. И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещих стихов, стала читать памятник. Пушкин, он для всех, сказала Варька, дочитав стихотворение до конца. Сашка молчал, задумавшись. В двух шагах от них по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глянула на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела почти касаясь луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.
2: «Давай покатаемся!» —
1: вдруг сказала Варька, радостно замирая.
0: «Ты что?»
1: «Давай, Саш! Смотри, как хорошо!» Сашка молчал. «Ну, дай мне лошадь, я одна поеду».
0: «Ты что, дурочка?»
1: «Ничего ты не понимаешь!» Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись животом на лошадиную спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе. «Догоняй!» — донес ее азартно-радостный голос. Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купы лозняков. Тускло и бездонно мерцала вода в низинах, и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. «Сашка!» Она почти наверняка знала, что он пустится в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую, доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня. И, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стаи. Он нес ее к вольнице покосов в неоглядные россыпи темных стогов. Сашка нагнал ее у самого просеного поля. Варька услыхала за спиной топот и тяжелый отрывистый всхрап Сашкиного воронова. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась. «Ну, догнал?» — задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. «Будешь еще? Будешь? Пусти, сумасшедший!» Сашка прерывисто дышал ей в шею,
0: и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.
1: «Да ты что?» — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.
0: «А зачем убегала? Зачем?» — горячим обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. «Думала, не догоню, да?»
1: Варька, полыхая стыдом, угрём соскользнула с лошади. Не оглядываясь, она рысцой побежала к черневшей впереди пахоти. Бежала, студеня росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Что же это он?» — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. «Что же я-то?» Она выбежала к просиному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающие чувства близости человека. Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька еще издали, выглядывая Емельяна, подкралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшие за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и подошла к загону. «Ну, как вы тут без меня, мои родненькие?»
0: Ласково заговорила она, перегнувшись через прясло.
1: «Сейчас я вам каши запарю. Просиной. Это вам Сашка привез. 3 мешка. Знаете Сашку? Сказать Ленке или не сказать?»
0: Уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо одной только себе прошептала:
1: «Ни за штошеньки!»
0: Утки, понимающе, кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.
3: «Ой, щука живая! Ведром поймал, вот это да!»
4: «Емелюшка!»
3: «Говорящая! Да я за такую щуку дворец получу!»
4: «Емелюшка, отпусти меня! У меня детки малые, щурят!»
3: «Ну ладно, тогда, значит, не будет у меня дворца. Плыви, щука, к своим деткам!»
4: «Нет, будет у тебя дворец! Я ведь щука непростая, волшебная! Ты скажи только, по щучьему веленью, по моему хотенью, и все исполнится!»
3: «Такое не могет быть!»
4: «А ты проверь!»
3: «И проверю!»
4: «И проверь!»
3: «И проверю по щучьему веленью, по моему хотенью! Шагайте ведра сами домой!»
5: «Слушаемся!» «Шагом! Пырщ!»
6: «Ну надо же!»
7: Вы слушаете «Ретро-клуб».

0: Жил в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. Вот идет наш Иван, идет, идет, устал.
1: Ой, дойду до речки, там водички попью, отдохну.
0: Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березу поставил, сидит, закусывает. Напился Иван воды, лицо умыл и к старичку подходит.
1: Ты, дедушка, далеко ли собрался?
2: Далеко, милый. Я в Москву иду.
1: В Москву? Пешком?
2: Пешком.
1: Да ты, дедушка, полгода протопаешь.
2: Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплел.
1: Да неужто в лаптях дойдешь?
2: Так непростые это лапти, сынок.
1: А какие?
2: Чудесные.
1: Чудесные, говоришь?
2: Да. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут.
0: Посидели Иван и старичок рядом, побеседовали, а потом дедушка лег под березку и заснул. А Ивану не спится.
1: Ой, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да и обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату мигом добегу.
0: Снял он лапти, под березу поставил, а дедова-то взял потихоньку, да и обулся. Только он обулся, как подхватила нашего Ивана, перекувырнула в воздухе, да и понесло по дороге.
1: Ой, ой-ой-ой, ой, куда лапти?
0: Бежит со всех ног, перепугался.
1: Ноги, ноги, о, куда вы, стойте?
0: А лапти-то так его и несут.
1: Остановитесь!
0: А лапти-то и не думают останавливаться.
1: Не могу! Ой-ой-ой! Стойте! Ой!
0: Подбегает он к селу, где живет брат.
1: Ну вот, дом брата. Ну, стойте!
0: Влетает он в сени, ведро прокинул, на метлу наскочил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает.
1: Ой, беда! Плохо я сделал. Чужое добро без спроса взял. Надо поскорее лапти сбросить.
0: Развязал он лапти, скинул с ног, ноги остановились.
1: Фу!
0: Стыдно стало Ивану.
1: Ой, как же это я дедушку-то обидел. Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду.
0: Входит он в избу, лапти в руках несет, а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются.
3: Ты что, босой идешь, а лапти в руках тащишь?
4: А ли теперь так ходят?
3: Да что с тобой, Иван? Ты какой чудной.
5: Чудной. Будто с неба свалился.
3: Вы подумайте, сам босой, а лапти в руках.
1: А эти лапти мне, братцы, тесноваты. Ногам больно, я и снял.
0: Сел Иван за стол, а рядом гость, сосед Аким. Все смотрит, смотрит на лопоточки.
3: Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были. Обменяюсь-ка я с Иваном.
0: Взял Аким чудесные лопоточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел да и обулся. Только обулся, трах, тарарах, тах, тах, снесло его со ступенек и понесло по деревне.
3: Ой, ой, куда это меня несет? Ой.
0: Бежит, бежит, остановиться не может.
3: Люди добрые, ловите меня!
0: Куда там? Разве его поймаешь?
3: Ой, ой, остановите меня!
0: Мчится он мимо своей избы, а навстречу сын выбегает.
4: Дяденька, ты куда поскакал?
3: Да домой, бегу.
4: Да ты что, дяденька, дом-то вон где стоит, а ты куда ж бежишь?
3: Ой, а ты лови меня, лови.
4: А как же я тебя поймаю, вон береза, хватайся за нее.
0: Подбежал Аким к березе, обхватил ее руками, да кругом ее так вертится, ой, так ой, вертится.
4: Ой. Дяденька, ой. Ну я боюсь.
3: Надо маменьку скорей зови.
4: А, сейчас, маменька, беги скорей на улицу. Там дяденька с ума сошел. Вокруг берез так и гоняется, так и гоняется.
0: Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, вертится, вертится.
3: Ой, плохо я сделал, чужое добро без спросу взял. Снимай, моя милая, эти лапти скорее.
0: Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги и остановились. Повели его жена и сын под руки в избу.
3: Ох, умаялся, чуть сердце не лопнуло. Кидай, Маланья, лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану. А уж теперь отдыхать стану.
0: А Маланья, пока Аким спал, взяла эти лапти, да и бросила их в реку. Пусть плывут. Лопоточки плыли, плыли всю ночь по реке, а к утру приплыли туда, где их хозяин, старичок, сидел.
2: Милые мои лопоточки, нашли меня. Вот спасибо, да вот радость.
0: Достал дедушка их из воды, на солнышке обсушил, посмеялся, обулся, да и пошел своей дорогой.
2: Сам их сплел, вот они меня и слушаются. Не бегут, коли мне не надо.

0: Жила-была на свете женщина. Испекла она однажды 5 паштетов, а когда вынула их, то увидела она, что они сырые. Тут подошла ее дочка.
1: Доченька, поставь-ка паштеты вон туда на полку. Пусть они полежат немного, может, подойдут еще.
0: Она хотела сказать, подсохнут.
2: Что ж, если еще подойдут, эти я сейчас съем. Вкусные. Один поем.
3: Еще один.
2: Ой, да все съем, ведь еще подойдут.
0: Все до одного съела. Пришло время ужинать.
1: Доченька, пойди принеси один паштет. Я думаю, они теперь уже подошли.
2: А? Сейчас, мама.
1: А что ж ты так долго?
2: Ой, не подошли еще.
1: Ни один?
2: Нет, ни один.
1: Ну, подошли или не подошли, один все равно возьмем к ужину.
2: Ой, как же возьмем, если они не подошли еще?
1: Да уж все равно. Пойди и принеси самый лучший.
2: Лучший или худший? Я же все их съела. Так что и брать нечего, пока еще не подойдут.
1: Делать нечего, есть нечего. Буду прясть. Где моя прялка?
2: А вот она.
1: Вот прялка, вот шерсть. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день.
0: А в это время шел король по улице. Услыхал он, как она поет, да не расслышал о чем.
4: О чем ты поешь, добрая женщина?
1: Послушай, король. Стыдно мне за дочку, спою по-другому. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день.
4: О, небо! Я отроду не слыхал, чтобы кто-нибудь прял так быстро.
1: А моя дочь придет.
4: Послушайте... Я давно ищу себе невесту, и теперь хочу жениться на вашей дочери.
1: О, какая честь!
4: Но только у меня есть одно условие.
1: Какое?
4: 11 месяцев в году ваша дочь будет есть свои любимые кушанья, носить самые красивые наряды, веселиться с кем только захочет. Но последний месяц в году она должна будет прясть 5 мотков в день, а не то я ее казню.
1: Хорошо. Могла ли я подумать, что выдам дочку за короля замуж? А что касается 5 мотков пряжи, скорее всего, король и вовсе про них забудет.
0: Сыграли свадьбу. 11 месяцев молодая королева ела любимые свои кушанья, одевалась в самые красивые наряды и веселилась с кем только хотела. Когда же 11-й месяц стал подходить к концу, она начала подумывать о мотках пряжи.
2: Помнит или не помнит о них король? Он ведь ни словом не обмолвился. Наверное, забыл свое условие.
0: В самый последний день 11-го месяца король отвел ее в какую-то комнату, где были только прялка и скамеечка.
4: Завтра, моя милая, тебе принесут немного еды и льна. И если к вечеру ты не спрядешь 5 мотков, твоя голова...
5: В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется 2 раза в сутки. В 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы радио.
7: Рассказать о человеке за несколько минут трудно. О тонком художнике, таком как Василий Шукшин, труднее вдвойне. Помните фильм «Два Федора»? Угрюмый, скупой на слова человек подбирает на улице одинокого бездомного мальчишку и становится ему отцом. Федора Большого играет Василий Шукшин. И, кажется, не просто играет, а переживает на экране все, что пришлось самому испытать в жизни. Это была первая роль непрофессионального актера Шукшина. Потом он снимался и в других фильмах, в «Золотом эшелоне», в «Простой истории». А, окончив режиссерский факультет в ГИКа, сам поставил картину «Живет такой парень». Кинокритики заговорили о Шукшине-режиссере. Осмотрительные кинокритики продолжали писать о Шукшине-актере. И тем, и другим возражали критики литературные. Каким бы самобытным актером или режиссером ни был Шукшин, литературная дорога будет главной в его жизни. Ведь даже для сценария «Живет такой парень» основой послужила ему своя повесть. А может быть, на все это посмотреть иначе? Может быть, и актер, и режиссер, и сценарист, и писатель – все это переплетено в таланте Шукшина художника так тесно, что нельзя отделить одно от другого. По крайней мере, ясно одно. Шукшину-писателю очень помогает опыт режиссера и сценариста. Во всем, что он пишет, особенно в рассказах, а это один из самых трудных жанров, всегда есть драматическое напряжение. И уж с поистине актерской способностью Шукшин может влезать в душу то одного, то другого своего героя, героя литературного. И, конечно же, Шукшину-художнику неоценимую и постоянную помощь оказывает далеко не такой уж малый жизненный опыт. И военные годы в детстве на Алтае, и странствования по стране, подростком он работал слесарем на разных стройках, и служба на флоте. Много видел, и поэтому много знает этот человек». И пристальными глазами художника он вглядывается в окружающее, чтобы потом рассказать об этой жизни, ясной и сложной, знакомой и еще неведомой, чаще светлой, иногда печальной, жизни такой близкой и такой понятной всем. Дать представление о большом художнике за несколько минут очень трудно, почти невозможно. Его произведения скажут о нем гораздо больше. Вот почему мы и предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по четырем рассказам Василия Шукшина.
8: «Дождь на заре».

0: Ефим Бедарев помирал. Он понимал это. Стоял конец апреля. С голых веток срывались крупные капли. Ветер сносил их, и они мягко шлепались о карниз раскрытого окна маленькой палаты районной больницы. Ефим лежал высоко на подушках, закинув руки за спинку плоской железной койки. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами прутья, напрягался, хотел встать, но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий. Жаром дышало в лицо. Жарко, мучительно жарко было под одеялом. В жарком тумане плавали стены, потолок, деревья за окном и откуда-то доносящиеся звуки музыки. К вечеру, когда больничные окна ярко пламенели в лучах уходящего солнца, с улицы в открытое окно заглянул человек в белом полушубке. Он оглядел раскосыми глазами палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник.
1: А? Кто здесь?
2: Лежи, лежи.
1: А, это ты, Кирилл?
2: Здорово, Ефим. Как делишки-то?
1: Ты чего приполз сюда?
2: А приехал в гости к зятю. Узнал, что ты, значит, прихворнул. Дай, думаю, зайду, проведаю, посмотрю.
1: Посмотрел?
2: Ага.
1: Ну, и как?
2: Плохо, как я понимаю, дело-то. А на улке весна, хорошо. Да. Вот я и подумал сейчас. Да.
1: Что ж ты замолк? Говори.
2: Ай, погодь, кисет найду. Куда сунул? А, вот он, дьявол. Крепок глотку дерет.
1: Само сад.
2: Ага. Так я вот и говорю. Живем мы, живем вроде так и надо. О смертеньке-то и не думаем, а на раз тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня? Взять хоть бы тебя, Ефим.
1: Ну?
2: Ну, жил, думаю, человек, активничал там, раскулачивал. Крест церкви тогда своротил, помнишь?
1: Помню, как же.
2: Во-во-во, а я к чему это? Там есть Бог или нету, это ладно, я не про то. Я хочу знать, как вообще-то.
1: Что? Ты говори толком. Чё ты крутишь?
2: Мучаешься сейчас.
1: Хочешь знать, мучить меня совесть или нет? Что я вас тогда раскулачивал.
2: А, во-во-во, это самое.
1: Нет, Кирилл, что-то совсем не мучает. Нисколько.
2: Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать, кто в своей жизни обирал людей, тот легко не умирает.
1: О, как я испугался. Прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирка. и всегда дураком был. Блаженненький явился.
2: Это ты передо мной веселишься, я понимаю.
1: Я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?
2: Храбришься, а самому небось страшно.
3: Это еще что такое?
1: Это доктор, сосед мой. Пусть постоит.
3: Бросьте хоть курить-то.
2: Да я дым отгоню.
3: Совсем погасите.
2: Ну, я затопчу сейчас.
3: Ну, как дела?
1: Как сажа бела. Подвожу баланс.
3: Ну, зачем же так?
1: Я шутейно.
3: Ну, а лекарства пили?
1: А как же. Лучше стало, чувствую. Доктор, что смотришь? Не веришь?
3: Как это не верю? А зачем вы так?
1: Да чего же ты молодой еще, доктор? Прямо Завицкий берут. Все в порядке, сынок. Я ведь понимаю. Я не жалуюсь.
2: Он не жалуется.
3: А что, вы еще здесь? Лучше бы уйти вам.
1: Пусть побудет. Мне бы доктор вот только... Дочь еще.
3: Я сказал, чтоб телеграмму послали. Сейчас узнаю.
2: Хороший уход здесь.
1: Хороший уход, оглоед несчастный. Что ты тогда делал? Что вы только не вытворяли? До последнего дня презираю вас.
2: Не шуми, это тебе не сельсовет, а больница.
1: Так подумаешь иной раз. Что, если бы вы тогда вверх взяли? Вот завернули бы житуху.
2: Да уж как-нибудь, не хуже вашего.
1: Ой, не вякал бы уж.
2: У меня сын инженером работает.
1: А чьими заботами? Твоими, что ли? Что молчишь? Мне даже порой жалко вас было. До того вы дымучие люди.
2: Гляжу я на тебя, Ефим, и не могу понять. Ведь сколько ты мне вреда сделал? Хозяйство отобрал. По тайге гонял, как медведя какого. Сослан вон куды? К черту на куличке. А зла у меня на тебя нет большого. Честное слово говорю. Не то, чтоб совсем нету. Попадись тогда в тайге, я бы тебя, конечно, хлопнул. Но такого вот, чтоб свету белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, специально караулил у твоей избы, чуть не до петухов. Сидел ты вот с бумажками прямо насупротив окна. Раз 10 прицеливался и не мог. В тайге мог бы, а вот дома нет. Не поверишь? Верно. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрельнуть и не могу. Ты какой-то все-таки ненормальный, Ефим. Ха. Не серчай, не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота. Почему ты таким винтом жил? Ведь ты ж каждой бочке затычка. Ну, гноил я хлеб, допустим, а почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой хлеб-то.
1: Дурак.
2: Вот опять дурак. Ну, пойми ты, я с тобой серьезно разговариваю. Чего нам с тобой теперь-то делить? Да собачились на свой век, хватит.
1: Чего тебе понять охота?
2: Охота понять, чего ты добивался в своей жизни. Я, к примеру, шибко богатым хотел быть, а ты... Ты-то чего добивался?
1: Чтоб дураков было меньше. Вот я чего добивался. Ту,
2: я ему одно, а он другое.
1: Богатым он хотел быть. А за счет кого? Дурак, а хитрый?
2: Сам ты дурак, трепач. Новая жизнь, новая жизнь. Сам не жил как следует и другим не давал. Ты ошибся в жизни, Ефим.
1: Дай поправиться.
2: Ну что, плохо тебе?
1: Ничего, я еще поправлюсь.
2: Поправишься, вас видно, одна могила исправит чертей заполошных. Всю Россию на дыбы подняли. Ну ладно, я пойду.
3: Что случилось? Что с вами? Сестра, инъекцию. Спокойно.
1: Тяжко. Дочка, ребятишек.
3: Ничего. Теперь станет легче. Ну, как?
1: Что сейчас? Ночь?
3: Вечер. Солнце заходит. А вам не надо разговаривать.
1: Закурить бы.
3: Нет, нельзя.
1: Пару раз бы затянуться.
3: Это невозможно.
1: Значит, все, доктор.
3: Да что это вы, Ефим Назарович? Глупости какие.
1: Душно. Окно бы открыли.
3: Оно открыто.
2: Что, Ефим? Плохо.
1: Тихо.
2: Я, Ефим.
1: Ничего, Кирка, ерунда это, я тебе скажу. Конечно, жалко малость.
2: Лежи, Ефим, лежи. Ничего.
1: Я знаю.

стекла окон сыпанули первые росные капли дождя. Деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели. Кирка слез с окна и медленно пошел из больничной ограды. Шапку забыл надеть, нес в руках. Теплый, обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу и по шее за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь, первый в этом году. Шел Кирка и грустно смотрел в землю. Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячу длинных тоненьких ножек. Булькало, кипело в канавах и лужицах, всхлипывало.

0: Стенька Разин. Его звали Васёкой. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии. Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет. Последнее время Васёка работал в кузнице молотобойцем. Помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак.
1: Все.
2: Что все?
1: Пошел.
2: Почему?
1: Души нету в работе.
2: Трепло. Выйди отсюда.
1: Почему ты сразу переходишь на личности?
2: Балаболкой, ежели не трепло. Что ты понимаешь в железе? Души нету. Даже злость берет.
1: А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь. На.
2: Иди корову подкуй такой подковой.
1: А ну дай мне твою подкову.
2: На, держи. Ну, что?
1: Ничего.
2: То-то. Ты, Васёка, парень, ничего. Но болтун. Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?
1: Это верно. Я очень талантливый.
2: А где твоя работа сделанная?
1: Я ее никому, конечно, не показываю.
2: Почему?
1: Они не понимают. Один Захарыч понимает.
2: Покажи мне, я гляну.
1: Вот.
2: Чего вот?
1: Смотри.

0: Смолокур?
1: Ага.
0: Таких нету теперь.
1: Я знаю.
0: А я помню таких. Это что же он? Думает, что ли?
1: Песню поет.
0: Помню таких. А ты-то откуда их знаешь?
1: Рассказывали.
0: Похожий.
1: Это что? У меня не такие есть.
0: Все с молокуры.
1: Почему? Есть солдат. Артистка одна есть. Тройка. Еще солдат раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
0: А у кого ты учился?
1: А сам ни у кого.
0: А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например.
1: А я все про людей знаю. Они все ужасно простые.
0: Вон как.
1: Скоро Стеньку сделаю, поглядишь.
0: Васёка.
1: М?
0: А Васёк, смеются-то над тобой люди.
1: А это ничего. На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
0: Ну и дурень ты, Васёка. Сам про себя говорит, что его любят. Кто же так делает?
1: А что?
0: Так совестно, небось, так говорить.
1: Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
0: Чудной ты парень, Васёка. А разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне, какая тебе польза, что ты с молокура этого вырезал? Это же все-таки кукла. А? Не можешь ответить?
1: Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят.
0: Ну, давай работать.
1: Давай. Пусть говорят, что я ведра подчиняю, их пусть говорят, что я дорого беру. 2 копейки донышко, 3 копейки бок. 2 копейки донышко, 3 копейки бок. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра. Вырезал Стеньку Разина. О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился, слушал про Стеньку.
0: Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как и все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочее. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья. Травы никли. А справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька, один казак совсем уже тащал. Сидит у костра бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь!» Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька, тебе нужнее. Бери!» «Нет!» Тогда Стенька как выхватил саблю. Она аж свистнула в воздухе. «В 3, Господа, душу мать! Я кому сказал?»

0: бери!
1: Казак съел мясо. А? Милый ты, милый человек, душа у тебя была.
2: А княжну-то он как? В Волгу взял и кинул.
1: Княжну, да он этих бояр толстопузых вот как подкидывал. Он их как хотел делал, понял? Сарынь на кичку! И все.
2: Сарынь на кичку. Сарынь на кичку.
3: Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся, не спал ночами. Когда ладилось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько:
2: «Сарынь на кичку».
3: А когда не ладилось, Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову, сидел час, два, смотрел на звезды и думал про Стеньку.
2: Сарынь на кичку.
4: И вот этот день наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.
2: Захарыч, Захарыч, все, иди. Доделал я его.
4: Захарыч вскочил, подошел к верстаку. Вот что было на верстаке.
5: Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломила за полночь качать атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие, но споткнулся о персидский ковер, упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым, рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» — сказал он. Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть, свою били по глазам. Захарыч долго стоял над работой Васёки, не проронил ни слова.
2: Ну, как, Захарыч?
1: Как они его? А за что же они его? За что? Гады они такие, гады.
2: Не надо, Захарыч.
1: Да что не надо-то? Они же дух из него вышибают.
2: Не надо, не надо, Захарыч.
1: Ты, Василий, мастер. Ты большой мастер. Только не пей. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. А ты талант, паря. Талант.

0: Кукушкины слезки.
1: Где ты, лето, знов?

0: следы.
1: Телега катится по пыльной дороге, краем соснового леса, подскакивает на корневищах. Солнце клонится к закату, душно, пахнет смольем, пылью и земляникой. В телеге двое, мужчина и женщина, примерно одних лет, под 30. Женщина сидит спереди, у грядушки, правит. Мужчина лежит за ее спиной, на охапке зеленой травы, смотрит вверх, в безоблачное небо, курит. Когда телега наклоняется, женщина упирается руками, чтобы удержаться. При этом белая кофточка плотно обтягивает ее. Мужчина поворачивает голову, и подолгу напряженно смотрит на ее спину, на красивую шею, на маленькие завитушки русых волос около ушей. Потом опять курит и глядит вверх. Едут со станции уже 2 часа. Сперва поговорили о здешних краях, о том, о сём, и замолчали.
2: Ну! Уснул! Ишь ты!
3: А что это за песни вы сейчас пели?
2: Да так, песни и всё. Не знаю.
3: А жаркий денек. Я не предполагал, что у вас тут такая жара бывает. Сибирь все-таки.
2: Бывает. Но!
3: А вы что, специально встречать на станцию ездили?
2: Не. Мы врачиху свою ждали. Она чего-то не приехала.
4: Вообще-то хорошо у вас тут. Благодать.
2: Хорошо.
3: Только скучно, наверное, а?
2: Кому как? Нам не скучно. Че скучать-то?
3: Так уж не скучно.
2: Нет.
3: Да. У вас муж-то есть?
2: Нету. А что?
3: Да так. Почему-то так подумал.
2: Это почему же?
3: Не знаю. Угадал, и все. Подошлись?
2: Допустим.
3: А из-за чего? А,
2: так, из-за дела.
3: Да, бывает. Ну и как же теперь?
2: Что?
3: Ну, как? Жизнь-то вообще?
2: Ничего.
3: Ничего, это, знаете, пустое место. Ничего, это и есть ничего.
2: Господи!
3: Чего это вы смеетесь, а? Нет, чего вы смеетесь, а?
2: Смешинка в рот попала. Вы зачем к нам? Уполномоченным, что ли?
3: Художник я. На натуру еду. Рисовать. Что так смотрите?
2: Ничего. У нас в клубе тоже художник есть.
3: Да? Художников много.
2: А вы кого рисуете?
3: А все. Себя. Вас могу. Хотите?
2: Ну, меня-то...
3: Зачем?
2: Чего меня? А вот у нас виды шибко хорошие есть. На реке. Иной раз придешь по воду утром и глаз не отведешь. До того красиво. Сама думала, Вот бы нарисовать.
5: Не пробовала?
2: Да уж. Тоже скажете. Вы правда? Посмотрите те места. А рисовать-то учат, что ли? Или это уж с рождения в человеке заложено?
3: Да и с рождения, и учат. Учиться долго надо.
6: Это неинтересно. Ты расскажи лучше, как ты живешь.
3: Надоело сидеть. Я лучше рядом пойду, а?
6: Ты расскажи, как ты живешь-то в этом раю?
2: Хорошо же.
6: Эх!
2: Куда это вы?
3: Я сейчас! Вот.
6: Это тебе. Цветы.
2: Кукушкины слезки называется.
5: Да?
2: Да.
3: Но!
5: Нравится? Вот так.
6: Вообще, что жизнь? Все кончится и все. А? Так думаешь? Ну, сделаем мы какое-то свое дело. Ну, то есть будем стараться.
5: Черт возьми. Какие-то слова лезут в голову глупые.
6: А ты меня понимаешь? Сделаем мы что-нибудь. Стараться будем. Ну и что? А всю жизнь будем себя за горло держать. Такие уж... Невозможно, хорошие мы такие уж. Посмотри-ка вокруг. Степь, небо. Все истомилось. Красотища. Любить надо, и все. Все остальное так. Что смотришь? Не понимаешь меня? Ну уже.
2: Понимаю.
5: Ого. Какие мы.
3: Живем, и нас не будет, и все. А, вообще, к черту все.
7: На! На, Гнитко!
2: Сколько времени сейчас?
3: Этот... Извините меня. Не говорил я тут. Самому тошно.
2: Ничего.
6: Главное ведь и философия сразу нашлась. Противно. Как ворованного хлеба поел.
2: Шибко-то не казнись. Все вы. Только дай волю.
5: Все?
2: А то.
6: Да нет, не все, конечно.
5: Долго нам еще ехать?
2: 2 километра.
5: Не все. Зря ты так. Хорошая ты. Тебя как зовут?
2: Нина.
5: Хорошая ты, Нина.
2: Да уж.
5: Я тебе рисовать буду. Можно?
2: Как это?
5: Про тебя. Картина будет называться «Кукушкины слезки».
2: Господи. А тебя как зовут?
5: Сергей.
2: Жить-то где будешь?
5: Да не знаю. Где-нибудь.
2: У нас можно. Мы вдвоем с мамкой. А дом большой.
6: Не понимаешь? Это стыдно немного. Ты обиделась?
2: Ну ладно. И хорошо, что стыдно. Нарисовал бы вот такой вечер. Видишь? Красиво как.
6: Да. Да. Хорошо.

В лесу, пронизанном низким солнцем, звенели птицы. Впереди показалась деревня. Ранняя заря окрасила крыши домов в багровый цвет, и они неярко тлели посреди молодого золота созревающих лебов. Нечто огромное, светлое, мягко ступая, шагало по земле.

На родине. Степная даль в пшенице золотой, где марево колдует в летний зной игрой туманных призрачных картин. Вглядись в меня, узнала, я твой сын. Когда-то из-под этих тополей смотрел я на летевших журавлей. В полете, строясь римской цифрой 5, они на юг летели зимовать. В то утро покидал я отчий дом, слова прощанья лепеча с трудом, и вихрь унес с обрывками речей благословенье матери моей. Рождались годы, время шло вперед, и так же умирал за годом год. В телеге переменчивых удач я целый свет успел объехать вскачь. Крутая школа жизни, Божий свет, он потом пролитым моим согрет. Я исходил его, и путь тернист, и как в пустыне голый каменист. Я это знаю, как никто другой, как смерть недаром горек опыт мой. Полынной мутью из его ковша давным-давно пропитана душа. Но все печали, всякая напасть, вся боль тех лет теперь должны пропасть. Сюда приехал я, чтоб без следа их смыть слезами счастья навсегда. О, где еще земля так хороша? Здесь мать кормила грудью малыша, и только на родимой стороне смеется, словно сыну, солнце мне. Мечта. Знаешь, милый друг Петофи, я нисколько не боюсь, что тебе отдавит плечи счастье непосильный груз. Подарила тебе счастье эту лирочку одну, чтоб выманивал ты песни, щекоча ее струну. Если б из страны волшебной голос феи прозвучал: «Ну, сынок, чего ты хочешь? Чем бы ты владеть желал? Я сегодня буду щедрый, слышишь, песни и мечты, все, что хочешь, станет явью, если пожелаешь ты. Хочешь славы? Станут песни чаще лавровых ветвей, так что и венец Петрарки не затмит твоих кудрей. Ведь Петрарка и Петефи сделались почти родней. Уж они сумеют лавры поделить между собой. А богатство пожелаешь? Превратим любой твой стих в жемчуга для украшения шпоры пуговиц твоих. Ну, о чем она тоскует и болит душа твоя? Друг, откуда дует ветер, ты не скроешь, вижу я. Ты б сказал, прелестен жемчуг, слава тоже хороша, но, признаюсь откровенно, не к тому лежит душа. Если, фея, ты желаешь мне доподлинных удач, дай мне то, чем не владеют ни мудрец и ни богач. Словно две звезды в созвездии, с милой девушкою той в бесконечность мчаться вместе. Вот о чем горю мечтой. Дайте прутик, на который я поймал, как птицелов, эту птичку, это сердце этой девушки любовь. Мое воображение. Толкуйте. Этот вздор не стоит возражения, что будто раб земли мое воображение. Нет, по земле идет оно куда угодно, исходит в недра недр привольно и свободно, и в глубину глубин, как водолаз, ныряет. А глубже, чем сердца, бездн в мире не бывает. Но крикну я: «Взлети!» И вот оно чудесней, чем жаворонок сам взлетает к небу с песней. Стремительных орлов в единое мгновение способно перегнать мое воображение.
И отстают орлы, за ним не в силах гнаться, а там оно летит, где только тучи мчатся. Но между туч ему неинтересно, тесно. И вот летит оно под самый свод небесный. И если в этот час лик солнечный затмится, взглянуть в погасший лик воображение мчится. Один лишь бросит взгляд, и кончится затмение. И солнцу свет вернет мое воображение. Но даже и тогда оно не отдыхает. До самых дальних звезд тогда оно взлетает. И, вырвавшись за грань Господнего творенья, там новый мир создаст мое воображенье. В 100 образов я облекаю любовь. В 100 образов я облекаю любовь. 100 раз тебя вижу другой. Ты остров, и страсть омывает моя тебя сумасшедшей рекой. Другой раз ты, сладкая, милая ты, как храм над моленьем моим. Любовь моя тянется темным плющом все выше по стенам твоим. Вдруг вижу, богатая путница ты, и готова любовь на разбой. И вдруг уже нищенкой просит она, в пыль унижена став пред тобой. Ты Карпаты, я тучей стану на них, твое сердце штурмую, как гром. Станешь розовый куст, вокруг твоих роз соловьем распоюсь над кустом. Пусть меняется так любовь моя, но не слабеет, вечно живая она. Пусть тиха, иногда тиха, как река. Поищи, не найдешь ее дна розами моей любви. Розами моей любви устланное ложе, снова душу положу к твоему подножью. Укачает ли ее ветерок пахучий, или глубоко пронзит длинный шип колючий? Все равно, душа, усни, утопая в розах, в сновиденье погрузись, затеряйся в грезах. Слово мне во сне найди, чтоб оно вместило все, что рвется из груди с небывалой силой. Прощание. Едва рассвет, и вот уже закат. Едва пришел, и ухожу назад. Едва успел тебя поцеловать, и вот слова прощальные звучат. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Я вместо лиры саблю в руки взял, я был поэтом, нынче я солдат. И путь мой вместо золотой звезды кровавые сполохи озарят. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, не лавров я ищу на сей земле, не уместятся лавровый венок и розы счастья вместе на челе. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, давно все это умерло во мне. Отчизны кровь свою пролью, вот для чего я нынче на войне. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не заклинаю, думай про меня, когда за родину я бьюсь и за тебя. Тебя я знаю, знаю, у тебя одна лишь мысль, и это только я. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Быть может, искалеченным вернусь, но и тогда ты будешь влюблена в меня,
Тому свидетель Бог, он знает, как любовь моя верна. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Снова думаю и снова. Снова думаю и снова. Не сказала ты ни слова, любишь, так скажи об этом. Нет, так что тянуть с ответом? Видишь, как я полюбил? Пусть бы так Господь хранил и тебя бы, и меня, как верна любовь моя. Больше, чем красу твою, душу я твою люблю. Так люблю, коль хочешь знать, как меня любила мать. Это мало, чтоб весной веселились мы с тобой. Ни весною, ни зимой быть всю жизнь должны с тобой. Лишь одно на небе солнце, лишь одна луна зажжется. Бог один для мироздания. У меня одно желание, чтоб делила ты со мной жар священного объятья, чтобы мог тебя назвать я милой, сладостной женой. Любишь ты весну, любишь ты весну, а я осень, сумрак, тень. День весенний, жизнь твоя, а моя осенний. Ты румяна, как весной, роза молодая. Луч осенний, спутник мой, гаснет, паникая. Стоит сделать шаг один небрежный, и в гостях я усидин, у зимы, у снежной. Если б я шагнул назад, ты вперед, мы двое об руку вошли бы в сад, в лето огневое. Ты помнишь? Ты помнишь, как с тобой глядели мы в первый раз на этот пруд? С тех пор 2 года пролетели. Не правда ли, как дни бегут? Стоял такой же день осенний. Тянулись ветви в синеву, с деревьев ветра дуновенье бросало на воду листву. Поверхность пруда отражала свод неба светло-голубой, и так же лодка у причала покачивалась над водой. Тогда еще я только мыслью навстречу счастью вдаль летел. В прямом, непереносном смысле я целовать тебя не смел. Прошло 2 года. Не досадуй. Утрата их не тяжела. За это время жизнь в награду безмерно больше принесла. Она дала тебя в отплату, спасение меня лишив. К чему оно, когда сама ты бессмертие моей души? Побудем здесь, где о подруге тогда я и мечтать не смел. Дай мне измерить на досуге, как несравненен мой удел.

0: Санкт-Петербурге 6 часов утра.
1: Уважаемые товарищи!

0: именно в такой ответственный момент Мартын Николаевич заболел. Заболел и слег. Ухаживала за ним вернувшаяся из командировки Виктория.
1: Прими микстуру. Ну, как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо. Сейчас хорошо, совсем хорошо. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Какие колокольчики?
2: Серебряные колокольчики.
1: О.
3: Случаи серьезные, да? Сложные. Ох, буду оперировать сама завтра утром.
4: Анна Степановна, как я вам благодарна, что вы приехали. Пожалуйста, ну пройдемте ко мне, пожалуйста. Анна
3: Степановна. Спасибо.
4: Пожалуйста.
3: Как залетели?
4: Ну, хорошо, что там 3 часа. Прекрасно.
3: Рассказывайте, как он себя чувствует?
4: Ну, врачи говорят, лучше. Анна Степановна, я думаю, не следует говорить ничего Мартыну о том, что там произошло с Рощиным. Это может его страшно взволновать. Он сегодня почему-то весь день о нем говорит.
3: Да, ну не буду, нет.
0: Виктория достала из сумки распечатанное письмо, протянула его было Сабуровой, но, видимо, передумав, быстро спрятала обратно.
4: Скажите, Анна Степановна, есть у вас в клинике доктор Калиненко?
3: Калиненко? Какой Калиненко?
4: Никакой, а какая?
3: А, Калиненко, стажер из Самарканда, конечно, есть.
4: А что она из себя представляет?
3: Ну, способный хирург, я сказал, перспективный. Типичные операции делает на отлично. Что, надо кого-нибудь прооперировать?
4: Нет, так, ерунда несущественна. Ну, я сейчас пойду разбужу Мартына.
3: А может, не надо, я поеду сейчас.
4: Что вы, он будет так огорчен, если не увидит вас? Что вы? Мартын! Мартын!
2: Да.
3: Ну, пойдем. Здравствуйте, Мартын Николаевич. Здравствуйте, дорогой.
4: Анна Степановна приехала.
3: Ну, глаза веселые, значит, хорошо.
2: Вы меня извините, Анна Степановна, я вас на телевидении невольно подвел.
3: Ну, ерунда какая. Скоро иностранные гости вернутся из поездки из Киева и Тбилиси. Вот тогда на ученом совете в торжественной обстановке будут вручать мне золотой скальпель. Ну, вот тогда и скажете несколько слов по моему адресу. Ну, если не возражаете.
2: С большим удовольствием.
4: Может быть, кофе, Анна Степановна, с ликером. О. Французский бенедиктин. Привезла из Лондона. Только что вот специально
3: нет,
4: для вас.
3: Нет, исключено. Нам нельзя. Нет, ни миллиграмм даже в кофе. Будут дрожать руки, тремор. У меня завтра операционный день.
4: Жаль.
3: Вот если бы чашечку чая, вот это да.
4: Да-да, сейчас налью.
3: Мартын Николаевич, я к вам с хорошей вестью. Да, вчера была в министерстве, но там рассматривают всю эту осечку на ученом совете как недопустимый ляпсус. Словом, справедливость будет восстановлена.
2: Не надо, Анна Степановна, ничего не надо.
3: Как не надо?
2: Анна Степановна, по совести-то говоря, правы они, наши молодые врачи. Что я в сущности успел сделать? Что?
3: Как что успели сделать?
2: Анна Степановна, вот давайте по-человечески. Я за последние годы стал чересчур рациональным. Ведь наука-то она требует безумия. А я все больше занимался необязательными вещами. Все дела. Жизнь и мышки беготня.
3: Депрессия у вас что ли после болезни? Или приступ самобичевания?
4: Не обращайте внимания, Анна Степановна. Мартын так не думает.
2: Ну, конечно, ты всегда лучше знаешь, что я думаю. Даже лучше, чем я сам.
4: Пожалуйста.
3: Спасибо,
4: Анна Степановна.
3: Дорогая. Спасибо. Пожалуйста. Вот я, Мартын Николаевич, много старше вас. А как видите, не унываю. Да. И старость прекрасная пора. К сожалению, имеет ни один недостаток, и она проходит.
4: Старость, это к вам совсем не относится.
3: Относится, мило, относится. Я чуть давно бабушка. Спасибо, чай был божественный. Можешь мне позвонить?
4: Да, пожалуйста.
3: Валя, скажите Борису Ивановичу, чтоб проводил обход без меня. Нет. часа через три, не раньше. Вот так. Ну что ж, мне пора. Ну, Мартын Николаевич, выздоравливайте, чтобы к следующему приезду быть имбестер орнунг в полном порядке.
2: Спасибо.
4: Спасибо, Анна Степановна, спасибо большое. Спасибо,
3: да. Дорогая. Ой, туча-то какая, быть дождю, да. Надо мне поторапливаться.
4: Ну, Анна Степановна, какое у вас впечатление?
5: Я даже мне уже долго там полно.
4: Ну, спасибо большое, до свидания, спасибо. Царь-баба, интересно. Каково быть мужем такой замечательной женщины? Правда, что они познакомились на войне?
2: Да, она была главным хирургом армии.
4: Говорят, она в нем души не чает. А он всего-навсего ветеринарный врач в зоопарке. Лечит нам каких-то попугайчиков-бегемотов. Вот чудеса. Мартын, ты не принял лекарство?
2: А, да-да.
4: Прими.
2: Хорошо.
4: Ну, не забудь, не забудь. А я пойду займусь ужином.
6: Виктория! Виктория! Открой окно! Виктория, мне душно!

0: Арсен Михайлович, вы отворили дверь? Ой, как хорошо, что вы пришли.
1: Мне показалось, что вы меня звали.
0: Звал? Да. Пожалуй.
1: Что это за вздор хворать из-за таких пустяков? Неприятности проходят, а рубцы на сердце остаются. Сплошь и рядом люди переживают, как шекспировскую трагедию, сущую чепуху. Кому-то, видите ли, не удалось одолеть еще одну ступеньку служебной лестницы, другого обошли наградой, поставили последним в некоем почетном списке, не выбрали в президиум, еще куда-нибудь. Да, вот вы тогда сказали, что я до чрезвычайности непрактичен. А ведь непрактичны-то вы.
0: Странно. А почему?
1: А давайте-ка подсчитаем. Вы прожили лет...
0: 44 года.
1: Да. Сколько это получается часов?
0: Это примерно получается 360 тысяч часов.
1: Ну, лет на 20 вы росли, учились в школе, в институте, так что мы будем с вами говорить о последних 20 годах.
0: Ну, это примерно 180 тысяч часов.
1: Треть из них вы проспали. В прямом физическом смысле этого слова. Вычтите.
0: 120 тысяч.
1: 120 тысяч. Так, добрая половина этого времени ушла у вас на работу. 60 тысяч часов. В вашем возрасте это время величайшего духовного подъема, выражаясь возвышенно, время плодов и открытий. Вот что? Это так и было?
0: Как вам сказать, Александр Михайлович? Понимаете, поначалу да. А потом у меня как-то не хватало сил для самого главного. Все больше обязанностей, должностей.
1: Ну, еще бы. Ничто не забирает столько времени, как организации собственных успехов. Да, но зато вы преуспели гораздо больше, чем ваши товарищи. Заместитель директора института, без пяти минут член-корреспондент Академии медицинских наук.
0: Да, но живу-то я за счет прошлого, на иждивении моей молодости, юношеского жара. А ведь остановиться в науке – это значит отстать. Давайте продолжим. У меня остается 60 тысяч часов, но человек – это не только духовная субстанция. Часть времени тратится на житейские потребности. Нужно же мыться, бриться, одеваться.
1: Но болеть, наконец, курить, ходить пешком, ездить в метро, автобусе, летать в самолете. Да, да, на все это уходит не менее 50% оставшегося в нашу пользу времени.
0: Значит, у меня... остается 30 тысяч часов?
1: Ну, добрую половину этого времени мы тратим на телефонные разговоры, транжирим на заседания, совещания, заполнение анкет.
0: Но это у меня уходит значительно больше времени.
1: Так вот. Вот теперь. Теперь давайте-ка подобьем итог. Итак, значит, в вашем личном распоряжении остается всего 15 тысяч часов.
0: 15 тысяч часов? Это 4% всей моей жизни. Так? Так ничтожно мало?
1: Да. Да. Сущая мелочь. Но зато она принадлежит только вам. Вот как же вы распорядились вот этой малой, но такой драгоценной дозой вашего пребывания на Земле? Вы даже не заметили, как ваши усилия все больше и больше направлялись на продвижение по служебной лестнице, лестнице, ведущей в пустоту, в никуда. Вы встречались с нужными вам людьми, нужными, как вам казалось. Сидели вот за этим столом, пили с ними за дружбу, но признайтесь честно, честно, часто они были вам неинтересны. Даже не симпатичные.
0: Да, да, они мне были скучны и неприятны, но, Александр Михайлович, мной руководил машинный расчет, алгоритм преуспевания. Я был рядовой величиной в этом алгоритме.
1: Я скажу вам больше, если позволите.
0: Да.
1: Вы никогда по-настоящему не любили вашу жену.
0: Откуда вам это известно? Я ведь никогда никому не говорил об этом, даже самому себе.
1: Такая профессия. Да. Поэт, он всегда должен знать о людях чуточку больше, чем они сами знают о себе. Вам импонировала ее победительная внешность, ее практический ум, ее талантливая деловитость. И вот вы не заметили, как постепенно подчинились вот этой талантливой деловитости и стали соучастником преступления.
0: Преступление?
1: Да, да, преступление против самого себя. Вы принесли свой талант в жертву так называемой карьере. Вот этому языческому богу нашего века. Боже мой! Боже мой, как вы суетились, как мельтешились, как обворовывали себя.
0: Александр Михайлович, Александр Михайлович, ну у меня ведь еще осталось немножко времени. Александр Михайлович, ушел.
2: С кем ты тут разговариваешь, а?
3: Только что приходил Рощин, наш сосед.
2: Как это приходил?
3: Ну как, обыкновенно, через балконную дверь.
2: Да не может быть. Посмотри, дверь заперта. Ты, наверное, вздремнул?
3: Виктория, сходи к ним и позови его сюда.
2: Почему так срочно?
3: Мне необходимо его видеть.
2: Да что ты? Куда я пойду? Посмотри, какой ливень на дворе.
3: Виктория, я тебя прошу. Я тебя очень прошу, сходи к ним и позови его сюда.
2: Мартын. Мартын. Успокойся. Я должна тебе сказать, ты все равно сам узнаешь. Рощин заболел?
3: Как?
2: Его отвезли к вам в институт еще вчера.
3: Что? Заболел? А что с ним? Только не лги.
2: Не знаю. Что-то серьезное с головой.
3: Ах, да-да-да-да-да. Ведь я же ему говорил, что не надо шутить с этими головными болями. Почему же я не настоял, а? Почему же я не потребовал, чтобы он пришел ко мне в институт?
2: Успокойся, успокойся, Мартын. Сабурова сказала, что завтра будет его оперировать.
3: Сабурова?
2: Да.
3: Сама?
2: Да, да, сама. Сама Сабурова.
3: Так. Виктория, мы скоро будем ужинать.
2: Ну, минут через 20 буду тебя кормить. Ты подреми, Мартын. Подреми.
4: Оставшись один, Садовников внезапно поднялся с кресла, стараясь не шуметь, надел ботинки, пиджак, взял в передний плащ и вышел. А через несколько минут он уже мчался в такси к институту. Что ж, отправимся в институт и мы. Опередим Садовникова и войдем в кабинет Анны Степановны Сабуровой в тот самый момент, когда туда вошла Стелла Рощина.
5: Здравствуйте, Анна Степановна.
6: Здравствуйте, вы ко мне?
5: Да.
6: Проходите, пожалуйста.
5: Анна Степановна. Анна Степановна, я знаю, что сегодня операция. Я пришла просить вас. Вы должны оперировать моего мужа, только вы.
6: Успокойтесь, успокойтесь. Я буду оперировать. Это уже решено. Мне звонили уже с этой же просьбой. Илья Григорьевич, я у себя.
5: Анна Степановна, я прошу вас, умоляю вас сделать все от вас зависящее. Я знаю, если вы захотите, вы сможете все, любое чудо.
6: Чудеса – прерогатива факиров и жуликов. Что ж я, по-вашему, в одном случае постараться на 70%, в другой раз на 80%, а иногда на все 100%? Ну, я не бог Саваоф, но если я делаю, то делаю все, что могу. Успокойтесь, успокойтесь. Голубушка, ну что ж теперь делать? Такие дела. И вы меня извините, пожалуйста, у нас у хирургов тоже ведь есть эти штуки, которые называются нервами, рефлекторные дуги и прочее. Крепитесь, крепитесь.
5: Да.
6: Нескладно получилось. Малый, нервничает с больными, черт посылает на твою голову родственников. Да, нескладно получилось. Плохо я с ней разговаривал. Батюшки Светы.
3: Здравствуйте.
6: Мартын Николаевич, голубчик, да какой же это катаклизм заставил вас подняться с постели? Садитесь.
3: А, спасибо.
6: Что
3: спасибо.
6: Это?
7: Анна Степановна.
6: Илья Григорьевич, я у себя.
7: Уже начали работать анестезиологи.
6: Ну, что случилось?
3: Анна Степановна, я ознакомился с результатами исследований.
6: Так.
3: Случай очень сложный.
6: Да, да, и запущенный. Мартын Николаевич, вы не волнуйтесь. Я дала согласие самолично оперировать больного.
4: В дверях, как всегда неслышно, появился Полуянов.
8: Анна Степановна, Мартын Николаевич, очень рад вашему столь быстрому выздоровлению. Очень рад.
3: Спасибо.
8: Анна Степановна, из редакции прислали гранки вашего выступления.
6: А, спасибо, голубчик. Да, не откажите у Любенца, скажите, пожалуйста, моей секретарь, чтобы она взяла из библиотеки журналы.
8: Она знает какие?
6: Да, мы сговорились.
8: Хорошо.
6: Ну, что случилось?
3: Вы понимаете, мне кажется, что диагностика в данном случае не может дать точный ответ. В этом кроется огромная опасность. Извините меня, я волнуюсь.
6: Мартын Николаевич, ну, волноваться-то вам противопоказано. Знаете что, о Рощине позаботимся мы сами и отправляйтесь домой. Марш, марш, и в постель.
3: Анна Степановна, а вы представляете себе, если участок операции выбран неправильно, каким катастрофическим последствиям все это может привести?
6: Объективная картина не дает никаких оснований для беспокойства. Ну, что вы так всполошились-то?
3: Операция сложнейшая. Ювелирная, требующая микрометрической точности, а главное, идеально тренированных пальцев.
6: Ну? Ну почему мне об этом говорить?
3: Я по себе замечать стал, что теряешь, когда редко оперируешь.
6: Вот вы куда. Так, ну интересно, интересно. Продолжать?
3: Анна Степановна, вы знаете, как я ценю ваш аналитический ум.
6: И вы бросьте свои дипломатические формулировки.
3: Поверьте, это не...

0: что ли? Отвечайте!
1: Анна Степановна, операция разработана вами. Она принесла вам заслуженную славу. В учебниках хирургии она называется операцией Сабуровой. Но вспомните, вспомните. Часто вы делали эту операцию за последние годы? Редко. Очень редко, я понимаю, Анна Степановна, я понимаю, всяческое представительство на высоком уровне, парадная шумиха, административная суета. Ваша слава стала отнимать у вас слишком много времени.
0: Вы забываете о мелочи, мой дорогой. Если мне это, как вы изволили выразиться, административная суета, если б не извините меня, мои большие чины, нам не удалось бы создать в институте условий для большой хирургии. Вы не имели бы ни транзисторно-диагностических систем, ни многого другого. Ну, мне приходится делить себя. Вернее, разрывать. Ну, может, я кое-что и теряю при этом. О, нет, я не теряю, а жертвую. Чувствуете разницу?
1: Я-то чувствую, но ведь больным от этого не легче.
2: Анна Степановна, я принес вам из библиотеки статьи.
0: Что, какие статьи?
2: Из иностранных журналов.
0: А я не просил вас бегать в библиотеку. Просто просил сказать моей секретарше.
2: Извините великодушно. Я...
1: Анна Степановна, не лучше ли сказать правду, чем шушукаться за вашей спиной? Я говорю вам это как ваш ученик, как друг, как коммунист. Прежде чем стать к операционному столу, спросите вы у себя, тот ли я человек, который может сделать эту операцию, классическую операцию Сабуровой лучше всех. Спросите вы это у своей совести, и пусть она будет вашим главным судьей и единственным свидетелем.
0: Кто же этот самый лучший?
1: Если бы мне пришлось лечь на операционный стол, я предпочел бы, чтобы меня оперировал Борис Иванович.
0: Борис Иванович? Борис Иванович. Не знал, что он стал таким знаменитым.
1: Да какая же он знаменитость, Анна Степановна? Его имя нигде не фигурирует ни в отчетах, ни в докладах. Его никогда не показывают большому начальству, хотя эти операции он делает лучше нас всех.
0: Лучше нас всех. У меня такое ощущение, словно я присутствую на собственных похоронах. Ну, разве не я создала вашего Бориса Ивановича? Не натаскала его с позволения сказать...
1: Вы... Анна Степановна, вы его выучили, чтобы использовать ровно в тех параметрах, в которых вам удобно.
0: Ой. Ну-ну.
1: Простите, ради бога, простите, я сказал глупость.
0: Чего уж, валяйте, валяйте.
1: Анна Степановна, но ведь есть же простая мудрость. Учитель, воспитай ученика, чтобы было бы потом у кого учиться. Ведь в этом движение жизни.
0: Да. Но вы стали смелым. Очень смелым, молодой коллега, изволили прочесть, так сказать, над моим прахом пламенный монолог. Вернее, некролог.
3: Анна Степановна.
0: Да?
3: Минут через 15 можете идти.
0: Хорошо, я сейчас иду. Извините, мне надо готовиться к операции.
4: Когда Анна Степановна минуту спустя появилась в предоперационной, доктор Корзухин, много лет проработавшая с Сабуровой, с трудом удержалась от вопроса, готового сорваться с языка. Так необычно было поведение Анны Степановны. Ни о чем не спрашивая, никого не замечая, она молча опустилась на стул где-то в углу.
5: «Анна Степановна, через 10 минут все будет готово. Анестезиологи доложили, у них все в порядке. Сейчас доктор Калиненко вам сообщит. Доктор Калиненко, Анна Степановна просит доложить о готовности.
6: Анна Степановна, дан вводный наркоз, сделана интубация. Температура тела больного снижена, аппаратура работает нормально».
0: Показания гемодинамики дыхания?
6: Все в норме. Минут через 10 мы можем начинать мыться.
0: Позовите мне Бориса Ивановича.
5: Сейчас мы его вызовем. Борис Иванович, срочно в предоперационную.
6: А я вам больше не нужна? Простите.
0: Кто мне сегодня ассистирует?

0: Я и доктор Калиненко.
1: Отлично.
2: Добрый день, Анна Степановна. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Борис Иванович.
2: Здрасте.
1: Вы с сегодняшним случаем знакомы?
2: Да, знаком.
1: Результаты исследований, план и тактику операции знаете?
2: Исследования знаю все.
1: Вот что, голубчик, переодевайтесь. Да побыстрей.
2: Хорошо. 3 минуты.
0: А мне что же, стало быть, не готовиться?
1: Почему? Вы мне тоже понадобитесь.
3: Недоуменно покосившись на Сабурову, Корзухина вышла вслед за Борисом Ивановичем.
1: Как же то он изволил выразиться. Парадная шумиха. Все-таки наглость какая.
4: Раз не принадлежит институту каждый час моей жизни. Каждая минута.
1: Это мне в благодарность за все. Руки, видите ли, не те, черт их подрал. Вот дурак. Ой, стоп. Кажется, нервы стали сдавать. Спокойно. Спокойно, спокойно. Значит, ты обязана делать в институте все самое трудное. Самое опасное, как тогда на фронте. Обязана. Пока не почувствуешь, что кто-то это делает лучше тебя. А если в этом движении жизни, ее продолжение, ее мудрость, воспитай ученика, чтобы было потом у кого учиться. Совесть – единственный свидетель. Руки. Руки. Глупости. Искусство хирурга не исчезает так просто. Я им сейчас еще докажу, на что способны эти руки.
2: Анна Степановна, я готов.
1: Борис Иванович, вы представляете себе те подводные камни, на которые мы сейчас с вами можем натолкнуться?
2: Думаю, что да.
1: Помните, надо отделиться от главной артерии без малейшей ее травматизации.
2: Помню.
1: Ну что ж, голубчик, идите мыться. Когда будет все готово, скажете, я буду мыться здесь.
2: Хорошо.
1: Руки, видите ли, не те, черт их подрал.
5: Анна Степановна, все готово.
1: Сейчас.
5: Анна Степановна, почему вы не идете? Все готово.
1: Борис Иванович, не ждите меня. Начинайте оперировать. С Богом!
5: Вы не придете?
1: Нет. Я буду здесь, у телевизора.
5: Хорошо. Начинаю.
3: Сабурова включила телевизор. Впилась глазами в экран. Операция началась.

0: Прошло недели две. За это время Садовников, по-видимому, окончательно поправился. Виктория решила, наконец, устроить большой прием, который она давным-давно обдумала до мельчайших деталей. И вот сегодня Садовниковы ждут гостей. Стол уже накрыт, все приготовлено к празднеству. Виктория, элегантная, оживленная, колдует над столом, перекладывая карточки с фамилиями приглашенных от прибора к прибору. Она так увлечена своим занятием, что не замечает прихода мужа.
1: О, какое пиршество! Фламандский натюрморт. Снайдерс.
2: Я и обещала. Отметим юбилей нашей свадьбы по высшему классу. Мартын, здесь посадим Сабурова в центре. Здесь ее мужа. Кстати, не забудь подарить ему спиннинг.
1: Хорошо.
2: По правую руку профессора Буторина из министерства. Сабурова, это будет приятно. Ну, а академика Изборского мы посадим слева. Мартын, ну что ты делаешь? Ну, разрушишь композицию.
1: Виктория, я зверски хочу есть.
2: Потерпи немного. Гости должны прийти с минуты на минуту.
1: А ты знаешь, принцип современной живописи – свободная композиция. Это не в передней, это телефон.
2: Да? Виктор Андреевич, ждем вас. Что вы говорите? Ах, какая досада. А вы закутаете горло шарфом. Хотите, Мартын возьмет такси, заедет за вами. Жаль. Ну, выздоравливайте. Худякова ангина с температурой не приедет. Вот досадно. Надо было пригласить Зацепиных.
1: Ой, скорее бы уж приходили. Жрать хочется, страсть.
2: Ну, хочешь вчерашнюю котлету, возьми в холодильнике.
1: Нет, я лучше подожду. А, это не телефон, это в передней. Да? Спасибо. Шофер привез записку от Изборского.
3: Академика срочно вызвали на совещание. Прошу.
2: Какое еще совещание? Может быть, в такой поздний час? Странно.
1: Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам.
0: Мартын Николаевич подошел к проигрывателю, поставил пластинку.

0: сколько прошло времени. Час, два. У Садовниковых было ощущение, что прошла вечность. Они молча сидели друг против друга, и им казалось, что с каждой минутой словно линяет праздничное великолепие стола, элегантнейший туалет хозяйки дома и вся их благополучная, налаженная жизнь.
1: Странно. Странно все это.
2: Странно, да. Странно, что даже твой Чуриков не явился с его любовью за даром выпить и пожрать.
1: Позвоню-ка еще раз Сабуровой. Можно Анну Степановну? На даче? А когда будет? Как это завтра? Мне показалось, это был ее голос.
2: Вполне допускаю.
1: Могли же все сразу заболеть, выехать на дачу, на совещание, как по команде.
2: Могли, Виктория, могли.
0: Садовников подошел к столу. Собрал карточки с именами гостей, по-прежнему лежащие возле приборов, бросил их в пепельницу, зажег было спичку. Спичку тут же погасила Виктория.
1: С ума сошел, что это значит?
2: А это значит, что сегодня к нам никто не придет. Ни одна собака. И гори они ясным огнем. И остались мы с тобой вдвоем, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
1: Но почему?
2: Потому что никто не хочет ссориться с Сабуровой.
1: Да объясни ты, наконец!
2: Виктория, кого ты позвала? Кого? Нужных людей, а не друзей. Тех, кто связан с Сабуровой.
1: Ну и что же?
2: Ну, у меня с Сабуровой был недавно весьма крупный разговор, так сказать, артиллерийская дуэль. И как-то люди исхитряются обо всем мгновенно прознать. Да, воистину, у нас есть секретная часть, но нет секретов. То-то я замечаю странную трансформацию. Хожу по институту как в вакууме, как по пустому коридору.
1: Ты рассорился с Сабуровой?
2: Вдребезги.
1: Ты! Ты же разрушил то, что мы, что я с таким трудом налаживала для тебя все эти годы. Это же низость!
2: Низость? Нет, дорогая моя, это единственно достойный поступок, который я совершил за последние годы. Хотя бы уже потому, что Рощин оперировал Борис Иванович. И Сабурова имеет 3 операционных дня в неделю священных.
1: Слушаю. Тебя, Мончегорск.
2: Мончегорск? Да, слушаю. Что? Как? Когда? Когда это случилось? Что вы говорите? Ой-ой-ой. Какая беда. Да-да-да. Я слушаю вас. Большое спасибо, что позвонили. Большое. Какая глупость, а? Спасибо за такой звонок.
1: Что случилось?
2: Иван Кузьмич тяжело заболел.
1: Какой Иван Кузьмич?
2: Снегирев из Мончегорска.
1: Этот твой знакомый? А что с ним?
2: Инфаркт задней стенки. Я себе простить не могу, что не поехал к нему тогда из-за этого дурацкого телевидения.
1: Ты, Мартын, ну, возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же опять свалишься. Ну что же делать, что же делать? Ты ему ничем не можешь помочь. Никто из нас не застрахован. Ах, какое несчастье. Какое несчастье. Скажи, Мартын, когда Сабуровой будут вручать золотой скальпель на заседании хирургического общества?
2: Послезавтра.
1: И ты ведь должен делать вступительный доклад, там ее путь в науке, вот это вот не отменено?
2: Да нет, это не отменено.
1: Так Так вот, это единственный способ восстановить твои отношения с Сабуровой и вообще поправить дело.
3: Виктория, как ты можешь мне об этом говорить сейчас, в такой момент?
1: Потом будет поздно. Ведь перед тобой закроются все двери. Ты должен сейчас же поехать к Анне Степановне, сейчас же.
3: Почему я должен?
2: Почему? Я что, предмет? Твоя собственность? Ты меня заправила, как перфорированную ленту в чудовищно отлично смазанную машину. Эта машина меня тащит, тащит. Я живу по твоей подсказке, дружу по твоей подсказке, люблю по твоей подсказке. А вот Снегирев, он бы приехал, он бы не испугался гнева начальства. Он, конечно, не смог бы говорить с нашими, с твоими друзьями о сюрреализме, о Кафке, о театре абсурда. Он бы не смог быть ничем полезным. Полезным, а? Какое гнусное слово «полезным»!
1: Что на меня кричишь? Чего ты от меня хочешь?
2: Виктория, я хочу очень немногого. Я хочу жить иначе. Понимаешь? Иначе. Так, как мы с тобой жили, когда только что поженились. Или когда я работал в районной Щекинской больнице. Имущество, как говорится, у нас было крест да пуговица. А насколько же мы с тобой жили лучше и чище?
1: Да ты... Ты же просто рехнулся. Реки текут вспять только во время землетрясения.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Мы с тобой вычеркнули из нашего словаря, как устаревшее слово, идеал. Но во имя идеала наши отцы шли на каторгу, отдавали жизнь за революцию, умирали в полях под Москвой. А теперь это слово кажется некоторым устаревшим и старомодным. Нет, оно существует и будет существовать. Черт возьми.
1: Опомнись. Опомнись, Мартын. Я же хочу тебе добра. Я принесла тебе в жертву всю себя, свою судьбу, свою карьеру. Да-да. Карьеру! Я давно могла быть представителем нашего главка за границей. Мне предлагали много раз. Лондон, Стокгольм. С моей энергией, знанием, головой. А я отказывалась. Чтобы быть рядом с тобой. Чтобы быть тебе полезной. Извини за гнусное слово.
2: Дорогая моя, к сожалению, есть благодеяния обременительные. Они как ядро на ноге каторжника.
1: Ну, все, что ты говоришь, это так. Лирика, рефлексия. Под влиянием минуты. Для того, чтобы добиться чего-то в науке, нужно занять крупное положение, ключевые позиции. Если хочешь иметь власть, чтобы люди зависели от тебя, а не ты от людей, ничего не поделаешь. Это реальность. Ты едешь к Сабуровой? Да или нет?
2: Нет. Нет и нет.
1: Тогда к ней поеду я.
2: Виктория, не делай этого! Не делай этого, Виктория!

тебе одной плету венок, цветами сыплю стежку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую, гляжу в простор твоих полей, ты вся далекая и близкая, сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая, цветет болотная купель, куга зовет к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной. И хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты, Смирна и Ливан, волхвов потайственно волхвующих. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовой похожа, и как снег лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу в водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол, отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол, и в душе и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты, где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать.

0: Старшина, Мишку Гольчанского убило.
1: Видел.
0: А кого еще?
2: Все.
1: Больше никто не придет. Яковенко миной. Еще в своем окопе до атаки. Гуров и Воронин в санбате. Ну, Гуров еще, наверное, выкарабкается. У него сквозное здесь. Воронин тяжелый. И в госпиталь не повезут. У него пол живота вырвало. Так что отвоевался. Построения сегодня не будет. Строить некого. Всей роте благодарность за взятую высоту. Ну, а теперь отдых. Так что давайте завтракать, хлопцы. Вот, возьми, партизан. Кто хочет, может НЗ открыть. Хотя тут всего хватит. Буштец!
3: Что?
1: Не что, а я. Иди сюда.
0: Ну, я.
1: Ты в подвале был?
0: В каком подвале?
1: Ты мне тут наивную барышню не строй. А ну-ка, покажи свою финягу.
0: А чего ты там рассматриваешь, старшина? Да ты что? Я б его вытер. Или вон в пруду сполоснул. Видал, у них там посреди двора пруд? Лебеди там еще черные плавают. Любят паскуды черные. А там, в подвале-то в этом, там что, ежели... Ну, а если бы он был и в крови, так что с того? Я ведь с атаки шел, а не с бульварчика.
4: Разговорчики!
1: В общем так, Серега. Приказ Верховного ты знаешь. Знаешь или нет?
0: Ну, знаю.
1: Не ну!
0: Так точно, товарищ старшина. За жестокое обращение с мирным населением или с военнопленными.
1: Вот именно. Знаешь, молодец. Мы с тобой славяне, Серега. И пришли сюда завоевать симпатию.
0: А я на немке жениться не собираюсь, и мне симпатии не надо.
1: Мне тоже. Детям твоим может понадобиться.
0: Так что же они-то про симпатию?
1: Мы с тобой... Не они. Я так думаю. Вопросы есть?
0: Есть. Тебе сны снятся, Дугин?
1: Я четвертый год не высыпаюсь.
0: А я четвертый год засыпать боюсь. Приказ. Ох, как напугал. Верховный в Москве. А я тут. У меня мать, отец и сестры маленькие землю парят. Невесту в концлагере сожгли. Меня от Люськи прямо от свадебного стола взяли. Нам даже горько. Не кричали. Знаешь, что мне снится, старшина? От самого Ржева. Свадьба моя. Будто мы сидим все за столом. И Люська моя в белом платье. И перед каждым стоит чарка, а в чарке вместо вина кровь. И все на меня смотрят. Ждут, когда мы с Люськой это выпьем. Тогда им не придется. И я встаю и беру эту чарку.
1: просыпаюсь. Холодный пот во рту. Соленый привкус. Вопросы есть?
2: Ты мне близкий человек, Серега. Брат. Но озвереть я тебе не дам. Я сам через это прошел. Если еще хоть что-нибудь, я тебя без трибунала сам усек?
1: Усек.
2: Война скоро кончится, Серега. И надо будет жить. Понимаешь? Жить.
1: Жить?
2: Пошли.

0: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
1: Старик Наум Евстигнеевич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. Живет Евстигнеевич справно, пенсия неплохая. Сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, катки, кадушки, туиски, бочонки. Целый склад. В кладовке 1,5 куля доброй муки. Окорок висит пуда на 1,5. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней. Он скармливает ее боровом, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству. Часто спускается в погреб. Сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит, думает о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. Черти драные, тут ли сейчас не жить? За столом, обложенным учебниками, восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеевича, учит уроки. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца у Юрки нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать хочет, чтобы Юрка кончил десятилетку. Юрка тоже хочет. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский. Старик берет с него 5 рублей в месяц, а варят старик себе отдельно, Юрка себе. Раз в месяц с пенсии Евстигнеевич аккуратно напивается и после этого 3 дня лежит на печке в лёжку.
2: Ой, ой, в Господа твою душеньку, как черти копытьями толкут. Кончаюсь, Юрка!
3: Не надо напиваться.
2: Молодой шо, рассуждать про это.
1: Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. Все малость полегче.
2: А что мне делать, если не напиваться? Должен я хоть раз в месяц отметиться?
3: Зачем?
2: Что я, не человек, что ли?
3: Рассуждение. Как при крепостном праве.
2: Чё-чё?
3: Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.
2: А ты откуда знаешь про крепостное время-то?
1: Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями. И он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит.
2: Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка.
3: Проходили.
2: Учителя, что ли, рассказывали?
3: Но?
2: Они-то откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.
3: В книгах.
2: В книгах? Они случайно не знают, от чего человек с похмелья хворает?
3: Отравление организма. Сивушное масло.
2: Где масло? В водке?
3: Но.
2: Да учились.
3: Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас тебе наглядно докажу.
1: Юрка взял учебник химии, но старик обхватил голову руками.
2: Ой, господа! Опять накатило. Все, конец.
3: Ну, похмелись тогда. Ой. Чего так мучиться-то? Ой. Давай сбегаю.
1: Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Но иногда к концу месяца, когда у Юрки кончаются продукты, старик долго косится на Юрку.
2: Все вышло?
3: Ага.
2: Я дам. А после привезешь?
3: Давай.
2: Все же охота доучиться?
3: Охота. Хирургом буду.
2: Сколько еще?
3: 8.
2: Чего?
3: Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных.
2: Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет, цесталь?
3: А я на стипендию. Учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся.
2: Что это вас так шибко в город-то тянет?
3: Учиться. Что тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.
2: Что, они много шибко получают, что ли?
3: Кто? Хирурги?
2: Но.
3: Наоборот, им мало платят.
2: Так на кой же шут тогда жил и себя тянуть 100 лет? Иди на шофера выучись, доработай. Они вон поскольку зашибают. И матери бы помог. Уедете, шо на руках 3?
1: Юрка молчит. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Накипает раздражение против старика.
3: Никому до этого не касается. Проживем.
2: Знамо дело. Сбили вас с толку эти мучения. Вот и мотаетесь по белу свету, как... Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал. Без хлебушка не сидели.
3: А у вас только одно на уме. Раньше.
2: А то аэропланов понаделали. Дерьма-то.
3: А тебе больше глянется на телеге.
2: А чем плохо на телеге? Я, ежели поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты вот навернешься с этого самого аэроплана, костей не соберут.
1: И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться. Он потом целый день молчит.
2: Робить надо, вот и благодать настанет.
1: Но робить – это работать, значит, только для себя. На своей пашне, на своем огороде. Как раньше.
3: У тебя какой-то кулацкий уклон, дед.
2: Слыхали? Вставай, проклятый, заклейменный. Ты бы, наверное, комиссаром у них был. Тогда ведь... Молодые были комиссарами.
3: Не проклятый, а проклятьем.
2: Ну ладно, проклятьем. Это, насчет уклона-то, смотри, не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там 4 лишка есть.
3: Нужно мне.
1: Частенько они возвращались к теме о Боге. Странно, но старик в Бога тоже не верит.
2: Че у вас говорят про его?
3: Про кого?
2: Про Бога-то.
3: Да ничего не говорят. Нету его.
2: А почему тогда столько людей молятся?
3: А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.
2: Сравни. Я ругаюсь, матерюсь.
3: Все равно в Бога.
2: Да я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стал темнее можно?
3: Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.
1: Юрка не хочет больше разговаривать. Надо учить уроки.
2: Про кого сейчас проходишь?
3: Астрономию.
2: Это про что?
3: Космос. Куда наши космонавты летают?
2: А что они туда летают?
3: Привет.
2: Ну, зачем?
3: Ну, ты даешь. А что они будут, лучше на печке лежать?
2: Ну, что ты привязался с этой печкой? Доживи до моих годов, тогда вякай.
3: Да я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу.
2: Ну, ты и растолкуй. Для чего ж тебя учат, чтоб ты на стариков злился?
3: Ну, во-первых, освоение космоса – это надо. Вот придет время, люди долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?
2: Они такие же, как мы?
3: К этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней. Потому что там атмосфера не такая. Больше давит.
2: О, и шо, драться кинутся?
3: За что?
2: Ну, скажут, зачем прилетели? Непрошенный гость хуже татарина.
3: Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, а может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, вот дальше полетим. Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю. А их, может, миллионы, и везде живут эти существа. И мы будем летать друг к другу. Получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые.
2: Жениться, что ли, друг на дружке будете?
3: Я говорю в смысле образования. Может быть, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? А может, у них все уже открыто, а вот мы только первые шаги делаем. Вот ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки. Пожалуйста. Включил видеоприемник, настроился на определенную волну. Они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время икс ты уже у дочери. А внук... Ему сколько?
2: 8, однако.
3: Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100, до 120 лет жить.
2: Но это уж ты приврал.
3: Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет. Это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными, но мы возьмем их у соседей по галактике.
2: А сами-то не можете, чтоб 120?
3: Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен. Открыто какое-нибудь лекарство.
2: 120 лет. Сам не захочешь. Надоест.
3: Ты не захочешь, а другие с радостью. Будет такое средство.
2: Ой, средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство. И то ладно. А то башка как этот... Ой, как бачок из-под самогона.
3: Не надо пить.
2: Да пошел ты! Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты ему сделаешь?
3: Вырежу чего-нибудь.
2: Так если ему срок подошел помирать, что ты ему вырежешь?
3: А я на такие дремучие вопросы не отвечаю.
2: Нечего отвечать. Вот и не отвечайте.
3: Нечего? А вот эти люди...
4: Юрка сгреб кучу книг.
3: Вот этим людям тоже нечего отвечать, да? Ты хоть одну-то прочитал?
2: Но там читать нечего, вранье одно.
3: Ладно. Чума раньше была?
2: Холера.
3: Ну, холера.
2: А была. У нас вот в 20...
3: А где вот она сейчас? Есть?
2: О, не приведи, Господи. Может, будет еще?
3: В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?
2: Взбесился бы.
3: И помер. А сейчас 40 уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был. Неизлечим? Сейчас, пожалуйста, полгода, и человек как огурчик. А кто это все придумал? Ученые? Вранье. Хотя бы уж помалкивали, если не понимаете.
2: Так, так, допустим, собака это ладно. А вот змея укусит. И где они были, доктора-то раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она и институтов никаких не кончала.
3: Укус был несмертельный, вот и все.
2: Несмертельный. Иди, подставь. Пусть она разок чикнет куда-нибудь.
3: Пожалуйста. А я до этого укол сделаю. И пусть кусает, сколько влезет. Я только улыбнулся.
2: Хвостунишка.
3: Да вот же они, вот книги. Люди на себе проверяли. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
2: Как это?
3: Так, вот говорит, сейчас у меня холодеют ноги. Записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись, он говорит. Руки отнялись.
2: Они пишут?
3: Пишут. Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали.
4: У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
2: Но
3: и помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими, с вашими бабками, еще бы 1000 лет в темноте жили. Раньше было, раньше было.
4: Юрка включил радио.
3: Вот так было раньше. Где они? Их же нет здесь.
2: Кого?
3: Этих. Кто поет-то?
2: Так это по проводам?
3: Это радиоволны. По проводам. По проводам это у нас здесь. В деревне только. Они, может, где-нибудь на Сахалине поют. Что, туда провода протянуты?
2: Провода! Я в прошлом году ездил к Ваньке. Видал, вдоль железной дороги провода висят.
3: Тебе не втолковать.
4: Юрка выключил радио.
3: Мне надо уроки учить, все.
2: Ну и учи.
3: А ты меня отрываешь.
4: Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.
2: А он есть на карточке?
3: Кто?
2: Ну, тот ученый. Помирал-то который.
3: Академик Павлов. Вот он. Смотри.
2: Старенький уж был.
3: А он был до старости лет бодрый. И не напивался, как некоторые.
4: Юрка отнял у деда книгу.
3: И не валялся потом на печке. Не матерился. Он в городки играл. До самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать. Нервная система. Это же его учение.
2: Чё?
3: Почему ты сейчас хвораешь?
2: С похмелья. Я и без Павлова знаю.
3: С похмелья-то с похмелья! Но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил. А сегодня она что? Распрямляется. А у тебя уже условный рефлекс выработался.
2: Чё-чё?
3: Как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уж не можешь без этого. Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс.
2: Но?
3: Получил пенсию на почте. Пошел домой.
2: Но?
3: А ноги у тебя сами поворачивают в сельмак. А ты возьми, пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.
2: Я хуже маяться буду.
3: Раз помаешься, два, три, потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.
4: Старик свернул цигарку, закурил.
2: Ой, Господи! Ай, аж выворачивает всего. Это ж надо так. Ой.
4: Юрка опять сел за учебники. Старик слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел с сенцы.
3: Куда это он?
4: Старика долго не было. Юрка хотел...

0: печке, еще горячий, наверное. Ну, поешь, поешь.
1: Юрка достал чайник, налил в кружку чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть.
0: Ну как, сало-то?
2: Very well. Первый сорт.
0: Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни с дур начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие, наоборот, маринуют. Дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют. Ни мяса, ни сала. А ее надо так. Недельку покормить, как следует. Потом подержать впроголодь. Опять недельку покормить. Потом опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь.
2: О, здорово. Спасибо.
0: Наелся?
2: Даже осталось. А это куда?
0: Ну, вынеси в сени на кадушку. Вечером еще поешь.
1: Юрка вынес сало в сенцы, вернулся, похлопал себя по животу.
2: Эх, теперь голова лучше будет соображать.
0: Ну вот. Ой. Ой, Господи, твою душеньку. Как ляжешь, так опять подступает.
2: Дед, может, я пойду куплю четвертинку-то? Ой.
1: Дед помолчал.
0: Я посплю. Ладно, пройдет и так. Потом попозже курям посыпешь. Да коровенке на ночь пару новильников дашь. Ворочки-то только закрыть не забудь.
2: Ладно. Значит так, что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом. Поел хорошо. Уроки почти готовы. Вечером можно на лыжах покататься.

0: У него что же, родных-то никого, что ли, не было?
1: У кого?
0: Ну, у того академика-то одни студенты стояли.
1: У Павлова-то? Были, наверное. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.
0: Ну, дети-то были, поди.
1: Наверное. Завтра узнаю.
0: Были, конечно. Никого, если бы не было, родных-то немного надиктуешь. Одному-то плохо.
2: Юрка не стал возражать. Можно было сказать о студентах, но он не стал говорить.
3: Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо синим синё, и уже дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть. А дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил. Не будет никакого дождя, пронесет все с бурей. Ему охота было домолотить скирду. Но все уж собирались, и он, скрипя сердце, тоже стал собираться. До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла. Но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль. Во тьме трепетно вспыхивали молнии, гремел гром, ветер рвал и носил, а дождя не было. «Самая воровская ночь», — сказал дядя Ермолай. «Ну-ка, Гришка!» — дядя Ермолай поискал глазами. «Я попался».

0: ему. «Гришка с Васькой, идите на тачок, там переночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто, да не нагреб зерна. Ночь-то самая такая». Мы с Гришкой пошли на ток. Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю. Вспыхивала и гремела со всех сторон. Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым, резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь. Когда вверху вспыхивало, все на земле, скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, все как будто на миг повисало в воздухе. Потом тьма проглатывала все, сверху гремела гулко уступами, как будто огромные капли срывались с горы в пропасть. Мы, наконец, заблудились, сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда светит. Опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни. «Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем», — предложил Гришка. «Давай, конечно. А утром скажем, что ночевали на тачке. Кто узнает?» Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому, поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше и не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь. Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом. «Ну, караульщики?» — спросил дядя Ермолай, увидев нас. Мне показалось, что он смотрит пытливо. «Как ночевали?»
1: «Хорошо».
0: «Все там в порядке?» «На тачке-то?»
1: «Все в порядке. А что?»
0: «Ничего. Спрашиваю. Я посылал, я и спрашиваю. А что?» А сам все смотрит. Мне стало не по себе. «Зерно целое?»
1: «Целое.
0: У Гришки круглые ясные глаза. Он смотрит, не мигая.
1: А что?»
0: «Да вы были там? На тачке-то?»
1: У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся. Хлоп-хлоп глазами. «Как это были?»
0: «Ну да, были вы там?»
1: «Были. А где же мы были?»
0: «Эх, тут дядя Ермолай взвился! Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под Суслоном ночевали, а говорите на тачке! Сгребу вот сейчас обоих, да носом в тачок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?»
1: «Вот ты чё?»
0: «Где ночевали?»
1: «На тачке».
0: Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче. «Васька, где ночевали?»
2: «На тачке».
0: «Да растудит вашу туда-сюда и в ребра!» Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. «Ты гляди, что они вытворяют, а? Не было вас на таку-то, не было! Я ж был там, ну, обормоты вы такие, обормоты! Я же следом за вами пошел туда, думаю, дошли ли они хоть! Не было вас там!»
1: Это нас не смутило, что он, оказывается, был на таку. «Ну и чё?»
0: «Чё?»
1: «Ну и мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже. Мы блудили».
0: «Где попозже?» — взвизгнул дядя Ермолай. «Где попозже-то? Я там весь дождь переждал. Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там?»
1: «Были».
0: Дядя Ермолай ошалел. Может быть, мы в глазах его тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони. Отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
3: Были!
1: Были.
0: Он схватил узду, мы в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.
3: «Обормоты!»
0: — говорил он на ходу.
3: «Не были же, не были, и в глаза врут стоя. Что бы вам, околеть, не доживая веку, что бы вам жены злые попались? Обормоты! В глаза врут стоят, и хоть бы что!»
0: «Ух!» — дядя Ермолай повернулся к нам.
3: «Да ты скажи честно, испужались, может, не нашли? Нет, в глаза смотрят и врут. Обормоты! По 5 трудодней снимаю, раз вы такие!»
0: Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.
3: «Гришка, Васька, сознайтесь, не были на тачке? По 5 трудодней не сниму. Не были же?»
1: «Были».
0: Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас. Потом позвал с собой.
3: «Идите сюда. Идите, идите. Вот тут я от дождя прятался».
0: Показал и посмотрел на нас с мольбой.
3: «А вы где же прятались?»
1: «А мы с той стороны».
3: «С какой?»
1: «Ну, стой».
3: «Да где же стой-то? Где стой-то?»
0: Он опять стал терять терпение.
3: «Я же шумел, вас звал. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молния такая резала, что тут не то, что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?»
0: «Тут». Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться. Опять сморщился.
3: «Ну, ладно, ладно. Вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите, где ночевали? Не скину по 5 трудодней. Где ночевали?»
1: «На таку».
3: «Да где на таку-то?» Сорвался дядя Ермолай. «Где на таку-то? Где ухо, бормоты?»
0: Он заискал глазами, чем бы огреть нас. Мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду. Опять, наверное, всплакнул. Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте Емельянов Ермолай Григорьевич. Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. Его тоже поминаю. Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая. Вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом и в их жизни какой-то большой смысл. В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа. Работа. Работали, до детей рожали. Видел же я потом других людей. Вовсе не лодыри, нет. Но свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее.

0: Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майоре. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину. Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки. Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала. Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, встала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.
1: «Пяти!» – тихо позвал старик. «Как же тебе не стыдно? Зачем ты беспокоишь людей, Пяти?»
0: Но Пяти продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво. Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих такую стужу совершенно ледяное пиво.
1: «Пяти!» — снова позвал старик. «А Пяти! Ступай сюда!»
0: Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо, но ты же не можешь купить мне такой бутерброд». «Эх, Пяти, Пяти», — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. Пяти снова вильнула хвостом и вскользь умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе. И она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей. Наконец, один из молодых людей, скуластый в зеленой шляпе, заметил собаку.
2: «Просишь, стерва?» – спросил он. «А где твой хозяин?»
0: Пяти радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.
2: «Что же это вы, гражданин?» — сказал молодой человек. «Раз собаку держите, так должны кормить, а то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом».
0: Молодые люди захохотали.
2: «Ну и отмочил, Валька!» — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы. «Пяти, не смей!» — крикнул старик.
0: Обветренное его лицо и тощая жилистая шея покраснели. Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.
1: «Не смей брать у них ни крошки!» — сказал старик.
0: Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.
2: «Еще обижается», — сказал скуластый молодой человек. «Какой независимый, скажи, пожалуйста. А брось ты его, на что он тебе сдался?» — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.
0: Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.
1: «Один бутерброд», — сказал он хрипло.
0: Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала старику на тарелке 2 бутерброда.
1: «Один», — сказал старик. «Берите»,
0: — тихо сказал продавщица.
1: «Я на вас не разорюсь».
0: «Пал здесь», — сказал старик. «Спасибо». Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лилуп. Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:
1: «Ах, Пети, Пети! Глупая собака!»
0: Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза. Они слезились у него от ветра. Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майюри на Рижском взморье.

Слеза. Наворачивается слеза, наворачивается, ибо жизнь тем сложна, что укорачивается. Наворачивается слеза, наворачивается, а почему язык сказать не поворачивается? Наворачивается слеза, наворачивается, ни с обиды, ни со зла, ни от дурачества. Наворачивается слеза, наворачивается, на ресницы слегла, как горячешная. Наворачивается слеза, наворачивается, и не бойся, что слова утрачиваются. Наворачивается слеза, наворачивается, а куда твоя стезя, там и прячется.

0: Реквием. Когда наклоняется знамя над павшими в грозном бою, роняет печальное солнце слезу золотую свою. На свежем высоком кургане, у черной могильной плиты, в глубоком и скорбном молчании встают на колени цветы. А ветер, летящий над чащей, разносит над ширью земной наш залп на кургане гремящий, как клятва отчизне родной. Но снова взвивается знамя, и трубы оркестра гремят, и пушки стальными стволами вбивают снаряды в закат, и ветер, свистящий над чащей, разносит грозней, чем вчера, на запад, как буря летящий, раскат громового ура. Камень. Передо мной врагом разрушенные здания, истерзанные улицы села. Вдали пожар, кругом меня молчанье, зола и пыль. Предутренняя мгла. Томясь тоскою, гневом напоенной, такой тоски не мог я побороть. Беру в ладонь осколок закопченный, разбитой школы каменную плоть. Мы этот камень сильными руками несли на стройку радостью полны, чтоб стать смогли бесчисленные камни жилищем счастья всех людей страны. Меся бетон и плавя тонны стали, ломая тишь пустынной целины, мы много дней и лет не доедали, чтоб стали сыты люди всей страны. В жестокий зной, под ливнем и в метели трудились мы, суровые и сильны, чтоб с каждым днем все больше веселели и труд, и песня всех людей страны. В забоях шахт, на нивах и заводах у нас самих мы крали наши сны, чтоб легким был счастливый мирный отдых, чудесный отдых всех людей страны. Вот почему безмерно дорога мне летая сталь оружия бойца. Вот почему простой осколок камня нам жжет ладони, мысли и сердца. Вот почему сегодня в лихолетие у той страны, где ярких слов не счесть, все слова, какие есть на свете, сейчас слились в едином слове «месть». Танк номер 207. Пробиться к Прагерпляц рывком не удалось. Орудия, скрытые в вечернем полумраке, простреливали улицу насквозь, отрезав нам дорогу для атаки. Зальцбергерштрассе так была узка, таким огнем наполнено до края, что приказал полковник, чтоб войска на магистраль не делали броска, в ее тисках бесцельно погибая. Мы в переулках сгрудились, беда. Бессильны люди, ружья, пушки, танки. Мы раньше не знавали никогда такой бесцельной, горестной стоянки. Но вот конкор штабистов подозвал, и слово «есть» над миром прозвучало. Никто не слышал, что он им сказал, но каждый смог услышать зов сигнала. И в тот же миг огромный танк ИС на всем ходу, как смерч огня из стали, из переулка вылетев, исчез в тугой теснине мертвой магистрали. Зальцбергерштрассе узенький пролет стальной гигант закрыл широкой грудью. Войска немедля ринулись вперед. За танком встали грозные орудия, и в полчаса мы выиграли бой. Когда же стихла огненная вьюга, мы все собрались тесную толпой вокруг стального умершего друга. Мы в памятнике бронзой оживим его броню, могучие колеса. Товарищи, склонитесь перед ним. Он жил как танк, а умер как матросов. О чем говорило молчание? Ее допрашивал четвертый день подряд фашистский офицер, увешанный крестами. Ей руки за спиной выкручивал солдат. Ее хлестала плеть, ее гноили в яме, но был упрямо сжат иссохший тонкий рот, и только иногда страдания человечьи невольно выдавал руки слепой полет, глубокий тихий вздох да вздрогнувшие плечи. Угрюмый офицер сказал, что больше нет терпения у него, что это лишь начало таких жестоких мук, каких не видел свет. Но желтая, как воск, она в ответ молчала. Угрюмый офицер схватил ее ладонь, склонился, хохоча в насмешливом поклоне, и вдруг, сигару взяв, прижал ее огонь к бессильной, но тугой девической ладони. Прошло минуты две, тончайший горький смрад наполнил полутьму высокого подвала, забился в уголок растерянный солдат, но, бледная как смерть, она в ответ молчала. Прошел недолгий час, а может, много лет. Казалось, полутьма от ужаса густела, но также освещал свечи дрожащий свет на плитах кирпича распластанное тело. Он знал, что режет нож, он знал, что пламя жжет, он взял сюда огонь и острие металла, но был все так же сжат иссохший тонкий рот. Выплевывая кровь, она в ответ молчала. От пламени свечи, рябившего в глазах, плясали на стене чудовищные тени, и вдруг почуял он, что рядом ходит страх. Берет его за грудь, хватает за колени. Проклятие, что за бред? Себе не веря сам, он ринулся вперед, сломив свою усталость. Оплывшую свечу поднес к ее глазам и ясно увидал. Она над ним смеялась. Не в силах отвести дрожащий свет свечи от жутких черных глаз, прожегших тьму подвала, фашистский офицер присел на кирпичи и в бешенстве дрожа проговорил устало: «Все ясно до конца. Я сам тебя убью, не скрою. Жуткий страх сейчас меня тревожит, ведь я в твоих глазах увидел смерть свою, и мнится, что она уйти с тобой не может. Но прежде чем поднять вот этот острый нож, я все-таки прошу сказать одно лишь слово. Мы давние враги, но ты меня поймешь, хотя моя мольба бессильна до смешного. Разведка донесла, что пламенная речь с далеких детских лет была твоей стихией, что словом ты могла миллионы в бой увлечь, что этим ты была известна всей России. А ныне ты молчишь, хотя и льется кровь. Прошло 4 дня, ты слова не сказала. Я бил тебя в лицо, а ты молчала вновь. Я жег твои ступни, а ты опять молчала. Я взбешен, потрясен, и я хотел бы знать, Кто выучил тебя, душой твоей владея, чудесно говорить, и так как здесь молчать? Скажи мне, кто же он? Скажи, скажи скорее. Негромок был ответ, был слабым взлет руки, но думал он, что гром наполнил ширь подвала, когда, открыв глаза, она ему сказала: «Большевики». Баллада об ордене. Еще не затих громыхающий бой, и нам на стрельбу отвечали стрельбой, и мины рвались, и снаряды рвались, и юнкерс таранил небесную высь. А в глиняной хате большого села, где только что наша бригада прошла, полковник седой выкликал имена героев, которым вручал ордена. И в очередь пятым по списку шестым к нему подошел лейтенант Кербиштым. Лихой комсомолец, храбрец, острослов, кудрявый красавец, любимец бойцов. Он встал перед орденом, строен и строг, но руку поднять от волнения не мог. И молвил, взметнув непокорную прядь: «Товарищ полковник, позвольте сказать... Позвольте сказать о желании моем, что сердце мне жжет негасимым огнем. Товарищ полковник, за миг до меня был назван боец Никодим Головня. Не мог за наградой прийти Никодим. Сидит он в леске с пулеметом своим. С утра атакуют фашистов полки лесок Никодима у Ворхской реки. С утра он стреляет в окопе своем. С утра мы патроны ему подаем. С утра не сумел окровавленный враг продвинуться к лесу хотя бы на шаг. Я знаю, что к лесу не стало пути, что надо к нему не идти, а ползти. Я знаю, что смертен боец Головня, что, может, погибнет он в гуще огня. И я бы хотел, чтоб доверили мне награду страны».
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
2: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
3: «1919 год.

0: бушует и ширится, разливается по всей стране, сметая все преграды на пути своем, штормовой шквал пролетарской революции. Под его сокрушающим напором рассыпалась прах насквозь прогнившая вековая система произвола, эксплуатации и угнетения. На бескрайних просторах земли русской рождалась новая жизнь. Все становилось новым. Люди, понятия, быт, мораль. Великая партия большевиков подготовила и совершила исторический Октябрьский переворот. Великая партия большевиков отвоевала Россию у буржуазии для народа. Старый мир был уничтожен. Но старый без боя не сдается. И бой, начало которого возвестил гром пушек крейсера «Аврора», продолжается. Бой с полчищами иностранных интервентов и озверевшими белогвардейскими бандами, пытающимися в тесном кольце фронтов задушить молодую Советскую Республику. Борьба с кулаками, спекулянтами, торгашами, пытающимися уморить ее голодом. Борьба с тифом, разрухой, мелкобуржуазной анархией. Партия большевиков ведет бой за счастье трудового народа. В этом бою закаляются и крепнут, постигают трудную науку управления государством большевистские кадры. Этот бой идет повсюду. В небольшом уездном городке на Волге шторм революции бушует с не меньшей силой, чем в центре. И так же, как и во всей стране, боевыми действиями народа руководят здесь большевики. Прозрачное морозное утро. На один из фронтов гражданской войны отправляется новый отряд бойцов. Стоя на балконе с непокрытыми головами, их провожают работники уездного комитета партии. Председатель УКОМа, невысокий коренастый человек, в пиджаке, в кожаных брюках, заправленных в сапоги, и делопроизводитель УКОМа, бывший матрос, которого дружески все называют «братишка». У него вместо одной ноги, потерянной в боях за революцию, деревянный протез. Председатель УКОМа обращается к бойцам с напутственной речью.
1: Дорогие товарищи бойцы! Отправляясь на фронт против белогвардейцев, вы одновременно идете в бой и против иностранных интервентов, которые вооружали Колчака, вооружают Деникина и других белогвардейцев. Так бейте, товарищи бойцы, всех врагов наших в хвост и в гриву, на каком бы языке они ни говорили. Смело в бой, товарищи, за первую в мире власть рабочих и крестьян, за власть советов!

Перегнувшись через перила балкона, братишка машет своей бескозыркой уходящим на фронт частям. Председатель УКОМа задумчиво смотрит им вслед.

0: Председатель медленно входит в кабинет, садится за свой стол, просматривает бумаги. Кабинет председателя помещается в небольшой, давно не ремонтированной комнате старого купеческого особняка. Кроме стола председателя, покрытого красной материей, в кабинете стоят несколько стульев, железная печка-буржуйка. На стене под красным знаменем с надписью «Российская коммунистическая партия» портреты Маркса и Ленина, лозунги. И в каждой детали этой строгой обстановки чувствуется дыхание революционного шторма. Пора начинать прием. Братишка, разобравшись в массе нахлынувших людей и установив очередь, впускает посетителей.
1: Прекратите галдеж! Максимыч, входи!
0: Это пожилой крестьянин мобилизованной партии для осуществления продразверстки.
2: Здорово, товарищ председатель.
3: Здорово, друг. Здорово. Ну, как дела?
2: Да ты садись, садись.
3: Как продразверстка?
2: Хорошо, в аккурат. На все 100%.
3: Ну, а мужики как?
2: Мужики? Мужики, за землю спасибо. А за продразверстку кулаки. Матом кровь.
3: Матом, а ты бы агитировал.
2: Да и агитировал. На языке чуть мозоли не выскочили. Я им и про революцию, я им и про фронт. Кулачье орудует.
3: Мутят, мутят.
2: Мутят. Нос-то не кажут, а голос слыхать.
3: Так, а эсеры как?
2: О, этого добра хватит. По речам видать. Словом, кулацкая волость. Как бы чего ни произошло.
3: Откуда знаешь?
2: Сердцем. Чую.
3: Чего? Ничего, покончим с фронтами, покончим и с продразверсткой.
2: Вот я агитировал, ты
3: постой,
2: знаешь,
3: постой, я говорю, постой. Ты мне сейчас доклада по своей волости не давай, а сделай его у продкомиссару, а он уж по всем волостям доложит укому. Понял?
2: Да понять-то я понял. А как мне доложить комиссару?
3: Ну, в чем дело?
2: Да видишь ли, требует он от меня письменного доклада. А я человек малограмотный, ну как тут быть?
3: Ну а ты договорил ему об этом?
2: Договорил, а он одно ладить. Хоть писни говорить, а напиши. Отреснуть-то легче, чем написать. Ну как тут быть?
3: Вот что, скажи ты ему от моего имени, что ты в гимназии, как он, не учился.
2: Так.
3: Да пускай поделится своей грамотой, пусть твоих слов запишет. Может, цифры писать умеешь?
2: Цифры-то я умею.
3: Ну вот и ладно. Вот и напиши ему цифры.
2: Так это дело другое. Я ему сейчас так циферами доклад и сделаю. Ну, прощай, товарищ.
3: Будь здоров, друг, будь здоров.
2: А ты не сомневайся. Я ему сейчас так циферами все и сделаю. Сейчас сердце делает,
4: Стой.
5: Куда?
4: Тебе с очереди. Вот. Не всякой очереди. В конце-то концов. Я из центра.
5: Да это значение не имеет.
4: Повторяю, я из центра.
5: Документы.
4: Нельзя. Секретно, срочно. И лично только председателю, хорошо?
0: Оттесняя братишку, в кабинет входит самоуверенный человек в шляпе и в легком пальто. В руках у него пухлый портфель.
4: Безобразие. Безобразие. У вас тут черт знает, что творится. Никакой дисциплины. Неуважение к центру.
3: А в чем дело?
4: Здравствуйте.
0: Приезжий развязно протягивает председателю руку. Тот молча указывает на плакат. Рукопожатие отменяется.
4: Странно. Странные порядки.
3: Ваш мандат.
4: Что? Ах, пожалуйста. Прошу.
3: Так. Так. Ну что же, ничего особенного. Где же эта срочность, секретность и прочее? Братишка!
5: Есть!
3: Поставить товарища в очередь.
5: Есть поставить в очередь.
3: Что?
5: Пожалуйте.
4: То есть, я полагал, что как культурная единица я встречу более радушный прием в провинции.
3: Нам нужны такие единицы, которые счета революции не предъявляют.
4: Я извиняюсь.
3: А вот постойте в очереди, это и будет извинением.
2: Не допустим. Надо быть нахалом, товарищ единица. Давай.
4: Пожалуйста, но только я...
0: Братишка выпроваживает посетителя.
4: Сюда. Кто здесь вот последний сюда. В очереди?
2: Наверняка в отдел народного образования прет. К Шуйскому.
3: Наверное.
2: И сколько там чужого элементу собралось?
3: Чистить будем.
2: И начиная с Шуйского. На собраниях так соловьем заливается. А у себя на дому с дворянками да с купчихами якшается. Баренькам ручки целует. Не наш он.
0: В дверях появляется высокий седой человек. Это старый, беззаветно преданный делу революции партиец Раевич.
6: Ну, председатель, новости из Сибири.
3: Товарищ Раевич, здорово, друг.
1: Товарищ Раевич, здорово, дорогой.
6: Товарищ, виноват. Рукопожатия отменяются.
3: Только не по отношению к тебе.
6: Спасибо, но я не желаю тебе зла.
3: А что такое?
6: Мне что-то не здоровится.
3: Может, тиф?
6: Может быть, тиф. Возможно, возможно.
2: Да ну, неужели?
6: Товарищи, не во мне дело.
2: Такой материал!
0: Раевич показывает пачку иностранных газет.
3: Откуда достал?
6: У пленных офицеров, колчаковцев. У них отобрали иностранные газеты.
2: А ну давай, давай.
6: Кое-что я уже перевел. Так вот, я, знаете ли, вкратце.
3: Давай, давай.
6: Нас поделили. Распределены зоны влияния. Англия должна получить в России зону влияния. Кавказскую нефть. Урал. Северный лес и контроль над Прибалтикой. Неплохо.
3: Неплохо.
6: Вот. Франция, железо, уголь Донбасса и контроль над Крымом. Япония, Сибирь с ее золотыми приисками. По-моему, у всех губа не дура, а?
3: Да-да.
6: А что касается Америки, она уже контролирует железную дорогу в Сибири, а ее посол Фрэнсис телеграфирует государственному секретарю. Каково ваше мнение относительно того, чтобы с Россией обращаться как с Китаем?
3: Так-так.
2: В общем, получается, мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский.
6: Вот-вот.
2: Ах, шарабан мой, американка.
6: Вот. Ух. А для оправдания своей интервенции следующий бред. Имеются, мол, факты, что по улицам советских городов бродят выпущенные на свободу сумасшедшие, которые вырывают падаль у собак. Так. Что большевики рубят топорами иностранцев. Что большевики объявили неделю любви, насильно загоняют женщин в казармы на потребу артиллерийских полков.
2: Не может этого быть.
6: Не может быть? А, смотрите, вот, вот, Фигаро. Ils font aller les femmes dans les casernes pour l'amusement du régiment d'artillerie.
2: Понятно.
6: Понял.
3: Но почему? Почему артиллерийский полк?
6: А это чтобы показать свою осведомленность. Но самое, сказать, изумительное, это вот, вот, высказывание сокровенных мыслей одного из известных английских дипломатов. Слушайте-ка. Ни в коем случае не объявлять войны России. Но советских людей убивать, захватывать их земли, вооружать их врагов, блокировать их порты, топить их корабли, организовать крестовый поход. Кончается это, с позволения сказать, суждение словом «трах». То есть залп, залп, расстрел советских людей.
3: Ох, гады!
2: Эх, ругаться я умею, а вот сейчас теряюсь.
6: Это как же понять?
2: Не нахожу подходящего слова. Культуры не хватает.
6: А, и не найдешь. Беден человеческий язык.
2: Жаль, жаль.
0: Неожиданно Раевич пошатнулся. Братишка поддерживает его.
2: Товарищ Раевич.
3: Что такое?
2: Присядь.
6: Что садись. Ничего, ничего. Ничего. Да. Так вот, обо всех этих материалах мне необходимо информировать нашу партийную организацию.
3: Очень хорошо.
6: И желательно завтра. Послезавтра, пожалуй, будет поздно.
3: Сляжешь?
6: Возможно.
3: А может, вместо тебя другой кто-нибудь сделает это?
6: А зачем? Замен-то не избавит меня от тифа, если уж он во мне. Ну, будьте здоровы.
3: Будь здоров.
6: Руки не подаю, нет. А потом, знаете, какая штука? У меня, политического эмигранта, острее получится. Так сказать, личные счеты с Европой. Ну, будьте здоровы. До свидания.
1: Эх, вот таких бы нам побольше интеллигентов.
3: Будут.
7: Будут! Теперь для нас ворота открыты. Ну, кто там ко мне на очереди? Давай следующего.
5: Есть дать следующего. Следующий! Давай!
0: Поздно ночью председатель УКОМа закончил прием последнего посетителя. А на другой день в его кабинете собираются на заседание руководящие работники уезда. Председатель и братишка перебирают бумаги, готовят материалы к заседанию. Тут же находится член УКОМа, молодой рабочий Попов. После тяжелого ранения на фронте в боях с белогвардейцами он вернулся в свой родной город. Но и здесь он чувствует себя как на фронте. Входят другие члены УКОМа, лектор, редактор местной газеты, женщина лет 30, одетая в мужской костюм военного образца.
8: Мы не опоздали?
5: Нет, не опоздали. И военкома еще нет.
8: Здравствуй, товарищ Васильевич.
9: Здорово, товарищ редактор.
8: Попов, опять зубы болят,
9: не
8: да?
9: Не говори.
8: Здравствуй, да, братишка.
5: Здорово, сестер.
0: К раскаленной печке буржуйки подсаживается редактор. На нее неодобрительно посматривает лектор, тощий, желчный человек. На его маленьком сморщенном лице топорщится остренькая бородка и поблескивает пенсне.
10: Эх, товарищи, туго нам приходится. Туго?
9: Что туго? Что туго, товарищ лектор?
10: В кольце мы, или вернее в петле. Вот-вот и захлестнет.
11: Вот еще этот лектор.
10: А главное, и отступать-то уж некуда. От всей России подумать только. От 1/6 мира остался клочок. 9 губерний. Островок революции среди моря контрреволюции. К тому же и армия у нас.
9: Что армия?
10: Я говорю, молодая. Командиров не хватает. Бывший взводный, а то и рядовой, да подчас просто штатской, командуют частями.
7: Паникуешь, товарищ лектор. Паникуешь.
10: Трезвое рассуждение, товарищ Попов, ничего общего с паникой не имеется.
8: Будь у меня такие трезвые мысли, я бы из партии вышла.
10: Хо.
8: А что касается вот этого самого клочка, островка революции, как вы говорите, так это и есть тот самый трамплин, та материальная база, с которой не сегодня и завтра мы сами перейдем в наступление.
9: Правильно.
8: Была бы только революционная воля.
10: Да но с одной волей, без достаточного вооружения. Это же наивно.
5: И вооружение будет.
10: А где его взять?
5: У врага. У Беляков. Да как было в Царицыне у нас. На весь укрепленный район всего-навсего было 32 пушки. Чуть ли не по одной пушке на батарей. Беляки об этом узнали и решили, сосредоточив силы, сделать прорыв в определенном месте. А разведка нам наша об этом донесла. В это время в Царицыне как раз был товарищ Сталин. По его приказу свезли мы на угрожаемый участок ночью тайно все пушки до единой. И когда чуть свет беляки с ревом бросились в атаку, их встретили таким огнем, что у них цикорий посыпался. Ой, пардон, ну, вроде как поперхнулись. Да еще наши печки на колесах врезались в них. И пошли строчить, и пошли. Такой получился водоворот, что командующий их потом с горя о стенку головой бился. Я его чуть-чуть стену не прошиб. Да. Вот тут мы и раздобыли оружие. Чтоб ты знал.
7: Слышь, братишка, а кто Колчака от Бугульмы попер?
5: Растолкуй его.
7: Ты забыл, лектор?
10: Ну и что из того? Ну тут отогнали. А на Петроград наступают. А на юге прогнали французов и греков. Так появились немцы, Краснов. Избавились от них. Так появился Деникин. Так на севере, так и на юге. Всюду. И получается гидра контрреволюции.
8: О, гидра.
10: Эх, товарищи, вы не учитываете соотношение сил. Интервенция. 14 государств.
5: Да что ты скулишь?
9: Да брось.
7: Да ну что? И так зуб болит. Заладил соотношение сил.
3: А ты забыл, что у них там, у буржуев за границей, рабочие создают комитеты действия. Руки прочь от России. Это тебе что, игрушки?
10: Улита едет, когда-то будет.
5: А я тебе на другом примере укажу, товарищ лектор. Насчет соотношения сил. Плавал я юнгой на шхуне. И помню первый шторм. Море как взбесилось. Ну, пена исходит, в снастях вой, визг. А как глянешь вокруг, так сердце и замрет. Судно, как щепочка. А за ним с ревом, стаями, как звери несутся волны. Такое соотношение сил, что дух захватывает. Но вот на палубе появился шкипер.

0: Когда шторм бушевал вовсю.
1: Он и теперь бушует.
0: Тогда на мостике, на трибуне появился шкипер революции Ленин. Глаза прищурены, с хитринкой. Все видит. И такая спокойная, умная усмешка. Сразу у меня от сердца отлегло.
2: Это не спокойствие. Это прозорливость. Это гений. Ленин.
3: Да. Ну, товарищ лектор, надеюсь, ты свои трезвые рассуждения не распространяешь в массах, а?
1: Я еще не выжил из ума.
3: Это со страху бывает.
1: Ну, знаешь.
3: Бывает, именно.
4: В комнату входят заведующий здравотделом Загорецкой и военком. Загорецкой садится в стороне, держится подчеркнуто официально. Военком, пожилой человек, всем своим обликом напоминает кадрового рабочего.
5: Здорово, товарищи!
3: Здорово, товарищ военком!
5: А председатель совета где?
3: В совете председательствует.
5: Так что мы?
3: Нет, ждать не будем. Делов очень много, давайте, пожалуй, начнем.
5: Угу, так. А товарищ Раевич где?
3: Товарищ Раевич в тифу лежит.
5: Ну, так, Раевич в тифу. Эх, нехорошо.
2: Будем надеяться, что выживет.
5: Боюсь, как бы тиф в казармы не забрался.
3: Да, ну вот, да, вот да. С тифа и начнем. К порядку, товарищи, к порядку. На повестке дня у нас сегодня следующие вопросы. Так, борьба с тифом, жилищный вопрос, борьба с бандитизмом, борьба с диверсантами, борьба с саботажем, неделя по топливу, неделя по транспорту, отчет у продкома, о церковном браке, ну и текущие дела. Добавление к повестке дня имеется?
1: Да, нет,
6: да, конечно,
2: большое. Много. Конечно, да, достаточно.
3: Итак, по вопросу о тифе, слово принадлежит заведующему здравотделом товарищу Загорецкому. Братишка, пиши протокол.
7: Товарищи, я, к сожалению, был поздно очень информирован в отношении доклада. И я потому не успел собрать всех сведений, материалов и цифр, статистики заболеваемости, так сказать, кривой.
3: Какой это кривой?
7: Ну как, какой? Кривой линии, которая научно показывает регресс и прогресс заболеваемости. Товарищи, дайте мне время, и я со своими спецами, я соберу все эти сведения.
3: А сколько же времени займет у вас эта кривая?
7: Ну, я не знаю, минимум неделю.
3: Что?
2: Неделю.
7: А что?
3: Ну, желает кто-нибудь высказаться по этому поводу?
8: Да тут...
7: Пожалуйста, товарищи.
3: Нет? Ну, тогда я скажу. Еще неделю тому назад мной было предложено товарищу Загорецкому дать отчет о своей работе по борьбе с тифом.
7: Да,
3: и что же, ни черта он не сделал. А когда зараза пошла по городу, когда всякий дурак видит, что кривая поднялась куда ей не следует, тогда некогда научными регрессами заниматься, а надо дело делать.
7: Да, но позвольте, товарищ.
2: Скажите, здесь каждый час дорог, ибо в этот час может заразиться человек. А жертвы, когда их не требует революция, полезны только контрреволюции.
7: Да.
2: Я предлагаю начать сейчас же решительную борьбу.
7: Поддерживаю, потому что я очень беспокоюсь о казармах, товарищ.
3: Кому слово?
7: Мне.
0: Когда шторм надвигается, то заранее снасти крепят. Тот не моряк, а дурак, кто этого не знает. А ты чего делаешь? На извозчике раскатываешь, за галстук от медицинского спирту заливаешь, сам по кривой ходишь.
7: Товарищ председатель, я протестую. Безобразие.
3: Порядку.
7: Это безобразие. Что это такое? Понимаете?
3: Я сказал к порядку. Я предлагаю назначить комиссию по борьбе с тифом из трех лиц. В составе военкома, того же заведующего здравотделом, Ну и председателя совнархоза. Это чтобы там к топливу и к другим материалам поближе. Правильно. Возражений не имеете?
6: Нет,
1: нет, не возражаю.
3: Председателем тройки предлагаю назначить военкома.
7: Почему?
3: И ты, товарищ военком, не стесняйся загадать.

0: Рецким. И если что, прямо по-военному.
1: Ясно.
2: Правильно.
0: Так, ну и так вопрос о тройке решен, принимается?
3: Товарищи, тогда я прошу комиссию энергичнее помогать во всех наших требованиях относительно топлива, белья, питания.
4: Слушай, только не для личного потребления.
3: Слушайте, товарищ, ну что же это такое? Понимаете ли, вы выслушиваете все время, оскорбляют все время, безобразие. Безобразие.
0: Можете идти, товарищ Загорецкий.
3: Все время, понимаете, какой-то безобразие.
0: Переходим к следующему вопросу, к жилищному. Слово имеет товарищ Попов.
5: Товарищи, для ремонта нашего железнодорожного узла из Пензы к нам откомандировали 385 человек рабочих.
2: Ух ты!
5: Так? Ну да. Только живут, товарищи, они в вагонах. Теснота, давка, там такое. Так вот, необходимо помещение.
0: Да.
5: Минимум на 300 человек. От этого и производительность труда повысится.
0: Совершенно верно.
5: Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.
0: Кому слово?
3: Я не вижу выхода из жилищного тупика. Пока мы не покончим с фронтом, не уменьшим армию, не разовьем наше строительство.
5: Ежели ждать мирного строительства, так народ в вагонах перемрет. Да и тиф поможет, он тесноту любит.
6: Я тоже считаю, что помещение необходимо. Но где его взять?
3: Вот именно.
6: У жилотдела помещений нет.
5: Должно быть, они же ведут.
3: Но сейчас даже не делают. Да откуда?
0: В чем дело? Товарищи, в чем дело?
6: Не кипятитесь.
0: Просите слово. Я согласен с товарищем Попом, что помещение должно быть. И будет. Речь идет не о постройке нового дома, а об уплотнении или даже выселении кого-нибудь. Так что давайте, товарищи, подумаем как следует.
7: Есть.
0: Ну, говори.
7: Отдел народного образования. Ой. Учит, не учит, а средства проедает. Пускай Шуйский уплотняется.
0: Что
2: это? Народное образование.
0: Нельзя, товарищи. Ну что ж, никто не надумал. Черт, остаются, значит, у нас церкви, синагога и мечеть.
2: Ну.
0: Столько помещений, а нельзя.
2: Ну,
0: нельзя.
3: Есть! Но глупость какая-нибудь.
7: Ох, жаль, драться нельзя. Ах, я б тебе и в ухо бы двинул.
0: Ну, говори, в чем дело, говори.
6: Девичий монастырь.
3: Да нельзя этого делать.
6: Товарищи, а помещение?
0: Какое
6: да кельи, ну где монашки живут, понимаете? Помещение на 500 человек.
0: Кто тебе сказал-то?
7: Ты у доброй монашки узнал.
5: Так что ж тут голову ломать, а? Взяли, а монашек переселим по частным домам.
3: Да нельзя этого делать, товарищи, нельзя.
2: Можно.
0: Так, ну а ты, военком, что скажешь?
8: Я еще не надумал.
0: Ах, не надумал? А я думаю, не только можно, но и должно.
3: Вот этого не ожидал. Председателю организации полагается быть благоразумнее и тактичнее. И не делать политических ошибок. А у верующих это может вызвать большое возмущение.
7: Монастырь это не церковь. Монастырь это...
9: Вот это самое.
0: Порядок, товарищи. Да ведь рабочие запляшут от радости, когда узнают о нашем решении.
3: Вот что это вы? И называется потакать инстинктом.
2: Меньшевики перед октябрем тоже говорили, что мы потакаем инстинктом. Однако вы теперь не меньшевик. Ну, а что же, по-вашему, делать? Заставить рабочих мерзнуть? Теорией заниматься?
3: Другие средства изыскать.
0: Ждать окончания войны? Чепуху городите, товарищ лектор! Чепуху! Я голосую. Кто за то, чтобы монастырь превратить в первоклассное помещение для рабочих, тех прошу поднять руку. Братишка, да куда ты поднимаешь? Ты же ведь не член комитета. Оставь. Так, ну кто против?
3: Я.
0: Так.
8: Я.
0: А ты военком почему?
8: Товарищи, а кулачье? Эсеры. Пустят слух, что монастыри грабят. Монашек насилуют. Знаю я деревню.
3: Вот.
5: Подождите. Так ведь мы же на деле им докажем другое.
6: Что мы с тобой можем им доказать?
5: Федор,
2: товарищи,
5: что ты говоришь?
2: Три за, два против. Голосование кончено.
3: Да. Нет, позвольте, не кончено. Вы разрешите?
0: Пожалуйста.
3: Совет! Срочно! Совет? Симушкин, вот в чем дело, голубчик. Идет голосование насчет переселения рабочих из вагонов, о которых тебе известно. В девичий монастырь! Да. Так вот, твое мнение. А? Ага. Передаю трубку председателю. Пожалуйста.
1: Слушаю. Ну? Ну? Да. Балда. Не столько за общее дело, сколько за пост свой боится.
5: Ответственности боится.
3: Три за, три против. Голосование окончено.
6: Что? Окончено? Нет, не окончено. Алло! Алло! 5:44. Да. Жена, давай мужа. Что-то знаю, что болен, но дело, понимаешь, дело такое срочное и важное.
3: Товарищ председатель, прекратите это варварство. Человек в тифу.
6: Ну скажи, подожди. Товарищ Раевич, здорово, товарищ Раевич. Ну как ты поживаешь, товарищ? Я передаю трубку. Трубку, председатель. На. Трубку.
1: Товарищ Раевич, здорово, друг. Ты извини, голубчик. Да тут у нас идет вопрос относительно переселения рабочих в женский монастырь. Ну да, ну там тиф и всякое такое-то. Так вот, как твое мнение? А? Ага, хорошо, подумай. Подумай, подумай.
6: Сначала подумает, потом пожует, потом только скажет. Ах, и мировой же старик.
1: Да постой.
6: Что, что, что?
1: Что? Взять с потрохами? Правильно, дорогой мой! Правильно, жму руку! Правильно!
3: Демагогия!
6: Эх, вот таких бы нам интеллигентов побольше. И на теории, и на практике. Не сдрефють. Наша взяла.
1: Товарищ Попов.
5: Да.
1: Завтра монастырь переходит в руки рабочих.
5: Есть.
2: Пишу статью. Превращение монастырей в рабочие дворцы. Ой, братцы мои, а мне еще предстоит попугать Англию, разругать Америку, разгромить Деникина. Ой, братцы мои.
5: Ничего, ты у нас сестричка трехжильная, выдержишь.
1: Порядок, товарищ, порядок. Переходим к вопросу о бандитизме. Слово для доклада имя...
9: Неожиданно в кабинет вбегает вихрастый парнишка, комсомолец.
10: Товарищ председатель, бегите скорее наверх. Матери там пришли.
1: А что случилось?
10: Как что случилось? Там ведь Филипп-то агитировал, чтоб все комсомольцы от 13 лет завтра ушли на фронт.
2: Что ты?
5: Как?
10: Ну-ка, вот уж резолюцию вот составили, вот.
2: Ну-ка, прочитай.
10: Резолюции. Товарищи комсомольцы, мы юные коммунистические орлы пролетарской революции. Мы не дети буржуазных пород, не бурчаки. Нам не нужны папеньки и маменьки. Это буржуазный предрассудок. На красной доске история наши имена запишет железными буквами, с винтовкой в руках, с красным знаменем, на красном коне. Мы пойдем, товарищи, на Колчака, Деникина и всех прочих. Все на фронт! Товарищ председатель, скорее идите, там матери плачут!
1: Пойдемте, товарищи. Пойдем, пошли. Надо идти, надо разобраться. Пошли.
6: Надо необходимо идти.
9: Не успевал председатель УКОМа покончить с одним делом, как надвигались другие. В первую очередь надо было остановить обрушившуюся на уезд небывалую эпидемию сыпного тифа. И хотя заведующий здравотделом Загорецкой был арестован органами ЧК за халатность и пьянство, роковые последствия его разгильдяйства сказывались на каждом шагу. Тиф уносил все новые и новые жертвы. Тревожило председатель уездного комитета и положение в воинских частях, стоящих в городе, где действовали пока еще не обнаруженные враги, распространяя среди бойцов нездоровые контрреволюционные настроения. Сейчас пост заболевшего военкома занимает военрук, старый кадровый офицер, бывший полковник царской армии. Кабинет военрука. Два стола. За одним секретарь, склонившийся над бумагами. За другим военрук, перед которым на вытяжку стоит командир. Военрук чисто выбрит, подтянут, строг.
3: Да вас за это арестовать мало. У вас в уланских казармах грязь. Свалочное место! Черт знает, что такое!
11: Никакой дисциплины! Какой же вы командир после этого? Вы не командир, а тряпка! Вам известен приказ чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом?
12: Известен, но...
11: Никаких «но»! Приказ должен быть выполнен в точности!
12: Мне одному не по силам, не на кого опереться. Вся ячейка свалилась с ног, больна.
11: А политком?
12: Тоже слег. Дисциплина падает, потому что мне, беспартийному, да еще бывшему офицеру, нет доверия.
11: Нет доверия? Ах, нет доверия! Почему же мне, военруку, беспартийному, тоже бывшему офицеру, да еще бывшему полковнику царской армии, доверяет временно пост военкома до выздоровления последнего? Почему, я вас спрашиваю?
12: Не знаю.
9: Секретарь, привлеченный разговором, оторвался от работы.
13: Не знаю. А я знаю. Потому что товарищ военрук, он хоть и беспартийный, но наш.
11: Совершенно верно. Искренность нужна. Искренность.
12: Я вполне искренен.
11: Но прекратим этот разговор. Все равно нового политкома мы вам не дадим. Отрывать на временное политкомство от ответственной работы члена партии нет смысла. К тому же нужна санкция губ военкома. А к тому времени политком может выздороветь.
12: А если он умрет?
11: Тогда другой разговор будет. Чтоб в казармах чистота была. Даже окна вымыть.
13: Товарищ военрук, бегу в ячейку. Немножко задержался.
11: Ну не задерживайтесь, ступайте, ступайте.
13: Слушаюсь.
9: Секретарь выходит. Опасливо покосившись на дверь, командир и военрук наклоняются друг к другу.
11: Ну что у вас, Леонид Викентич?
12: Господин полковник?
11: Покороче, покороче.
12: Слушаюсь. В уланских казармах красноармейцы бунтуют.
11: Чем же вы их разожгли?
12: Тем, что Колчак, получив подкрепление, вместе с частями интервентов вновь перешел в наступление. И что большевики, не имея сил к сопротивлению, перед своим бегством нарочно распространяют на всех тифозную заразу, чтобы оставить ее белым.
11: Так, отлично. Скажите, какое к вам отношение?
12: Хорошее. Нет, я осторожен. Но когда нужно будет выступить, твердо возьму ребят в свои руки. Беда только в том, что часть из них уже рвется из казарм.
11: На-на-на. Надо будет поудержать их пыл. На некоторое время во что бы то ни стало.
12: Постараюсь.
11: Леонид Викентьевич, Деникин наступает. Наша задача во что бы то ни стало заварить кашу у красных в тылу.
12: Понятно.
11: Тиф — наш верный союзник. Полк, сформированный красными на помощь Южному фронту, не дошел до места назначения. Почти поголовно слег.
12: Замечательно.
11: Короче говоря, на днях выступаем. Слушаюсь.
9: Секретарь возвращается. Командир вытягивается перед военруком.
11: Чтоб чистота была! Чтобы стекла блестели, как зеркало! Понятно?
12: Понятно!
11: Ну, ступайте.
12: Слушаюсь!
13: Черт возьми, бумажку потерял. Подкрутили?
11: Шелковым стал.
13: Вам бы... партии быть, товарищ военрук.
11: Нет, не согласен, товарищ Петя. Не согласен. Так лучше. Могу быть в курсе беспартийных мыслей. С коммунистами так не откровенничают.
13: Вот, вот настоящее у вас классовое чутье.
11: Да.
9: В кабинет входит сотрудница военкомата.
14: Вот, подпишите, пожалуйста.
11: Что это такое?
14: Как что?
11: Что это я вас спрашиваю? Я вам 20 раз говорил. Надо подавать все бумаги сразу на подпись. в определенное время, кроме срочных.
14: Я ж думала, что это срочно.
11: Думали. Думали. Индюки только думают. Я просто изумляюсь. Вы гимназию окончили, а в простых вещах не можете разобраться. Вот, товарищ Петя, работай с такими. Малограмотная работница вас за пояс заткнет.
9: Найдя нужную ему бумагу, секретарь вновь уходит из кабинета. В этот момент сотрудница быстро передает записку военруку и уходит. Военрук внимательно прочитывает ее и тут же, порвав на мелкие куски, бросает в корзину.
11: Господи, наконец-то! Господи, свершится наконец-то! Товарищ Параша!
15: Здесь я!
11: Попросите ко мне Фокина!
15: Фокина?
11: Да-да! Завхоза Ибрагимова ко мне! Завхоза Ибрагимова! Что у вас, уши заложило? Ну да, завхоза Ибрагимова ко мне!
9: Входит Фокин, старый военный чиновник. Услужливо склонившись, он подходит к столу.
11: В субботу!
16: В субботу? Господи! Почему в субботу?
11: Потому что в этот день у них субботник. У коммунистического отряда в руках вместо винтовок будут лопаты и метлы.
16: Так, так, так, так.
11: У военных коммунистов я почти всех уже до этого переарестовал. Но?
16: Хорошо.
11: Сообщите по инстанциям.
16: Слушаюсь.
11: Фокин, да? Только никаких тайных собраний без моего ведома.
16: Не-не-не-не.
11: Ясно?
16: Да-да-да.
11: Но? С товарищеским приветом.
16: Как?
11: Ну, с Богом! С Богом!
16: Да-да-да-да-да.
11: Ступайте.
16: Господи!
9: Перекрестившись, Фокин уходит. В дверях кабинета он сталкивается с завхозом Ибрагимовым.
17: Ибрагимов здесь.
11: Так. А что вы сделали с вшивым бельем?
17: Раздавал шурум-бурум. А они все распродавал задешево.
11: Много?
17: Много. Хватит, чтоб зараза по всем районам проехала.
11: Так вот что. Раздачу вшивого белья прекратить.
17: Почему?
11: Выступаем.
16: Когда?
11: В субботу.
17: Аллах.
11: Понял?
17: Понял. Понял. Понял. Понял.
11: Ступай, ступай, ну.
17: Резать будем. Кровь пить будем. Ибрагимов богач был. Ибрагимов губернатору руку жмал. Ибрагимов опять будет Ибрагимов.
11: Будешь. Ступай. Тише.
17: Молчу, как неживая рыба. Молчу.
11: Вот.
17: Сволочь.
11: Тише.
17: Молчу.
11: Черт.
17: Молчу.
11: Тише.
17: Неживая рыба. Иду.
11: Такс. Ну, товарищ Параша.
15: Здесь я.
11: Можете здесь убрать. Я ухожу. Через час вернусь. На. До свидания, товарищ Параша.
15: До свидания. Ушел.
9: Параша подбегает к зверям канцелярии, прислушивается.
15: Тоже ушли.
9: Параша начинает уборку, внимательно осматривает стол военрука, затем роется в корзинке для бумаг, вытряхивает клочки порванной военруком записки и бережно заворачивает их в фартук.
15: Что мелко рвется, то секретно. Ничего. ЧК все разберет.
9: И уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией разобралась. Все яснее и яснее становилась картина контрреволюционного заговора. Кабинет председателя ЧК. Сидя за письменным столом, председатель ЧК тщательно склеивает кусочки разорванной военруком записки.
11: Так. В субботу. Молодец, Параша. Умница. Комендатуру. Чистякова к телефону. Чистяков, слушай. С 7 вечера усилить караулы. Без пропусков немедленно арестовывать, а с пропусками всех, кто бы то ни был, направлять в проверочный стол ЧК. Да. Пока все. Действуй. Белов! Давай сюда арестованную!
9: Готовясь к допросу, председатель ЧК вынимает из ящика стола револьвер, внимательно осматривает его и кладет на стол. Красноармеец вводит арестованную и уходит. Арестованная неуклюжая толстая женщина. Лицо ее почти все закрыто платком, из-под которого выглядывают хитрые бегающие глаза.
18: Товарищ председатель, что же это меня взяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. Вы же обознались, ну.
11: А вот сейчас мы проверим, узнаем. И если это ошибка, то немедленно вас освободим.
18: Ой, ослабоните меня, пожалуйста. Я ж ни в чем не повинна. От того, что меня зарестовал. От того накажите.
11: Хорошо.
18: Понимаете, приходят, забирают меня. Даже ж неудобно мне перед соседями. Некрасиво ж получается. Самогоном не торгую. Живу себе прилично, благородно.
11: Прежде давайте познакомимся.
18: Ага. Пожалуйста.
11: Так, фамилия, имя, отчество.
18: Так это ж документы же у вас, там же ж все прописано в документах.
11: Ну вот здесь их два. А? Который ваш?
18: Вот это, чтоб, не-не-не, шоу правый, то мой.
11: Вот
18: то
11: этот вот. Ага. А это чей?
18: То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу, хотела в милицию. У милицию хотела отнести, так не успела, меня зарестовали, понимаете. А мне так жалко женщину, что потеряла. Так не успела,
11: понятно.
18: Как меня зарестовали.
11: Понятно, понятно. Так как вас звать-то?
18: Так я же говорю о документе, же все как есть сказано, как меня звать. Так что...
11: Я что-то не разберу. А? Настасья Петровна.
18: А, Настасья Петровна, я.
11: Фамилия.
18: Что говорите?
11: Я спрашиваю фамилия.
18: Горло у меня болит. Уже который день солома в хлебе попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все как есть прописано.
11: Так, Настасья Петровна Солодубова.
18: Солодубова, я
11: Солодуб... Ой, нет, ошибся. Сологубова.
18: Так и я же говорю, Сологубова.
11: А сказала Солодубова?
18: Так это ж... А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда?
11: Ну. Да. Какой губернии?
18: Ой, мама родная. Вот это губерния. Ой, Херсонская губерния.
11: Херсонская. Ага. Далеко, однако, забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
18: Да не нравится мне в Деникино, бандюга такой вот тут Деникин. Там нас грабят, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее, вас приличнее.
11: Да как же спокойнее, вот видите, арестованы.
18: Так, это уже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна, и вы же меня выпустите, правда? Но тоже наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
11: Возраст?
18: Что говорите?
11: Я спрашиваю возраст.
18: Это значит, сколько мне годов, да?
11: Ну, сколько годов?
18: Да что там считать? 40-45, какая ж теперь разница, ей-богу.
11: Крестьянка?
18: Да уже же не дворянка, знаете.
11: А написано мещанка.
18: А? Родная. Вот это, знаете... А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделалась мещанка.
11: Понятно. Да. Чем занимаетесь?
18: Вот это, да знаете, Торгую, меняюсь.
19: Торгуете?
18: Я больше меняюсь. Угу. Вот, смотрите, сменяла у артистки гуся на платье, та граммофон. Так смотрите, платье все как есть, разлазится уже, граммофон не поет. Так меня все обжуливают, обманывают. Кошмарная жизнь, да, получается.
19: Тяжело. Да, ну вот вы сказали, торгуете. А чем торгуете?
18: Да, чем попало, всяким барахлом.
19: А где достаете это барахло?
18: Да в одних, знаете, беру, другим продаю.
19: У кого берете?
18: Да город же большой, разве же всех запомнишь,
19: да,
18: кого берешь.
19: Да, всех запомнить трудно. Ну, хорошо, назовите кого-нибудь одного по фамилии.
18: Вот это, как же я вам фамилию скажу, как мне своя фамилия у голове уже не держится. Ну, время ж какое кошмарное, знаете, голова ж кровом идет, да, все.
19: Родные живы?
18: Нет. Все у меня поумирали, и папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые, одна я сирота. Живу как гвоздь, все меня забежают. Вот каждый может пройти меня, понимаете? Вот чего меня сейчас зарестовали? Что я вам и сделала такого? Живу прилично, благородно, самогоном не торгую. Приходят, понимаете, забирают. Что вы говорите?
19: Где вы живете?
18: Да где все люди живут? На земле-то и в хате живут.
19: У кого живете?
18: А кто его знает? Теперь знаете, как дома стоять без хозяев.
19: Назовите улицу.
18: Да чудно по-новому не могу говорить, как это
19: вижу. Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
18: А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы? Прицепились на меня. Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете?
19: Ну, хорошо, хорошо, успокойтесь. Ой, успокойтесь. Боже, последний боже. Вопрос и отпущу.
18: Ну, говорите, чего вам?
19: Где достаешь заразное белье и обмундирование?
18: Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете? А я при чем?
19: А почему белье английское? Да и обмундирование.
18: А мало пленных у нас. Да те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английской формы.
19: У них одна рвань, старье. А у тебя нашли новое. И только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад.
18: Не знаю, я за склад не знаю. Нема у меня склада, не знаю.
19: Слушай,
18: я.
19: Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять.
18: Все знает за меня сатана такая.
19: Все знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему. Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию за разным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Откуда? И кто дает тебе эту заразу? Скажешь на чистоту? В тюрьме посидишь, но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем.
18: Ой, мама родная.
19: Вот, так что советую тебе серьезно подумать.
18: Ой. Ой. У вас есть закурить? Дайте мне закурить, пожалуйста. Мне охота меня закрутить. Ну да. Ой, мама.
9: Председатель ЧК протягивает жестяную коробку с табаком.
19: На, кури.
18: Ой, боже ж. Вот то что, подсигар у вас такой, че шо?
19: Да, портсигар.
18: Да разве что подсигар. Вот мне вот этих вот подсигаров, знаете, прямо ж завались, но ей-бо. Мне один пол фунта весить с монограммами чистое золото.
19: Какой пробы?
18: Интересуетесь за золото?
19: Только тихо.
18: Тихо.
19: Тихо.
18: Что? Ну, у меня вот это, у меня кольца есть. Кольца с каменьями, кольца. Брошки у меня, ну, камни, как лампы горят, жинки ж вашей поете.
19: Так.
18: Часы у меня золотых.
19: Золотых.
18: Мужеских, женских, завались, я им деньгами дам, родненький, посети меня, деньгами ж дам.
19: А фунтами, долларами можешь?
18: Усяками, да,
19: усяками
18: тебе. Тебя, слухай, слухай, у меня же это золотые же мне царские, золотые. Николаюки у меня. Так. Скоро же наши придут, деньги же нужны будут. Ну, деньги же нужны будут, чтоб тут оставаться, чем за границу текать. Ой, мама, наши ж придут.
20: Очень хорошо.
18: Ну, значит, тихо, так. Тихо. Ну.
20: Значит, золото и ценные вещи сдашь государству. Насчет фунтов и долларов поговорим потом поподробнее. А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал за разным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал, и подумай. А я пока похожу. Думай, думай.
9: Председатель ЧК встал из-за стола, прошелся по комнате. Улучив момент, когда он повернулся к ней спиной, арестованный быстрым движением хватает лежащий на столе револьвер.
18: А ну, подыхай, гад, к черту!
20: Что, не стреляет? Не заряжен?
18: Ой, не трогай меня, родненький, не трогай меня, я ж усе расскажу, у всех повидаю к чертовой матери, на шо ж они меня сдались, родненький, не трогай меня, ой, мама родная, я ж тебе усе расскажу, вот это знаешь, что меня заманули?
20: Кто?
18: Меня ж загубили душу мою неповинную, мама родная, вот этот, морда в его собачья, хворово. Он проклятый, Ибрагимка
20: его. Ибрагимов!
18: Так кто ж он меня, Ибрагимка ж он меня шурум-бурум надавал с вошами, чтоб я его продавала на базаре, мама, он же ж меня пистолетом пугал, ну, смертью ж меня грозил. Пиши, усе повидаю к чертовой матери, усе расскажу, пиши.
20: Вот так бы и давно.
9: Снова кабинет председателя УКОМа. У председателя большое горе, умер военком, старый верный друг и товарищ, один из тех, на кого можно было твердо положиться. Но горевать особенно некогда, дела не ждут, еще не покончено с тифом, а тут как нарочно занесло снегом весь город, ни пройти, ни проехать. Рабочих рук для очистки не хватает, значит, надо организовать субботник. Первый субботник в городе. Сложной напряженной работе у кома мешают еще не выкорчеванные до конца распространители злостных слухов, саботажники, просто паникеры-обыватели. И что хуже всего, даже среди руководящих работников уезда еще встречаются всяческие перерожденцы, пытающиеся скрыть за высоким званием члена партии свою мелкую обывательскую душонку. Таков и Шуйский, заведующий отделом народного образования, который вбегает сейчас в кабинет председателя УКОМа.
21: Послушайте, я протестую. Я сообщу Луначарскому. Мало того, что вы монастырь в жилище превратили, вы еще отдел народного образования уплотнили.
1: А что, по-твоему, мы должны были делать, товарищ Шуйский? Куда больных-то девать?
21: Ну уж это ваше дело об этом заботиться. Мое дело народ просвещать.
1: Ишь ты, светило какое.
22: Постой, братишка.
1: Ты, Шуйский, на небеса все глядишь. Берегись, заглядишься, в яму попадешь.
22: Ты за него не беспокойся, он ученый. Он знает, как смотреть. Одним глазком на небо поглядывает, а другим по земле пошарит.
21: Прошу оградить меня от этого нахальства!
1: А организация требует оградить ее от твоего нахальства.
21: Ну, я это слышал от вас неоднократно и не придаю этому значения. Если организация меня не ценит, и тем хуже для нее. Меня губком оценит. Там есть культурные люди. Такое отношение ко мне, к лучшему представителю трудовой интеллигенции, я считаю не только безобразием, но и варварством.
1: Вали, вали.
22: Не стесняйтесь, будьте как дома.
21: По образованию своему я работник в губернском масштабе. В местном масштабе в области просвещения я в буквальном смысле слова вождь.
22: Что-что?
1: Братишка.
21: Ваше отношение ко мне напоминает мне басню Крылова «Свинья под дубом».
1: Вот-вот-вот-вот-вот, в точку. Где дуб, это партия, а ты свинья, подрывающая ее корни.
22: А пайки зи по желуди.
21: Послушайте, я...
1: Не у тебя ли в школах до сих пор потихоньку религию преподают? Детишек Лениным пугают.
4: Послушайте, это...
1: Не ты ли пытаешься засорить партию и даешь рекомендации всяким вертихвосткам? Работниц, которых я направил на учебу, ты отшил? Ты и пальцем не шевельнул в их защиту, когда твои барышни издевались над ними?
21: Я отправил их обратно на производство. Чем каракулями бумагу марать? Пусть лучше продукцию подымают.
1: Ну да, чтобы всякая контра, забравшись в учреждение, единым росчерком пера зачеркнула эту продукцию. Кто позволил тебе изменить партийные постановления? Или тебя светило? Партийная дисциплина не касается?
21: Ну, знаете, мне все это надоело. Я последний раз спрашиваю, оставите ли вы меня в покое?
1: А я в последний раз спрашиваю тебя, будешь ты вести себя как коммунист?
21: Ох, вот что! Сомневаетесь в моей партийности? Ну что ж, разберемте этот вопрос в соответствующей инстанции. Я сегодня же телеграфирую в губком! Развращаете организацию! Вас самих надо просвещать!
1: Мерси в боку!
21: Позор!
22: Скотина!
1: Ну ладно, ладно.
9: Ходят редактор и председатель ЧК.
20: Здравствуй, Василий.
1: Здорово.
20: Здорово, братишка.
22: Здорово.
14: Здравствуй.
20: У тебя рядом в комнате никого посторонних нет?
22: Нет никого. А что?
20: Товарищ, в городе заговор.
1: Что такое?
20: Главный воротила военрук Богомолов. Уланские казармы бунтуют, в субботу выступают. Понимаешь, Василий, пользуясь болезнью военкома и политкома, командир обработал бойцов. А в этом помог ему пробравшийся в часть кулацкий элемент.
1: Видал, братишка? Военрук Богомолов.
20: Да, военрук Богомолов. Но он только главный исполнитель. А руководители знаешь кто?
1: Но...
20: Английская разведка. А возможно, американская одновременно.
22: Вон она что.
1: Откуда узнал?
20: По заразному белью, обмундированию, ну и последствию, конечно.
22: Вон она что.
1: Так-с. В субботу, говоришь, выступает?
20: Намечает в субботу.
1: Ну что ж, придется коммунистов вооружить, а субботник отменить.
20: Зачем отменять? И виду не показывать. С казармами справимся. Я их со своим отрядом ЧК окружу. У них ведь только винтовки. Ну, а у нас и пулеметы.
14: Пулеметы?
20: Да. Придется с пулеметами. Ничего, с казармами справимся. Главное накрыть организацию, откуда корни идут.
1: Да.
20: Очень важно для всей республики. И кажется, я напал на след.
1: Напал?
20: Знаешь, куда он ведет? К Шуйскому на вечеринку.
22: Гад!
1: Шуйской! Так-с, значит, ты полагаешь, что Шуйский в курсе дела насчет выступления?
20: На вечеринке должен встретиться с двумя типами, для которых очень настойчиво хлопочет о визе на выезд.
1: О визе на выезд! О визе на выезд! Накрыть всех!
20: У меня все готово. А самого Шуйского?
1: В расход.
22: Давно пора.
20: Я согласен. Ну и все. Я пошел.
14: Погоди.
20: Что еще?
14: У меня вот какая мысль. А что, если не окружать казарму? Не посылать туда отряда, а послать одного человека?
22: Одного?
1: Как? Непонятно, непонятно.
14: Да, одного. Человека, который мог бы поговорить с бойцами. Ну, объяснить им обстановку. Только и всего.
1: И ты думаешь, что этого достаточно? Ты думаешь, что тех, кто по-своему растолковал, замутил умы бойцам, дадут говорить? Да и вообще, можно ли уговорить врага?
14: Если бы в казарме были одни враги, я бы не поднимал этого разговора. Но вы все знаете, что большинство-то там наших людей.
20: Наши.
14: Только одураченных. Что же, в них стрелять? Вот к ним-то и надо обратиться.
22: Да разве кулацкий элемент допустит говорить?
20: Да что ты, кулачье и пикнуть не дадут.
14: Все зависит от того, кто заговорит и как заговорит. Сначала надо врага ошеломить, а потом уже, воспользовавшись моментом, заговорить с другими.
22: Это значит послать туда молодца с гранатой-лимонкой, ошеломить, а потом заговорить, так что ли?
14: Не молодца и не мужчину, а обыкновенную, безоружную женщину.
22: Женщину?
14: Да, женщину. Это и ошеломит психологически.
1: Соображение правильное, правильное.
22: Но рискованное.
14: Без риска ничего не сделаешь. Надо избавить город от шума, стрельбы и всяких толков, а главное, от жертв. Это, мне кажется, стоит риска.
1: Безусловно. Совершенно верно. Но выполнить такое задание, пожалуй, можешь только ты одна.
14: Я готова.
22: Вася, и я пойду. Сестренка, возьми меня с собой. Я инвалид, безоружный. По слабости здоровья прихвачу парочку лимонок. Раз, и полный порядок.
14: Тебе это как раз нельзя, братишка. Ты с твоим характером в дипломаты не годишься, больно горяч. Все дело испортишь.
22: Она права. Должна идти одна. И без оружия.
14: Да. Тогда и слово получится острей. А слово, как известно, это тоже оружие.
1: Решено. Но дело, товарищи, серьезное. Давайте обсудим более подробно.
14: Давайте.
19: Давайте.
9: Уланские казармы. В клубах едкого махорочного дыма тускло мигает огонек коптилки. На нарах в повалку лежат красноармейцы. Здоровые, больные, все вместе. Некоторые понуро сидят на скамьях. Другие бесцельно бродят между нарами. Кое-кого в руках поблескивают штыками винтовки. Несколько человек собралось вокруг Бутова, главаря кулацкой группы. Они о чем-то настороженно шепчутся. В стороне от них, около стола, другая группа, в центре которой Чистов, молодой крестьянский парень из бедняков, и красноармеец Чуркин, враждебно относящийся к Бутову и его подпевалам. Настроение у бойцов тревожное, неуверенное.
4: Чего мы ждем? Ребята,
7: куда идти?
4: Куда идти, я говорю, ежели командира нету-ти?
19: А не убежал ли, а?
8: Куда убежал? Никуда не убежал. Головой за него отвечаю. Жди, не разговаривай.
4: Да, меня вот, ребят, сумление берет. Ну, какой интерес коммунистам заразу на нас пущать? А коммунистов сколько полегло? Начисто все в лазарете. Брешет командир. Белогвардейская вьем душа, ребята.
8: Эх, и дура ты, Чистов. Коммунисты нарочно из своих партийных морят, чтобы нам глаза замазать. А Колчаку здесь типозную заразу оставить, когда он сюда придет. Не понимаешь? Не видишь, что ли? Буркулы повылазили.
7: Не коммунисты. Англичанка через шивое белье заразу пущает.
4: По что?
7: Чтоб советскую власть заморить.
4: Чего, Чуркин, брешешь?
7: Чего брешешь?
4: Тебе кто сказывал, Чуркин?
7: Дядька вчера заходил и сказывал. У одной спекулянтки цельный склад с заразой накрыли.
4: А почем он знает, что от англичанки товар?
7: Во, по обмундированию.
8: О, дядька твой не коммунист?
7: Не, беспартийный.
4: Ну и не бреши тут. Помалкивай у меня.
9: Пытаясь приподняться, с нар свешивается больной красноармеец Сучков.
4: Подох бы ты у меня, кулацкий выродок. Да вот головы не подыму.
23: Ну и молчи, бацилла.
8: Эх, а мне, ребята, на все наплевать. В лесу места хватит. Сам себе власть, по башке хвачу, самогон разведу, эй!

0: Бандиты мечешь, народ грабить.
1: А коммунисты твои не грабишь, вот и все на коммунистов-то валишь. Они те же рабочие крестьяне, что мы с тобой, только посмекались-те.
2: А ты что, Чистов, облокотствуешь, а? Что народ с толку сбиваешь? Ох ты, стерва!
1: Полегче, полегче.
3: Буда бросается на Чистова с винтовкой. Чистов отбивается.
0: А коммунистов погораживать, я тебе покажу.
1: Бей его, Бутов, пырни его разок.
3: С усилием приподнявшись на нарах, Сучков накидывает на голову Бутову одеяло. Бутов спотыкается и падает.
2: Ух, и дал бы я тебе. Да ты сам скоро сдохнешь, гнида.
0: Братцы, поднимайся, пойдем.
4: Куда?
0: Пойдем к военному комиссариату. Может, там командира стрельнем?
5: Правильно. А по дороге мало спошарим. Спирту хватим. Эх, раздолье.
0: Да не раздолье. А скажем, чтобы пустили нас по домам. Нечего тут без дела сидеть.
1: А ежели палить начнут?
5: Ответ дадим. Ого-го-го. Не ходи, не ходи, все.
1: А слухайте.
0: Пойдем.
5: Поднимайся. Стой на месте. Стой, говорят.
3: Неожиданно распахивается дверь. В казарму входит женщина. Это редактор.
6: Командира ждете?
1: Где он пропадает? Командир-то?
6: Расстрелян.
7: Вот тяна.
8: На тот свет командировку получил.
6: Ваш командир сознался, что он английский шпион. Деникину хотел дорогу открыть.
2: Брешет она. Брешет, стерва.
6: А вот такие, как ты, помогали им. А вы, товарищи, слушаете их.
4: Кто ж его слушает?
6: Раскрыт заговор. Найден склад с заразным бельем для вас. Для бойцов.
8: Ого, об этом мой дядька и гуторил.
2: Ты что болтаешь? Что болтаешь? Братцы, кой леший звал ее сюда?
1: Ты зачем сюда пришла? Агитацию разводить?
4: Голову нам задурят.
0: Эй, братва, да где-то может разведка их?
4: Гони ее к чертям собачьим. Гони ее, ребята, пошли!
3: Кулаки угрожающе двинулись на редактора. А? Чистов выстрелом в воздух останавливает их.
1: Циц! Смирно!
4: Чего расшумелись? Говори дальше.
6: Товарищи!
2: Братцы, не слухайте ее. Она явное дело подослана сюда, чтобы задержать нас, пока их... Чака, суды нагрянет!
6: Неправда. Я пришла, потому что знала, есть среди вас такие, которые не предадут свою рабоче-крестьянскую власть, не позволят себе такого позора.
2: Ну, брешет же она, явно брешет.
6: Клянусь памятью мужа, повешенного белыми в чете, я пришла открыть вам глаза, спасти вас. Пока не поздно.
5: Лазарев поет!
2: Ага. А пока она тут поет, там дружки ее и щеки собираются, чтобы всех нас здесь прихлопнуть.
4: Эй, оточки! Да что ж это такое? Да день слухать будем! Ведь все брешет, брешет! Брешет!
5: Ничего не брешет!
1: Кто на смерть идет, разве такие станут брехать?
2: Прочь болтать,
1: я знаю! Это хитрющая баба!
2: Уйди! Убью!
3: Занеся винтовку, Бутов ринулся на редактора. Чистов отталкивает его.
0: Ты что винтовкой замахиваешься? Ты что делаешь?
1: Тебе кто позволил?
8: Ты чего разоряешься? Товарищ женщина, садитесь с нами.
4: Вот вам табуретка.
6: Спасибо.
8: Товарищ женщина, скажите, а правда, что Колчак... Опять в наступление пошел, а?
4: И что он очень близко от нас.
6: Колчак давно разгромлен, а его столица, Омск, занята Красной армией.
4: Прогнали, значит?
8: Так... А нам тут такое наговорили.
6: И будут говорить. Ведь за спиной Колчака и Деникина иностранные капиталисты. Им нужно запугать вас, чтобы вы все разбежались и дорожку им открыли. Ведь им пожива нужна. Они уже поделили Россию между собой.
4: Ишь ты, это как это поделили?
1: С неубитого медведя шкуру дели.
0: Они подавятся.
6: Они хотят народ наш на колени поставить, рабами своими сделать хотят.
2: Пришла врать советская власть.
5: Обман один.
6: Советская власть не обманывает. А кто же, как не советская власть, отобрала у помещиков землю и дала ее вам?
0: Землю дали, а народ грабят. Последний хлеб отбирают.
6: У кого отбирают? Я тебя спрашиваю. У кого? У кулаков. А крестьяне сами сдают. Да не последний, а излишки. А для кого этот хлеб? Чтобы вас же кормить. Армию. Да для рабочих на заводы. Будто не знаешь. Дурака валяешь.
8: Правду говорить. Так, так.
6: А если так, почему же вы тогда слушаете кулаков? Неужели вы думаете, что помещики придут и спасибо вам скажут за отобранную у них землю? Они с кровью вашей отберут ее у вас и расправятся с вами так, как они расправляются со всеми, где их власть.
1: А ты не пужай, не пужай.
5: Да никто вас не тронет. Все ж выдумки, брехня.
6: Выдумки? Вот вам Белогвардейская газета. Приказ полковника Розанова. Занимать деревни. В случае сопротивления сжигать их дотла. Землю отобрать.
5: Как же землю?
6: Всех взрослых мужчин расстреливать. Мертвых вешать на телеграфных столбах. А имущество, телеги, скот и все прочее забирать.
4: От бандиты!
5: Это звери!
6: Бандиты? А вот английский генерал за этот приказ назвал Розанова молодцом.
4: Их распоряжай,
5: как у себя дома.
6: Вот кому вы на руку играете. Кто этого не понимает, тот сам себе враг.
4: Совесть-то где? Раздери вашу душу.
6: Товарищи, эту газету я вам оставлю. Кто пограмотней, пускай почитает и другим объяснит. Страшен не враг. Страшна несознательность ваша. Ею пользуется враг.
5: Да мы сами понимаем, замутили нас.
1: Оба уха дудят.
4: Братцы, братцы, пусть нас на фронт отправляют.
0: На фронт? На фронт? На фронт? Значит, опять воевать? Значит, опять кровь свою проливать? Братцы, бросай винтовку. Бросай винтовку, братцы! Домой пойдем, братцы!
6: Ну, чего ты кричишь? Чего кричишь? Бросай винтовку, иди домой, на печь ложись. А дальше что? Ты домой, а Деникин за тобой. Землю отберет, тебя самого на осине повесит, а детишек твоих по миру пустит. Верно я говорю?
5: Верно.
6: А если верно, тогда крепче держи в руках винтовку. Мы за войну дворцам и за мир хижинам. Мы воюем за то, чтобы дети наши никогда не знали войны. Понятно?
0: Понятно.
1: Товарищ, нам бы комиссара сюда.
5: Да, комиссар.
6: Комиссара вам дадим. Найдем и командира.
3: Редактор обращается к Чистову.
6: А пока командуете вы.
5: Есть.
7: Арестовать зачинщиков.
9: Слушаю.
5: Чуркин.
9: Здесь я. Арестовать зачинщиков. Есть.
5: Слушай мою команду. Первое отделение третьего взвода. Становись. Равняйсь. Ирра. Напра. Ху. Шагом. Хрш. Правый плечо вперед. Хрш.
10: Отделение! Стой! Нале!
11: Взять их!
12: За что ж, братцы? Мы же не виноваты!

0: снег, на грязь, на борьбу с разрухой. Большая толпа собралась уже перед УКОМом, а люди все идут и идут. Их встречает член УКОМа, рабочий Попов.
1: Что, товарищ Васильев, замерз, говоришь?
2: Холодно. Скорей бы собрались, а?
1: А ты вот что, потолкайся к Ивановой, небось сразу кровь разогреется. Ну, потолкайся.
2: Товарищ Иванова, давай погреемся, ведь тоже замерзаешь, а?
3: Давай, с удовольствием.
1: Ну-ка. Так, теперь другим боком. Дай-ка я подкреплю,
0: Попов вмешивается в эту веселую возню. К ним подходит пожилая учительница.
4: Товарищи, не шалите, товарищи! Как вам не стыдно? Время какое! В городе эпидемия!
2: Ну так что ж есть эпидемия?
4: Как что? Вот глядя на вас, обыватели подумают, что коммунисты — это варвары, ничто их не трогает.
2: Трогает, но по-своему.
3: А что ж прикажете? Плакать? Голову пеплом посыпать?
1: Правильно! Коммунист не дитя!
3: На вещи надо смотреть трезво, без предрассудков!
4: Это в своем обществе! А обывателю необходимы уступки!
3: Уступки? Да вы так, пожалуй, обывателю всю революцию по кусочкам уступите! Эш ты! Уступки!
4: Так значит, по-вашему, наплевать на этику?
3: На мещанскую с удовольствием! Мещанство — это хуже эпидемии! Это бич! Это оплот реакции!
4: Мещанство! Может быть, по-вашему, семья, брак и любовь — это тоже мещанство?
3: Коллектив! Вот моя семья! Революция! Вот моя любовь!
2: Правильно, верно!
3: Не обыватель нас, а мы его должны перевоспитывать! Революция не классная дама!
4: Неостроумно! Никогда не была классной дамой! Я всю жизнь была трудящейся учительницей!
3: А, ну так вот, потому-то вы и смотрите на нас, как на шалунов-школьников!
2: Профессиональная болезнь!
3: Да-да!
1: А ну, прекратить прение!
3: Есть!
1: Знаете что, давайте с вами потолкаемся!
4: Да
1: погреемся! Товарищи! Еще идут к нам! Смотрите, сколько народу идет!
0: Попову быстро подходит уборщица Параша.
5: О, вспотела. Три версты бежала. Думала, опоздаю. Детишки задержали, ревут.
2: Тяжела ты, шапка коммуниста.
5: А я заперла на ключ, так. А сама драла. Отметьте меня, пожалуйста.
1: Сейчас отметим. Товарищи, внимание, товарищи! Нашим отделением командует спец. Спец по очистке дворов, товарищи.
3: Кто такой?
1: Да дворник.
6: Тихо, товарищи, тихо. Сейчас товарищ Васильев прочтет нам свое стихотворение.
7: О, просим.
2: Слез бессилия не надо. Долой испуг и мягкотелость. Ты коммунар, революционер. Смерть идет к тебе с визитом. Борись ты с ней, с тифозным паразитом. Пусть будет чистота везде.
1: Правильно.
2: Мы вечные потоки отпор незваному дадим. Страшна, страшна улыбка смерти, но ее мы победим, поверьте!
8: Ребята, Максимыч пришел! Максимыч, что же у нас убрать?
2: Братишка!
0: Подходит редактор и лектор.

0: сейчас скажу.
1: Лектор идет, редактор.
2: Еще в коммунистическом манифесте Маркс говорил.
3: Ой, да никогда Маркс этого не говорил.
2: Странно. Наконец, Ленин.
3: Да оставьте вы и Маркса, и Ленина в покое. Что у вас за привычка цитировать великих людей и все не в попад? Вы свое что-нибудь скажите. Свое. А? Ну что? А, ну. Не можете? Вот, то-то и оно-то.
4: Товарищ редактор!
2: Странная женщина. Товарищ Попов! Товарищ Попов, я должен заявить вам, что мое присутствие на субботнике совершенно бесцельно.
5: Это как же так?
2: Ведь я ни к какой физической работе не приспособлен.
5: Да?
2: Я человек умственного труда.
5: А вы вообще-то ни к чему не приспособлены. Что? Катитесь отсюда, катитесь.
2: Не понимаю, как это понимать, скажите?
3: А вот как. Ну-ка, выметайтесь-ка отсюда. Ну, ну.
2: Товарищи,
6: Раевич!
7: Раевич, домой, домой, без тебя!
6: Товарищи, Раевич только что выкарабкался из тиф и уже на субботник пришел. Не дадим работать!
7: Нет, нет, товарищи, я с вами. Не могу без коллектива, тоска.
5: Так ведь ты же больной.
7: Нет, я... Товарищи, ведь... я с вами, ведь какой момент, а? Первый субботник. Товарищи, Ленин назвал его великим почином. Ведь как? Коммунистические субботники – это же фактическое начало коммунизма. Пойми, вот ты, например, ты простой рабочий человек, а ведь ты одним своим сознанием выше очень многих ученых, не понимающих этого момента.
8: Да. Совершенно верно.
9: Вот. А, да,
6: ведь... Товарищи! Товарищи!
10: Внимание!
6: Объявляю список командиров отделений. Меркулов!
11: Есть!
6: На конную!
11: Есть!
6: Кораблев! Кораблев!
8: Тифу!
5: Надо заменить.
6: Да вот, Максимыч!
12: Есть!
6: За него поведешь.
12: Куды?
6: На конную!
12: Есть!
6: Так, Васильев! Васильев!
11: Я!
6: Ну, я! На конную! Сергушов!
11: Я!
6: Второй район! Скворцов! Скворцов!
13: В тифу!
6: Ну, вот, Иванова!
13: А?
6: Ты поведешь за него!
13: Ой, да я же ведь не знаю!
6: Давай, давай, давай, давай!
13: Ой,
6: да так, и Махметов! Третий район! Все!
14: Начальство! Давай, начальство! Получай наряды по улицам!
1: Казанцева!
5: Лопаты, топоры, метла взлетают на плечи.
6: Направо!
5: На крыльцо выходит председатель УКОМа.
15: Дорогие товарищи, сегодня в первый наш субботник покажем образцы настоящего коммунистического отношения к труду. Добрый час, товарищи! Вперед! Шагом! Уж! Осмотри! Четыре! Левый! Левый! Осмотри! Четыре!
6: Братишка, запивай!
16: Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело.
6: Правый мячок вперед! Марш!

0: Так день за днем продолжалась борьба народа за новую жизнь. И в первых рядах борцов революции, как всегда, шли коммунисты. Даже ночью председатель уездного комитета партии не уходит из своего кабинета. Он сидит за столом, тяжело опустив голову на руки. Сказалось напряжение последних дней. В кабинет входит братишка, усталый, осунувшийся. Увидев, что председатель спит, он осторожно направляется к столу и уменьшает огонь в лампе.
1: Что такое? Кто тут?
2: Я.
1: Ах, это ты. Зачем огонь-то уменьшил? Вот надоел.
2: Сам надоел. Ты устал. Ложись, отдохни.
1: Но я сказал, что я не лягу. Давай бумаги.
0: В дверях появляется измученный, бледный Раевич и устало опускается на первый попавшийся стул.
1: Что скажешь, товарищ Раевич?
2: Ты чего такой кислый?
1: Может, возвратный тиф?
3: Возможно. И к тому же замучил меня здравотдел.
1: А у Загорецкого обратно было. Он здравотдел замучил. Зачем-нибудь пришел?
3: Конечно. Конечно. По срочному делу пришел.
1: Ну так давай говори покороче, потому что время позднее, меня еще работа ждет.
3: Забыл.
1: Че забыл-то?
3: Зачем пришел?
1: Вот беда.
3: Забыл, глупая голова.
1: Вот что, товарищ Раевич, ты поди выспись, а утром вспомнишь. Это бывает от усталости.
3: Когда-то Бебель сказал, чем я провинился перед пролетариатом, что меня буржуазия хвалит.
1: А вот Ленина не хвалит.
3: Нет,
1: не хвалит.
3: Да. Когда я был в Париже, там на Плас д'Итали, не помню. А, да, да, а потом демонстрации, демонстрации. Жорес, алло.

0: Vos bataillons marchons, marchons qu'un sang impur.
1: Товарищ Раевич, что с ним делать?
0: Есть и среди коммунистов жирондисты. Есть, есть. Их засылают враги и будут засылать.
1: За ними глаз
0: нужен, глаз. Опаснейший народ. Маски, маски. Долой маски. Долой.
1: Братишка, стул. Есть стул. Садись. Тоже.
2: Что?
1: Ну, садись.
2: Что случилось?
3: Эх, брат, видно, не отделался ты от тифа-то еще.
2: Опять болтал?
3: Да.
2: Сознание теряется. Второй раз сегодня. На докладе перед заводской аудиторией с русского языка на французский съехал. Вот положение.
3: Подлечиться надо?
2: Нет, где же.
3: Хороший ты работник, товарищ Раевич. Побереги себя.
2: С русского на французское, а?
1: Таких, как ты, мы любим и уважаем.
3: Завтра же подыщу тебе заместителя. И по здравотделу подыщу.
0: Вот, наконец-то! Ты же напомнил мне о цели моего прихода. Насчет заместителя мне. Как можно скорее подыщи его. Только, ты понимаешь, доброкачественного. Мне необходимо передать ему весь объем моей работы, пока я окончательно не свалился.
3: Понимаю, друг, все понимаю. Вот. Не беспокойся. А сейчас поди выспись хорошенько.
2: Да, заместителя, да. Да, я пойду. Пойду.
0: А долго они, враги, будут еще подкапываться под нас изнутри, извне. Как сказал Ленин, мы шагаем под непрерывным огнем неприятеля. А революция устоит. Устоит. Это история. Корни железные.
3: Здорово.
0: Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской.
3: Скажи курьеру, чтобы следом за ним шел и до самого дома довел.
1: Есть сказать курьеру, что до самого дома.
4: Проводив Раевича, братишка возвращается вместе с редактором.
1: Совсем запарился старик. Да еще тиф, понимаешь.
5: Плохо с Раевичем. Надо что-то предпринять.
3: Лечить надо, лечить.
5: Нужен специалист. Надо попросить губком, губернский город. Там должен быть специалист. Завтра утром созвонись непременно.
3: Почему завтра? Я могу это сделать и сейчас.
1: Конечно, звони сейчас. И скажи, чтобы немедленно прислали сюда спеца.
3: Дайте-ка губком. Губком прошу. Губком прошу, что вы? Оглохли, что? Что такое? Не работает? Как так? Загородная линия не работает? Да ведь недавно же чинили. Буря? Что такое? Неужели от бури?
1: Да какая буря? Баллов 3, не больше.
3: Тут что-то не так. Что-то неладное.
5: Странно. Очень странно.
3: Да.
5: А что же будем делать с Раевичем?
3: Товарища Раевича надо будет отправить в губком. Другого выхода не вижу.
5: Завернем его в теплую шубу, положим в сани.
1: И полный ход вперед. К утру наверняка будет на месте.
4: Внезапно в кабинет вбегает продразверстник.
6: Ключевский! Волости комитет бедноты порубили!
3: Что?
6: Я, кажись, один спасся.
3: Давно это случилось?
6: Сегодня, часа 4 тому назад, кулаки, командует ими сын помещика Орлова. Офицер, знаешь, прятались они в церкви, мучили нас, а...
1: Ой, Максимыч, ну, духу, давай сюда.
6: Не хватает.
5: Обопрись от меня, Максимыч.
3: Отведите в комендатуру, пускай передохнет товарищ.
6: Как бы сюда не нагрянули.
7: Пойдем.
5: Держись.
7: Пойдем. Пойдем, Максимыч.
5: Теперь понятно, почему телефон не работает. В 20 верстах от города Действительно, как бы сюда ни нагрянули.
3: В 20 верстах от города. Надо послать конный отряд и накрыть до рассвета.
5: Правильно.
4: Возвратившийся братишка внимательно слушает председателя.
3: Ну вот беда. В отряде нет комиссара, болен. А операция не только боевая, но и политическая. Может быть, придется даже с населением поговорить.
5: А командир кто?
3: Командир там из военнопленных, мадьяр. Парень-то свой, да только вот плохо говорит по-русски. Да и к тому же горячище. Кого бы это...
0: Пошли кто? Меня.
3: Нет, нет, братишка, ты здесь нужен. Ты здесь. Вот что, товарищ редактор, поедешь ты. Наконец сидишь неплохо и с народом тоже поговорить умеешь.
0: А с женоделом что будет? Мне юбку одеть, да тебя заменить.
5: Давайте не дискуссировать. Минута дорога. Нужно предупредить налет на город. Давай удостоверение.
3: Хорошо. По дороге забеги в военкомат. Это на подпись к военкому.
5: Слушай.
3: Заодно информируй его и срочно направь его ко мне.
5: Понятно.
3: Ну, будь здорова. Только прошу тебя, не зарывайся. Не зарывайся.
5: Ну, ладно. Ладно. Братишка, до свидания.
6: Сестренка!
2: Ушла.
3: Братишка, срочно ко мне председателя ЧК.
0: Есть председателя ЧК.
3: Только не по телефону.
0: Не по телефону. Телефонистка может заподозрить.
3: А дело секретное. Ты вот что, пошли-ка лучше с Нарочным.
0: Есть посла с Нарочным.
3: Подожди, подожди. Распорядись от моего имени относительно Раевича. И потом передохни немного сам, допрыгаешься.
0: Да ты за меня не беспокойся. Ты за собой смотри. Я пошел.

0: Ночь на исходе. На стульях, укрывшись тулупом, спит председатель. От зарева пожара краснеет окно. В кабинет вихрем врывается братишка.
1: Вася! Вася! Вася!
2: Что?
1: Вставай! На лед! Да вставай, жену!
2: На лед?
1: Из Кучевской волости.
3: Постой, постой, как же так? Ведь мы же туда отряд посылали.
1: Провокация. Им из города свои по телефону сообщили. Они другой дорогой ворвались.
3: Понятно, понятно. А наш конный отряд? Что с редактором?
1: Неизвестно. Сейчас узнаю.
2: Постой. Что это горит?
1: Госпиталь на Садовой.
3: Ох ты, черт!
1: Нарочно подожгли, чтобы внимание отвлечь. Ближние караулы, должно, к пожару метнулись, а банды и воспользовались.
2: Где они теперь?
1: На Капустной и на Маратовской задержались. Оттуда пальба идет.
3: Так, значит, до ЧК добираются.
1: Ну да. Я пойду подтяну ребят.
3: Хорошо.
2: Дайте комендатуру.
3: Комендатуру живо! Говорит председателю кома. Что такое? Провод не работает. Товарищ Чуркин! Товарищ Чуркин!
4: Здесь.
3: Приготовить тачанку с пулеметом. В раз.
4: Есть.
2: Пожарную команду.
3: Ага. Пожарная команда? Говорит председателю кома. Да. Ага. Смотрите в другом месте. Может загореться. Да? Не зевать?
4: Товарищ председатель, ваше приказание выполнено.
3: Хорошо. Что это за народ на улице?
4: А это рабочие из текстильной. Оружия на всех не хватает.
3: Всех, кто без оружия, на пожар, больных спасать.
4: Есть.
3: Председатели ЧК. Быстро, председатели ЧК. Вот ты черт. Провод не работает.
2: Слушаю. Слушаю.
3: Ага, здорово, военком. Да. Да-да, коммунистический отряд подтягиваем. Направление? Это скажу позднее. Понятно? Будь здоров.
1: Вась, я здесь.
2: Так вот что, где секретные бумаги?
1: Вот тут, под тельняшкой.
3: Да не под тельняшкой, нужно передать их Попову. И потом распорядить ящик с документами внести сюда.
1: Есть, передать бумаги Попову и ящик принести.
3: Товарищ Чуркин!
4: Здесь.
3: Попова ко мне. Командиры коммунистического отряда, как только появится.
4: Слушаю.
0: Чуркин выбегает, сталкиваясь в дверях с командиром.
4: Я здесь.
3: Товарищ командир, звонил сейчас военком. Он выступает с уланскими казармами. Отряд ЧК задержит банду на Маратовской, а тебе отдаю приказ задержать ее со стороны Москательной и Люксембургской. Понятно?
4: Ясно.
3: Отряд наш в сборе?
4: В сборе. И надо спешить, пока свет от пожара, чтоб пулеметом цель была.
3: Хорошо. Учти, что на одной пулеметной тачанке поеду я.
4: Ясно.
1: Ваш командир! Беляки по переулкам прямо на нас прут!
4: А ты что? Что ты панику наводишь? Они на нас, а мы на них. Ясно?
1: Ясно.
4: Я пошел.
3: Хорошо, иди.
2: Дайте-ка Попова.
3: По внутреннему Попову прошу.
1: Я здесь.
3: А я тебе по телефону разыскаю. Вот что, товарищ Попов, ты как мой заместитель остаешься здесь. Под твою ответственность дом и все прочее.
1: Вот тебе на. Я, может быть, тоже в бой хочу.
3: Ну, мало ли что хочешь, мало ли что хочешь.
1: Василий.
3: Постой, постой, постой. Я поеду на тачанке с пулеметом и в нужную минуту поддержу товарища огоньком. Понятно? Не забудь подложить патрон под ящик с документами и в случае чего прямо на воздух.
5: Да понятно, что тут уковать.
1: Председатель, тачанка готова.
2: Хорошо.
1: Попов, на, возьми бумаги. Ну, председатель, едем.
5: Слушай, братишка, тебе бы лучше остаться, а я за место тебя. Ну, куда ты на деревяшке?
1: Да я ж не пешком, я ж на тачанке барином поеду.
3: Будь здоров, держись до конца.
5: Есть. До свидания, братишка.
1: До свидания, Степан.
5: Смотри, береги Василия.
1: Есть.
3: Ну, братишка, вспомни, Царицын. Дай жару!
1: Есть! Дать жару!

0: На улице города идет тяжелый кровопролитный бой. В кабинете председателя УКОМа Попов с винтовкой в руках ведет наблюдение из окна. Вбегает красноармеец Чуркин.
1: Товарищ Попов! Товарищ Попов!
2: Ну что ты?
1: Берданки нашлись.
2: Много?
1: Два воза.
2: Где же?
1: В военкомате, у завхоза Ибрагимова. Недаром его подлеца расстреляли.
2: Так раздай рабочим.
1: Да раздавать-то нечего. Все сами расхватали. Ой, заморился.
2: Ну а что в военкомате слышно?
1: Беляки окрепли, завалом задержались, а к ним еще подмога привалила.
2: Ничего, теперь и у нас подмога. Берданки, они хоть и старые, а все лучше, чем ничего.
1: Ну и ноченька. Ой!
2: Ты что, Чуркин?
1: Внутри что-то порвалось, лопнуло.
2: От страху?
1: Ну, тоже скажут от страху. От натуги!
3: То-то, браток. Через полчасика не то еще будет. И отступать не придется. За свое дело деремся. До последнего держись.
1: Ну что ж, помрем, коли их сила возьмет. Только вот неохота к белякам попадать.
2: А я не попаду. У меня, брат, тут все наготове. Чуть что, беляков в дом напущу и на воздух.
1: И я с тобой. Кабы не этот вал, да подмога, ну и помяли б мы белякам бока.
2: Ежели б наша кавалерия подоспела, не помог бы белякам и вал. Кто это?
1: Председатель ЧК.
4: Председателя нет?
2: Да нет, он там с братишкой.
4: Ах, черт, ну-ка, налей немножко Попову водички.
2: На.
4: Вот так. Вот, спасибо. Попов, передашь председателю, что решили с военкомом, начинаем обход. Через рощу, по церковной улице, часть отряда через Матвеевский проходной двор. Передашь, через полчаса атакуем.
2: Давай.
1: Что это?
2: Что? Пуля. Шальная. Стекло пробило.
1: Кто это по площади скачет, а?
2: Это военком Макухин караулы подтягивает.
1: Товарищ Попов, беляки по Нагорной обходят!
2: И тиши, молчи! Ничего!
1: Глядите-ка! Наши поднялись!
2: Ох, железнодорожники пошли!
1: Ох, ну этим покажу!
2: Ох, ты смотри, что делает Чуркин!
1: Ой, молодцы!
0: В кабинет медленно входят несколько красноармейцев. Они несут на руках безжизненное тело председателя УКОМа.
2: Сюда несите. Кладите на стол. Осторожнее. Чуркин, помоги.
0: Вводят под руки раненого братишку с забинтованной головой.
1: Браток, братишка, дай-ка помогу. Ну, садись. Что с тобой, а?
5: Вась, очнись.
1: Бой идет!
0: Братишка приник к груди боевого товарища.
5: Сердце не слыхать. В ушах гудит. Попов, послушай ты, может, он в беспамятстве.
6: Помер.
0: Попов покрывает тело председателя красным знаменем. Молча смотрят они на своего боевого друга.

0: Кто бежит? Наш аль белый?
1: Беляки бегут!
2: Ой, братишка, беляки бегут!
1: Конный отряд прибыл с Ключевской! С ним редакторша!
3: С карабином в руке стремительно вбегает редактор.
4: Товарищ редактор, председатель-то нашего.
5: Товарищ Василий, что же это ты, друг милый, не дождался победы?

0: Залитая солнцем большая комната. Редакция областной газеты. В эту комнату выходят кабинеты редактора газеты Ковалева, его заместителя Пальчикова, ответственного секретаря газеты Галецкого. Где-то поблизости работает и лицсотрудник отдела писем Володя Михно. Технический секретарь Тамара Николаевна и Катя, курьер, она же и библиотекарь, ведут свой немудреный женский разговор.
1: Духотище! Я одурела совершенно.
2: К вечеру обещали поставить вентилятор.
1: Я умру до вечера. Вот возьму, выбегу сейчас на Волгу и плюхнусь в нее прямо в сарафанчик.
3: Данные здравотдела у вас?
2: Да.
0: Появляется редактор газеты Ковалев.
3: Должен с грустью заметить, что записку по делу горздравотдела вы составили не слишком искусно. Можно было бы и получше, принимая во внимание ваш стаж и квалификацию.
2: Это комплимент, Алексей Георгиевич.
3: Указание. Через 20 минут я отправляюсь на аэродром. Все, что я просил вас подготовить, положите в эту папку.
2: Хорошо.
0: Ковалев уходит.
1: Дина Козлова длинную юбку себе сшила. Не собираетесь?
2: Это для уродиков, Катя, кому похвастать нечем.
1: Вам-то 35 не дашь.
0: В комнату входит Володя Михно.
4: Прошу простить, но я забыл вам передать этот пакет.
2: Что это такое?
4: Суповая кость. Я ее выпросил у моей строптивой соседки. Надеюсь, ваш пес останется ею доволен. Я говорю и о соседке, и о ее кости одновременно.
5: Школ директора завода мне не звонил?
2: Нет.
0: Появился заместитель редактора Пальчиков Лаврентий Егорыч.
5: Какая симпатичная кость. Сейчас же уберите ее, а то у меня разыграется аппетит. А почему вы здесь постоянно торчите, товарищ Михно?
4: Я люблю Тамару Николаевну.
5: Ей-бог?
4: Да.
5: А что ж нам теперь делать?
4: Я хочу, чтобы вы это знали, она ваша секретарша.
5: Вы странный юноша.
4: Да, это единственное спасение, быть странным.
5: Смотри-ка, спрячь ты кость. Он вам ее подарил?
1: У Тамары Николаевны собака.
5: Да.
1: Замечательный пес, Мефисто.
0: Пальчиков и Тамара Николаевна остаются одни.
5: Скажите, Мефисто, значит, вы и животных любите?
2: В том числе и животных.
5: А за этого юного молодого человека из отдела писем замуж собрались?
2: Ну, где уж там 12 лет разницы.
5: А пустяки, даже модно говорят. Завтра утром поедете со мной на Красный Октябрь, будете стенографировать заседание ЦК-ового комитета.
2: Хорошо.
0: К столу ушедшей Тамары Николаевны подходит Ковалев, берет оставленную для него папку с бумагами.
3: Вполне.
5: Скажешь что-нибудь напутственно?
3: Я уезжаю в Москву на неделю.
5: Ну?
3: Это важная поездка. Полагаю, что от нее зависит многое. И не для меня одного. Ну, а об этом после. Борисов нежится в Паланге. Ты мой заместитель и, следовательно, без меня главный редактор. Меня это беспокоит.
5: Меня тоже.
3: Постарайся в мое отсутствие быть умником. Я прошу тебя.
5: О чем, собственно, речь? Я не понимаю.
3: Я не первый раз оставляю на тебя газеты. У меня печальный опыт. После твоих недельных правлений вокруг стоит шум. Вот каждый раз по приезде мне приходится воцарять здесь тишину. Мне это прискучило.
5: Жаль, ужасно жаль, Алешка, что я такой сякой. Но что-то, наверное, во мне все-таки есть, если ты уже 20 лет без меня жить не можешь.
3: Предположи, что я тебя люблю.
5: Серьезно? В таком случае давай немедля умерим перепечатки из центральной...
3: Ну что ты хочешь, безумец? Мы и так уже всех ожесточили против себя. Наш прекраснейший предисполкома Ярцев почти руки не подает.
5: Вот видишь, почти победа.
3: Соблюдай мое отсутствие, хотя бы статус-кво, подлец.
5: Ладно, хватит, ты уже опаздываешь.
3: Я не хотел бы, приехав, застать тут черти что. Повторяю. Моя поездка крайне серьезная. Речь идет о возможном моем переводе. Ну, неестественно, в таком случае, от военных.
5: Уймись, Алеша, надоело за тобой всюду следовать.
3: Да, и в Москву надоело.
5: Удар грома.
3: Как здоровье, Инны?
5: Спасибо, хорошо.
3: Я давно не был у вас. Объясни ей, зайти времени не хватало. И если сочтешь нужным... Сообщи о нашем разговоре. Все, будь умником.
0: Ковалев проходит мимо входящей в комнату Тамары Николаевны.
5: Ну-с, вот мы и осиротели.
2: Ваш друг и наш редактор забавный человек.
5: Забавный? Почему?
2: Единственный в редакции, кто не пытался за мной ухаживать.
5: Я тоже не пытался.
2: Вы другое дело, вам это решительно не нужно.
5: А ему нужно.
2: Ну, может, хоть это бы немножко его развеселило.
5: Вы правы. Невеселые люди подозрительны.
2: А ваш друг? Он действительно ваш друг.
5: Несомненно. Мы 20 лет работаем вместе. Сначала в Саратове, потом в Перми. Так сказать, всюду ему сопутствую. Иду, так сказать, по пятам.
2: А почему идете?
5: Мы отчаянно дружили в молодости. Иступленная дружба самого высокого накала. А нынче у кого-то из нас изменился характер. Вот только не пойму, у кого. Можно я у вас из коробочки Монпансье возьму?
2: Любите сладкое?
5: Но пива больше. Ну-с, дайте-ка мне материалы по строительству моста.
2: Утром еще два любопытных документа прислали.
5: Неправедные дела.
2: Увы.
5: Обрушиться надо. А где Кото?
2: В буфет удалилась.
5: Забавное существо. Осенью опять будет в институт подавать.
2: Ей нравится в редакции.
5: А вам?
2: Я всегда делаю то, что мне нравится.
5: Невероятно. Как это вам удается?
2: Должность небольшая.
5: Ого, язва.
2: Нет.
5: Да. А вам известно, что Баранов на своей секретарше женился?
2: Витя, вы бы меня хоть в кино пригласили.
5: Ой, я не люблю его. Ведь кого-то выслеживают, догоняют, кого-то бегут. По улице погулять, и то разнообразно.
2: Ну, погулять бы повели.
5: Нельзя. У моей жены бабушка-калмычка была. Ревнивый народ. Попадет еще. А? Полным-полно обмана, Тамара Николаевна. Нет, обрушиться просто необходимо. Давайте-ка не отложим это в долгий ящик.
2: Давайте. Вы вчера многое подчеркнули здесь карандашом. Я сделала для вас выписки.
5: Мысли мои читаете. Умная вы женщина. Не зря вас любит этот Михно из отдела писем. Смотрите, легок на помине, а? Да чего же, говорю, легки вы на помине, товарищ Михно. Ладно, пойду к себе в кабинет.
4: Я вам принес любопытное письмо, Лаврентий Егорыч. Если оно вас заинтересует, известите. Тамара Николаевна, вот билет в цирк на сегодня. Начало в 7:30.
2: Ну, я не знаю, смогу ли, Володечка.
4: Вы придете в цирк, Тамара Николаевна.
0: Володя уходит.
5: Когда Шекспир в Гамлете умертвил своих героев, он оставил в живых принца Фортенбраса. Это был веселый, предприимчивый молодой человек.
2: У Михно в Астрахани мама живет. И представьте, он дважды в день отправляет ей письма. Одно утром, другое вечером.
5: А ну, погодите-ка. Это интересно. 20 лет назад у нас в Калинове на месте бывшей городской свалки были посажены мичуринские сады. Теперь участки плодоносящих садов передаются под строительство гаражей. Так, например, председатель горосполкома товарищ Балаба подписал документ, по которому кооперативу «Сигнал» дано право вырубить под площадки для личных гаражей деревья и кустарники, посаженные студентами и преподавателями лесного техникума. Кто в состоянии подсчитать моральный ущерб, нанесенный этим актом воспитания будущих специалистов? Как?
2: Заслуживает полного внимания.
5: А, звоните, Михно.
2: Володя, вас Лаврентий Егорович зовет.
5: Калинов, вы бывали там?
2: Да, приходилось, но до строительства. Славный городок, но уж очень был дряхленький. Вот справа по Волге, помнится, красивейшая сосновая роща стояла.
4: Я вас слушаю, Лаврентий Егорыч. Что вы скажете о письме, Михно? Из 10 полученных сегодня я выбрал для вас одно. Это.
5: Я рад, что у вас в редакции оказался еще один прозорливец. Так вот, товарищ Михно, этим делом необходимо заняться. Завтра утренние ракеты отправляйтесь в Калинов. Повстречайтесь с автором письма
6: И не то эти шустрики вырубят вокруг нас все леса и рощи. Ну, в общем, выясните все это дело на месте.
4: Ну, надо лишь ждать утра. Я мог бы отправиться в Калинах вечерней ракетой.
6: Ну, я не хочу лишать вас удовольствия посетить цирк нынче вечером.
4: Чрезвычайно трогательная забота о своей секретарше. Но я предпочел бы отправиться в Калинах сегодня. Тамара Николаевна, отдайте мне ваш билет. Я эгоист, мне было бы больно узнать, что вы посетили представление без меня.
2: Володенька, вы с каждой минутой мне нравитесь все больше и больше.
4: То ли еще будет. Я вернусь послезавтра утром.
6: Этим делом мы будем заниматься серьезно, не надо торопиться, я даю на этом пару суток.
4: А мне хватит одного дня. У меня в воскресенье репетиция КВН.
6: Что такое?
4: Ну, видите ли, я капитан КВН, и без меня репетиции, естественно, состояться не может.
6: Вы что, одурели, Микно? Вас посылают в служебную командировку. Какие к дьяволу могут быть КВН?
4: Ну, мне казалось, Лаврентий
6: Егорович... Да вы опомнились!
4: Я свалял дурака.
6: Ладно, ступайте.
4: Кстати, Лаврентий Егорович, прочтя письмо, я связался по телефону с Калиновским горсоветом.
6: Ну и что?
4: Они мне сообщили, что вопрос о вырубке леса согласован с облисполкомом.
6: Смотри-ка, лично с Ярцевым согласован?
4: Видимо.
6: Откуда у нас появилось это чудовищное изображение курицы?
2: Мариинская птицеферма прислала в подарок.
6: Пес с ней пусть стоит. Примечательно все-таки. Вот что, товарищ Михнов, вопрос о вашей поездке мы решим несколько позднее.
4: Я понял. Пусть билет в цирк пока что побудет у вас, Тамара Николаевна.
0: Володя Михно, не торопясь, уходит.
6: Черт возьми, такая жара. Поставит вас когда-нибудь вентилятор?
2: Лаврентий Егорыч, мне ужасно не хочется идти в цирк сегодня вечером.
0: Пальчиков перечитывает письмо, которое принес Володе Михну.
2: Перед Володей неудобно. Отправьте его лучше в Калина.
6: Вы все-таки личность.
2: Конечно. Обрушиться-то просто необходимо.
6: Вам легко тут рассуждать.
2: Ну почему на вас страшит этот Ярцев?
6: Меня никто не страшит.
2: Да? Володя! Вас Лаврентий Егорыч зовет.
6: Что мне с вами делать?
2: Это мы выясним позже.
4: Я вас слушаю.
0: Тамара молча возвращает ему билет в цирк.
4: Вот беда-то. Значит, еду.
0: Дом Пальчикова на окраине города. На веранде с вязанием в руках сидит Инна Сергеевна, жена Пальчикова. В стороне, погрузившись в чтение, сидит Степан, сын Пальчиковых. Входит Лаврентий Егорыч.
7: Белла чудесные георгины купила. Я поставила тебе в кабинет.
6: Почему ты дома? Вот что загадочно.
7: Да, обидно. В репетиционной комнате внезапно ремонт, а все остальные помещения заняты оказались. Пришлось отпустить моих девочек.
6: Ладно, пусть не попляшут. У меня в редакции тоже эпизодик. Лебедев пират. Так ловко статью перекроил. Три абзаца вписал, две фразы выбросил. Получился совершенно противоположный смысл.
7: Да. Обидно. Сегодня репетиция сорвалась. В четверг ответственное выступление. У меня два срочных ввода.
0: Слышится смех дочери Пальчиковых Беллы и ее жениха Димы.
6: Как ты думаешь, они поженятся? Представь себе, сегодня вхожу, они стоят и целуются. Это несмотря на присутствие Степана.
7: Ну уж, присутствие.
6: Не, но они все-таки целовали.
7: Как будто мы не целовались. Вспомни, 20 лет назад.
6: Кстати, Шнейдер не появлялся?
7: Не приходил твой Шнейдер.
0: Инна Сергеевна уходит. Лаврентий Егорыч отрывает сына от книги.
6: Как же все-таки дела?
8: А где Шнейдер?
6: Не знаю.
0: Лаврентий Егорыч подходит к телефону, набирает номер.
6: Тамара Николаевна, это я. Что наш милый Михно? Не передавал никаких признаков жизни Нискалинова? Да все-таки уже 3 дня прошло. Что поделаю? Да кормят меня. А вы? Ах, кормите мефистов. Чудесное совпадение. Они меня, а вы его. Ну, ладно. Ну, до завтра. Странная в сущности женщина. Собаки, коты, канарейки. Все это кончится трагично.
8: Что?
6: Коты сожрут канареек.
8: Ты думаешь, почему ты ущипнул меня?
6: Захотелось.
1: Идет твой Шнейдер.
6: А, наконец-то.
0: Появляется Борис Исаевич Шнейдер, полный седой мужчина, возраст далеко за 50.
6: Привет, любезная калмычка.
1: Чаю налить?
6: Минимальную порцию. Чем недоволен? Старость подходит.
1: Честно, я подогрею.
6: Как тебе эта жара нравится? Имел 15 вызовов. Народ переносит жару удивительно нестойко. Возле универмага зарегистрирован солнечный удар. Ну-ка, примерь-ка.
0: Протягивает пальчиком кеды.
6: Шикарная вещь. По-моему, ничего себе. Ну-ка. Чехословацкое изделие. Ну, Боря, а? Наслаждение. Не жмет? Как в раю. Боря, ты благородная личность.
0: Шнейдер достал из своего огромного портфеля велосипедный звонок, подходит к Степану, звонит над самым его ухом.
8: Борис Исаевич, наконец-то!
6: На такой подойдет.
8: Экстра! Люкс!
6: Хорошо.
8: Пойду приложу к велосипеду, а затем покажу.
6: Ну, как в редакции. Все еще главенствую.
8: Ты не выкини там опять чего-нибудь.
6: Ну, сел уж мне, Боречка. Я совсем смирный стал. Это секретарша толкает меня на различные храбрые поступки. Интересная особа. Обожает животных. Собака у нее мефисто.
8: Мефисто?
6: Представь.
0: Инна приносит Шнейдеру свежий чай.
6: Белый с ним ушли?
1: На кухне. Выясняют отношения.
6: Ой, счастливые ее. Да, поднадоели они порядком.
1: В субботу я свободна. Не прогуляться ли на ракете? И ребят возьмем.
6: Вообще-то, Дима, отличный парень. Но вот выиграл москвич и как-то ожесточился.
1: Я предложила покататься в субботу на ракете, Лаврик. Ты не хочешь?
6: Ну, почему же не хочу? Я очень хочу, но я занят.
1: Футбол?
6: Он. Тренировка, видишь ли. Ну, в воскресенье с Федоровкой играю.
1: Ты же обещал.
6: Ну, последний раз. 2-3 игры и все. Клянусь.
1: Тебе 45. В этом возрасте никто не играет в футбол.
6: А я уникум.
1: Замредактор областной газеты. И с какими-то мальчишками каждое воскресенье гоняешь мяч по полю.
6: Иночка, но у Федора надо выиграть. За ответственнейший игрок,
1: Злосчастный старик оденет рваные бутсы и ужас.
6: Какого черта? Я вовсе не злосчастный старик.
1: Удивляюсь, как Алеша терпит это. На его месте я бы немедленно убрал тебя из газеты. Весь город смеется. Хоть на развод подавать.
6: Нет, развод сильно усложнил бы дело. Но, положим, детей мы поделим. Одного тебе, другого мне. А куда мы денем Шнейдера? Кому мы отдадим его? Вернее, кого из нас он выберет?
8: Нет, вообще, разводиться с Инной чистое безумие. Да. Я не рекомендую.
6: Прислушаемся к потерпевшим. Тем более, что в свои 42 ты сохранила некоторую привлекательность. Его я то и дело слышу. Ваша жена прелесть, передайте привет вашей очаровательной жене. Ты что, действительно такая прелесть?
8: Конечно.
1: Спасибо, Боря.
8: Отец, а где у тебя отвертка? У меня тут осложнение со звонком.
6: Иду на помощь.
8: не права. Лаврик замечательный игрок. Ну, а затем, мне кажется, это его все-таки очень стимулирует.
7: Аннушка ходит к тебе убирать комнату?
8: Через день. Замечательная старуха.
7: По-моему, ты опять пополнил, Боря. Я дам тебе чудесную диету.
8: А, диета чушь. Хочешь быть здоровым, живи нормально, нормально. Вот и все. Впрочем, кто же теперь живет нормально? Между тем, видел тебя сегодня во сне. Ты сидела на крылечке и звала меня пить молоко. Точь-в-точь, как тогда, 23 года назад.
7: Вообще все так сложно стало, Боря. Знаешь, просила у директора Дворца культуры дополнительно 200 рублей на декорацию. Не дал.
4: Прошу извинить.
0: Входит Володя Михно.
4: Лаврентий Егорыч дома?
7: Сейчас позову.
9: Ага, Михно!
4: Вероятно, я мог бы дождаться утра, но мне почему-то не терпелось.
9: Отлично. Кстати, познакомьтесь, Владимир Михно. Несомненная личность. Пока заведует отделом писем. А это моя жена, Инна Сергеевна. Закончила Пермское балетное училище. Прелестно танцевала в Саратове и Перми. Между делом родила мне двух отличных деток и теперь вышла на пенсию. Сейчас руководит балетным кружком при Доме культуры. Конечная цель кружка – гастроли в Москве, Париже и, несомненно, Саратове.
7: Болтушка ты!
9: Отчасти. А это Шнайдер. Один из наилучших Шнайдеров. Исцеляет людей. Но свое избежание кривотолков должен вам объявить, что Борис Исаевич – первый муж моей жены. Да, но это было более 2 десятилетий тому назад. И теперь мы с ним оба, как равно пострадавших человека, преисполнились друг другу величайшего сочувствия.
7: Лаврик, помолчи. И не смешно все это.
9: Ты тоже так думаешь?
8: А чё же? Да. Конечно, смешно.
0: Проходят крайне возбужденные Белла и Дима.
10: Если так, ты никогда меня больше не увидишь. Никогда.
11: Ты прекрасна.
9: Удивительный юноша, того и гляди, станет моим зятем. Та, что его догоняла, моя бедная дочь.
10: Фонарь, фонарь приделан. Можете взглянуть на эту красоту?
7: Мы вас оставим, Лаврик?
9: Это был мой любимый, но крайне эфемерный сын, товарищ Михно. Иногда даже можно подумать, что его просто...

0: арестован?
1: Увы, но облсполком санкционировал вырубку леса. Всегда считал и сейчас считаю, что волноваться нет причин.
0: Это почему?
1: А я с детских лет был лишен иллюзий. Мир я вижу таким, каков он и есть, и вовсе не надеюсь на его внезапное исцеление. Радовать это не может, но и в истерику впадать, видимо, тоже не стоит. Лучше попытаемся спокойно и деловито вывести зло наружу. Черновик статьи, предупреждаю, звучит вполне резко. Я почти убежден, что материал не пойдет. И я пойму вас, Лаврентий Егорыч, ибо появление этой статьи окончательно поссорит нас с Ярцевым. Я удаляюсь уже позднее время. И я боюсь не успеть написать мое вечернее письмо маме.
2: Какой интерес. Что-то новенькое. Лишен иллюзий.
3: Набирает номер.
4: Тамара Николаевна, это снова я. Да, наш милый Михно вернулся. Вы знаете, все подтвердило, да, даже более того. Нет, мы до приезда Ковалева печатать не станем. Конечно, вы правы, он будет прочь. Что? А ведь вы змея. Змея-искусительница, Тамара Николаевна.
3: Входит Инна, останавливается, слушает.
4: Так я и не скрываю. Трус ваш, Лаврентий Егорыч, отчаянный не смельчак. Да. Ну, ладно. Хорошо. Что вы сейчас поделаете? Ах, варите еду для зверей? А что после этого они у вас поют? Ну. Нет, почему я не молчу? Хорошо. Спокойной ночи.
3: Замечает жену.
4: Представь себе, Тамара Николаевна готовит канарейкам какой-то особый салат.
5: Ты целыми вечерами болтаешь с ней по телефону? И раз уж так, не пригласить ли ее к нам в гости?
4: Ты полагаешь?
5: Нам просто будет любопытно взглянуть на женщину, которую ты так любишь. Что ты улыбаешься?
4: С тобой до удивления необременительно жить, Инесса. Не надо затрачивать никакой энергии. Скорее мираж, нежели жена.
5: Надеюсь, это тебя не печалит?
3: Инна Сергеевна уходит. Пальчиков берет статью Михно, садится в кресло, читает.
5: Ты смеешься?
4: Ловко пишет, а?

0: Редакция газеты. В комнате Тамара Николаевна и Катя Котова. Входит Пальчиков.
1: Всем привет, всем здрасте. Ковалев прилетел?
2: Да.
1: У себя?
2: Да нет, его срочно вызвали.
1: Ой, невыносимое жарище. Котова, вас жаждут видеть в отделе информации.
3: Ну вот, начинается.
1: Фух, устал, изнемог. Когда прилетел Ковалев?
2: 3 часа назад.
1: Беда.
2: Посмотрим. Вы-то где пропадали?
1: Сидел в президиуме на открытии молочного завода. Масса сведений о кефире, простокваше и варенце.
2: Я никогда не прощу себе, что втянула вас в эту историю со статьей.
1: Ой, вам нет названия.
2: Поставьте графин на стол. Вы пожилой человек, вам 45 уже. А вас все Лавриком зовут, вам не стыдно?
1: Стыдно, я в отчаянии.
2: Вы же старше Ковалева на 3 года. Вполне сами могли быть редактором. Во всяком случае, справлялись бы не хуже
1: что
2: его.
1: Что вы, замредактор, и то для меня много. Я типичный зав отделом. Хотя вообще-то я хотел бы быть диктатором. Да-да-да, диктатором. Это моя затаенная мечта. Вообще-то я человек железной воли. Вы бы меня на футбольном поле видели.
2: Довелось. Суетливо играете, Лаврентий Егорыч. В конце игры у вас даже гетра одна спустилась.
1: Некрасиво.
2: Да уж.
1: А как это вы на футбольном поле очутились?
2: Захотелось взглянуть, как мое начальство голы забивает.
1: Ну и что, увидели?
2: Не пришлось.

0: Зато наблюдала, как вы предупреждение от судьи получили.
1: Странно. Вообще-то я на поле корректный. А знаете, что, кстати, выяснилось? Оказывается, по вечерам я без вас жить не могу. Моя жена это приметила и приглашает вас чайку попить в воскресенье вечерком. Вы удивлены?
0: Чрезвычайно. Обычно меня не приглашают в семьи. Я не знаю почему, но не приглашают.
1: Оденьте на себя что-нибудь эдкое. Пусть все видят, какая вы у меня прелесть. Придет Ковалев, сообщите.
2: Тамара возвращается к своим занятиям. Появляется Галецкий с коробкой конфет.
0: Что это?
3: Конфетки.
0: Милый, не старайтесь. Я все знаю наперед.
3: Я отвергнут навеки?
0: Вероятно.
3: Интересно, почему?
0: Мой секрет.
3: Влюбились?
0: На это могу сказать точно, нет.
3: Прекрасно.
0: Вы так думаете?
3: Вы представляете, что мне сейчас объявила Тамара Николаевна? Никогда. Никаких надежд. Уж не обратит ли мне в таком случае свой взор на вас, Катикотова? Ведь как-никак десятка за вами.
4: Хоть бы вы скорее на ком-нибудь женились, Игорь Петрович.
3: А зачем? У меня мама и две сестры. Я накормлен, все постирано, все выглажено.
4: Вас послушать страшно делает.
3: Ну почему? Я еще очень хороший человек. Но подумаю иногда, боже... Каким я под лицом буду в старости?
2: Входит Пальчиков.
1: Ты видел, Ковалев?
3: Его вызвал Ярцев.
1: Началось.
3: Как только Ковалев возник в редакции, ему позвонил Ярцев, попросил приехать в облсполком. Ковалев взял вчерашний номер и прочел статью Михно.
1: Ну и что? Что он сказал?
3: Он сказал, ну все.
1: Ну все! Замечательно!
3: На твоем месте я бы не шутил
1: сейчас.
3: А счастье,
1: он на моем месте не ты, а я.
0: Давно бы так.
3: Не подстрекайте, Тамарочка, нашего друга на новые необдуманные акции. Надеюсь, ты помнишь, что я не рекомендовал тебе печатать статью Михно.
1: Вовремя напоминаешь.
4: А по-моему, Лаврентий Егорыч хорошо поступил. Мы очень болеем за вас, честное слово, мы ужасно болеем.
3: Ну вот, все и утряслось. Массы за тебя, ликуй.
2: Вошел Ковалев.
1: Здорово!
5: Здравствуй, Лаврик. Что же ты, Лаврушенька, меня-то не дождался? На молочный завод укатил, в президиуме решил укрыться.
1: Пригласили, там митинг был.
5: Ну-ну. Послезавтра с Федоровкой играть.
1: Федоров.
5: Выиграть бы нужно.
2: Медленно оглядывает всех.
5: Не расходитесь. Потолкуем.
2: Ковалев проходит в свой кабинет.
3: Ласков, даже мил.
1: Это он страшен. Страшен, а не мил.
0: Уйти от греха в буфет, что ли? А ваши конфетки мы с Катенькой за чаем съедим.
3: Зря, зря ты проходишь мимо таких прелестей. Недоступность, кажется, не ее порог.
1: С лестницы тебя спустить, что ли?
3: Положил бы предел моим сомнениям. Меня ведь в Москву работать зовут, в «Известия».
1: Ну а чё ж ты не ей?
3: Страшусь остаться один. Кто мне там суп вкусный сварит? Я в семье младшенький. Знаешь, как меня тут лелеют?
2: Ковалев возвращается.
5: Где Михно?
3: Я позвоню ему.
5: Отличная была поездка, Лаврик. Отличная.
1: Вот что, хватит темнить. Тебе не понравился материал Михно.
5: Сегодня назовешь уместным данную минуту. Ярцев в ярости.
1: Но ведь его фамилия в статье не упомянута.
6: Хитрость дикаря! Ты хоть меня не дурачь, Игорь! Вы отговаривали его от печатания статьи?
3: Каюсь. Недостаточно энергично.
1: Врет, отговаривал, но я его не послушался.
6: Стоит мне уехать, ты тут же ставишь газету под удар.
1: Ну, Леша, факты, приведенные в статье, не оспоримы.
6: Очень не убежден в этом. И вообще, мне этот юнец странен. Ни контактен, ни привычен. Кто?
1: То есть как это кто?
6: Решительно не поддается расшифровке. Почему он всегда улыбается? Опасный тип.
3: Просто его еще не трахнула жизнь, а вот трахнет и станет вполне приемлемым.
6: Вот тогда пусть и возвращается к нам в газету.
1: Я не понял тебя, Леша.
6: Единственный выход из создавшегося положения.
2: Появляется Михно, в руках у него клетка с канарейкой.
6: Где вы находились? В зоологическом магазине. Кеннеря покупал. Сегодня завезли отличный товар. Превосходные певчие птицы, Алексей Георгиевич.
7: Забавный деятель. И что же он у вас действительно поет?
6: Он запоет впоследствии. В данный момент он несколько взволнован. Видите, какой у него запуганный вид. Сначала его следует расположить к себе. Этим мы займемся впоследствии. А сейчас меня волнует иное. Подписанная вами статья произвела в облсполкоме весьма неблагоприятное впечатление. Стройка в Калинове крупнейшая в области. И ее общегосударственное значение таково, что газету в первую очередь должны волновать вопросы строительства. Строительства! Ваша статья уводит читателей в сторону от этой задачи. Кроме сего, в эпизоде с вырубкой леса вы, несомненно, сгустили краски.
3: Вы правы. Написать правду значит в какой-то мере сгустить краски. Однако в связи с нашим спором, Алексей Георгиевич, мне хотелось бы сослаться на Энгельса.
6: Какого Энгельса?
3: Если я не запамятовал Фридриха, который считал, что люди в своих отношениях с природой нередко совершают огромную ошибку. Предвидя только первые последствия своего вторжения в естественные процессы, они почему-то не учитывают вторые и третьи, которые часто уничтожают значение первых.
6: При чем тут Энгельс? Что вы городите, Михно? Повторяю, заботы и нужды строительства. Вот основное для нас мерило. А газетчик обязан найти и показать грандиозность и романтику поставленной цели.
3: Романтику? Мне бы чего-нибудь попроще.
6: Ваши словесные вывертки мало кого убедят, дорогой Михно. Организовывать газетные сенсации по мелочам, отрывая людей от их дела, занятие малопочтенное.
3: Видите ли, Алексей Георгиевич,
6: на мой взгляд, социализм слишком серьезное явление, чтобы строить его в обстановке аврала.
1: Алеша, в лесхозе Михно узнал, что вокруг Калинова за эти годы вырублены сотни гектаров великолепного леса. Корабельные сосны пустили под топор, только потому что строители не пожелали брать грунт в более отдаленном месте. Они решили, что это экономично для строительства. Но разве вырастет бор в наши дни?
6: Лес рубят там, где это целесообразно. А подменить государственный расчет прекраснодушными эмоциями нельзя. Обидно.
3: Я не всегда люблю вас, Алексей Георгиевич, не всегда. И это очень меня беспокоит.
2: Володя Михно берет клетку и уходит.
6: Ну, мне, конечно, нравится, как он меня дерзит. Удовлетворен?
1: Пожалуй, Алеша, пожалуй.
6: Строительство идет безубыточно. План выполняется с превышением. Придется газете признать статью ошибочный. Ты получишь выговор. Михно уволим с работы. Другого выхода сейчас.
1: В отношении Михно я не согласен. Ладно, поедем к первому. Пусть разберется.
6: Лаврик, пойми, любая конфликтная ситуация может помешать нам. Ты знаешь, о чем я говорю.
1: Невыносимая жарища. Поставят у нас когда-нибудь вентилятор.
6: Ты куда?
1: Повторяю, Михно прав, я не согласен.
6: Егорыч,
1: черта с два!
6: Лаврентий!
1: Все, я вышел из подчинения.
8: помалкиваете?
3: Откровенно? Раздумываю. Взвешиваю, к кому из вас примкнуть, что мне выгоднее.
8: Надоел ваш цинизм, Игорь.
3: Неужели говорить правду цинично? Не ожидал.
9: Вы где обедаете?
8: Где придется. У меня ведь ни жены, ни мамы, ни тетки.
9: В таком случае двинулись ко мне. У мамы нечто вроде пира.
2: Ковалев сидит в задумчивости.
9: О чем вы мечтаете, Алексей Георгиевич?
8: Он мне вдруг понравился.
9: Кто?
8: Михно.
9: Прекрасно.
8: Жалко, что уволил.
2: Ходит Михно с коробкой в руках, осматривается.
9: Вы что, Володя?
8: Вот, вентилятор достал. Ищу местечко, где бы водрузить его.
2: Дом Пальчикова. Инна Сергеевна, изысканно одетая, накрывает на веранде стол. Уходит в дом, и в это время появляется ее муж и Тамара Николаевна.

Рассказ Зощенко «Аристократка». Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы, не люблю баб, которые в шляпках. Если баба в шляпке, или чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. В свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился с ней во дворе на собрании. Лежу, стоит такая фря, чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, говорю, вы, гражданка, из какого номера?» «Я, говорит, из 7-го». «Пожалуйста, говорю, живите». И сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду к ней как лицо официальное, дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода, уборной, действует? «Да», отвечает, «действует». А сама кутается в байковый платок, не мур-мур больше, только глазами стрижет, и зуб во рте блестит. Походила к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую под руку и волочу еще щука. Чего сказать, не знаю. Перед народом совестно. Вот однажды она мне говорит, что у меня, говорит, все по улицам воете, аж голова закрутилась. Вы, говорит, как кавалер и у власти, сводили меня, например, в театр. Можно, говорю. А тут как раз на следующий день прислала Камичика билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька Слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, они разные, который мой внизу сидит, а который Васьки, наверное, на самой галерейке. Вот пошли мы с ней, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Здрасте, говорю, здрасте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит, а сама буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит, а на стойке блюда, на блюде пирожные. А этаким гусем, этаким буржуем нерезным вьюсь вокруг нее, предлагаю, дескать, если вам желательно скушать одно пирожное, не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вот тут подходит развратной походкой к блюду, цоп с кремом и жрет. А денег-то у меня кот наплакал. Самое большее, что на 3 пирожные. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег-то у меня с гулькин нос. Села она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул, но молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалеры не при деньгах. Я говорю, хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, комплимент напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного ли? Может, вытошнит? Нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. Она испужалась, открыла рот, в рте зуб блестит. А мне снова попало в ожжа под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я хозяину говорю, сколько с нас причитает за 3 скучные пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за 4 скучные пирожные столько-то. Как, говорю, 4, когда 4-е в блюде находится? Нет, говорит. Хотя она и в блюде находится, но надкус наем сделал и пальцами смят. Я говорю, как надкус? Помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нет. Я вывернул карманы. Всякое барахло, конечно,
на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал в обрез на 4 штуки. Зря мать честная спорила. Заплатил деньги, обращаюсь к даме. Докушать, если заплачено. А дама конфузится, стесняется докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, и я докушаю. И докушал, сволочь, на мои деньги. Сели мы в театр, насмотрели оперу и домой. А у дома она мне говорит своим буржуйским тоном. Это довольно, говорит, свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извини за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.

Все, что в нас хорошего бывает, молодостью люди называют. Пыл души, непримиримость в спорах, говорят, пройдут и очень скоро. Говорят, когда я старше буду, я горячность юности забуду, от тревог и от дорог устану. Говорят, я равнодушным стану, сделаюсь спокойным и солидным, безразличным к славе и к обидам. Буду звать гостей на чашку чая, от друзей врагов не отличая. Если правда может так случиться, лучше мне сегодня ж отступиться, лучше мне такого не дождаться, нынче ж в пропасть со скалы сорваться.

0: Так вот я считаю, у них все нормально. И юридически, и граждански.
1: Только не надо о гражданственности, а?
0: Хорошо. Даже биологически, если хочешь. Сейчас ускоренное развитие.
2: Акселерация, это точно.
1: Вот. Здесь скорее пубертальность.
3: Ну, кончайте, братцы, голова ведь пухнет.
1: Надо было в институт поступать, Павлуха.
3: Ты же знаешь, я не люблю этого. Зачем тебя мучить?
0: Возьмите социологию, официальные цифры, ну данные хотя бы института Гэллопа. Небывалое количество ранних браков.
1: Зато и небывалое количество ранних разводов. Развивается потребительское отношение к жизни. Вместо того, чтобы давать обществу, от него хотят только брать.
0: Ну, при чем здесь Валька и его любовь?
1: При чем, а при том. Мы наблюдаем роль любви в превращении человека в обезьяну.
4: Ну,
1: спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Был человек, работал, отлично учился, есть цель, есть способности. И хотя сидит на шее у матери, имеет еще двух сестер, все нормально. Но вдруг начинается любовь. И все летит к черту. Ах, люблю, и все, трава не расти. Любовь – центр мироздания, центр существования, а все остальное по боку.
2: Экзюпери отлично сказал. Любовь – одна любовь. Какой тупик.
5: Ну уж, Экзюпери не мог такого сказать.
1: Гроз – цена такой любви, которая заслоняет человеку весь свет. Не может. Самая распрекрасная возлюбленная заменить человеку весь мир. Ну не может.
0: Но и мир, как сказал поэт, не может ее заменить.
3: Ну хорошо. Вот я полтора куска в месяц имею. У нас в цеху одни девчонки. А кого любить-то? Кого? Где эта любовь-то? Любовь!
1: Да. И тысячи лет всякие недоумки воспевают людей, которые умирают от любви. Стреляются, бросаются с башен.
0: Это Шекспир и Пушкин, недоумки.
1: И вот льют над ними слезы, жалеют, плачут, стенают. Ах, Ромео и Джульетта. Кто там еще? Этот, Зухра Тахраили.
0: Карандашу опломб вечно заменял образование. Пожалуйста. Ромео и Джульетта. Тристан и Изольда. Дафнис и Хлоя. Зигфрид и Кримгильда. Кефал и Прокрида. Исаак и Ревека. Ганг и Брамапутра. Рашид и Зубейда. Лейла и Меджнур, Олеся и Васи, Абессалом и Этери.
6: Хватит. Потрясным бухом.
2: Тарапунька и Штецель.
7: Дайте сказать.
6: Подожди.
1: Насчет моего опломба и образования давайте не будем. Вам нравится? Пожалуйста. А по мне это только глупость. Я могу презирать человека, который распадается и гибнет от любви.
6: Ой, как бы я распалась и погибла.
1: Да, я могу еще понять, как какая-нибудь дура, у которой нет в жизни никаких интересов.
6: Это он про меня.
1: Жрет люминал от того, что ее не любит. Но кто из вас может представить умирающим от любви Эйнштейна, Гегеля, Ньютона?
2: Ну почему? Вот Эйнштейн, например. О-хо-хо-хо-хо-хо.
1: Да?
2: Да.
0: Ты путаешь рацию и эмоцию.
7: Ну дайте мне сказать.
1: Подожди. Да не бывает никаких ваших обезьяньих эмоций у разумного человека. Только дети живут чувствами. И нелепо в 20 лет бегать в коротких штанишках. Нам и без того прожужжали все уши, что мы инфантильны, безответственны, что нас ничего не интересует. Не о любви надо думать, а о деле. Дел много. Дел.
0: Суров ты был. Ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять.
1: А ну вас, бестолку.
0: А я вот где-то недавно прочел, что один старичок-француз гордился тем, что всю жизнь любил женщин, а больше ничего не делал. И вся жизнь на это ушла.
3: Ну, французы это вообще...
6: Ну, как будто у нас нет таких старичков.
1: Боже мой, ну что за охота повторять пошлости? У французов была Великая Революция. Коммуна.
2: Да-да.
1: У них в пантеоне лежат лучшие умы мира. А их все жуирами. Скажешь француз, уже улыбочка. Скажешь француженку, уже черт знает что.
7: Ну дайте мне
5: подожди,
7: сказать.
5: Подожди, к делу, ребята, к делу. Мы собрались помочь или болтать? Если стая, если десятый А что-то еще значит для Вальки.
1: Чем помочь? Чем? Надо поступать честно. А честные люди это делают не так.
0: Может, хватит обличать? На самом деле, как говорил Буратино, черепахи тротили, тут не ругаться, а тут помочь человеку надо.
2: Ну, что мы можем решить?
0: Как что?
2: Ну, наивные вы люди, честное слово.
5: Предлагаю.
2: Ну?
5: Собрать у Вальки деньги, снять ему комнату.
2: Вот предложение.
1: Разлетелись?
6: Да, ребят, пошли в кафе.
5: Стая.
4: Была стая. Мы были веселые и беспечные. Мы ржали и духарились с самого утра все уроки подряд, как я всегда мчался в школу. И мы никогда не расставались. Не успели вылететь на волю, как уже холодно. Уже неуютно нам. А что же дальше-то будет? Будем сидеть в теплых тапочках у телевизора и ругать своих детей за двойки. Будем приходить в школу по одному. Ну, по два, как приходят теперь бывшие десятиклассники через 10 лет. И не будем детьми, не будем жить чувствами, как призывает нас тому карандаш.
0: А чем мы тогда будем жить? Пищеварением?
4: Но оно, между прочим, тоже зависит от чувств. Мне страшно на вас смотреть. Человек влюбился, а мы устраиваем панихиду? Вместо того, чтобы устроить свадьбу? Ромео и Джульетта, да неужели мы хуже этих средневековых пацанов? Неужели мы не заслуживаем поэмы трагедии о нашей любви? Разве не так же стучат наши сердца? Разве не 36,6 в нашей крови?
6: Бухов, солнышко, правильно. Ну, конечно же, правильно, ребята.
0: Даю со стипендией 10-ку и предлагаю обмыть это дело сразу после сессии.
5: Правильно, я тоже дам.
6: И я дам.
7: Дайте мне сказать.
3: Подожди, я с получки 20 ре могу дать.
2: Ну, а я продам кое-какие пластинки.
5: У меня еще есть детская коляска.
2: Во. Детская коляска. Ну, ладно. Я пошел. Бред какой-то.
0: Так, с карандашом все ясно.
2: Да, да.
0: Ну, значит так. Валька должен пойти работать, перевестись на заочное, снять комнату. Я займусь комнатой.
7: Давай. Дайте сказать.
5: Подожди. Бухов, мы с тобой оргкомитет. Я составлю списки и соберу со всех.
2: Правильно. По-моему, ребят, главное это, чтобы хоть до конца института не заводить детей.
7: Вот! Вот это самое я и хотел сказать.
2: Ну, ладно.
8: Слава богу.
7: Ну, вот и славно, вот и поговорили.
6: Ну, так что, ребят, пошли в кафе?
5: Ага.
2: Пошли.
1: Ладно. Ладно. Я сказал, ладно. Если получу повышенную, если, буду давать Вальке 5 ре. Даже 7. Ежемесячно. Пусть женится. Пусть.

0: Ретро-клуб представляет радиопередачи прошлого столетия.
1: С первым ветром проснется компас. Александр Грин.

0: Август – месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все.
1: У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток-203.
0: Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость.
2: Шурка!
3: Ну, что там, Гонец?
2: Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями.
3: А ты узнал?
2: Про что?
3: Ну, как про что? Чей конверт?
2: Да. Не узнал.
3: Я думал, ты узнавать бегал.
2: А как узнаешь?
3: Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь?
4: Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные.
3: А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.
2: А может, он не понял?
3: Чего?
2: Сигналов?
3: Все понимают, а он неграмотный, значит. Да. Спросил бы, научили бы.
0: Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер.
3: А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все.
4: Еще чего?
2: Ген, давай я. Конечно. Я сбегаю за ним.
3: Ну, а что делать?
4: Сбить.
3: Все-таки мы не голубятники.
4: А я и не знал, что мы не голубятники.
2: Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное...
3: Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю...
5: Ну, а как его достанешь? Высотища-то...
2: А катапульта?
5: Помолчи.
4: Илька правильно говорит.
0: Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась.
3: Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно.
5: Ага, жить надоело. Заряженные выкатывать, да? Как сорвется, да как даст.
3: Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень.
6: Ладно.
3: Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну?
2: Я не боюсь.
3: Так, вот отсюда будем. Ладно, только отойдите, я наведу прицел.
2: Где?
3: Во, иди. Во, теперь можно.
4: Долетит?
3: О, конечно.
5: Скорее, а то кто-нибудь войдет.
3: Илька, дергай!
2: Огонь!
3: Есть! Падает!
0: Нить катапульты захлестнула нитку змея. Конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы.
4: Но я пошел за конвертом.
3: Лучше мы тоже с тобой.
4: Я один.
2: Ген, я с тобой, а?
4: Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой.
2: Да!
4: Это я тебе говорю!

0: белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал, драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал.
1: Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец.
0: Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.
2: Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу?
3: Не вижу. Ну и что? Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил. Извини, я же не знал.
4: Ой, ну перестань, обязательно что ли знать?
3: Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова.
4: Все равно погиб.
3: А может, еще можно починить?
4: Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется.
3: Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших.
4: Ваших? Значит, есть еще?
3: Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал.
4: Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?
3: Нет. Это мы сами сбили.
4: Зачем?
3: Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигнал есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше.
4: Я не думал, что есть еще. Думал, что я один.
3: Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники.
4: Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет.
3: Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. Трудно делать.
4: Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.
3: Ну, бумагу-то я достану, принесу.
4: Придешь? Сам, да?
3: Принесу. А можно?
4: Я адрес скажу, ты и запомни.
3: Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному.
4: Могу и один. А что? Я пришел ведь? У меня нитка.
3: Нитку надо смотать. Чего и пропадать зря? Я смотаю.
4: Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу?
3: Можешь.
4: Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовала.

0: где?
1: Почему ты без змея?
2: Ген, ты подрался? Подрался, да?
1: Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться.
2: Не нашел змей, да?
1: Нашел.
2: Эх ты!
1: Чего эх?
0: А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке.
1: Самому надо делать. Нечего на готовенькое.
2: А если не получается?
1: Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки?
0: Есть. А зачем?
1: Ну, зачем? Ну, того мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой?
0: Слепой?
2: Совсем слепой?
1: Совсем. А я ему чуть не накостылял.
2: Ой, ребята.
0: Ну и влипли мы.
2: Ой.
1: Это я влип, а вы при чем? А я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как, ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал.
3: А матери нет, что ли?
1: Не знаю.
2: А Яшкина мать катапульту поломала пополам.
1: Да ну.
4: Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой. Вроде дошколячьей игры в лошадки. Даже стыдно было. И вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

0: Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.
1: Ген, Гена, вставай. На занятия пора. Как дела в школе-то?
2: Лучше некуда.
3: А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу.
2: А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь.
1: Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше.
2: Начинается.
3: Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет.
2: Пап, а тайга какая?
3: Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы.
2: Крокодилов нет.
3: Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь.
2: А сейчас я кто?
3: А сейчас ты так просто.
2: А когда человек человеком делается?
3: Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно?
1: Ну, хватит разговоров-то. Допивай, допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой.
2: Не забуду, но я пошел.
4: Только не на английский. Учебник давно за поленницей мокнет.

0: Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано.
1: Пришел. Это ты, Гена?
2: Здравствуй. Вот, я принес бумагу.
1: Спасибо.
2: Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу.
1: Покажешь, правда? Ты не торопишься?
2: Да куда мне торопиться?
1: Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть.
2: Какой винт? Давай помогу.
1: Нет. Я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
2: А зачем мне тебе наушники?
1: Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек.
2: А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь.
1: У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают.
2: А он и днем, и вечером работает?
1: И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем.
2: О, велосипед у вас есть! Ха! Законный велик. Горьковский.
1: А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит.
2: А твой отец не заругается?
1: Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед.
2: Твой?
1: Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью... Ты не веришь?
2: Да я верю. Отец-то тебе разрешал?
1: А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь? Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак.
2: Ну что же, полезем. Полезем.

Пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. Посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы.

0: Гена! Ты где? Я не слышу.
1: А, да я здесь.
0: Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы.
1: Здорово устроено. Ага, ясно, как ты узнаешь про дождь.
0: Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу.
1: Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.
0: Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать.
1: А он тебе и флюгер помогал устраивать?
0: Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.
1: Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное.
0: Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крышу пробивать.
1: Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет.
0: Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода.
1: Это правильно.
0: Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба, форма облаков. Облака – это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду.
1: Где?
0: На станциях, на зимовках, где определяют погоду, ты же знаешь.
1: Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее.
0: Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил
1: получится? У тебя все получится.

0: Имя знает. Значит, Владик говорил про меня.
1: Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил?
0: Забыл.
1: Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли?
0: Да я сейчас начищу. Долго, что ли?
1: Ну как?
0: Что?
1: Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик?
0: А что? Все в порядке. Обыкновенный.
1: Не хуже других?
0: Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. И вообще он...
1: Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал.
0: А чего про меня рассказывать?
1: Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только.
0: Чего?
1: Ну, думает, ты походишь-походишь и бросишь.
0: Ну что, я дорогу забуду.
1: Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребят, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай.
0: Я ни о чем не спрашивал.
1: Ну и ладно.
0: А она умерла?
1: Хуже.
0: Разве?
1: Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Не. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет.
2: Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим.

0: Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат, передавая пальцем беспокойство высоких ветров. Владькин новый змей, фрегат, почти неподвижен. Кондор медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу.
1: Ага! Еще один конверт поднялся. Сатурн. А вон и Бетанга. 11 змеев. Здорово сегодня. А фрегат все равно выше всех. Стоп, внимание, сигналы. Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы — это тебе. О, 2 зеленые и белые — это мне. Ответим? Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин змей падает. Отдопрыгался, балда.
2: Упал?
1: Да ну, как железный.
2: Надо выручать.
1: Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Бетанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные.

0: Гена, а облака большие?
1: Не очень.
0: Белые?
1: Светло-желтые.
0: Я их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают?
2: Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа.

0: С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат.
1: Он сошел с ума? Или он не чувствует грозу? Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак!
0: Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора. Давно пора.
1: Владька, уходи, уходи же, ну!
0: И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытый всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной.
1: Надо бежать!
0: Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился.
1: Провод! Электрический провод сорвало со столба. Владик!
2: Гена!
1: Стой! Не шевелись, нельзя!
2: А что? Я же далеко от края!
1: Владик! Ты стой, как стоишь! Провод кругом!
2: Под током?
1: Да! Близко! Да стой! Только стой! Я сейчас приду к тебе!
0: Провод касался крыши в двух точках, у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась в сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться.
1: Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу. Держись.
2: Надо смотать змея. Он так и не упал. Здорово, верно?
1: Нет, я оборву нитку сейчас не до змея. Сделаем новую потом. Так, ну, спокойно. Держи выше ноги.
2: Держу.
0: Теперь Генке нужно было сделать два шага, перенести через проволоку одну, а затем другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен.
2: Ген, ну-ка, отпусти меня. Ты скажи, где провод, и я выберусь сам.
1: Нет уж, здесь ты ничего не сделаешь сам.
0: Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу.
1: Кажется, не скользит. Раз!
0: Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду.
1: Два!
0: Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.
1: Все!
0: Все!
3: Папе не говори.
4: Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод.
5: Ты черт знает что. Ну ведь просил же я тебя. Ну давай шнурки, могу развязать.
3: Я сам.
4: Ну пойдем.
5: Пойдем, Ген, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши.
1: Как вы знаете?
5: Ты.
1: Вместе слезли, вот и все.
5: Ну да, да. В общем, спасибо. Хотя, при чем тут спасибо? Говорить как-то об этом.
1: Ерунда.
5: Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На, кот, накинь пиджак. Владя! Тебе сухую рубашку дать?
3: Я сам.
5: Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаю, что уж торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.
1: Грозовые потоки изучает.
5: Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что.
1: Что?
5: Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летел в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт. Вот Владька мой и лезет под каждую грозу.
1: Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают.
5: Ах, ты его больше слушай, он тебе наговорит. Нервы.
1: Его нельзя вылечить?
5: Да как его вылечишь? У скольких врачей были?
1: Никак нельзя?
5: Нет.
1: Никак, никак?
5: Был один врач. Молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь, один из тысячи.
1: Понимаю. Значит, все-таки можно.
5: Это еще молодой врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал.
1: Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший?
5: Он был очень хороший. Горячий только.
1: Но его же можно найти. Есть же другие.
5: Есть, но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в тысячи горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать.
1: Разве у врачей вслепую? Там наука.
5: Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операции не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком.
1: Человеком? Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком.
5: А ты как думал?
1: А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию.
2: Гена! Ты куда? Ты придешь?
6: А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно.

0: Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата и черно-зубчатого кондора. И не было вчера, и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике.
1: Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь я. Другого выхода нет.
0: И отступить Генка не мог. Это было бы все равно, что увидеть, что падает чей-то змей, и не прийти на выручку. Только в миллион раз страшнее. Это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел.
1: От 6 до 10 класса 5 лет. И в институте 6. 11 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny?
0: Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел, чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея.
1: Конечно, у таких растяп и дурней ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.
0: Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было.
1: Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя. Понедельник.
2: Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you.
3: Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.
1: Вторник.
2: Hello, when did you come back from the country?
3: Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы.
1: Среда.
3: Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным?
1: Пятница.
3: Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание.
1: А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни.
4: Мы Владика видели.
5: Он просил сказать.
1: Ну?
5: Ген, он с отцом шел. Они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь?
1: Значит, в Одессу.
5: Вы с ним поругались? Поругались, да?
1: Нет, не поругались.
5: Пойдешь к нему?
1: Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю.
5: Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал. Хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался.
1: Да, змей, вот тебе мой кондор. Возьми, мне сейчас он ни к чему.
5: Кондор? Мне?
1: Тебе.
5: Ой, ну спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или знаешь, пусть два. Твой и мой, можно?
1: Делай свой.
5: Ну я побегу, пошли!
0: Генка больше не думал о Кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом.
4: Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
1: Получится. У тебя все получится.

Дорогие ребята, вы любите, когда взрослые рассказывают вам интересные истории или читают книжки, где рассказывается о всяких приключениях? Таких книжек написано немало. И вот сегодня перед вами раскроется книжка писателя Святослава Сахарнова «Цунами».

0: Вы когда-нибудь слышали такое слово? Цунами. Нет? Так вот, я хочу рассказать вам про цунами. Но прежде я вас должен познакомить с моим другом-художником. Зовут его Коля. Вот приходит он как-то ко мне.
1: Слушай, брат.
2: Че?
1: Ты знаешь, я еду на Курильские острова. В гости к одному знакомому фотокорреспонденту. Он делает снимки для газет. Может, и ты поедешь, а? А что, вдвоем веселей?
2: Ну, я не знаю, как так сразу? Погоди, дай подумать.
0: Я хотел было отказаться, а потом подумал и согласился. Провожать нас на аэродром пришли все Колины родственники. Человек 20 набежало.
3: Будьте осторожны.
4: Ничего себе поездку выбрали, а? На Тихий океан. Учтите, там много вулканов и бывают землетрясения.
5: Как начнет трясти, ложитесь на землю.
1: Непременно ляжем.
3: Пишите чаще, пишите.
4: Да, мы будем волноваться.
5: Вот вам открытки, целая пачка. Пишите.
0: На бетонном поле нас ждал узкий длинный самолет. Самолет заревел моторами и унес нас на восток навстречу солнцу.

0: Мы прилетели в город на берегу океана, сели там на пароход и поплыли. Прошел день, другой, и вот, наконец, появились Курильские острова. Пароход вошел в узкую бухту, уже светало. Мы сошли на пристани и отправились в поселок искать Колиного знакомого. У нас был его адрес. Остров Шикотан, станция Цунами.
1: А что, собственно, это значит? Цунами.
0: Да я и сам толком не знаю. В поселке, видно, жили рыбаки. У причалов стояли моторные суда, около домов сушились сети, а от завода шел густой запах рыбы. Мы остановились возле небольшого двухэтажного дома. На его двери висела дощечка.
1: Станция Цунами. Цунами. Ну вот, пришли.
0: Да. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. А вам кого?
1: У вас живет фотокорреспондент?
2: У нас. Только его сейчас нет.
0: А где же он?
2: Ушел. А что, вы его товарищи?
1: Да. Ну вот, приехали к нему погостить.
2: А я работаю здесь, на станции Цунами.
1: А?
2: Да вы проходите, проходите, располагайтесь.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: У нас тут часто останавливаются приезжие. Он живет вот в этой комнате. Угу. Вот его койка. А вы занимаете вот эти вот свободные.
1: А, да, спасибо, хорошо. Спасибо. А вы нам не можете сказать? Мне очень бы хотелось знать, что это такое цунами?
2: Конечно, могу. Да вы садитесь к столу. Чай хотите?
1: Да, спасибо. Спасибо.
2: Вот, пожалуйста. Вот хлеб. Масло берите.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Чаю это хорошо. Люблю чай. Так вы хотели рассказать...
2: Про цунами?
1: Да-да.
2: Угу. Ну, цунами – это волны, которые получаются при подводных землетрясениях. Эти волны бывают очень большие. 20 метров в высоту.
1: Ничего себе. 20 метров.
0: Вот это волна. Это лавина водная.
2: Да. Вот такая волна однажды забросила японский пароход в самый центр города.
0: Это да.
2: А в другом городе... Волна, затопив улицу, сорвала с фундамента деревянный дом и унесла его в океан.
1: Ясно. Ясно. Но почему ваша станция называется «Цунами»?
2: Ну, потому что она должна замечать самое начало землетрясений, ага, и предупреждать о них жителей. Вот, между прочим, ваш приятель очень хотел заснять цунами. Только они бывают редко. Последний раз сильная волна была 15 лет назад.
1: Да, но все же, где же он? Приятель-то наш.
2: Да не волнуйтесь, он недалеко тут, на краю света.
0: Простите, где?
2: На краю света. Так называется мыс, самый крайний мыс нашего острова. А за ним океан, вода, до самой Америки. Можно плыть месяц, и не увидишь никакой земли.
1: Вот это да. А что если... А что если нам, а?
2: Что?
1: На край света.
2: Ну, конечно, сходите, сходите. Выйдите из поселка, там будет тропинка. Пойдете по ней, и она вас прямо приведет к маяку. Только никуда не сворачивайте. Кругом бамбук. Да вы хоть знаете, что такое бамбук?
0: Знаем, знаем. Из него делают удочки.
2: Вот-вот. Там в бамбуке много медведей.
1: Ну, ладно. Пошли. Да. Только сначала открытку домой давай отправим. А не у тебя?
0: А, у меня. Вот, держи. Слушай, а что напишем?
1: Ну что, самое главное. Приехали.
0: Так.
1: Расположились на станции Цунами. А теперь в путь!
0: Вперед!

0: Тропинка велась по склону сопки. Мы брели мимо поросших голубым мохом елей, мимо громадных лопухов и высокой в рост человека дикой грещихи. Потом тропинка запетляла в низкой траве.
1: Смотри. Смотри, какая подозрительная трава.
0: Слушай, она мне что-то напоминает.
1: Удочки. Вот что она тебе напоминает. Это же бамбук.
2: Бамбук-лилипут.
3: Слышь, океан-то совсем рядом.
0: Слушай, Коль, а давай махнем напрямик.
3: Ты что, а бамбук?
1: Да разве это бамбук? Он едва до колен достает.
0: Ну, пошли.
3: Ну, ладно. Идем.
0: Я плыл по зеленой траве, как пароход. Бамбуковые листья обтекали мои колени, как вода. Сзади брел Коля. Скоро бамбук стал выше. Его листья уже стегали нас по животам.
1: Может, повернем, а?
0: Ну да. Я сделал шаг и ухнул в яму. Листья с треском соединились у меня над головой. Из ямы я вылез перепачканный и исцарапанный. Колина голова качалась далеко впереди.
4: Коля! Коль, давай повернем! Давай!
0: Мы повернули. Но удивительное дело, бамбук вместо того, чтобы уменьшаться, стал еще выше. Пошли налево топь. Направо колючие кусты. Колю я уже не видел, только слышал, как он трещит кустами позади. Я брел напрямик, не разбирая пути. Во рту пересохло, ноги слабели. И вдруг передо мной открылась поляна. Узкая, длинная, она вела прямо к берегу. Я шлепнулся на землю.
4: «Коля!»
0: Бамбук затрещал совсем близко.
4: «Коля, сюда! Тут поляна!»
1: «Ну чего ты кричишь? Я уже давно на поляне».
0: Кто-то невидимый, кого я все время принимал за Колю, с хрустом ломая бамбук, удалялся. Коль, ты правда давно? Ну, здесь давно?
1: Да. Минут 5 уже. А что?
0: Нет, ничего. Я понял, кто бродил со мной в бамбуке. Вечером Коля написал домой вторую открытку. Были на краю света, кто-то шуршал в бамбуке. А на другой день девушка, которая работала на станции «Цунами», показала нам самый главный прибор.
5: Вот он, видите? Посреди прибора вращается большой черный барабан.
0: Так.
5: Его поверхности касается неподвижная стрелка и оставляет едва заметную линию, царапину. Если линия прямая, значит, на океанском дне все тихо. Но если вдруг подземный толчок качнется дно океана, мы, люди, еще ничего не чувствуем. А стрелка уже задрожала. Линия пошла вверх-вниз, вверх-вниз. Значит, тревога. Значит, надо предупреждать людей.
0: Мы прожили на острове 10 дней. Пора было собираться домой, но на этот раз мы решили не плыть пароходом, а сразу лететь. Для этого надо было перебраться катером на соседний большой остров. Мы простились с девушкой, взяли чемоданы и пошли на причал. Но катера не было. Мы уселись на чемоданы. Коля начал рисовать женщину-рыбачку, а я стал фотографировать причал и небо, и электрические провода над причалом. И вдруг я заметил. Провода прыгают.
1: Что это? Как будто шевелится причал. Это не землетрясение?
6: Внимание! Говорит станция «Цунами». Ожидается приход волны. Всем жителям поселка немедленно подняться на возвышенности. Кораблям покинуть бухты. Цунами!
0: И тут мы увидели, как из домов, из заводских цехов уже выбегали люди. Суда заводили моторы. Цунами. Я схватил Колю за руку.
1: Бежим, бежим скорее. На сопку, наверх. Смотри, там уже сколько людей.
7: Смотрите, в океане появилась черная полоса. Идет, волна идет.
8: Ой, волна движется к острову.
0: И вот на волне вырос белый гребень и она с размаху ударилась о камни. Берег загудел. Океанские корабли на якорях качались, как игрушечные. Вода у причалов отхлынула, обнажив черное дно, и сразу стала прибывать.
7: Смотрите, к заводу подошла!
8: Сейчас хлынет на улице!
7: Нет, нет! Смотрите, волна остановилась!
9: Отступаем!
0: Волна действительно начала медленно отступать. Радио объявило отбой. Все стали покидать сопки.
8: Ну уж теперь-то катер скоро не придет. Пожалуй, можно вернуться на станцию.
10: Что, опять открытку хочешь домой послать?
8: А как же? Такое увидели.
0: Но Коля успел написать только «был отцу», как вдруг услышал голоса «катер, катер идет». Мы бросили недописанную открытку в почтовый ящик и побежали на причал. Домой в Москву мы прилетели в полдень. На аэродроме нас встречали все Колины родственники.
5: Наконец-таки вернулись.
11: Спасибо за открытки. Писали вы очень интересно.
12: В северной столице полдень.
13: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти. Потому что сказка — птица. Чуть спугнешь — и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги поведут нас в края, где живут сказки разных народов. В некотором царстве, в 39-м государстве, было это или не было, жили-были. Сколько раз ты слышал эти слова? И всегда знал, что с них начинается сказка. И ты с нетерпением ждал, а что же будет дальше? Много на свете разных сказок. Веселых, грустных, добрых. Тебе часто рассказывает их бабушка. Расскажет она тебе сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, и ты уже просишь другую, про хроменькую уточку. Почитает она тебе и эту сказку, и ты просишь опять еще одну сказку, бабушка, пожалуйста. Бабушка соглашается и начинает добрым, тихим голосом рассказывать новую сказку. И ты в который раз слушаешь про добрых и злых волшебников, про чудесные превращения людей в зверей, птиц, про ковры-самолеты, скатерти-самобранки. У каждого народа свои сказки. Знаешь ли ты, сколько разных народов живет в нашей огромной стране? Русские, белорусы, украинцы, узбеки, туркмены, якуты, грузины, чуваши. Да разве всех перечислишь? Их великое множество. И у каждого народа свои обычаи, свои национальные костюмы, танцы, песни. И сказки тоже у каждого народа свои. Сейчас у меня в руках красивая книга в красном переплете. Золотыми буквами написано «Украинские народные сказки». Книга такая нарядная, что ее приятно в руках подержать. А еще приятнее читать эти мудрые сказки. Раскроем первую страницу. Тут нарисованы цветы в украинском стиле. А со следующей страницы хитро поглядывает лисичка-сестричка, как будто хочет сказать, не думаете ли вы, что какая-нибудь сказочная книга может обойтись без меня? Не думаем, Лиса Патрикеевна. Только знаем, что не всех тебе удается перехитрить. А вот тут нарисован какой-то странный бычок, будто бы и не настоящий. Интересно, в какой он сказке живет-поживает? Соломенный бычок. Ну вот видите, этот бычок в самом деле не настоящий. Он соломенный. Сейчас почитаем.

0: Жили себе дед да баба. Дед смолу гнал, а баба по дому управлялась. Вот баба и стала донимать деда.
1: Дед, а дед, сделай ты соломенного бычка.
2: Да что ты, не нужен нам такой бычок.
1: Нужен?
2: Не нужен.
1: Очень нужен.
2: Ну на что тебе бычок?
1: Ох, я буду его пасти.
0: Дед делать нечего, сделал соломенного бычка, а бока у него смолой засмолил. Утром взяла баба пряжу и пошла на горушку пасти того бычка.
1: Пасись, бычок, смоляной бачок. Пасись, бычок. Ох, смоляной бычок.
0: Пряла, да и задремала. Вдруг из темного бору бежит медведь. Наскочил он на бычка.
3: Ты кто такой, а?
4: Я соломенный бычок, смоляной бачок.
3: Дай смолы, мне собаки бок ободрали. Ну ты что молчишь? Опять молчишь? Дай сейчас же, а то как схвачу тебя.
0: Рассердился медведь, хвать бычка за смоляной бачок и завяз. А тут и баба проснулась.
1: Дед, беги скорей!
2: Что случилось?
1: Так наш бычок медведя поймал.
2: Да неужто?
1: Да смотри сам.
2: Ой, и вправду медведь.
0: Дед схватил медведя и кинул его в погреб. На другой день взяла опять баба пряжу и пошла пасти бычка. Сидит на горушке, придет.
1: Пасись, бычок, смоляной бычок. Пасись, бычок, смоляной бычок.
0: Пряла и задремала. Вдруг из темного лесу, из великого бору бежит волк. Увидел он бычка.
3: Ты кто такой?
4: Я соломенный бычок, смоляной бачок.
3: Дай смолы.
4: Зачем тебе?
3: Мне собаки бок ободрали.
4: Бери.
3: Спасибо, уж я возьму. Ой, кажется, я прилип. Ой.
1: Батюшки, что случилось? Ух ты, гляди-ка, вздремнула на миг и не заметила, что бычок-то наш волк поймал. Дед!
2: Ну чего тебе?
1: Иди сюда!
2: Сейчас, подожди!
1: Да некогда ждать, иди, я говорю!
2: Ну что, опять бычок кого поймал?
1: Поймал!
2: Кого?
1: Волка!
0: Дед прибежал, схватил волка и кинул его в погреб. Пасет баба бычка на третий день. Придет. Пряла и задремала. Прибежала лисичка к бычку.
5: Ой, ты кто такой?
4: Я бычок, смоляной бычок.
5: Ой, дай смолы, голубчик.
4: И тебе нужна смола.
5: И мне.
4: Зачем?
5: Собаки мне шкуру ободрали.
4: Бери, коли хочешь.
5: Очень хочу, очень-очень. Вот я сейчас тебя...
0: Не успела так лисичка сказать, как прилипла к бычку. Баба проснулась, кликнула деда, дед и лисичку в погреб кинул. Вот их сколько набралось. Сел дед на погребицу, стал нож точить и нарочно громко говорить.
2: Сейчас с медведя шкуру сниму. Знатный кожух будет.
3: Режь меня, дедушка, пусти лучше на волю. Я тебе меду принесу, а?
2: А ты не обманешь?
3: Не обману.
2: Ну смотри, иди. Ой. А нож все-таки наточу. Ведь у меня еще волк сидит.
0: Дедушка, зачем тебе старый волк?
2: А вот шкуру с тебя сниму, да на зиму теплую шапку сошью.
0: Эх, я бедный, бедный.
2: Это ты бедный? Ты хватаешь всех маленьких зверей, ты нападаешь на слабых.
0: Не буду больше.
2: Не обманешь?
3: Не обману. Да еще не съем овечек, а пригоню их тебе.
2: Ну ладно, иди. Ну, у меня еще лисичка осталась, так что надо нож все-таки точить.
5: А зачем точить, дедуся? Зачем?
2: Так у тебя лисичка уж очень хорошая шкурка. Теплый воротник моей старухи будет.
5: Ой, не снимай с меня шкурки. Я тебе и кур, и уток, и гусей пригоню. Их у меня много.
2: Обманешь. Ты, лисичка, известная обманщица.
5: Я обману. И вообще обманывать больше не буду. Стану доброй лисицей.
2: Ну, беги. Так и быть, поверю.
5: Спасибо. До свидания.
0: Всех отпустил дед. А на утро ни свет ни заря стук в дверь. Пошел дед открывать, а там медведь целый улей притащил. Волк овец пригнал, а лисичка кур, гусей да уток. Дед рад и баба рада. Стали они жить, поживать, да добра наживать.

0: Вот так кончилась украинская народная сказка. А теперь наш путь лежит к реке Кубани, в Краснодарский край, где живет один из небольших кавказских народов – адыгейцы. У них есть красивые сказки о народных богатырях, есть сказки волшебные, сказки о животных. Я хочу познакомить тебя, мой маленький друг, с адыгейской народной сказкой «Кто сильнее?». Слушай.
1: Бежал заяц через замерзшую речку, поскользнулся и упал на лед. Лежит и думает: я могу быстро бегать, значит, я сильный. Но лед свалил меня так, что я даже не заметил, как он это сделал. Выходит, что лед сильнее меня. Вскочил заяц и спросил у льда: лед, а лед, ты очень сильный? Ответил ему лед: нет, разве очень сильный таял бы от солнца? Солнце, солнце, а ты сильнее? Спросил заяц. Что ты, ответило солнце, будь я сильным, туча не могла бы меня заслонить. Ну а ты, туча, спросил заяц, ты очень сильна? Мало у меня силы, не могу удержать дождь. Дождь, дождь, а ты очень сильный. Какая же во мне сила, если меня выпивает трава? Трава? Ну а ты сильна? Ты что, шутишь, заяц? Меня же всю съедает корова. Значит, ты, корова, очень сильна? Нет, если нападет волк, ничего я не могу сделать. Зарежет меня и съест. Тогда ты, волк, наверное, очень сильный. Ошибаешься. Какая же это сила, если охотник может меня убить? Охотник, охотник! Ну уж ты, наверное, очень силен. Ты так думаешь? А вот смотри, мышь перегрызла ремень моего ружья. Мышь? Но ты-то сильна! Нет, заяц, ничего не стоит кошке поймать меня и съесть. Заглянул тогда заяц во двор сакли, где лежала и грелась на солнце кошка. Кошка, кошка, спросил заяц, скажи, ты очень сильна? Поднялась кошка, важно расправила усы, выгнула спину и сказала: да, я очень сильна, мяу. Но тут во двор прибежал щенок и залаял на кошку. Она испугалась, зашипела и поскорей вскочила на крышу сакли.
0: Вот такая шутливая сказка. Ну, куда теперь поведет нас сказочная дорога? В Литву. Здесь мы познакомимся со сказкой «Волк в гостях».

0: Жили на крестьянском дворе свинья, осел, корова, кошка и собака. Жили, не тужили, да вдруг захотели уйти. Вот сговорились друг с другом и убежали в лес. Лето хорошо прожили. Осенью кое-как перебились, а настала зима. Плохо пришлось друзьям. Идут они по лесу, холодно, голодно. Вдруг за деревьями замерцал огонек. Обрадовались друзья, подошли к маленькой избушке. Кошка вспрыгнула на спину корове и заглянула в оконце.
1: Ну, что там?
2: Мяу! Стол накрыт.
3: А кто за столом?
2: Заяц с зайчихой пируют.
4: И только.
2: А в углу зайчий дед качает люльку с новорожденными зайчатами.
1: Выходит, мы с вами прямо на пир угодили.
3: Заяц с зайчихой празднует прибавление в семействе.
4: Верно, и нас угостят.
2: Постучи-ка, осел, постучи-ка в дверь.
5: Кто там? Что случилось?
1: Откройте.
5: Входите, дверь открыта.
1: Добрый вечер, дружище заяц.
5: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: По всему лесу прошел слух, что сегодня появились на свет три прихорошеньких зайчонка.
5: Появились.
1: Ну вот, мы и пришли поздравить тебя и твою жену с таким счастливым событием.
5: Спасибо, спасибо. Милости просим, дорогие гости.
0: Друзьям только того и надо. Кошка юркнула вперед, за ней собака, за собакой ввалилась свинья, за свиньей затопал осел, а за ослом протиснулась корова. Тепло, светло в зайчьем домике.
5: Ешьте пироги с морковкой, зайчиха готовила.
2: Ах, его, вкусно!
5: Не угодно ли пирог с капустой?
4: Ну, очень даже угодно.
1: Ничего, не ем вкуснее.
3: Мне нравится заячья жизнь.
2: Мяу, как приятно посидеть в таком прекрасном доме. Мяу, кто бы это мог быть?
5: Верно, еще кто-нибудь пожаловал нас поздравить.
2: Ах, как это приятно!
1: Ну, кто бы мог быть?
5: Ну, может, белка-соседка или старая барсучиха?
2: Мяу! Это не белка!
4: И не барсучиха!
1: Это серый зубастый волк!
2: Ой, мяу!
5: Тихо! Волк, вы к нам?
6: Привет! Привет, мой зайчихе и зайцу, привет. Я пришел поздравить вас. Такое событие.
5: Благодарю. Вот видите, волк пришел лишь поздравить.
6: Да.
5: Успокойтесь, милые гости. А вы, любезный волк, угощайтесь, пожалуйста.
6: Спасибо.
5: Вот пироги. Вам чайку не угодили?
6: Да разве это еда для волка?
5: Вы что-то сказали?
6: Нет, я только восхищаюсь вашими малышами. О, какие милые! Так бы и съел всех сразу. Ой, вкусные, наверное.
5: Что это вы там все время что-то шепчете?
6: Да вот, вспоминаю своих малышей. Были у меня когда-то детки серые волчата. Ой, какие я им сказки рассказывал.
5: А где же они теперь?
6: Теперь и выросли, разбежались по лесу, оставили меня старого одного. Позволь хоть твоих деток покачать.
5: Ну ладно, покачай, серый. Только ты потише пой, не пугай деток, ладно? Ну, я пока немножко подремлю подле печки.
6: Ну да. Вы зайчата милые, вы зайчата вкусные, ушки сладкие, у вас лапки жирные, у вас их проглочу я их сейчас.
5: Что это ты поешь, волк? Я плохо слышу, стар стал. Но сдается мне, будто ты пугаешь зайча.
6: Что ты, заяц? Разве я злодей какой-нибудь? Слушай, что пою. Вы, зайчата милые, вы, зайчата малые, ушки гладкие у вас и лапки мягкие у вас. Расцелую их сейчас.
5: Вот теперь я расслышал. Ну, хорошо поешь.
0: Сказал так заяц и опять закрыл глаза. Гости едят, веселятся, хозяева не нарадуются. Вот какой у них праздник. Только вдруг послышался шум позади.
5: Ой! Ой, помогите!
1: Помогите! Что случилось?
3: Кого спасать?
2: Ой, мяу, с тобой праздник, беда!
1: Ой, что там?
5: Волк схватил зайчонка!
2: Ах, какой негодный, мяу! Я схвачу его за хвост! Помоги, собака, мяу!
1: Не отпущу! Вот давай, зайчонка, а то забодаю!
3: А то тебе сейчас копытом, копытом!
0: Отдал волк зайчонка, а сам кубарем выкатился в окошко. 3 часа потом отлеживался. С тех пор волка никто в гости не зовет. Волк и в овечьей шкуре все волк.

0: Кончилась одна сказка, пойдем в другую, в сказку, которая живет далеко на юге, в Азербайджане. Несколько лет назад вышла книжка азербайджанских народных сказок «Все про лиса». Вот одну из сказок про лиса мы и прочитаем. Называется «Лис и куропатка».
1: Сидела куропатка на бугорке и громко пела. Увидел ее издалека лис. А уж он какой день не евший ходил. Кажется, и от камушка бы откусил, а тут куропатка. Глядит на нее лис, слюнки глотает и про себя смекает. Мала куропатка, а как поел бы сладко. Поближе к куропатке подобрался и говорит: «Ах, куропаточки, вы такие прекрасные пташечки! А какие у вас голоса! И зачем вы всегда на буграх поете? Послушать себя не даете!» Отвечает куропатка:
2: «А мы не всегда здесь сидим да поем. Разок в денек, да и то, когда очень хочется».
3: «А я, — говорит лис, — я вас только здесь и вижу. Вы, наверное, никогда не спите».
2: «Как не спать, как не спать? Спим, как и все спят», — отвечает куропатка.
3: «Нет, не верю, не спите. Ах, милый, ну как же можно не спать? И рады бы не спать, да те сон одолевает». «Ну, ежели так, сосни хоть чуток, покажи, как-то вы, куропатки, спите. Пока не увижу сам, не поверю твоим словам».
1: Слетела куропатка вниз, спрятала голову под крыло, куропатки всегда так спят, а лис тут как тут, цап ее зубами. Поняла куропатка, что обманул ее лис, да поздно. Высунула она голову из лисьей пасти и ласково так спрашивает:
2: «Что, братец лис, вкусно?»
1: А лис только головою кивает. Удивилась куропатка и спрашивает:
2: «Неужели ты

0: вниз свою пасть, ничего не успел сказать, а куропатка мешкать не стала, скок-поскок вспорхнула и поскорей на свой бугорок. Сидит, на лиса глядит. Растерялся лис и жалобно так говорит: «Сестрица куропатка, а сестрица куропатка!» Куропатка ему в ответ:
1: «Что, братец лис, говори, говори, не стыдись, я хоть и не лисица, а и ты тоже не птица».
0: Заскулил лис, а потом и говорит:
2: «Вырвалась ты из моей пасти, твоя удача и счастье».
0: «Да не видать удачи тому, кто, не отведав обеда, обед похваливает, ах, ах, ах, приговаривает».

мой маленький друг, ты слушал сегодня сказки. Какие из них тебе больше всего понравились? И сказки каких народов ты хотел бы услышать в нашей передаче? Напиши мне об этом и нарисуй картинки. Мой адрес ты знаешь. Москва, радио «Сказочнику». До свидания.

0: Передача для маленьких окончена. Роли исполняли заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова, артистка Зинаида Нарышкина, народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Анатолий Баранцев, Борис Левинсон и артист Алекс Очеретянский. Режиссер Лидия Портнова.
1: Спортлото – хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха,

тут проигрыша нет. Если вдруг не выиграл билет, все равно ты счастлив, будь и гор. Разве проиграл?

0: слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио со старых пластинок и магнитных лент.
1: Жила-была на свете сойка. Несчастна это была птичка. Где не совьет гнездышко, разорят его. Думала-думала сойка и решила: полечу-ка я в лес, там и совью себе гнездышко, положу яички, выведу птенчиков. Прилетела сойка в лес, села на иву у реки и спрашивает: «Ивушка, ивушка, можно я на твоей ветке гнездышко совью?» А ива отвечает: «Слабая, даже легкий ветерок клонит меня к воде, потонут твои птенчики. Лети лучше к березе». Полетела сойка к березе, села на самую верхушку и спрашивает: «Березка, а березка, можно ли на твоей ветке гнездышко свить?» Береза отвечает: «Нет, сойка, придут люди, обломают меня на веники, погибнут твои птенчики. Лети лучше к липе». Полетела сойка к липе, сел на самую макушку и спрашивает: «Липка, липка, можно ли на тебе гнездышко свить?» «Я, — отвечает липа, — кудрявая, ветвистая, скоро начну цвести белым цветом, и ко мне прилетят пчелы за медом. Ужалят они твоих птенчиков. Лети лучше к осине, она высокая да горькая, у нее никого нет». Полетела сойка,

0: искала, искала и на одной полянке нашла высокую, одинокую осину. Села сойка на самую верхушку и говорит: «Осинка, осинка, позволь на твоей ветке гнездышко свить, птенчиков вывести». А осинка отвечает: «Позволь-то я позволю, да понравится ли тебе у меня? Мои листья без ветру дрожат, шумят. Не будет покоя твоим деточкам». «Ничего, твои листики будут их убаюкивать». Свела сойка гнездышко, положила 3 яичка, высидела их. Вылупились 3 птенчика, стала мать их выкармливать. Однажды на эту полянку забрела голодная лисица. Обшарила все кусты, да ничего не нашла полакомиться. И вдруг на самой макушке осины заметила гнездышко и стала размышлять: «Ах, какие птенчики! Как бы достать их да съесть! Но очень уж высоко, не залезть. А птенчики, слышно, пищат. Наверное, мать их кормит». Встала лиса под деревом и кричит сойке:
1: «Сойка, сойка, кинь мне одного птенчика. Не кинешь, влезу на макушку, тебя самое съем. Не помирать же мне с голоду».
0: «Не ешь меня, лиса, — отвечает сойка, — подожди до завтра, отдам тебе птенчика». На другой день в то же самое время пришла лиса опять и кричит:
1: «Сойка, сойка, отдай мне птенчика. Не отдашь, заберусь к тебе и съем».
0: «Лиса, лиса, подожди еще денек, отдам тебе птенчика», — сказала сойка, а сама села на край гнезда, пригорюнилась, горько заплакала. На нижней ветке осины сидела ворона и высматривала добычу. Капнула сойкина слеза вороне на крыло.
2: «А ведь там кто-то плачет», — подумала ворона и взлетела на верхушку осины.
0: Сидит сойка, плачет.
2: «А о чем плачешь, сойка?» — спрашивает ворона.
0: «Как же мне не плакать?» — отвечает сойка. «Каждый день приходит лиса за моими птенчиками, и меня самое съесть грозится».
2: «А ты ей скажи: не залезть тебе, лисица, ты не белка и не птица, не отдам тебе моих птенчиков». Она постоит-постоит и уйдет, не солоно хлебавши.
0: Вот на другой день приходит лиса на полянку.
1: «Сойка, сойка, сбрось мне птенчика. Не сбросишь, влезу к тебе и съем».
0: А сойка отвечает: «Не залезь тебе, лисица, ты не белка и не птица, не отдам тебе моих птенчиков».
2: Лиса стала грозить, запугивать сойку. Жутко было сойке, но птенчиков она не отдала. Тогда лисица спрашивает:
1: «Сойка, сойка, а кто тебя научил?»
0: «Сама догадалась».
2: «Нет, — думает лиса, — самой ей не догадаться. Это ворона во всем виновата».
0: И пошла по лесу искать ворону. Нашла и говорит:
2: «Зачем ты сойку научила? Что же мне теперь с голоду помирать, что ли? Я тебя, ворона, съем!»
0: Ворона взмахнула крыльями и улетела. С тех пор у лисы пропала охота малых птиц обманывать, а сойке
3: ученье на пользу пошло. Недаром говорят: ум хорошо, а два лучше.

0: Добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня я расскажу вам историю о корове по имени Аннабель. Красивое имя, правда? Но не из-за этого я хочу вам о ней рассказать. Дело в том, что Аннабель однажды спасла от кораблекрушения большой пароход. Вот как это было. Жила на свете корова Аннабель. У нее постоянно болел живот. И все из-за того, что она слишком много ела сладкой травы. На острове, где жила корова, у нее было свое маленькое поле, и все соседи, и бык, и курица, и овечки знали сладкоежку Аннабель. Однажды утром, как всегда, Аннабель вышла на свое поле нарвать сладкой травы для завтрака. А надо вам сказать, что погода в тот день была неважная. На поле, да и на много миль вокруг, моросил дождик и стоял туман такой плотный, что Аннабель не могла разглядеть даже кончик своего носа. А что может быть ближе кончика носа, правда? И из-за этого у нашей Аннабель случилась неприятность. Она вместо сладкой травинки проглотила чертополох. О, ужас! Аннабель не могла больше завтракать. Ей было и больно, и противно, и щекотно от колючего чертополоха. Аннабель подняла голову вверх и громко замычала от обиды. А в это время большой океанский пароход плыл в Африку и как раз проплывал мимо острова, на котором жила Аннабель. Но капитан не знал этого. Он смотрел в подзорную трубу, но видел только один туман. Тогда капитан спросил у своего первого помощника: «Вы знаете, где мы сейчас плывем?»
1: «Нет, сэр, но я думаю, что мы уже недалеко от Африки», — ответил первый помощник.
2: Капитан покачал головой и спросил у своего второго помощника: «Наверное, вы знаете, где мы сейчас плывем?»
1: «Нет, сэр, но я думаю, что мы сбились с курса и плывем в Австралию», — ответил второй помощник.
2: Капитан опять покачал головой и спросил третьего помощника: «Может быть, вы знаете, где мы сейчас плывем?»
1: «Нет, сэр, но я думаю, что нам надо дать гудок на всякий случай. Вдруг нас кто-нибудь услышит», — сказал третий помощник.
2: Капитан вздохнул и согласился. Первый помощник дал гудок.
0: Гудок был необыкновенно похож на мычание. И наша Аннабель, услышав его, подумала: «Наверное, какая-то другая корова тоже проглотила чертополох. И все из-за этого тумана. Я должна вызвать доктора». И она замычала изо всех сил, чтобы другая корова знала: Аннабель ее слышит. Капитан парохода вздрогнул, услышав мычание Аннабель.
2: «Внимание!» – скомандовал он.
0: Первый помощник перестал гудеть и прислушался. Сквозь ветер до него тоже донеслось далекое
2: «Это же корова Аннабель!» – воскликнул капитан радостно. «Наверное, опять объелась сладкоежка. Значит, мы не сбились с курса. Все в порядке». И он начал командовать: «Стоп, машина! Бросайте якорь! Давайте гудок!»
0: Пароход остановился, якорь упал в воду, а пароходная сирена снова загудела, что есть мочи. О, бедная корова! Как у нее должно быть болит живот, подумала Аннабель и снова замычала. Потерпи немножко! В это время выглянуло солнце, подул сильный ветер, и туман рассеялся. Аннабель увидела, что никакой другой коровы поблизости нет, и очень удивилась. А капитан, наконец, разглядел в подзорную трубу и остров, и поле, и Аннабель. А когда он опустил подзорную трубу и огляделся по сторонам, то даже побледнел. Оказывается, пароход остановился всего в 2 дюймах от огромной скалы. Капитан подумал, если бы Аннабель не замычала, я бы не узнал, где мы находимся, а если бы я не узнал, я бы не остановил корабль. А если бы я не остановил корабль? Капитан даже поежился, представив себе, как его пароход разбивается об огромную скалу. Но почему же она мычала, подумал капитан. Скорее всего, у нее болит живот. И он попросил доктора, который тоже плыл на этом пароходе в Африку, сойти на берег и полечить Аннабель. И передайте ей вот это, сказал капитан доктору на прощание и дал ему маленькую коробочку с большой красивой наклейкой. Доктор спустился на берег и пошел к Аннабель, которая чувствовала себя все еще неважно. Он дал ей несколько сладких пилюль, и через 5 минут Аннабель совсем поправилась. В коробочке оказалась замечательная серебряная медаль. Доктор надел ее на шею Аннабель, и медаль заблестела на солнце. Аннабель была очень горда, ведь ни одна корова на свете не получала еще медаль за спасение прохода. Аннабель посмотрела на море, с ее поля далекий пароход казался совсем маленьким. «Му-у-у!» – сказала она ласково. «У-у-у-у!» – повторил пароход. Он уже снова плыл к далекой Африке, а капитан стоял на палубе и смотрел в подзорную трубу на Аннабель, рыжую корову с белой звездочкой на лбу и серебряной медалью на шее. Вот и вся сказка о корове Аннабель. До свидания.

0: Познакомилась кошка с мышкой и столько наговорила ей про свою любовь и дружбу, что мышь наконец согласилась жить с ней в одном доме и вести вместе хозяйство.
1: Мяу! На зиму нам надо будет сделать запасы, а не то придется нам с тобой голодать, так, мышка?
2: Так, сделаем запасы.
1: Тебе, мышка, нельзя всюду ходить.
2: Почему, кошечка?
1: Ну, ты маленькая. Чего доброго попадешься в ловушку?
2: Спасибо, кошечка. Как ты обо мне заботишься.
1: Ну, мы же друзья.
0: Купили мышка с кошкой себе про запас горшочек масла, но не знали, где его спрятать.
1: Лучшего места, мышка, я не знаю. Отнесем мы масло в погреб под старым дубом, а?
2: Отнесем.
1: Ну вот, и не будем трогать его до той поры, пока оно нам не понадобится.
2: Я ни за что не трону.
1: Мяу, а я тем более.
0: И вот спрятали они горшочек в надежном месте. Прошло ни много ни мало времени, и захотелось кошке маслом полакомиться.
1: Знаешь что, мышка, зовет меня тетка на крестины. Родила она сыночка беленького с рыжими пятнами. Так вот, буду я у нее кумой. Мяу. Я пойду, а ты уж тут присмотри за хозяйством.
2: Ладно, ладно. Иди себе с Богом. Если будет что-то вкусное, ты обо мне не забудь.
1: Не забуду.
0: Вы, конечно, поняли, что все рассказанное кошкой было неправдой. Никакой тетки у нее не было, и никто не звал ее на крестины, а пошла она прямо в погреб, подобралась к горшочку с маслом, начала лизать и слезала всю верхушку. Затем прогулялась по городским крышам, огляделась и легла на солнышке облизывать себе усы, вспоминая о горшочке с маслом. Только к вечеру она воротилась домой.
2: Вот ты и вернулась, кошечка. Весело ты провела свой день.
1: Мяу, неплохо.
2: А как назвали ребеночка?
1: Початочком.
2: Початочком? Что это за странное и редкостное имя? Разве оно принято в вашем семействе?
1: Да что говорить? Пожалуй, оно не хуже, чем воришка хлебных крошек, как твоих там крестников называют.
2: Как ты странно говоришь, подружка.
0: Захотелось вскоре кошке снова полакомиться.
1: Мяу. Сделай одолжение, мышка. Побудь ты еще разок дома, да присмотри за хозяйством.
2: А ты куда пойдешь?
1: Зовут меня опять на крестины.
2: А тебе обязательно надо пойти?
1: Ну, отказаться мне никак невозможно, ведь у ребенка белое колечко вокруг шейки.
2: Я, признаться, не очень понимаю, что это значит. Ну да ладно, раз надо идти, иди.
0: Кошка пошла опять к горшочку с маслом и съела половину горшочка.
1: Нет ничего вкуснее, когда что-нибудь поешь сама.
0: Вернулась кошка домой.
2: Ну как же назвали ребеночка?
1: Серёдышком.
2: Серёдышком? Да что ты говоришь?
1: А что?
2: Я такого имени отродясь не слыхала.
1: Ну, ты, может, и не слыхала.
2: Бьюсь об заклад, что и в календаре-то его нет.
0: Стала кошка вскоре вспоминать о лакомстве да облизываться.
1: Хорошее ведь случается всегда три раза.
2: Что ты хочешь этим сказать, кошечка?
1: Хочу сказать, мяу, что приходится мне снова стать кумой.
2: Ты опять уйдешь? И меня бросишь?
1: Да ребеночек ты родился весь черненький, одни только лапки беленькие и ни единого белого пятнышка. А случается это в несколько лет раз. Отпусти ты меня на крестины.
2: Початочек да Серёдышек. Какие странные имена. Тут есть над чем призадуматься.
1: Да, ты вот все дома сидишь в своем темно-сером кафтане с длинной косичкой, да все ворчишь. А все это от того, что днем из дому не выходишь.
0: Когда кошка ушла, мышка прибрала в доме и навела в хозяйстве порядок. А кошка-лакомка тем временем доела все масло в горшочке дочисто.
1: Ах, мяу, когда все доешь, только тогда и успокоишься.
0: К ночи вернулась кошка домой, сытая да жирная. Мышка встретила ее у порога.
2: А какое имя дали третьему ребеночку?
1: Оно тебе, пожалуй, тоже не понравится.
2: Ну ты скажи.
1: Назвали его Поскребушком.
2: Поскребушком?
1: Ага, да.
2: Уж над этим именем призадумаешься. Никогда я не видела, чтоб такое имя было напечатано. Поскребушек, что же оно должно значить?
0: Ничего не ответила кошка. И мышка, покачав головой, свернулась в клубочек и легла спать. И не звал с тех пор никто кошку на крестины. А подошла зима. Нечем уже было на дворе поживиться. Тут мышка вспомнила про свои запасы.
2: Кошечка,
3: мяу,
2: а у нас есть масло. Масло в горшочке. Пойдем скорее к нашему горшочку, ведь мы его приберегли, и теперь нам есть чем полакомиться.
1: Что ж, масло будет так же вкусно, если бы полизать языком в воздух.
2: Не понимаю, что ты говоришь. Идем к горшочку.
0: Вот пустились они в путь дорогу. Приходят. Стоит горшочек на том самом месте, но только пустой.
2: Теперь-то я вижу, что случилось. Теперь-то уже ясно, какой ты истинный друг. Ты сама все поела, когда на крестины ходила. Сначала початочек, затем середушек, а затем...
4: Мяу! Да замолчи ты! Еще одно слово, и я тебя съем!
2: Вот это подруга!
4: Ты моя подруга, мяу! Да я тебя...
0: И если бы мышка не убежала, кошка наверняка бы ее съела. С тех пор все кошки гоняются за мышами. Вот такая история.

0: Жил да был в одном прекрасном саду соловей. Этот сад любил он больше всего на свете. Там цвело много цветов. Утренняя роса сверкала на зеленых листках серебряными капельками. Всю свою жизнь соловей пел о красном солнышке и о человеке, вырастившем этот сад. Когда соловей пел, даже ветер утихал. Не качались деревья, не дрожали листья, не шелестел камыш. Но больше всего любил песни соловья один юноша. Как заслышит их, сядет, бывало, под кустик, отложит свой лук в сторонку и слушает, слушает, слушает. Под эти песни он вечером засыпал, а утром просыпался. Недалеко от сада было поганое болото, где жили змеи и лягушки. Тут не было цветов и деревьев, не слышно было птичьих песен. Однажды залетел сюда соловей и удивился, а чего здесь так скучно и тошно? И он запел. Услышали его песни жители болота, и взяла их черная зависть. Пучеглазая лягушка влезла на кочку и заквакала.
1: Что за хвастун прилетел к нам в бабаболото и запел ква-ква-ква-ква-ква?
0: Змеи зашипели, комар надулся и пропищал.
2: А я, я лучше пою.
0: Обитатели болота подняли такой шум, что на самом дне проснулась глухая пиявка. Она вылезла и пробурчала.
3: Ну и песни у вас, будто немазанные колеса скрипят.
0: Прилетела ворона. На болоте она считалась лучшей певуньей. Не стерпела она и каркнула. Кар-кар!
4: Вы слушаете канал «Радиотеатр». Записи спектаклей, литературные чтения, инсценировки произведений классиков и авторов 20-го столетия.
5: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы «Радио».
6: Выдающийся советский писатель Андрей Платоныч Платонов родился в 1899 году в Воронеже в семье слесаря-железнодорожника. Трудовой путь Платонова начался рано. 15-летним подростком он идет работать на завод, чтобы помогать отцу содержать семью. В эти же годы Платонов начинает писать. Вначале это стихи, которые уже после революции вышли в свет отдельной книгой, а потом и рассказы. Первый сборник рассказов Андрея Платонова «Епифанские шлюзы» был опубликован в 1927 году. Платонов проработал в советской литературе около 30 лет. Большое место в его творческом наследии занимают рассказы, написанные на антивоенную, антифашистскую тему. Рассказы «Полотняная рубаха», «Мусорный ветер», «Неодушевленный враг» хорошо знакомы читателям. Мы предлагаем вашему вниманию один из таких рассказов «По небу полуночи». Он создан Платоновым в дни, когда весь мир напряженно следил за борьбой испанского народа против фашизма.

0: Лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили приготовиться к ночному перелету на боевой машине. Задание строго секретно. Маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом. Зуммер вышел из штаба на улицу южно-баварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко задумчивое лицо начальника штаба части. Точно ему действительно было над чем задумываться. Точно он не был всего лишь исполнителем чужой воли. Зуммер улыбался так же, как и грустил, безмолвно и не меняясь в лице. Он привык молчать. И впечатление жизни, естественно вызывающее в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания, незаметные ни для кого, безопасные и бесполезные.
1: «Да, меня зовут Эрих Зуммер. Время сделало свое дело, все стало для меня невозможным. Даже любовь. Год назад я жил в казарме под Лейпцигом. И мне понравилась Клара Шлегель, девушка, служившая в нашей столовой. Я приблизился к ней, подружился с ее семейством. Я ходил по вечерам в ее дом, чтобы беседовать и гулять с ней по парку. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей. Но ведь каждому хочется удостоверить перед другим свою ценность. И вот однажды, видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, я сказал Кларе о русских, об испанцах, что они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле. Клара проницательно на меня посмотрела и затем ответила, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии.
2: Да, я так ответила Зуммеру. Я Клара Шлегель. Я добавила даже, что ему не стоит служить в авиации и что я сама о том позабочусь. Так ему было бы безопасней, да и мне спокойней.
1: А все-таки арестован я не был. Должно быть, в тайной полиции тоже свой непорядок. Клара Шлегель, конечно же, сообщила. В благородство или в остаток ее человечности я не верил. Ей не от кого было научиться или привыкнуть к этим вещам. Ей, захваченной фашизмом в 13 лет от роду. Да и я не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. У полиции же, видно, руки до меня не дошли, или они схватили кого-нибудь другого. Им ведь все равно. Была бы лишь деятельность.
0: Поздно сейчас уже вспоминать об этом, Эрих. Прошел год, как вы не виделись с Кларой Шлегель. И 8 месяцев с того момента, как ты приехал из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня, после захода солнца, ты улетишь через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей. Чтобы громить народ бедняков, надеющихся, как сказал их земляк Дон Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.
1: Да, я должен лететь. Надо только привести себя в порядок, побриться, приодеться. Такова традиция.

0: Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. До вечера нужно было бы выспаться, но ему не хотелось тратить на сон свое последнее прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо. Большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы.
1: «А ведь я похож на Рица, черт бы меня побрал. Надо было нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле. Просто объявлено, что они есть. А кто скажет нет, того просто железом по голове и в тюрьму. Да, по такому способу можно заставить верить и в гномов, и в кобальдов».
0: По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагерротипы предков и хозяина этого крестьянского дома. Целые умершие поколения. Они были счастливее нынешних людей. Но почему? Мучимый тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдания.
1: «Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости. А где она могла научиться уму и чести? Ты любить по-настоящему не можешь. Любят ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки. А ты не вытерпел, ты обиделся. Ты подлец, Эрих Зуммер, ты ничего не понял. Ты все превратил в свое обиженное настроение, и ты сегодня вылетаешь в Испанию. В Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались сироты, и чтобы сирот затем превратили в рабов».
0: Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни. Простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мякоти земли. Две ракиты росли у той дороги на выходе ее из деревни. Теплый ветер задумчиво шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это все было близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости. Им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что, когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы. Они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там. И оттого действия людей для них незаметны.
1: «Но ведь я-то еще не мертв. Мне 28 лет. Я хочу жить, потому что я умираю, потому что меня убивают».
0: Он знал, как обессилил его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, не способные утешить даже одного человека, например, Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся с огбенной жизнью, который даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственную возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательно смертельного удара, но в беззащитности.
1: «Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера, Весь мир посылает свои сигналы, и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в оплату и в благодарность. Точно я та нерождающая, мертвая земля, в которой посеянные семена лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Как трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти. А ведь я живу, как умираю. Может быть, поэтому я, кажется, начинаю понимать, как мне следует теперь жить.
0: Зуммер знал Кёниха около года. Он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал в маневрах. Как штурман, Кёних был обыкновенный работник, даже плохой. Однажды при дневном безоблачном небе на высоте 1500 метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кёниха постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма. Свет веры, а также проницательности и подозрительности. Он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и к восторгу. Зуммер, наблюдая Кёниха, чувствовал иногда содрогание. Не от того, что штурман верил в фашизм. Вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека. Так пусть он верует. Но от того, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем прирожденными, естественными. И Зуммер тогда содрогался. Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кёниха. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшим летчиков, у Кёниха стояли слезы в глазах. Слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.
1: «Ну что ж, я дам тебе возможность умереть за отчизну. Но ты умрешь не за ту отчизну, которую себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил».
0: Машины одна за другой пошли в воздух, и после короткого перестроения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Фридрих Кёних сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий скромный свет горел над доской приборов против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц. Одни хмурясь, другие улыбаясь, третьи, важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты. Они показались ему детскими рожицами, потомством, которое он нарожал от верной, любимой жены. Летчик поглядел вверх на небо Франции. Какое оно было здесь, над чужой, но милой и еще свободной страной. Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом для человека должна быть прекрасной и согретой нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно. Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте. Он не желал изнашивать моторы форсировкой, экономил горючее и не опасался французов. Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь след, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался. Это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо в Ниццу, либо к Пиренеям. На доске приборов вспыхнула красная лампочка с надписью «Штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его с Кеннихом.
2: «Послушайте, Зуммер, мы подходим к испанской границе. Под нами впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс. Если бы у нас были бомбы, мы могли бы немного снизиться и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой.
3: Я военный летчик, а не авантюрист.
2: А никто бы и не узнал. У французских поездов хорошие скорости. Нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя, и никто бы не узнал. Нельзя было бы доказать, чей самолет бомбил. Решили бы, что красный испанский или итальянский. А потом похоронили бы пассажиров и забыли.
3: Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле. А итальянцы, они наши союзники. Но я передам нашему командованию, что вы считаете способными на бандитизм. А меня подговаривали напасть на французский экспресс.
2: Не советую, Эрих.
1: Послушайте, Кёниг, а ведь мы, если на бреющем полете ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть.
2: Конечно, можно. Хорошо бы попробовать.
1: Вы настоящий парень, Кёниг. Я таким и представлял вас.
2: Ну что вы, Зуммер, вы меня еще плохо знаете.
4: Я убью его. Убью. Он и ему подобные хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтоб мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга. А это все равно, что нас убить. Это хуже. Это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой. Мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле. Потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком. Кёниг, он ни в чем не чувствует нужды. И он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишить земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе. Это ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могил. Но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что добыл для себя мировую истину и теперь питается ею себе на пользу. Я бедняк, я печальный человек, я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним. И поэтому я убью Фридриха Кёнига. Мне почему-то кажется, что я прав. А Кёниг, наверное, думает, что он прав. Но я уже не могу сдержать свою жизнь, и я убью его. Пусть наши общие мысли и горе восстанут на их веру и одержимость.
0: Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли 4 машины отряда. И гул мотора самолета Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин. Это ровное нерушимое пение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящее туловище мчащихся тяжелых птиц.
5: «Скоро, Испания. Мне пора».
0: Он быстро вынул револьвер из кобуры и, полуобернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело 5 пуль одной струёю. Фридрих Кёниг паник и привалился вправо к борту мертвой головой. Флагманская машина стала набирать высоту. Перинеи были покрыты мощным туманом. Сверху, под звездами, туман казался черным. Он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики. Зуммер не последовал за флагманом. Он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался вслед, быстро нагоняя их. Подошедший к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и по-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскости засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок. Машина словно украсилась в огне иллюминации. Пули секущим потоком ударили по головному самолету флагмана от винта до хвоста, потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение, по крайней мере, половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса. Остальные 3 машины в воздухе обтекли.

0: бы вонзиться в землю или раздробиться о скалу.
1: Кончено.
0: Эрих вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него. Зуммер оглянулся на покойного штурмана. Тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира.
1: «Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира. Они, кто хотел превратить жизнь в игру и в этой игре, выиграть. Они предполагали в своем жалком сознании, что действительность — лишь шутка. А у них не доставало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям. Так пусть же они спят мертвыми».
0: Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающееся рассветом будущего дня, первоначальной зарей нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию. Летчик пошел опять к берегу земли. Клочья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такой покорной, радостной мощью. Точно Эрих летел в свое, давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье. Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Машина села на безвестное поле, притеревшись к неровной земле. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер к себе на колени и задремал до рассвета.

0: Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Это был картофельный огород, через который пролегала дорога, взрытая тяжелыми повозками. Зуммер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля, республиканская или фашистская, и не заблудился ли он. Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверное, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время. Эрих Зуммер подошел к тому жилищу. Деревянная дверь лежала у крыльца, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная крыша и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.
1: Этот дом я запомнил как свой собственный. Там была всего одна комната. В ней было прибрано, чисто. Кто-то уже убрал мусор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол.

0: Пол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха. А в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчуган лет 7 или 8. Его большие глаза были широко открыты, как утренний рассвет. Но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился на меня, чужого человека, а сам не видел или не понимал меня. В его взоре не было ни страха, ни удивления, ни вопроса. Не скрою, мне и самому было страшно, но все-таки я к нему наклонился. «Где твоя мама? Она ушла за водой?»
1: Эрих Зуммер ждал ответа напрасно. Мальчик сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на лямке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядевшие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего, будто он находился в сновидении или видел что-то другое, от чего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.
0: И тогда я поднял ребенка на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел у меня на руках, даже в утомлении прильнул к моему плечу. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание убегающей под нами земли. Я дошел с ребенком до самолета и усадил его на свое место в кабину. Потом я порылся в своей сумке и дал ему шоколад. Самому мне пришло время заняться штурманом. Минуту затратил я на размундировку Фридриха Кёнига, а затем, открепив его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю. Потом я спустился сам из машины, отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Я успел только заметить, что крови из Кёнига почти не вышло, и штурманское место осталось чистым.
1: Я наблюдал за Эрихом в это время. Он казался растерянным. Мальчик-испанец покорно жевал шоколад, но забывал или не мог глотать его. Поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он жевал его и жевал равнодушно. Зуммер, наконец, попросил мальчика глотать шоколад и показал ему, как это надо делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой. Затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на своем языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, кто ему говорил что-то изнутри его души, и опять быстро начинал говорить в ответ кому-то.
0: «Нет, я не оставлю его жить одного. Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер. Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».
1: Зуммер усадил мальчика на место штурмана, прикрепив его лямками к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота.
0: Да, момент был забавный. Я приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора. Но, внимательно поглядев вперед, я раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники. Человек 40 или больше. Посмотрев в бинокль, я догадался по одежде и темным лицам, что это фашисты. Их кавалерийский отряд. И тогда я пустил мотор и пошел в разбег, держа направление прямо на них. Машина быстро приблизилась к всадникам, и в ту же минуту, не отрывая самолета от земли, я взял гашетку пулеметов
2: и начал сечь огнем заметавшихся кавалеристов. Я стрелял и стрелял, пока не почувствовал, что пулеметы перестали, наконец, отвечать. И наступила над миром странная тишина, от которой в ушах возник звон и сознание, что работа моя, трудная работа солдата, подошла к концу.

Да. Пулеметы Эриха через несколько секунд стрельбы замолчали. Они истратили весь свой боевой запас. Зуммер выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту. Искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка. Или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

Давным-давно, еще до появления, я знал тебя, любил тебя и ждал. Я выдумал тебя, мое стремление, моя тоска, мой верный идеал. И ты пришла, заслышав ожидание, узнав, что я заранее влюблен, как детские идут воспоминания из глубины покинутых времен. Уверясь в том, что это образ мой, что создан он мучительной тоскою, я любовался вовсе не тобою, а вымысла бездушную игрой. Благодарю за смелое ученье, за весь твой смысл, за все, за то, что ты была не просто рабским воплощением, не только точной копией мечты, исполнена таких духовных сил, так далека от всякого притворства, как наглый блеск созвездий бутафорских, далек от жизни истинных светил. Настолько чистой и такой сердечной, что я теперь стою перед тобой, навеки покоренный человечной, стремительной и нежной красотой. Пускай меня мечтатель не осудит, я радуюсь отныне за двоих тому, что жизнь всегда была и будет намного выше вымыслов моих. Хорошая девочка Лида. Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты, по платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцою веснушек засыпал ей утром постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем проходит она. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша. Хорошая девочка Лида. Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида в отчаянье он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои, окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету, смущенье и робость вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться
над снами твоими Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова. Я напишу тебе стихи такие, каких еще не слышала Россия. Такие я тебе открою дали, каких и марсиане не видали. Сойду под землю и взойду на кручи, открою волны и отмерю тучи, как мудрый бог, парящий надо всеми, отдам пространство и отчислю время. Я положу в твои родные руки все сказки мира, все его науки, отдам тебе свои воспоминания, свой легкий вздох и трудное молчанье. Я награжу тебя, моя отрада, бессмертным словом и предсмертным взглядом. И все за то, что утром у вокзала ты так легко меня поцеловала. Катюша. Прощайте, милая Катюша. Мне грустно, если между дел я вашу радостную душу рукой нечаянно задел. Ужасно легкая победа. Нет права лучше скучным быть, чем остряком и сердцеедом и обольстителем прослыть. Я сам учился в этой школе, сам курсы девичьи прошел. Я к вам пишу, чего же боли? Не отпирайтесь, я прочел. И мне в скитаньях и походах пришлось лукавить и хитрить. И мне случалось мимоходом случайных девочек любить. Но как он страшен, посвист старый, как от мечтаний далека ухмылка наглая гусара, гусара наглая рука. Как беспощадно пробужденье, когда она молчит, когда, ломая пальчики в смятенье, бежит неведомо куда. В опушки, в тонкие березы, во враг без голоса рыдать. Не просто было эти слезы дешевым пивом запивать. Их и сейчас еще немало, хотя и близок их конец. Мужчин красивых и бывалых, хозяев маленьких сердец. У них уже вошло в привычку влюбляться в женщину, шутя. Под стук колес, под вспышку спички, под шум осеннего дождя они идут, вздыхая гадко, походкой любящих отцов. «Бегите, Катя, без оглядки от этих дивных подлецов! Прощайте, милая Катюша! Благодарю вас за привет, за музыку, что я не слушал, за то, что вам 17 лет, за то, что город ваш просторный, в котором я в апреле жил, перед отъездом на платформе я как мальчишка полюбил. Майский вечер. Солнечный свет, перекличка птичья, черемуха, вот она, невдалеке. Сирень у дороги, сирень в петличке, ветка сирени в твоей руке. Чего ж, сероглазая, ты смеешься? Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкою, то отвернешься, то щуришься из-под узких бровей. И кажется, вот еще два мгновенья, и я в этой нежности растворюсь. Стану закатом или сиренью, а может, и в облако превращусь. Но только, наверное, будет скучно не строить, не радоваться, не любить, расти на поляне или равнодушно, меняя свои очертания, плыть. Не лучше ли под нашими небесами жить и работать для счастья людей, строить дворцы, управлять облаками, стать командиром грозы и дождей? Не веселее ли в самом деле взрастить возле северных городов такие сады, чтобы птицы пели на тонких ветвях про нашу любовь? Чтоб люди, устав от железа и пыли, с букетами, с венчиками в глазах между весенних кустов ходили и спали на полевых цветах. Ощущение счастья. Верь мне, дорогая моя, я эти слова говорю с трудом, но они пройдут по всем городам и войдут, как странники, в каждый дом. Я вырвался, наконец, из угла и всем хочу рассказать про это. Ни звезд, ни гудков. За окном легла майская ночь накануне рассвета. Столько в ней силы и чистоты, так бьют в лицо предрассветные стрелы, будто мы вместе одни, будто ты прямо в сердце мое посмотрела. Отсюда, с высот пяти этажей, с вершины любви, где сердце тонет, весь мир без крови, без рубежей мне виден, как на моей ладони. Гор не измерить и рек не счесть, и все в моей человечьей власти. Наверное, это как раз и есть, что называется полное счастье. Вот гляди, я поднялся, встал, подошел к столу, и, как ни странно, этот старенький письменный стол заиграл звучнее органа. Вот я руку сейчас подниму, мне это не трудно, так, пустяки, и один за другим по одному на деревьях распустятся лепестки. Только слово скажу одно, и, заслышав его, издалека бесшумно за звеном звено на землю опустятся облака. И мы тогда с тобою вдвоем полны ощущения чистейшего света, за руки взявшись, меж них пройдем, будто две странствующие кометы. 27 лет неудач, пустяки, если мир в честь любви украсили флаги, и я, побледнев, пишу стихи о тебе на белых листьях бумаги.

0: Добро пожаловать в ретро-клуб.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.

0: Справочная Аэрофлота? Скажите, пожалуйста, как мне добраться до города Мончегорска? Что? Ага, так. А более раннего рейса нет? Нет. Спасибо большое. Большое спасибо.
1: Что это у вас дверь не заперта? А? Мартын Николаевич?
0: Анна Степановна?
1: Здравствуйте, Мартын Николаевич. Поздравляю.
0: Спасибо, спасибо.
1: А где же гости?
0: Не пришли.
1: Подишь ты. Что так?
0: Да, видимо, прознали о вашем августейшем гневе по моему адресу.
1: Значит, испугались испортить со мной отношения. Какой-то римский император сказал, пусть ненавидят, лишь бы боялись.
0: Кажется, Калигула.
1: А где хозяйка?
0: А она вышла на минуточку. Разрешите ваш плащ?
1: Пожалуйста. Нет, что ж, увлекайтесь рыбной ловлей.
0: Нет, этот спиннинг мы сегодня собирались преподнести вашему супругу.
1: У него таких 10. Вообще дурацкое занятие, часами таращить глаза на поплавок. Такой же идиотское, как игра в лото.
0: Да, гораздо более идиотское. За то время, которое я угрохал на рыбную ловлю, мне удалось установить только одну истину. Рыба ищет где глубже, а человек ищет где рыба.
1: А стол хорош.
0: Прошу вас, Анна Степановна, присаживайтесь.
1: Хорош стол.
0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Ну, что ж мы будем пить, а? Это?
1: Мне вот эту налить.
0: Ага, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Рыбки не хотите?
1: Пожалуй. Вам что, тоже положить?
0: Да нет, я ее не ем. А, извините.
2: Вы садовнику?
3: Да.
2: Вам телеграмма. Да,
3: спасибо.
0: Приехать не могу. Сабурова.
1: Моя. Непоследовательность привилегии женщин. Подумала и решила, заеду на полчасика. Пусть думают, что у нас в институте мир и согласие.
2: Распишитесь и проставьте время.
0: Время 20 век. Век здравого смысла и трезвого расчета.
2: Вы рыбак?
0: А откуда вам это известно?
4: Рыбак рыбака видит издалека. Знатный спиннинг. Ничего не возразишь. На такой не то, что шелестпера. Головля взять можно.
0: Вам нравится?
4: Безусловно.
0: Ну вот берите и владейте.
4: Кто, я?
0: Да, вы.
4: Хорош. Да, небось, дорогонько станет. Сколько я вам обязан?
0: Да что вы, это я вам обязан. Эта штука мне совершенно ни к чему. От нее только одни неприятности и моль заводится. Берите на здоровье и ловите.
4: Как?
0: Берите.
4: Зачем? Нет, как-то неудобно. Нет, бесплатно я не могу.
0: Да нет, я вас уверяю.
4: Нет, вы не меня... уговаривайте.
0: Нет, нет, одну минуточку. Вы меня выручите. Я вас очень
4: конечно,
0: прошу.
4: Конечно, всю жизнь мечтал такой заиметь, но...
0: Ну, пожалуйста.
4: Не могу.
0: Ну, пожалуйста. Ну, я вас очень прошу, пожалуйста. Большое вам спасибо.
4: Премного вам благодарен. Премного благодарен.
0: А расписочку?
4: Да. Ну, коль вы с меня деньги брать отказываетесь, я вас рыбой завалю. Кушайте на здоровье.
0: Нет, нет, нет, не надо рыбы. Я ее терпеть не могу, только не рыбу.
5: Пока Мартын Николаевич провожал сияющего почтальона, Сабурова с интересом изучала карточки с фамилиями гостей.
1: Вот вы дальше сказали, Мартын Николаевич, будто все они испугались моего августейшего гнева. Не обольщайтесь ли вы? Ведь если играть в правду, как это нынче модно, они осудили вас. Да, никто не пришел, никто, ни одна живая душа. Эти пустые стулья – это оценка вашего поступка.
0: Ну уж, коли играть в правду, Анна Степановна, то для этих людей прав тот, кто сильней. Случись это с вами. Вы думаете, они пришли бы, эти друзья? Вы уверены?
1: Уверены в своей правоте, тот дураки да ангелы. Что дружба, легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор.
0: Обмен тщеславия, безделья или покровительство позор.
1: Да, ну трудненько вам будет работать у нас в институте. Очень трудно. Боюсь, даже невозможно.
0: Прикажете подать заявление?
1: Подумайте.
0: Это Виктория.
3: Борис Иванович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мартин
3: Николаевич. Борис Иванович, на сей раз вам не удастся улететь. Да,
6: не, Мартин Николаевич, проходите, проходите.
3: Я только на одну минуту, понимаете? Здрасте, Анна Степановна.
1: Здрасте, Борис Иванович, здрасте.
3: Да. Не вовремя я пришел, врезался, как оглобля в чужой тарантас. Да, но персонал нашего отделения, врачи, сестры, нянечки просили меня поздравить вас, ну, так сказать, с датой вашего семейного закрепощения и передать супруге цветы, а вам вручить небольшой коллективный презент.
0: А это, простите, что?
3: Спиннинг.
0: Спиннинг?
3: Вы же у нас прославленный рыболов, вот.
0: Ну, Борис Иванович, передайте всем товарищам, что я сердечно тронут. Большое спасибо, что вспомнил.
3: Пожалуйста, Мартин Николаевич,
6: нет, до свидания. Нет, Борис Иванович, нет.
3: Мартин Николаевич,
6: я вас никуда не отпущу. Прошу вас, прошу, садитесь.
3: Да, как-то не
6: садитесь.
1: Ну что ж, здоровья, юбиляров.
3: Да, будьте здоровы.
0: А чем закусим?
3: Да понимаете, этакий парадокс. Все, что находится на этом прекрасном столе, мне, извините, категорически противопоказано.
0: А что так?
3: Язва.
0: У вас язва?
3: Да. Коллеги настаивают тут на операции, а все никак не соберусь. Самые отвратительные пациенты – врачи.
0: Да. Да, вы знаете, мне сегодня звонили из города Мончегорска. Тяжело заболел мой друг.
3: Да?
0: Нет, он не знаменитость. Нет. Но он оперировал на сердце в условиях провинциальной больницы. А времени собой заняться не было. И вот инфаркт.
3: Да-да, оно и понятно. Для того, чтобы быть хирургом, надо иметь сердце буйвола. Да-да, сердце буйвола.
0: Оу, зачем же вы коньяк выдули, а язва?
3: А, черт с ней.
0: Ну, закусите чем-нибудь.
3: Ну, разве что манной кашей и то на воде. Да не беда, Мартин Николаевич, не беда. Ведь хирург должен быть тощим. Тощим и выносливым. Что-то сразу в голову ударило. Отвык.
1: Нет, обязательно надо подкрепиться. Ну, вот судок, этого можно.
0: Да.
3: Спасибо.
1: Ешьте, можно.
3: Спасибо. Вам тоже положить руки?
0: Нет, я ее не ем.
3: Мартин Николаевич, вы позвольте, я вам налью?
0: Только немножко, вот так.
3: Анна Степановна.
1: У меня есть, спасибо.
3: Мартин Николаевич, желаю вам еще 100 лет прожить в столь идеальном согласии с вашей милейшей супругой. Будьте здоровы.
0: Борис Иванович, вот не хватает вам здоровой доли скепсиса, чтобы быть защищенным от жизни.
3: А зачем от нее защищаться?
1: Да нет, этот Мартин Николаевич полагает, очевидно, что вы недостаточно вознаграждены жизнью.
3: Как? Недостаточно вознагражден? Да это почему? Почему?
1: Борис Иванович, ну вот если откровенно, чего вы ждете от жизни? И что вам приносит, как бы это выразиться, если не бояться высоких слов, самое большое счастье?
3: Самое большое счастье? Ну, вот сегодня, во время обхода, у больного Рощина исчезла бумажка с температурной кривой. И знаете, где ее обнаружил? У него под подушкой, исписанная с обеих сторон новыми стихами. Ну, мы ему работать не даем, и я его ругаю ругательски. А сам чувствую, что дурацки счастливо улыбаюсь. Да? Ведь, Анна Степановна, ведь если вдуматься, удалось сохранить, так сказать, ну, не только его биологическую жизнь, а его интеллект, неповторимость его индивидуальности и его талант. Да. Его талант. Вот это и есть самое большое счастье.
7: можешь себе вообразить? Успел на меня накатать эпиграмму. Вот, вот, на коробочке из-под снотворного. Вы послушайте, послушайте. Доктор Боря, наш хирург... Ой, извините, тут не совсем для женского уха. Мартин Николаевич, ну, пожалуйста.
0: Доктор Боря, наш хирург.
7: Вот, вот. Мы врачи и знаем ту радость, которую не дано испытать людям других профессий. Это радость победы над смертью. А ведь это счастье может испытать только врач. Да, только врач. О, вы позвольте, я вам...
1: Да спасибо, у меня есть, не надо.
7: Мартин Николаевич, разрешите мне произнести тост.
1: Ну-ну.
7: Анна Степановна, за ваше здоровье.
8: Что так вдруг?
7: Ну, я сейчас немножко выпил. И... Анна Степановна, каюсь, я всегда думал, что вашему сердцу приятно только лесть, которая вас окружает. Нет-нет, я не виню вас. И умные люди подвержены этой слабости. Ведь как бы ни была груба лесть, а в ней, по крайней мере, половина кажется правдой. И вот представлялось мне, что вы в вашем величии забронированы от горести людских. А вы... единственные среди всех наших начальственных и полуначальственных особ поняли, что к Мартыну Николаевичу надо сегодня прийти. Надо. Да вы же единственные пришли, чтобы его поддержать. Мартын Николаевич, дорогой.
1: Нет, неисправимый идеалист.
7: Нет, нет, Анна Степановна, вы меня не обманете. Не обманьте, ведь вам ничего не требуется от Мартына Николаевича. Да вы гораздо лучше, чем хотите казаться. Вот поэтому я вдвойне уважаю вас вот за это движение вашего сердца. И пью за вас.
1: Спасибо, давай рюмку. Хватит.
7: А это почему, Аспа?
1: Язва.
7: Ну, язва-то не ваша, а моя. Что хочу, то с ней делаю.
1: Что-то мы тут расшумелись, распировались с тостами, как на Кавказе. Ну, мне пора. Мартин Николаевич, передавайте мои поздравления вашей супруге.
0: Хорошо.
1: До свидания. Пальто мое куда повесил?
0: А, здесь. А? Вот здесь, Анна Степановна. Вот тут навешу. Пожалуйста.
1: Спасибо. Ага. Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Ну что, Борис Иванович, не захотите ли нам куда-нибудь, так сказать, мужской компании, а?
7: Ха, в такой-то час. Да небось все закрыто.
0: Да, поздновато. Впрочем, знаете, тут неподалеку, под Новоарбатским мостом, есть закусочная таксомоторного парка. Работает круглосуточно.
7: О, верлянюи, как говорят французы. Отлично, отлично. А зачем вы берете полотенце? Уж не в баню ли мы собираемся?
0: Ну, так, горячительное мы прихватим с собой, так как водителям этого не полагается.
7: Конечно. А это что такое?
0: А это механическая бритва-спутник. Друг холостяка. А вдруг после третьей рюмки мне захочется побриться?
7: И мне.
0: Прошу вас. Прошу, проходите.
7: Пожалуйста.

0: Сад при институтской клинике. Густой старый сад, где любят бывать и больные, и врачи. Сейчас он весь до последней травинки залит ярким каким-то праздничным солнцем. По дорожке идет доктор Корзухина. От ворот навстречу ей Тимур Кочергин и Виктория.
1: Извините, доктор Корзухина, вы не видели Садовникова? Мартын Николаевич только что вышел из операционной. Может быть, он у Сабуровой? У Сабуровой? Академик Сабурова никогда не бывает по воскресеньям в институте. По воскресеньям она всегда на даче. Ну, надо же человеку когда-нибудь отдохнуть.
2: Извините.
0: Не ответив, Корзухина проходит в здание клиники.
3: Виктория, пойми, что это логично. Не ты, а он. Он должен искать тебя. И потом я не понимаю, что особенного произошло. Ведь ты же говоришь, что все его вещи дома.
2: Но нет бритвенного прибора.
3: Ну и что же?
2: Если мужчина, уходя из дому, забирает бритвенный прибор, при этом не едет в командировку, значит, это серьезно.
3: Ну что ж, тем лучше. Да, он никогда не приносил тебе счастья. Эту маленькую прерогативу приносить счастье он всегда оставлял за тобой.
2: Но мне это доставляло радость. Быть ему полезной. Мне.
3: Послушай, Виктория. Ты давно еще со школьной скамьи была для меня эталоном женщины.
2: Плохой комплимент, Тимур. Мне кажется, мужчины предпочитают не эталон, а скорее отклонение от эталона.
3: Виктория.
2: Пойдем, поищем Мартына в административном корпусе.
0: Виктория и Кочергин уходят. Появляется Сабурова. Она идет медленно, потом останавливается, долго стоит молча, без движения, подставив усталое лицо солнцу и полузакрыв глаза. Такой ее и видит вернувшаяся Корзухина.
1: Ой,
4: что это вы на меня возрели, словно я снежный человек или летающая тарелка?
1: А сегодня какой день?
4: Воскресенье, а что?
1: Да нет, я просто так. Извините.
0: Из глубины сада медленно выходит Александр Михайлович Рощин.
4: Александр Михайлович, дорогой, я вас нынче не видела.
5: Здравствуйте.
4: Ну, как мы себя чувствуем?
5: Ну, как счастливец, выигравший вещевой лотереи не пианин, не москвич, а целую планету.
4: Вы ее и выиграли.
5: Превосходнейшая у вас профессия – дарить людям целые планеты.
4: Да, но это только если смотреть со стороны.
5: Да, конечно, конечно. Когда переступаешь порог больницы, сразу сталкиваешься с человеческим горем.
4: Да, с этими глазами, в которых страх, мольба, вопрос. Они преследуют тебя всюду, здесь, дома, даже во сне. Ой, сегодня у меня была ночь. Я ругалась, проклинала себя, теряла надежду. Мой больной погибал на операционном столе. Несколько раз погибал. Все было. Даже остановка сердца.
5: Ну и как он теперь?
4: Обошлось пока, слава богу. Да, если вот случилось непоправимое, голова бы сейчас разрывалась со страшного вопроса. Что это была, неизбежность или твоя ошибка? Да. Какого лешего все это вам говорю в такой чудный день?
5: Знаете, Анна Степановна, вот когда побываешь там, на грани жизни, вернешься обратно, то невольно начинаешь думать, а как ты жил? Ведь каждый из нас ежечасно ведет трудную внутреннюю борьбу с незримым противником.
4: Незримым? С кем же?
5: Но в нас живет наш собственный двойник.
4: Это вы кого же имеете в виду?
5: Ну, в любом из нас притаился себелюбец, угодник, карьерист, трус, трясущийся за собственное благополучие. И вот этот вот маленький ринг, именуемый сердцем, Это же ведь место самых жестоких схваток, где твой противник ты сам.
4: Не вам приходилось проигрывать сражение?
5: С кем не случалось минут слабости. Но вот это вот преодоление самого себя, вот это, наверное, есть самое стоящее в человеке.
1: Анна Степановна, консилиум собрался, ждут вас.
4: А, иду. Ну, гуляйте, гуляйте.
6: Что, в консилиум-зале?
1: Да.
6: А, ну, сейчас, сейчас.
1: Александр Михайлович, а ваша прогулка затянулась.
5: Сейчас, сейчас. Еще минуточку.
1: Сегодня утром приходила ваша жена. Вы спали или притворялись?
5: Притворялся.
1: Ай-яй-яй. Она ж такая красивая женщина. Все врачи и сестры убегают в коридор посмотреть на нее, когда она приходит.
5: Зачем нищему страннику такой пышный дворец?
1: Но она же немыслимо красива.
5: Деточка милая, что из того, чтобы шмаки красивые, если они жмут? И кроме того, мне уже за 50.
1: 50? Подумаешь, такая мелочь.
5: Да-да, да. Вы правы, правы. Для настоящего мужчины норма не 50, а это... 150.
1: Ух, какое сегодня солнце. Такого уже лет 100 не было, или даже 200.
5: Вы хотели сказать что-то другое? Что?
1: С чего вы взяли?
5: А у вас все написано на лице. И кроме того, я научился вас понимать, сколько часов вы провели у моей постели. Так что у вас стряслось?
1: Пришла проститься. Уезжаю.
5: Когда? Куда?
1: Домой. В Самарканд. Закончилась моя стажировка. Через полчаса придет институтский пикап, отвезет на аэродром.
5: А Мартын Николаевич сказал, что вас оставили при институте.
1: А я отказалась. Решила ехать, уже оформилась. Только, пожалуйста, об этом никому ни слова. А особенно... ему.
5: Это что ж, бегство?
1: Да нет, все правильно.
5: Подумайте хорошенько.
1: Да я только и делаю, что думаю об этом. Все не то. Все не так, как я хочу. А дальше будет еще труднее. Я должна ехать. Должна. Я хирург. И не приспособлена заниматься терапией. Ничего не попишешь. Издержки профессии. Все. А что я там все-то рассказываю, а? Как будто доктор. Не я, вы тоже мне. Доктор Айболит. А ну-ка. Марш в палату.
5: Слушайте, у вас удивительное несовпадение содержания и формы. По внешности вы самая обыкновенная фея, а по характеру необыкновенная ведьма.
1: Правильно. Ведьма, злая баба-яга, но немедленно в палату.
5: Послушайте, милая, ну-ка посмотрите, есть еще на земле моя тень?
1: Ну, конечно, есть.
5: Забавная штука. Раньше я не обращал на мои тени никакого внимания, а теперь полюбил ее. Грустно будет с ней расстаться.
1: Ну, знаете, за приступ необоснованного пессимизма вас выпишут на 2 недели позже.
5: Да нет, нет, ну что ж, вы меня неправильно
1: да
5: поняли.
1: Да я вас правильно нет, поняла, это что же разговор?
7: Лина решительно берет его под руку и уводит. Появляется Садовников, с ним Полуянов.
8: Вашу телеграмму из Мончегорска принесли в хирургическое общество за несколько минут до заседания. Стали соображать, кем вас заменить. В общем, торжественная церемония вручения золотого скальпеля была скомкана.
9: Поверьте мне, это крайне неприятно.
8: Я никогда не видел Сабурова в таком гневе. При ее амбиции, самолюбии. Как вы могли так опрометчиво поступить? Она никогда не простит вам этого.
9: Вы хотите сказать, что я в институте уже не жилец? Я это предвидел и написал реляцию на высочайшее имя. Вот... Передайте, пожалуйста.
10: Прошу освободить меня от занимаемой должности садовник. Мартын Николаевич, а надо ли эдак сгоряча? Хотя, если смотреть правде в глаза, у вас, конечно, будут невыносимые условия для работы. Я очень огорчен. Очень.
11: Добрый день.
7: Полуянов любезно поклонился подошедшей Виктории и тут же исчез.

0: Ну, может быть, я была резка. Ну, поссорились. Чего же не бывает между мужем и женой?
1: Бывает, Виктория. Но мы с тобой не поссорились. Нет. Мы с тобой как два бегуна. И разделяет нас меловая черта на гаревой дорожке. Бежим мы рядом, но к разным целям всю жизнь.
0: Бог знает, что ты говоришь, Мартын. Бритвенный прибор взял, а не побрился. И синяки под глазами. Спал, небось, на диванчике в дежурке.
1: Да, на диванчике.
0: Ты извини меня, что я побеспокоила тебя тут, но мне нужно срочно посоветоваться. Понимаешь, у нас в торгпредстве в Дании неожиданно заболел сотрудник. Вот предлагают ехать мне на 2 года. Как ты думаешь, принять мне это предложение? Мне надо срочно дать ответ.
1: Виктория, если тебе там будет лучше, ну что ж.
0: Раньше ты говорил, ни за что на свете. Так торопился сбежать из дома, что даже галстук позабыл. Вот, захватило. Неприлично профессору ходить без галстука. Дай, завяжу, как обычно. У тебя всегда криво получается.
1: Не надо, Виктория. Не надо. Я потом сам завяжу. Не надо.
0: Пришла я вчера после работы домой в пустую квартиру. И мне вдруг стало ясно как-то, беспощадно ясно. Тебя нет. И утром я уж не услышу, как ты чертыхаешься, отчаявшись, что у тебя опять сбежал кофе. И я поняла, что среди всех моих важнейших дел самое важное – помнить, чтобы у тебя утром была чистая сорочка и хорошо завязан галстук. А если это уходит, жизнь как-то тускнеет. Одним словом, никуда я не могу уехать, не могу, и все тут. Ты не бойся. Мне от тебя ничего не надо. Решительно ничего. Можешь идти. Одного ты не в силах отнять у меня. Право ждать. Ждать. Чего? Сама не знаю. Тебе тоже, Мартын, будет нелегко. 10 лет. Их нельзя просто так смахнуть, отодвинуть прочь.
2: Мартын Николаевич? Простите.
1: Извините, я занят. Извините.
0: Нет, почему же? Ты свободен, Мартын. Совершенно свободен.
2: Здравствуйте.
0: У вас найдется минута времени.
2: У меня?
0: Тогда прошу, Мартын, оставь нас на 2 минуты.
1: Виктория.
0: Ну? Ну, иди же.
1: Хорошо.
0: Иди, прошу тебя. Присядьте, пожалуйста. Я хочу отдать вам это письмо. Оно имеет отношение к вам.
2: Какая гадость.
0: Тривиальная анонимка. Негодяи писать о вас так гадко.
2: Ну и тут же ни слова правды, ни
0: да
2: слова.
0: Да вы не бойтесь. Я не собираюсь обращаться в общественные организации. Я презираю подметные письма. И потом, даже если бы это оказалось правдой, какое это может иметь значение? Для Мартына Николаевича это не может быть серьезно. Я-то знаю. Разве я похож?

0: похоже на женщину, которую бросают. Вот то-то. До свидания.
1: И Виктория ушла. Лина неподвижно сидит на садовой скамейке, думает. Возвращаются Корзухина и Полуянов.
2: Андрей Федорович.
3: Да?
2: Андрей Федорович, вы не заметили, когда Сабурова пришла в институт?
3: Ночью.
2: Что вы говорите?
3: О, случай был сложнейший. Консилиум пришел к выводу, на благополучный исход операции шансов не более 10%.
2: 10%? Вот ужас!
3: А ночью больному стало совсем плохо, и все-таки Анна Степановна решила сделать операцию.
2: Я не понимаю, зачем ей это понадобилось?
3: Я тоже не понимаю.
2: Кто-кто, а Сабурова могла бы прожить, не подвергая себя такому риску. Анна Степановна.
4: Андрей Федорович!
3: Да?
4: Андрей Федорович, вы мне передали заявление Садовникова. Почему он мне его сам не принес?
3: Видите ли, Анна Степановна, я могу строить только предположения, основанные, впрочем, на фактах.
4: Каких фактах?
3: Ну, как-то неудобно, все-таки коллега по работе.
4: Да нет, говорите, пожалуйста.
3: Ну, впрочем, из уважения к вам. Это заявление – одно из звеньев в логической цепи его поступков. Вспомните его мнимую болезнь на телевидении.
4: Мнимую?
3: Да, вот именно мнимую. Это знают все, кроме вас. Ведь он уверен, что его не избрали в академию. Одним словом, что это было инспирировано вами.
4: Чепуха какая.
3: А его внезапный отъезд в Мончегорск? Еще одна акция саботажа?
4: Это вы точно знаете?
3: Абсолютно. Его отъезд был направлен на подрыв вашего престижа, а это недопустимо. Вас должны окружать верные и надежные люди. Ваш будущий заместитель должен быть глубоко предан вам.
4: Предан без лести.
3: Вот именно.
4: Кстати, предан без лести – это девиз на гербе у Аракчеева, одного из самых лживых царедворцев.
3: Черти что!
1: Растерянно посмотрев вслед уходящей Сабуровой, Полуянов скрывается в глубине сада. Возвращается Садовников.
5: Лина, на одну минуточку. Лина, а где?
6: Ваша жена?
5: Да, где Виктория?
6: Ушла.
5: Как это нескладно получилось, да? Нехорошо.
6: Не спорю, очень плохо. Никогда в такое положение не попадала.
5: Ну, у вас-то все хорошо. Я очень рад за вас. Вас оставляют в институте.
6: Да, я везучая.
5: Нет, Лина, это мне повезло.
6: Вам? А почему?
5: Да так, вы знаете, я вас никогда не видел в этом платье. Вам идет синий цвет. Лина, я вчера возвращался с аэродрома. Настроение скверное. И вдруг где-то глубоко-глубоко я ощутил безотчетную радость. И я понял, что я увижу вас. Да. Лина, я вас не видел целых 3 дня. Что? Вам неприятно? Вы сердитесь? А за что?
6: Это по-болгарски. Думаю, так делаю, так.
5: А кто это гудит около самой клиники?
6: Это наш пикап. Пора. Ай-яй-яй. А глупцы утверждают, что самое невыносимое – это зубная боль.
5: Почему зубная боль?
6: Верно. Зубная боль тут ни при чем. Это вам на память калейдоскоп. Берите.
5: А почему это так сразу, вдруг?
6: А мне уже не помогает.
5: Что?
6: Слышите? Будто стеклышки звенят.
5: Лина, скажите, что с вами происходит? Вы какая-то сегодня странная. Что случилось?
6: Ах, ничего особенного. Просто день сегодня солнечный, красивый. Давайте его запомним. Постои минуточку. Вот так. О, Господи. Какой у меня на душе яролаж какой-то. Грибной дождь, то солнышко, то дождик. Запомним этот день. Вот таким. Пока его не коснулась ложь, разочарование, предательство, человеческая злоба. Пусть он останется самым большим богатством. Таким я буду его помнить.
5: Лина! Лина! Лина, постойте!
4: Мартын Николаевич!
5: Да?
4: И что это вы мне тут? Какую-то бумажку накатали?
5: Да, написал.
4: О-о-о. И что, через скрипт об отречении?
5: Да.
4: Небось, и место подыскали?
5: В институте Склифосовского.
4: Твердо решили?
5: Анна Степановна, мне надоело организовывать свои успехи. Я хочу их зарабатывать.
4: Так разве у нас в институте это невозможно? Да все же зависит от нас самих.
5: Но вы же сами намекнули.
4: Да мало что я намекнула. Важно, что я имел в виду. Ну, не желаете вашу волю. Я уж тут наложила резолюцию.
5: Скатертью дорога, Сабурова. Не ахти как парламентарно, зато абсолютно ясно. Спасибо и на этом.
4: Да-да, скатертью дорога. И катитесь на все четыре стороны, к черту, вместе с вашим заявлением.
5: Извольте.
4: Куда?
5: Как, вы только что сказали?
4: Мало что я сказал. Важно, что я в это время думала. А думала я, что нельзя оставлять свою работу незавершенной. Что, разве ваш труд принадлежит только вам, а не всему институту, вашим коллегам? Ну, характер у меня не сахар, сама знаю. Но разве я не вложила в вас кусок своего сердца, кусок своего разума? Что вы думали, когда вы писали это заявление? Ну, где была ваша совесть, тот главный судья, единственный свидетель, о которых вы мне так красноречиво говорили? Мы не имеем права щадить себя. Вот таков закон нашей профессии. «Не умирай, пока живешь», — говорили галлы.

Если ты пленился Россией, если хочешь понять до корней эту душу, что нет красивей, это сердце, что нет верней, не копайся в ученых книгах и в преданиях старины, а взгляни среди пажитей тихих лишь на девушку нашей страны. Ты увидишь в глазах широких синий север высоких широт. В них легенда о светлых сроках. В них живой этой верой народ. По разлету крылатых линий, меховых темно-русых бровей, ты почуешь порыв соколиный неуемных русских кровей. А какая упрямая сила в очертаниях этого рта, в этой девушке вся Россия, вся до родинки разлита. Погляди на летящую гривку, на лихую посадку ее, когда с поля на стриженном сивке скачет в галках через жневье. Платье знаменем по ветру плещет, серебром полотна звеня, а она, пригибая плечи, только гонит и гонит коня, а она упоенно хохочет и несется вперед, вперед. Если изгородь перескочит, если рытвина махом берет. Никогда не перестану удивляться девушкам и цветам. Это утренняя прохладца по белым и розовым кустам, эти слезы листвы упоенной, где сквозится лазурная муть, лепестки, что раскрыты удивленно, испуганно даже чуть-чуть. Это снящаяся их нежность, от которой, как шмель, закружись, и неясная боль надежды на какую-то возвышенную жизнь. Ты не от женщины родилась. Бор породил тебя по весне. Вешнего неба русская вязь, озеро, тающее в светизне. Не от того ли твою красу хочется слушать опять и опять, каждому шелесту душу отдать и заблудиться в твоем лесу? Сами своей рукой, словно рисуя вазы, вы пишете мне «дорогой» и подписываетесь «ваша». Стандартно вежливый стиль общепринятых выражений. От этого три версты до подлинных отношений. Пора уж привыкнуть к ним, летящим по всем дорогам, таким дорогим и моим, таким бесконечно далеким. Знаю, что все не так. Впрочем, это не важно. Слышу в ваших устах лишь «дорогой» и «ваше». Это написано мне. Это написано вами. Факт установлен вполне вашими же словами. Да, это я, не другой. Буду, хочу обольщаться. Ваша и дорогой. Много ли нужно для счастья? Как охотник ловит серебристую, выследив тропу ее к воде, этой сероглазую да быструю, чуть не бредя всюду и везде, так и я, чего-чего не делаю, у меня капкан, как волшебство. День за днем, неделя за неделю, рыщу в тропах сердца твоего. Думаю, вот-вот она объявится, я ее навеки приручу. Где-нибудь должна же ты, красавица, подойти к заветному ручью. Вот она, ее повадка гоночья. Только б не случилось одного, не вспугнуть бы глупого лисеночка перебоем сердцем моего. Каждая девушка — это чудо. В каждой
легенда какая-то есть. Я знаю, буду поэтом, покуда хоть каплю солнца смогу им принести. А если не петь, не дышать не сумею, если закончится праздник мой, я знаю, последнюю зорькой моею улыбка забрежет над вечную тьмой. Ты стоишь передо мною, неземное существо, дразнит сердце белизною пена платья твоего. Что-то есть в тебе лебяжье, плечи, плавность, но, увы, отойти меня обяжет говорок людской молвы. Как сольем с тобой уста мы, если шепчут свыше мер, кавалер-то ниже дамы кавалер. Как тут быть? Не знаю просто. Видно, встречи не с руки. Мы, орлы, не вышли ростом, только крылья широки. Но скажите мне, Тамара Александровна, ужель белой лебеди под пару длинноногой журавель? Нет, не думаю, не верю, не желаю, не хочу. Распахну свои я перья, над тобою залечу и лебедку молодую за ее забелизну зачарую. Заколдую, ветром сердце оплесну, пусть ей кличут из болотца журы, журы. Знаю я, под крылом моим забьется лебедь белая моя. Женщина, что поражает в ней? Их много, полмира, пожалуй, но в каждой что-то свое от самых корней. Одна невесомый дым карандашный, другая сангиная божжена, третья расписана всей палитрой. Кто же тот мудрый, а может быть хитрый, что смеет сказать об одной «жена»? Я живу в столице, ты в тайге. Дням разлуки ни числа, ни счета. Я живу в печали, ты в тоске. Между нами только самолеты. Много ли расскажет письмецо, краткий вздох в бумажке полосатой? Скоро для тебя мое лицо растворится в буквах адресата. Да и я не перепрыгну через кряж, очертания мреющие до зыбки. Помню только алый карандаш по излученным твоей улыбки. Отчего ж наперекор всему мы не разлучаемся в разлуке? Отчего по-прежнему к письму тянутся порывистые руки? Для меня ты зорька, лисий хвост, да пурга, да бел горюч алатырь. Для тебя я москворецкий мост, планетарий и большой театр. Ты гордая, как все, что расцвело. Ты среди нас, но ты от нас далек. Тебя ничто со мною не свело. Твоя дорога не моя дорога. Душа твоя летит на чьи-то голоса, но отчего отдаться им не может. Тебя преследуют мои глаза, моя тоска тебя тревожит. И ты, причесываясь перед сном, со шпилькой в зубах скрежещешь: надоело, зачем я думаю о нем, какое до него мне дело? О, этого ты не прощаешь мне. Ты вся возмущена недоуменно, ты днем недосягаема надменно, но
я дышу с тобой в твоем горячем сне. Я никогда в любви не знал трагедии. За что меня любили? Не пойму. Походка у меня, как у медведя, характер в пору ветру самому. Быть может, голос? Но бывали меди сродни виолончельному письму. Иных же по блестящему уму приравнивали мы к самой комете. А между тем была ведь Беатриче для Данте недоступной. Боже мой! Как я хотел бы испытать величие любви, неразделенной и смешной, униженной, уже не человечьей, бормочущей божественные речи. Позови меня, позови меня, позови меня. Позови меня, если вспрыгнет на плечи беда, не какая-нибудь, а вот именно вековая беда, борода. Позови меня. Позови меня, не стыдись ни себя, ни меня, просто горе на радость, выменяй, растопи свой страх у огня. Позови меня. Позови меня, позови меня, позови меня, а не сможешь шепнуть письму, назови меня хоть по имени, я дыханием тебя обойму. Позови меня. Позови меня. Позови меня. Да будет славен тот, кто выдумал любовь и приподнял ее над страстью. Он мужество продолжил старостью, он лилию выводит среди льдов. Я понимаю, скажете, мираж, но в мире стало больше нежности. Мы вскоре станем меньше умирать. Ведь умираем мы от безнадежности. Нет, любовь не эротика. Это отдача себя другому. Это жажда чужое сердце сделать собственной драгоценностью. Это не просто ловушка для продолжения рода. Это стремление человека душу отмыть от будней. Это стремление человечества лаской срубить злодейство, мир поднять над войной.

0: Вы слушаете канал «Радиотеатр». Записи спектаклей, литературные чтения, инсценировки произведений классиков и авторов 20-го столетия.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль «Со старой пленки».
2: И вот так каждую ночь. Как только маленько угомонится село, уснут люди, он начинает. Заводится паразит с конца села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная. Орет. Не голосит, орет. Нинке Кречетовой советовали: да выходи ты скорее за него. Он же, черт, житья нам не даст. Нинка загадочно усмехнулась. А вы не слухайте, вы спите. Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает? Ведь не идет же черт блажной к реке, а здесь старается, как нарочно. Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял: «Имею право, за это никакой статьи нет». Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать. Потом огибала дом, и еще долго ее было слышно. Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил: «Все, завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу». Он каждую ночь так говорил и не исключал. Только когда встречал днем Кольку, спрашивал: «Ты долго будешь по ночам-то шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будешь звонарь». «Имею право», — опять говорил Колька. «Я вот тебе покажу право». И все. И на этом разговор заканчивался. Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал: «Завтра исключу». И потом долго сидел после этого, думал. Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал. «Хватит смолить-то», — ворчала сонная Алена, хозяйка. «Спи», — кратко говорил Матвей. «О чем думалось?» «Да так как-то, ни о чем. Вспоминалась жизнь, но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черной, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на Покосе, километров 15 от деревни, в Кочугурах. И вот ночью Кузьма захрипел. Днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку, самого шустрого меренка, и гнать во весь дух в деревню за молоком. «Я тут пока огонь разведу. Привезешь — скипятим. Надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас», — говорил отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлёстывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот теперь уж Матвею скоро 60, а тогда лет 12-13 было, все помнится та ночь. С Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку. Кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет, как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно, ни земли, ни неба, даже головы конской, только шум в ушах. Только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа. Каждая жилка играла в теле. Какой-то желанный, редкий миг непосильной радости. Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его. «Ну, сынок, ты что же это? Обожди маленько, обожди маленько. Сейчас молочка скипятим, сейчас продохнешь, сынок, миленький. Вон, Мотька, молочка привез». А маленький Кузьма задыхался уже, посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возили с ним в сени, а теперь лежал незнакомый, истинно белый чужой мальчик. Только странно. Почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события и эту ночь? Ведь потом была целая жизнь, женитьба, коллективизация, война, и мало ли еще каких ночей было-перебыло. Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать. Сказали, надо идти в колхоз. Пошел. Пришла пора жениться. Женился. Рожали с Аленой детей. Они вырастали. Пришла война. Пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали, становись, Матвей, председателем. Больше некому. Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли. Так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа. Работа, работа. И на войне тоже работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя любовь, он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь. Он сам, наверное, любил когда-то Алену. Она была красивой в девках. Но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, нет. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают. Слышал, даже стреляются. Не притворяются. А привычка, что ли, такая у людей? Надо говорить про любовь. Ну, давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо. Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка, здоровая и гладкая. А время подперло жениться. Ну и ходит дурак по ночам тальянит. А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе. И всегда так было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок. Раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так. Кулаки чесались. И силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать. Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену. «Слышка, проснись, я у тебя спросить хочу». «Чего ты?» – удивилась Алена. «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь, неважно». Алена долго лежала, изумленная. «Ты никак выпил?» «Да нет. Ты любила меня или так, по привычке вышла?» «Я серьезно спрашиваю?» Алена поняла, что муж не хлебнув, но опять долго молчала. Она тоже не знала, забыла. «Чего это тебе такие мысли-то в голову полезли?» «Да охота одну штуку понять есть вею. Что-то на душе у меня как-то заворошилось. Вроде хвори чего-то».
3: «Любила, конечно», — убежденно сказала Алена. «Не любила, так не пошла бы. Вон за мной Минька Королев. Вон как ударял. Не пошла же».
2: «А чего ты про любовь-то вспомнил средь ночи? Заговариваться, что ли, начал?» «Пошла ты», — обиделся Матвей. «Спи. Коровенка выгони завтра в стадо. Я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами досвету за ягодами идти».
3: «Куда?» — насторожился Матвей.
2: «Да не на покоса на твоя, не пужайся. Поймая будете травы топтать, штраф по 10 рублей. Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным красно.
3: Выгони коровенку-то».
2: «Ладно». Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомни теперь? «Дурею, наверное», — грустно думал Матвей. «К старости все дуреют». А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей гармозой. Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку. «Тёлка гладкая, разве ж она так скоро отпустит?» И сидел, и поджидал. Курил. И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь, желанная. Без нее чего-то не хватает. Еще вспоминались какие-то утра. Идешь по траве босиком, она вся бусы от росы. И только след остается ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь. А то вдруг про смерть подумается, что скоро все. Без страха, без боли, но как-то удивительно. Все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно что понять. Как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно, солнышко будет вставать и заходить, а оно всегда встает и заходит. Но люди-то какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь. Этого никак не понять. Ну, лет 10-15 будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом все. Охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде, и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в праздничке ничего. Весело бывало. И нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь, нет у тебя. Все есть какие-то. А тебя никогда больше не будет. Как-то пустым вроде без тебя будет. Или ничего? Тьфу. Нет, старею. Даже уставал от таких дум. «Слышка, проснись», — будил Матвей жену. «Ты смерти страшишься?» Рехнулся мужик, — ворчала Алена. «Как ее не страшиться? Косуй!» «А я не страшусь. Ну, так и спи. Чего думать-то про это? Спи, ну те!» Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне,
3: так сердце и сожмет. Тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко. А в одну ночь он не дождал Сколькиной гармошки. Сидел, курил, а ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся. К свету Матвей разбудил жену. Чего это звонаря-то нашего не слышно? Да женился уж. В воскресенье свадьбу намечают. Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы, косить скоро, а половина косила кукузниц стоит с задранными оглоблями, а этот черт косой Филик кузнец гуляет. Теперь еще свадьба, считай, неделю улетела. Завтра поговорить надо с Филей. Встретив на другой день Кольку Губастого, Матвей усмехнулся. «Что, брат, доигрался?» Колька улыбнулся, а улыбка у него от уха до уха. «Все, Матвей Иванович, больше не буду будить вас по ночам. Конец!» «Ну-ну», — сказал Матвей и пошел по своим делам. А сам думал, «Чего ты радуешься-то, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все Кречетовы такие». Прошла неделя. Все так же лился ночами лунный свет в окна. Резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой. И было тихо. Матвей плохо спал. Просыпался, курил, ходил в сени пить квас, выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне и ужасающе тихо.
4: Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила: «Солодовников, напишу маме». Солодовников смущался. Анна Афанасьевна, Анфас, называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, приходила в мелкое движение, смеялась, молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его «нравится людям» пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей впредь всегда добывать для больницы спирт, камфору, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», написал он как-то товарищу своему. Хотел большую подкожную загнать в руку. Начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но струсил. Нет, не то. Зрителей нет. Вот что. Хоть бей меня, хоть режь меня. Я актер. А моя драгоценная Анфас не аудитория. Нет. Солодовников спешил. Мысленно он уже проигрывал утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится виновато, сунется к часам. Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. Гадкая натура, думал. Главное, зачем? Ведь даже не во спасение. Ведь не требуется. Но при этом испытывал и некое приятное чувство. Эдакое дорогое сердцу успокоение. Что все в порядке, все понятно. Дело мужское, не женатая. Солодовников сбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придерживая ее, чтобы не грохнуло, и, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене противоположное окну большой в окно желтый квадрат. Свет, солнце. И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар. Весна. На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел литком, думал, черт знает о чем. Не заметил, что весна. А теперь даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость, какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость, толкнулась в грудь Солодовникову. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорее захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном. Вот весна. Надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего 24 года. Впереди целая жизнь. Надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть много, и радостно, и весна. Надо начать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик. У него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик. Сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет. Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас с весной, светом в душу. Все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя. Он верил, что начнет теперь жить крупно. Самое время, весна, начало всех начал. Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля, огромная жизнь. Но шаг пошире, пошире шаг, маэстро. Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход вот отсюда, от этой весны. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке. «Отныне буду так. Холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала. Удар – закон, удар – конец, удар и все сначала». Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стих. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их написать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи. Ха, может, они, конечно, того нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи. Это своеобразные программы, что ли, сформулировалось такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга. Удар, конец, удар и все сначала. Что сначала? Новый язвенник? Ничего. Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шерешак, маэстро!» Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу. «Я понимаю, Николай Васильевич», – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. «Я вас прекрасно понимаю». «Да». «Да. 15 листов». «Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», — съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко, от избытка доброй силы. И терпелось скорее заговорить с Анной Афанасьевной. Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич. Хорошо, будь сделано. Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. Я в долгу не останусь. До свидания. Нет, не у нас, не у нас. Что вы все боитесь нас, как... Не знаю. До свидания на нейтральной почве. В ресторане? Анфас опять вся заколебалась. Ну, посмотрим. Ну, лады. Всего. Ну-с, Георгий Николаевич. Анна Афанасьевна весело и значительно смотрела на Солодовникова. Да здравствует листовое железо! Тоже весело сказал Солодовников без всякого...

0: Письма из глубинки. Записки врача.
1: Это как-то случилось само собой. Эти письма из глубинки. И Солодовникова опять поразило. Это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закон. Нет, это реально, умно, точно. Это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы в форме писем к другу Н. Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника, глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, и легко вскользь весна. Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Что, Анна Афанасьевна, уже начали писать? Спросила Анна Афанасьевна. Записки-то. Поэтому и опоздали? Поэтому и опоздал. Солодовников обиделся на главврача. Солдафон в юбке. Одно листовое железо в голове. «Извините», — сухо добавил он, — «больше этого не случится». Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все», — подумал он, — «хватит. Пора кончать эти ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.
0: «Какой-то вы сегодня странный».
1: «Что с этим язвенником, с трактористом?» — спросил Солодовников. «Будем оперировать?» Анна Афанасьевна больше того удивилась. «Зубова? Здравствуйте, я ваша тетя. Я его 2 дня назад в район отправила. Вы что?
0: Почему?
1: Потому что вы сами просили об этом. Поэтому? Что с вами?» «Да-да», — вспомнил Солодовников.
0: «А эта девушка с мениском?»
1: «С мениском лежит.
0: Хотите оперировать?»
1: «Да», твердо сказал Солодовников. «Сегодня же». Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.
0: «Так», — молвила Анна Афанасьевна, «ну что же, только вот такое дело, Георгий Николаевич.
1: Сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет. Надо брать, пока оно, так сказать, горячо.
0: Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске».
1: Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился. «Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу».
0: «Что все-таки с вами такое?» Опять не выдержала Анна Афанасьевна.
1: Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться.
0: «Серьезная любовь?»
1: Солодовников, в свою очередь, посмотрел на главврача.
0: «Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо. Куда надо идти?»
1: «Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Не Нароков, Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего. Там дадут, я договорилась. Скажите Не Нарокову, что мы... я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя».
0: «Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич».
1: «Любовь?»
0: «Да».
1: «Разрешите идти?» Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.
0: «Разрешаю».
1: Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял.
0: «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: «Началось мое время».

0: сдвинулось. В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было. Вы это заехайте за ним, он живет вот так вот, улица повернет от сельпо в горку, а вы... Солодовников поехал один в Образцовку. Черт с ним, с рабочим, один погружу. Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил. Да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончилась. Как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням. От копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо. Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться бы на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку, перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше, и тут услышал сзади злой окрик. «Это кто разрешил?» Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе без шапки. Нес в руке березовый колышек. «Я хотел под бок себе», – поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. «Немного, вот столько, под бок хотел положить».
1: «А по бокам не хотел? Стежком вот этим вот? Под бок хотел. Попоешь вот разок-другой?»
0: «Я врач ваш!» – совсем испуганно воскликнул Солодовников. «Мне немного надо-то было. Господи, из-за чего шум?»
1: «Врач!»
0: Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. «Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себя дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездят». Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что тем не менее отчитал его, как шкалера, Солодовников очень обиделся. «Да не надо мне вашего сена, Господи! Я немного и хотел-то. Под бок, немного. Не надо мне его!» Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колено в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо. Шагать целиком, когда есть тропинка. Но... На тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.
1: «Возьми сено-то!» – крикнул мужик. «Чего же пустой пошел?»
0: «Да не надо мне вашего сена!» Чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. «Вы же убьете чего доброго из-за охапки сена!» Мужик молча глядел на него. Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу, и поехал. Ноги Солодовников поцарапал сильно. Теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги. Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще, неплохое продолжение первой главы записок. Только с юмором надо как-то осторожней, что ли. Причем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудовой, повседневной жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях. Николай Васильевич Ненароков... Человек не старый, 40-летний, но медлительный. Нарочно, показалось Солодовникову. Рассудительный. Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края. По распределению? собирается ли оставаться здесь после обязательных 3 лет. Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил: «Вы дадите железо?»
1: «А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно.
0: У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву.
1: Конкурс большой?» «Да с каждым годом больше».
0: «Вот», — решил директор, — «нечего и соваться. Есть сельскохозяйственной прямая дорога».
1: «Верно. Специалисты позарез нужны, без работы не будет».
0: Солодовников пожал плечами.
1: «Но если человек хочет...» «Мало ли чего хочет!» «Я, может, хочу...»
0: Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, хочет. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.
1: «Вот, на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете».
0: «Насчет лекции...» Анна Афанасьевна просила передать, директор махнул рукой.
1: «Толку-то от этих лекций? Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню, приезжайте».
2: «Зачем?» – не понял Солодовников.
1: «Ну, лекцию-то читать. А при чем тут картина?»
2: «А как людей собрать? Перед картиной прочитаете. Иначе их же их не соберешь.
0: Что?»
2: «Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию».
0: «Не соберутся. Просто, без всякого выражения, сказал директор».
1: «Значит, Морозова спросите? За складом?»
0: Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест.
1: 15 листов? А где? У меня их нету».
0: Он вернул записку и при этом пытливо посмотрел на врача.
1: «Откуда они у меня?»
2: «Как же?» – растерялся Солодовников.
1: «Они же договорились».
2: «Кто?»
1: «Главврач и ваш директор».
2: «Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет».
0: Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего Солодовников никак не мог понять.
2: «А то они шибко скорые. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне, понимаешь».
0: «Как же быть?» – спросил Солодовников.
2: «Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним».
0: Морозов простуженно со свистом покашлял в кулак.
2: И опять глянул на врача.
0: «Простыл к черту», — доверительно, совсем не сердито сказал он.
2: «Крутишься день-деньской на улице. Впору к вам ехать, лечиться».
1: «Нет? Железо?»
2: «Есть. Для других. Для вас нету».
1: «А телефон тут есть где-нибудь?»
2: «Зачем?»
1: «Я позвоню директору».
2: «Что это такое, в конце концов? Я бросил больных, еду сюда, а тут стоит некий субъект и корчит из себя черт знает что. Где телефон?»
0: Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа.
2: «А полегче, например. Это как? Можно? Без гонора! Где телефон?» –
0: крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахмуренности.
2: «Я вам покажу гонор. И кое-что еще. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?»
0: Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь. Там было листовое железо.
2: «Отсчитывайте 15 листов», – спокойно сказал Морозов. «А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию».
1: «Солодовников Георгий Николаевич».
0: Морозов записал.
2: «За субъекта, как вы выразились, придется отвечать». «Отвечу. Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?
3: Ничего, ничего, сказал Морозов.
2: Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.
1: «Привет, тетя!»
2: — сказал Солодовников, отсчитав 15 листов. И поехал. Морозов закрыл штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напряглась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.
1: «Вот так и надо», — удовлетворенно думал Солодовников. «В дальнейшем будет только так».
2: Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек, радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна. Стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна. Ну, весна. Ну, что ж теперь, козлом, что ли, прыгать? Солодовников подстегнул кобылку. Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Он умывался в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.
1: «Ну и что? Скажите, что ее нету.
2: Может, вы послушаете? Они там говорят, кто есть, мол». Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещит, снял трубку. «Больница. Солодовников. Она в районе». «А, это вы! Получил, получил. 15 листов, все в порядке. Спасибо».
1: «Лекцию».
2: «Нет, сегодня не получится. Нет, я не смогу. Занят. Я оставлю ей записку. Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свидания». Солодовников положил трубку, посидел. И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными. Сказал, что на дворе весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик. Посмотрел на часы. Без 15:03. Можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук. Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше, и пошел из больницы. Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи. Здоровался со встречными, вежливо, с достоинством. Он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству, но ни с кем не заговаривал.

не знаю, живут ли на свете вовсе неведающие страха. Я встречал только таких, что умели давить его в себе, словно мерзкую мышь. Этой силы не побороть. Гудящий пожар поглотил ветви и ствол, лишь в корнях еще теплилась жизнь. Голые птицы разбили клювами небесную твердь, и осколки рухнули к моим ногам. Пронеслись бесчетные века и развеяли мой прах на четыре стороны света.

0: Я умер и снова родился. И снова встал около стены. Минуло мгновение, за ним другое и третье. Я стоял, потрясенный в липком поту, во весь рост.
1: Ты слишком стар, Волков. Твоя сила иссякла. Боги больше не слышат тебя. Ступай по-здорову. Грейся у печи.
0: Он все никак не желал поверить тому, что видели его глаза. Но потом изумление на его лице сменилось гневом, а гнев мук и бессилия. Он был когда-то могуч, но теперь стоял передо мной беспомощный старец, не имеющий даже зубов, чтобы укусить.
1: Ступай, ступай, дед.
0: Бешено глянул он на меня и пропал, метнувшись в сторону, как подбитая серая птица. Только прошипел на прощание самое страшное проклятие из всех сущих на свете.
2: «Умрешь бездетным!»
0: И вот я остался с глазу на глаз с Ласом и его ратниками. И дышалось мне легко. Любо было взглянуть, как они переминались ноги на ногу, не торопясь подходить. У моего меча было имя — Зубастый. Такое дают не со скуки, и они это знали. Ну? Кто хоть раз видел Чурилу Мстиславича, кременецкого князя, не позабудет. Он ехал впереди на могучем вороном жеребце, и сразу было видно, кто князь. Время мало переменило его, только черные волосы взялись по вискам сединой. Знакомо глядели железные глаза с дочерно зарудялого, раскроенного шрамом лица.
2: «Княже!»
0: Я отчетливо слышал каждое слово. Но спроси меня, о чем была речь, не скажу. Я смотрел на князя. Вот повернулся ко мне. Узнает ли? Глаза наши встретились. Почему я так ждал его приезда? На что надеялся? Вмиг пронеслось передо мной все, что должно было случиться. Копья дружины, торжествующий Лас и Тур с руками, стянутыми петлей.
3: Здрав будь, нежданный нежич. Что здесь делаешь, Робр?
0: Он узнал меня, и он действительно не переменился. Теперь я и впрямь в это поверил.
1: Я защищаю свой дом. Свой дом и свою кровь.
4: Господине, не верь!
0: Я, не глядя, выбил ногой кол, и они выскочили наружу, все трое. Запыхавшиеся, встрепанные, Братила, Надежа, Тур. У Тура был в руках мой лук. Каким-то образом он все же его натянул.
3: А что, пойдешь ли, Войнежич, гриднем ко мне?
0: Я взял свой меч за острое лезвие и протянул ему рукоятью вперед.
1: А и пойду, Мстиславич, коли берешь... Только я тут не один.
0: Стой! Перед стеной крыши сарая высоко и дружно взвелось дымное пламя. Это старый Волхов, не смея подпалить избу с людьми, решил хоть так отдарить меня за срам. Кораблик!
5: Мой кораблик!
0: Я уже рванулся вперед, нацеливаясь плечом в дощатую дверь.
5: Стой! Стой, нежданный нервич!
6: Пускай горит.
0: Мне показалось, я понял его. Я глянул на Тура, хватко державшего лук. Кому дать унести горе-болезнь? Огню или реке, не все ли равно? Был бы кораблик, который каждый из нас строит себе сам.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Господа члены Совета Министров, я не подавал личное прошение. Я подал проект первой русской экспедиции к Северному полюсу. Я понимаю, что в таком высоком собрании не принято говорить о человеческой мечте. Но я прошу выслушать меня, господа.

Я хочу рассказать о путешественнике. Я придумал путешественнику имя, хотя он существовал на самом деле. Но я не пишу хронологические исследования, я не историк, я поэт. Я просто подобрал обломки человеческой души и попытался воссоздать целое, так, как оно мне представилось. Это мое право и мой долг. Я люблю этого человека. Я вместе с ним умирал в 150 верстах от его шхуны во льдах по дороге к полюсу.

0: Весной 1912 года путешественника принял император.
1: Ваше Величество, я не подавал личное прошение. Я подал проект первой русской экспедиции к Северному полюсу. Открытие, в том числе и географический, будет мысль. А разбуженная мысль творит чудеса. Время требует, чтобы человеческие мечты свершались. Ключ к северу – это полюс. Но Совет министров отказал мне в той минимальной сумме, которую я просил на свою экспедицию. Комитет общественного содействия собрал еще слишком мало денег, а полярная навигация так коротка. Я умоляю вас, государь.
0: Но государь перебил путешественника. Скажите, спросил он, там действительно так уж холодно, на севере? А где вам больше нравится, там или тут? Офицер стоит, растерявшись. Выходит министр двора во фраке. Он похож на осанистого лакея. Сходство усугубляется тем, что через согнутый локоть министра переброшена салфетка, а на растопыренных пальцах руки он держит серебряный поднос. Министр приближается к офицеру, обмахивает крест-накрест салфеткой его грудь, как обмахивает столик, прежде чем накрыть его, и, взяв с подноса маленький орденский крестик, приставляет к груди офицера. Крестик остается на мундире, словно приклеенный.
2: Его Величеству доложили о ваших блистательных исследованиях устья Колымы и Новоземельского побережья. Ваши заслуги перед отечественной наукой несомненны. Но Его Величество решил, что экспедицию к полюсу не может возглавить штабс-капитан по адмиралтейству. Ее должен возглавить истинный моряк.
1: Кто же он?
2: Высочайшим указом вы переведены из адмиралтейства во флот. Позвольте поздравить вас старшим лейтенантом флота Его Императорского Величества. Золотые погоны – личный подарок государя. Затем, Его Величество не может отменить решение Совета Министров, связанное с отказом в государственных затратах на нужды экспедиции. Но из своих личных средств Его Величество, как истинный патриот, жертвует на экспедицию 300 рублей.
1: Но помилуйте, я не подавал личное прошение. Мне нужно 70 тысяч. Это тот...

0: Кабинет Егора Седова. Сумерки. У лампы в кресле жена Егора Седова, Надя. Она пришивает к мундиру золотые погоны. Седой сидит за письменным столом, щелкает на больших счетах и делает короткие записи.
1: У Каньи в полюсной партии было 38 собак и 1028 килограммов груза. Но Канье был полярным крёзом. А мне хватило бы и 20 собак. Или лучше 14?
2: Думаю, что 14 и довольно.
1: А может, всё-таки 16?
2: Да, 16 лучше.
1: Нет, меньше, чем 20 не обойтись. Ты как думаешь?
2: Думаю, что дело кончится одной, комнатной. Ты научишь ее приносить домашние туфли.
1: Однако мы оптимисты. Поедешь со мной в Архангельск?
2: Разумеется, вот только дошью. Что брать с собой? Зонтик, шубу?
1: Никакой веры старшему лейтенанту флота его императорского величества. Ты вчера была у Великицкого.
2: Доложили?
1: Угу.
2: Надеюсь, не сам Великицкий?
1: Великицкий мой начальник, ему я докладываю. Заметь, я ни о чем не спрашиваю.
2: Заметила?
1: Я бы на твоем месте сам все рассказал.
2: Хорошо, что ты не на моем месте.
1: Он что же, говорил обо мне гадости?
2: Назвал тебя Дон Кихотом.
1: Однако, что еще?
2: Все.
1: Ты только затем и ходила, чтобы услышать, что я Дон Кихот?
2: Приятно, когда твои собственные догадки подтверждает такой умный человек, как генерал Вилькицкий.
1: В таком случае твой Вилькицкий ветряная мельница мелит чепуху.
2: В таком случае ты и есть Дон Кихот. Сражаешься с мельницами.
1: Ты что же, думаешь, что у меня ничего не выйдет с этой экспедицией?
2: Думаю, что не выйдет.
1: Почему ты говоришь об этом так спокойно?
2: Я бы волновалась, если бы у тебя вышло. А пока ты дома, я могу говорить спокойно.
1: Ну и женой Господь наградил.
2: Красавица, а? И не глупа.
1: О характере мы умалчиваем.
2: Что и говорить, характер отвратительный. Ну-ка, встань. Надень китель. Желает ли во благородие посмотреть на себя в зеркало?
1: А я лучше на тебя посмотрю.
2: Зачем?
1: А разве я не имею права?
2: За 5 лет супружеской жизни ты провел дома 187 дней, 4 часа 15 минут, и то не подряд.
1: Ты это к чему?
2: К тому, что ты действительно имеешь право разглядеть меня, наконец, как следует. Ну, как?
1: Ангел, доставшийся грешнику.
2: Грешник, счастлив?
1: Абсолютно. А как ангел?
2: Если уж ангел спустился на землю, он хочет жить, как все люди.
1: Разве мы живем иначе?
2: Конечно. У нас уродливая семья. Ни ссор, ни скандалов на земле так не бывает. Я хочу, чтобы ты мне надоел.
1: О-о-о! И что я должен для этого сделать?
2: Побыть дома хотя бы год. Мы обязательно должны раз в неделю ненавидеть друг друга. Да-да-да. И тщательно скрывать это от друзей и знакомых. Но друзья и знакомые должны это замечать. Женщины будут смотреть на меня сочувственно. А мужчины, когда вы останетесь одни, Буду стараться не заводить разговор о твоих семейных неурядицах, но будут это делать так, чтобы ты смог оценить их деликатность. Твое постоянное присутствие начнет меня раздражать, и я едва-едва смогу дождаться, когда ты уедешь в следующей экспедиции.
1: И для этого нужен год. Ну, а месяца за два мы не сможем создать такую идеальную семью?
2: Боюсь, что нет. Я не успею к тебе привыкнуть. Через два месяца я опять по ночам стану скулить подушку и считать секунды до твоего возвращения. Я вот таким, как ты, вообще запретила жениться. Да-да, мы ведь с тобой едва знакомы. Когда ты возвращаешься, я чувствую себя Колумбом. Я пускаюсь в плавание, чтобы открыть тебя, но каждый раз не успеваю.
1: Ну что ж тут открывать-то? Вот он я.
2: А что у тебя внутри?
1: Стрелка.
2: Стрелка?
1: Да. Там на севере меня вечно тянет сюда, к тебе. К зеленой лампе, к книгам. А здесь словно внутри магнитная стрелка. Некоторое время она колеблется, а потом устремляется в одном направлении. Туда. Я уже ничего не могу с собой поделать.
2: А может быть, мы обратимся к какому-нибудь знаменитому хирургу, чтобы он вырезал тебе эту стрелку?
1: Ни у одного хирурга нет такого длинного скальпеля. Я ведь тебе не обещал покоя.
2: Я помню все, что ты говорил. Вечное беспокойство, вечные льды, бриги, шхуны, айсберги, северное сияние. Ну, просто нельзя было не пойти за человека, который знает столько красивых слов.
1: Я не виноват, что все слова, связанные с моей профессией, звучат красиво.
2: Виноват.
1: Для меня бриг – это судно с определенной оснасткой. Я вовсе не собираюсь вызывать этим словом призрак летучего голландца. А северное сияние действительно прекрасно. Что ты на меня смотришь?
2: Я уж тебе сказала, хочу тебя открыть. Мне все кажется, что вот-вот в тебе откроется то главное. Я встану и крикну: «Егор! Земля!» Я даже не знаю, что у тебя было в детстве.
1: Клоун.
2: Клоун? Игрушный?
1: Нет, живой.
2: У тебя был живой клоун? Да. А что ты с ним делал?
1: Это было в Таганроге, в цирке. Давали утреннее благотворительное представление. Внизу на манеже четыре разноцветных клоуна дули в плоские картонные трубы. И они играли как настоящие. А наверху по канату шел серебряный клоун. Не было сетки, не было лонжа, а он шел. Мне он казался слепленным из серебристых льдинок. Он был не просто лок, он был храбр, отчаянно храбр. Мы знали, что за это представление никто из артистов не получит денег, а он шел. Вот так просто, без всякой страховки, балансировал шестом, словно опирался им о воздух. Зачем? Чтобы у нас, у мальчишек, перехватило дыхание?
2: Ну?
1: Оно у меня и перехватило. На всю жизнь. С тех пор, когда я попадаю в безвыходное положение, передо мной возникает этот клоун. Он словно приглашает меня пройти за ним по канату. Вот так просто, без всякой страховки. Тогда я делаю отчаянный шаг, и, как правило, это бывает верный шаг.
2: Господи, разве ты мне надоешь за два месяца? А? Определенно у нас с тобой не получится нормальной человеческой семьи. А что у тебя еще там, внутри?
1: Ты. Я не знаю, удобно ли тебе там, но ты там есть.
2: Очень неудобно. Мне там досталось слишком мало места, и я не могу вытянуть ноги.
1: Нет, ты расположился там широко, со всеми удобствами. Это я просто из вежливости спросил, удобно ли тебе там.
2: Вот видишь, я наконец узнала, что ты вежливый. Значит, уже показался маленький мыс. Скоро откроется вся земля.
1: Чтобы открыть землю, надо переплыть океан. А ты хочешь, чтобы земля сама приплыла к тебе? Вот, мол, я открываю.
2: Отчаянно, чертовски, дьявольски хочу.
1: Ого!
2: Да, я умею ругаться.
1: А что ты еще умеешь?
2: Шить, стирать, подметать пол, топить печи так, чтобы дрова трещали, примерять шляпки, скулить подушку, торговаться на рынке, быть терпеливой, пока не кончится терпение, ждать, читать романы, бронить с портнихой, играть на рояле, улыбаться на людях, когда не хочется улыбаться, писать письма мужу, которые некуда отправлять. Может быть, для первого знакомства довольно?
1: Вполне.
2: Ну, как я тебе?
1: По-прежнему.
2: Нравлюсь.
1: Отчаянно, чертовски, дьявольски.
2: И ты меня уже открыл.
1: Полагаю, что да.
2: О, я для тебя вся как на ладони.
1: Ты к чему клонишь?
2: Ты же сам сказал, чтобы открыть землю, надо переплыть океан.
1: За 187 дней, 4 часа...
2: 15 минут!
1: Да, 15 минут вполне можно переплыть океан и открыть такую землю, как ты.
2: Это открытая, занесенная на карту и брошенная земля. Ты даже не знаешь, есть ли на ней вулканы.
1: Знаю, нет.
2: Эта земля богата вулканами, только они пока бездействуют.
1: Ну, ты предупредишь, когда они начнут действовать?
2: Ну, чтобы ты мог спастись бегством, но вулканы начинают действовать неожиданно.
1: Хорошо, я всегда буду наготове.
2: А если ты открыл мираж? Если это из земли? Нет, на самом деле.
1: Как же нет? Вот она, даже можно потрогать.
2: О, действительно, потрогать можно. Просто я думаю, что ты вообразил меня другой, чем я есть на самом деле.
1: Это как же так?
2: Очень просто. Как Дон Кихот. Он тоже вообразил себе Дульсинею. А ей ни к чему были все его подвиги, все его рыцарство. Она была нормальная деревенская баба. Ей хотелось рожать детей. И главное, что ее беспокоило в жизни, это чтобы не подгорела луковая подливка. Но он упорно сражался с ветряными мельницами.
1: При чем тут я?
2: Не надо со мной говорить о тоннаже судов, о запасах угля, о собаках и... о том, как важно для человечества открыть Северный полюс.
1: О чем же? О луковой подливке.
2: А тебе не приходило в голову, что со мной можно поговорить и о любви?
1: Надя, я тебя очень люблю.
2: Повтори, пожалуйста.
1: Надя, я тебя очень люблю.
2: Когда ты мне сунул на палец кольцо и потащил венчаться, ты буркнул эти же самые слова.
1: Да, а что?
2: Нет, ничего. Просто я их впервые услышала сейчас.
1: Разве?
2: Разумеется, ты сказал тогда одно. Не надо отпускать извозчика. Через полтора часа поезд в Архангельск мы должны успеть. И что ты еще буркнул? Наверное, это... Ну?
1: Надя, я тебя очень люблю.
2: А можно... Можно еще раз? Только торжественно, так, чтобы встать и выпить вина.
1: Надя... Я тебя люблю.
2: изучаешь?
0: Угу.
2: Исподволь.
0: Да.
1: Кто-то, кажется, Норденшельд или Шеклтон сказал, что люди, посвятившие себя полярным странствиям, должны выбирать себе не жен, а вдов. И мне кажется... У вулкана действительно начинают действовать неожиданно.
2: Это не тебе. Это Норденшельду.
1: А это?
2: Шеклтону.
1: А я был просто свидетелем.
2: Угу. Тебе подогреть чай?
1: Нет. Я люблю чуть теплый. Угу. Надя!
2: Что?
1: Тебе следует заняться делом.
2: А разве я бездельничаю? Когда ты дома, я жду, что вот-вот ты уедешь. Когда тебя нет, я жду, что вот-вот ты вернешься. Это очень нелегкое дело все время ждать.
1: Я не о том. Просто, чтобы твои ожидания не были так томительны, тебе надо заняться чем-то всерьез.
2: Ага.
1: Ты, к примеру, изучи персидский язык.
2: О.
1: А что, будешь читать Хаяма в подлиннике? Это не каждому дано. Только не разбрасывайся, наметь себе цель и иди к ней.
2: Скажи, совет министров тебе окончательно отказал в деньгах на экспедицию?
1: Но ты же знаешь.
2: И он не пересмотрит это решение.
1: Ты что, хочешь, чтобы я взвыл?
2: Ладно, ладно. Считай своих мифических собак. Дон Кихот несчастный.
1: Ну почему Дон Кихот?
0: И Егор Седой вновь склоняется над своими расчетами. Большая тень его падает на стену. И вдруг в тени этой возникает фигура Дон Кихота и отделяется от стены. Он осторожно покашливает в кулак, чтобы обратить на себя внимание. Седой оборачивается и, не выказав никакого удивления, начинает рассматривать Дон Кихота.
1: А ты ничего. Симпатичный.
3: Таким ты меня вообразил. А я действительно не дурен. Благодарю тебя за это, мой друг.
1: Ну и фигура.
3: Но ты не прав. Каждый воображает меня по-своему. Но на сей раз я доволен.
1: Не хочешь ли чаю, о рыцарь? Ах, да, ты ведь воображаемый.
3: Нет, нет. Если ты вообразишь, что я выпил этот стакан чаю, я тебе буду очень признателен.
1: Прошу.
3: Благодарю.
1: Может быть, подогреть?
3: Нет, нет. Я люблю чуть теплый.
1: Хм.
3: Как мне величать тебя? Ты гидальго?
1: Да нет, я скорее из рода Санчо Пансы.
3: О, значит, человечество на верном пути, если Санчо Панса становится Дон Кихотом.
1: Если ты еще раз назовешь меня Дон Кихотом, я запущу в тебя вот этим пресс-папье.
3: Что? Нервы. Но ты действительно Дон Кихот, если собираешься запустить этим тяжелым предметом в воображаемого рыцаря. Скажи, ты не мог бы вообразить, что я съел этот бисквит?
1: Пожалуйста.
3: Благодарю тебя. Ужин странствующего рыцаря редок и скуден. Ты это должен знать по себе.
1: Да, когда я странствую, ужин действительно бывает редок и скуден.
3: Вот видишь?
1: Но это еще не основание считать меня Дон Кихотом. Мой проект экспедиции к полюсу абсолютно реален. Я не Дон Кихот.
3: А почему ты считаешь, что быть Дон Кихотом зазорно?
1: Да потому что так называют бесплодных мечтателей.
3: А разве ты мечтаешь бесплодно? Мечта о полюсе уже принесла тебе золотые погоны.
1: Конечно. Просто я не Дон Кихот, вот и все. Я не воображаю, что я окружен злыми волшебниками.
3: Злыми волшебниками. Зло умело и умеет совершать чудеса. Чудеса несправедливости. Этих волшебников и на твой век хватит.
4: Этих, да.
3: А других и не было. У меня уж не такое больное воображение, как об этом принято думать. Я просто ненавидел делателей зла. Ненавидел их до бешенства.

0: же носят человеческие имена, потому что притворяются людьми. Но на самом деле они мельницы. А Дон Кихота всегда точно знают, какой человек человек, а какой мельница.
1: Наверное, я пока их не очень различаю. Я просто не могу понять людей, которые сознательно делают зло.
0: Что ты? Они убеждены, что стоят на страже добра. Для них злом является все то, что не в силах переварить их головы. Они придумали себе нормы жизни. И если ты в них не укладываешься, ты зло, и надо стать поперек твоего пути.
1: Но ведь должно же быть у них сердце. Ведь кое-что можно понять и сердцем.
0: Они мельницы, у них не сердце, у них жернова. Ты бросаешь им яркую мысль, они мгновенно перемалывают ее в чепуху и кричат, что такой чепухой серьезные люди не должны заниматься.
2: Зачем ты здесь?
0: Чтоб посвятить тебя в Дон Кихоты.
1: Но ведь ты же считаешь, что я уже Дон Кихот. Но для чего еще посвящать?
0: Для порядка. Я должен возложить меч на твое плечо и трижды сказать: посвящаю тебя в рыцари без страха и упрека. Но ты, к сожалению, не вообразил, что у меня в руке меч.
1: Что же будем делать?
0: Я возложу на твое плечо руку в рыцарской перчатке.
3: Едва успевает Дон Кихот торжественно поднять руку, как вдруг, неожиданно для самого себя, начинает нелепо подпрыгивать.
0: Это еще кто такое? Зачем ты вообразил, что я пляшу? Это же бесчестно! Прекрати сейчас же! В моих летах! В моих латах! Я же похож на пляшущую печную трубу!
1: Неужели я бываю так же смешон?
0: Конечно! Конечно! Ты приходишь к людям с мечтой, а иным кажется, что ты пляшешь нелепый танец. И в лучшем случае они смотрят на тебя с жалостью. Не уподобляйся им! Ты же сам Дон Кихот! Это еще что такое?
1: Ну ладно, ладно, вставай.
0: Посвящаю тебя в рыцари без страха и упрека. Посвящаю тебя в рыцари без страха и упрека. Посвящаю тебя в рыцари без страха и упрека.
1: А ты, однако, формалист.
0: Что делать? Три века живу, три века учусь. В наше время это называлось обрядом. Только, пожалуйста, не воображай, что я тут же исчез. Дай мне отдышаться.
1: Хорошо.
0: И ты напрасно сопротивлялся. Мой меч лежал на плечах Джордана Бруно и Леонардо да Винчи, Луи Пастера, Паганини. Все они до конца ощущали его тяжесть. Они ничего не сумели взять от жизни для себя. Они только давали. И все они открыли людям неведомое.
1: Полюс тоже еще неведомое. Я ведь ни в кого не бросаю бомбу. Я просто хочу открыть полюс. Почему же я уперся в стену?
0: Потому что сегодня вы открываете мир, а завтра начнете его изменять. А мельницы не хотят никаких изменений. Сегодня-то они выше других. Они очень боятся завтра.
1: А люди?
0: Смелая мечта таит в себе красоту, а люди тянутся к красоте. Только люди всегда опаздывают за своими Дон Кихотами. Сегодня ты им подаришь подвиг всей твоей жизни. И они возьмут его с благодарностью. Но только завтра. В этом главная тяжесть моего посвящения.
1: Да, я понимаю.
0: И не жалеешь, что ты такой?
1: Нет.
0: Жаль, что теперь рыцари странствуют без лад. Им больнее странствовать. Ведь они всегда готовы принять удары на себя. Но они идут. Идут, несмотря ни на что. И ты знаешь, почему?
1: Почему?
0: Они знают великую истину странствующих рыцарей. Дорогу может осилить только идущий.
1: Дорогу может осилить только идущий. Спасибо.
4: Егор!
0: Кто это?
1: Моя жена...

0: То если она тебя здесь увидит?
1: Меня видишь только ты. Но теперь можешь вообразить, что я исчез.
0: Да, пожалуйста.
2: Егор!
1: Что?
2: Почему ты уставился в стену?
1: Отошел кусок обоев, надо подклеить.
2: Ты что, выписал новое время?
1: Нет, откуда она?
2: Принес рассыльный. Что в ней?
1: Газета «Небессловесная тварь», дай-ка.
2: Где это?
1: Что?
2: То, ради чего тебе ее прислали.
0: На первой странице ничего нет.
2: Число 19 марта 1912 года.
1: А, наверное, ее прислали, чтобы напомнить, какой сегодня день. Что еще?
2: Вот. Почили в Бозе протоиерей Иоанн Херсонский и тайный советник Штукенберг.
1: Часом это не твои родственники?
2: Егор, не шути, все-таки люди умерли.
1: Что еще?
2: Любимейшая публика, балетная артистка императорских театров госпожа Кшесинская даст концерт. Также московская цыганка Настя Полякова. Открылся русско-французский коммерческий банк с основным капиталом в 5 миллионов рублей.
1: Ого, вот бы кусочек.
2: Синематограф «Унион». Драма из парижской студенческой жизни «Бешеные ночи на Монмартре».
1: Ну, бог с ними, пусть бесятся.
2: Уже в самом низу. Донской земельный банк доводит до сведений господ акционеров, что выдача дивиденда за 1911 год в размере 40 рублей.
1: Все равно мало, переворачивай, что там?
2: Фильетон господина Меньшикова на всю страницу.
1: Дальше.
2: Второй интендантский процесс. Фирма «Тиль» за 25 лет израсходовал на взятки около 20 миллионов рублей.
1: 20 раз могли открыть полис. Дальше.
2: Молодая, симпатичная девица ищет место по хозяйству к одинокому, имеет рекомендации, согласна в отъезд. Будем считать, что у нас место занято?
1: Будем считать, что занято. Дальше.
2: Так. Вот. Мои плавания в Северном океане убедили меня в том, что более скромные экспедиции всегда имеют более шансов на успех. Народ должен почитать это дело своим и принести на него небольшие деньги. Я же приношу свою жизнь. Старший лейтенант флота Е. Седой.
1: Ну, что скажешь?
2: Егор, ты попрошайничаешь.
1: У народа не попрошайничают, а просят.
2: Ты хоть знаешь, кто издатель этой газеты?
1: Да, Суворин.
2: Ты с ним знаком?
1: Нет еще, но завтра увижусь.
2: Что все это значит?
1: Это значит... что Дон Кихот ведет бой.

0: Кабинет Суворина, редактора газеты «Новое время». На большом письменном столе макет газеты. Суворин делает пометки.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, ах!
2: Позвольте.
1: Входите, лейтенант. Садитесь. Извините, буду заниматься макетом и вами.
2: Я, собственно...
1: Откуда предполагаете начать движение непосредственно к полюсу?
2: С 83-го градуса, с земли Петермана.
1: Земли Петермана. Так. Можете свободно располагать векселями нового времени. Поезжайте в Архангельск. Там вы найдете зверопромышленника Дикого, владельца шхуны Святой Николай. С Диким я уже сторговался. Святой Николай наш. Разумеется, в смысле фрахта. Но фрахт двухгодичный. 2 года вам хватит?
2: Вполне. Как я смогу отблагодарить вас?
1: Отблагодарить? Садитесь. Сигару?
2: Нет, благодарю.
1: Зря. Иные курят сигару, как папироску, затягиваясь. А сигару надо курить, попыхивая. Так, чтобы жаром от горящего конца чуть-чуть стягивало ноздри. Кстати, земли Петермана не существует на свете. Отчет неудавшейся экспедиции к полюсу герцога Обруцкого, только что вышедший в Лейпциге. Эчеленца тоже хотел идти с 83-го градуса, где значил земля Петермана, а ее не оказалось.
2: Однако...
1: Интересуюсь. Жизнь ваша, а векселя... А векселя все-таки мои.
2: Я знаю эту книгу. У меня есть вариант отправки полюсовой партии с 81-го градуса, с земли кронпринца Рудольфа. Но я не очень верю герцогу Обруцкому.
1: Ну, что с 83-го, что с 81-го, все равно. Свыше 1500 верст пешего хода. Сумеете?
2: При хорошем снаряжении и крепких собаках.
1: Вы игрок?
2: Нет.
1: Дворянин?
2: Из крестьян.
1: О, значит, все своими руками?
2: Нет, почему же? Кое-что и головой.
1: И вам не жаль этой самой вашей головы?
2: Ну, как правило, я ее не теряю.
1: Вы должны извинить мое любопытство.
2: Я понимаю. Жизнь моя, а векселя все-таки ваши.
1: Ну, зачем же так? Просто я впервые встречаю человека, о котором ходят легенды такого рода.
2: Какого рода?
1: Вы возглавляли самые рискованные северные экспедиции последних лет.
2: Самые рискованные, это громко сказано, но риск был и немалый.
1: Скромность?
2: Нет. Я люблю получать то, что мне причитается. Не больше, но и не меньше.
1: Так. А нынче мода на полюс. Нации и страны перебесились. Каждая хочет стянуть с земной макушки ледяной колпачок и примерить на себя словно шляпку нового фасона. И при этом рассуждают, как истинные модницы. Главное, чтоб такой шляпки не оказалось у других. Правда, пока эта шляпка невидимка.
2: Боитесь за свои деньги. Но даже если я не достигну полюса, вы получите гидрографические материалы такой ценности, что с лихвой покроете все ваши расходы.
1: А, я не об этом. Поверьте, мной руководят только патриотические чувства. Но мне вовсе не хочется субсидировать гибель такого человека, как вы. История мне этого не простит. И сам я себе никогда не прощу.
2: Будете ворочаться по ночам?
1: Просто я по природе своей гуманист, и мне глубоко несимпатична тенденция человечества создавать себе героев. Герои, как правило, гибнут. Вот и вы тоже готовы расстаться с жизнью, чтобы сделать людям доброе дело, открыть полюс. А я считаю, что добрые дела надо совершать, не разбивая себе голову. Могу я с вами запросто, без дипломатий?
2: Разумеется, вы в некотором роде хозяин.
1: Какой бы ваш полюс ни был, лед на нем такой же, как и везде?
2: Как раз этого никто и не знает. Возможно, что химический анализ льда...
1: Я не Менделеев. Меня интересует не химический анализ, а видимость.
2: Видимость, очевидно, такая же.
1: Не понимаете?
2: Я не индийский фокусник. Мыслей на расстоянии читать не умею.
1: Хорошо. Но имейте в виду, что эта мысль вам самому пришла в голову.
2: А вас даже и рядом не было.
1: Разумеется.
2: Ну-ну.
1: Человеку свойственно относиться к себе бережливо и с жалостью. Всякие иные отношения к себе хоть и романтичны, но противоестественны.
2: Да-да, я слушаю.
1: По вашем возвращении мне не нужны научные изыскания экспедиции. Да, полагаю, они сейчас в России никому не нужны. Мне важен новый подвиг землепроходца, так сказать, для поднятия русского национального духа. А для этого необходимы две вещи. Всероссийский шум перед походом и его результаты в виде фотографии. Русский офицер Андреевского флага на Северном полюсе. Все. Вот под эти фотографии вы и получаете векселя.
2: Хорошо. Если я достигну полюса, фотография будет. Она действительно нужна как документ.
1: Нет, вы меня не поняли. Чтобы сфотографироваться, вовсе не нужно волочить свое бренное тело 1500 верст по льдам океана. Можно пройти 200. Для приличия. И воткнуть флаг в первую попавшуюся глыбу. Возьмите с собой матросов поглупей. Это не проблема, таких у нас хоть отбавляй. Им вы объясните, что это и есть Северный полюс.
3: А кто вас может проверить? Теперь даже я не буду знать, действительно вы достигли Северного полюса, или это ловкая мистификация.
1: Как мысль?
2: Есть мысли великаны, а есть карлики. Ваша
3: злой и уродливый карлик.
1: Ну, мы же с вами договорились, что меня и рядом не было. Просто по вашем возвращении я могу догадаться об этой вашей тайной мысли и выразить свою догадку вслух, даже не печатно.
2: Спасибо, что предупредили. Буду стараться, чтобы каждый мой шаг имел свидетелей.
1: Доказательства со свидетелем? Но в таком случае на мантии героя появляются как бы застиранные пятна.
2: Неужели вы такой с молоду?
1: С молоду? С молоду, батенька мой, я был революционер. Маркса читал. Я и поныне революционер. Дома, при опущенных шторах, в домашнем халате господин Суворин позволяет себе многое.
2: Например?
1: Например, вольно судить об издателе Суворине и его новом времени.
3: Да он же националист и черносотница, этот самый Суворин. Ох, какой мерзавец.
1: В каждый номер бочку квасного патриотизма. К Квас имеет бурый оттенок, но если квасом плеснуть на бумагу, бумага становится желтой. А как умеет подлаживаться под обывательские настроения и сделать их еще более обывательскими? Антон Павлович Чехова я принимал только дома. Дома я истинный гражданин.
2: А не зайти ли мне к вам домой? Или не приглашаете?
1: А чего же, выпьем коньячку? Я всецело буду на вашей стороне, но, к сожалению, практически ничем не смогу быть вам полезен. И отошлю вас в новое время к издателю Суворину. Даже рекомендательное письмо дам. Ну, дома-то у меня никаких капиталов, чтобы вам помочь. Все мои капиталы здесь. Точнее, один, но наивернейший.
2: Что же это за капитал, позвольте узнать?
1: Верноподданничество, милостивый государь. Капитал, который приносит самые удивительные дивиденды. Да не какого-нибудь Донского земельного банка, государственного, российского.
2: Бедный, разрываться изволите. Социалист дома и высокоидейный монархист в своем рабочем кабинете. Да вы же убьете друг друга.
1: Ах, и не говорите. Действительно, тяжело. Но вы не точны в одном. Я не идейный монархист.
0: Вот как?
1: Я же вам сказал, я верноподданный. Идейный монархист, что вы? А ну как государь подумает, что его миропомазанная персона не соответствует моим идеальным представлениям о монархии? Да меня же в Петропавловку и по делам. Нет, я предпочитаю любоваться Петропавловской крепостью со стороны Невы. Удивительной архитектуры здания. И верноподданным любоваться не запрещено. Я верноподданный каждого государя. Сказал бы мне государь Николай Павлович, что Пушкин-то, а? С декабристами одной веревочкой связан. В ссылку его. Я бы сразу статью с логической страстной концовкой. Таким, как сочинитель Пушкин, не место в престольном граде. А сказал бы мне преемник Николая Павловича Александр Николаевич, ученик Жуковского, что-то Суворин ты с Пушкиным напутал. И отец мой Николай Павлович не разобрался, как должно. Видно, гнев глаза ему застал. Пушкин – великий поэт. А что декабристами дружил, так за дружбу голову не секут. Я бы сразу статью с логической страстной концовкой «Вернуть великого Пушкина любителям изящной словесности и в собственной типографии полное собрание сочинений господина Пушкина». Да с такими комментариями касательно прошлого царствования, чтоб обыватель задохнулся. Пушкину вечная память и слава, а Суворину почет.
2: А как же с той логической и страстной концовкой, таким, как сочинитель Пушкин, не место в престольном граде?
1: Милостивый государь, людям свойственно ошибаться, но никому не запрещено исправлять ошибки. Вот видите, какой надежный капитал я вам предлагаю для вашей экспедиции. Да за моей спиной вы могли бы сфотографироваться у меня на даче. В тревогах. Мужики такой кусок льда из ближнего озера вырубят, какой вам и на полюсе не найти. Да еще дырочку для российского флага просверлят. И не бойтесь, я своих не продаю. Что? Не желаете? Ну что ж, приходите ко мне домой. Выпьем коллекционного коньячку, перемоем косточки этому самому господину Суворину из нового времени и разойдемся.
2: Эк вас повело, всю душу распахнули до самой черноты. А я-то через вас людям мечту хотел подарить. Заразить их соучастием в добром и достойном деле.
1: Мечту? Людям? Да ваша мечта золотой червонец. Но червонец-то один, а людей много. Ваш золотой разменяют на мелочь, каждый схватит себе по грошу, да постарается выколотить из него еще грош. Вы станете автором грошовой мечты.
2: Вы действительно умеете вывалить в грязи все человеческое.
4: Это не я, это жизнь. Я просто хочу стащить вас с небес на землю.
2: А вы завистник.
1: Я?
2: Да. Вы готовы спровоцировать все человечество на подлость, лишь бы никто не оказался выше вас.
1: И вы в том числе. Но, поверьте, я не вижу причины, по которой мог бы вам завидовать.
2: У меня есть мечта дойти до полюса, оставить честь его открытия за моей страной. Если бы я согласился обмануть людей, вы бы успокоились. Значит, весь ваш жизненный опыт верен. Но я не согласился. И теперь вам неспокойно. Для вас катастрофа, что я скорее готов погибнуть за дело, которое почитаю святым, чем сфотографироваться у флага на вашей даче в Терриоках. Вам есть чему завидовать.
4: Покойникам не завидую. Даже погибшим за дело, которое они почитают святым. Но пишу я о них с восторгом.
1: В таких случаях у меня перо натренировано на патриотический восторг.
2: Я бы вас назвал клоуном, если бы не боялся обидеть детского воспоминания.
4: А за векселя? Не боитесь?
2: Нет. А я вам нужен. И моя экспедиция вам нужна. Без выгоды для себя вы бы за нее так не схватились.
1: Понимаю, вы уже распределили роли в трагикомедии, которая называется «Завоевание Северного полюса». Ну, мне явно досталась отрицательная роль, не так? Ну, себя-то, разумеется, вы почитаете автором. А вы... никогда не становились на точку зрения отрицательных персонажей. Автор им просто не симпатизирует, поэтому и они и отрицательные. Но у них есть свои привязанности и своя трогательность в этих привязанностях. И если бы автор был из их круга, может быть, они стали бы и положительными.
3: У меня тоже есть мечта. Я мечтаю написать книгу, в которой все отрицательные персонажи мировой литературы стали бы положительными.
1: А для этого нужно только встать на их точку зрения. Отелло написан Шекспиром с точки зрения Отелло.
3: А если написать трагедию с точки зрения Яго? А?
4: В том-то и дело, что объективной правды нет.
1: Есть правда с той или иной точки зрения. Правда симпатии и антипатии автора данной правды. Для меня правда, что вы авантюрист, замысливший утопию овладения полюсом в сугубо личных интересах, а для вас я мерзавец, который считает вас, бескорыстного мореплавателя, авантюристом. Вот вам две непримиримых правды. И каждая из них святая.
5: А?
2: Когда я могу выехать в Архангельск?
4: Когда вам будет угодно.
2: Честь имею.

Да, в то время, когда жил Егор Седой, трудно было иметь честь и достоинство. Еще труднее было сохранить их. Но он записал в своем дневнике слова древних: «Сломай дом, построй корабль, оставь богатство, ищи жизнь».

0: Архангельск. Шхуна «Святой Николай». Перед дверью капитанской каюты останавливается Егор Седой.
1: Добрый день, «Святой Николай».
0: Седой листает судовой журнал.
1: О, да ты тоже бегал на новую землю, на Шпицберген. Ходил горлом Белого моря, застревал у Карских ворот. Держись, старик, нам надо совершить с тобой нелегкую работу. Ты не возражаешь, если я займу одну из твоих кают?
2: Правда, мне всегда поначалу трудно в каютах таких пожилых судов, как ты. У судового дерева твердая память. Оно помнит запах табака. В каком-нибудь углу хранит копоть от лампы прежнего хозяина. Держит след от старой книжной полки. Ты мне должен рассказать, кого запомнили офицерские каюты.
0: Словно по волшебству открывается дверь первой каюты. На пороге возникает доктор Грейс, аккуратный старичок весьма сухопутного вида. Егор Седой смотрит на него приветливо, словно узнавая, так будто он ждал появления одного из тех, кто обитал некогда на шхуне «Святой Николай». Приподняв котелок, старичок церемонно раскланивается.
3: Бывший медведь. Родился в Антверпене 84 года тому назад.
1: В зоопарке?
3: Вам нужны подробности. Извольте. Я родился человеком. Был почтовым служащим. Не сочинил «Алису в стране чудес» и не выиграл Трафальгарское сражение. Однажды в кафе мадам Шольтке ко мне подсел весьма пристойного вида господин. Мы разговорились. Он оказался добрым волшебником. Я не жаловался на жизнь, я служил на почте и был счастлив, но он посмотрел на меня с сожалением и спросил: «Человечек, хочешь стать человеком? Понять, что такое человек?» «Извольте, — сказал я промечу, — как вам будет угодно, что для этого нужно». О, ровным счетом ничего. Волшебник щелкнул пальцами, и я стал Бетховеном. Мир для меня пел. Я слышал, как поют скалы, песчинки, деревья. И вдруг я оглох. Впрочем, вы, очевидно, знаете мою классическую биографию этого периода. Перед смертью я был абсолютно несчастлив. Я был нищ и мечтал о постоянном жаловании почтового служащего.
1: А радость от того, что вам пели скалы, песчинки, деревья?
3: Меня раздражала моя громадная шевелюра. На одни гребенки, пока я был Бетховеном, я потратил 111 талеров. И вот когда Бетховен умер, и я снова стал почтовым служащим, добрый волшебник опять щелкнул пальцами. На этот раз я родился Маратом. Говорят, я был настоящим человеком. Я жил и боролся для людей. Но люди зарезали меня, когда я принимал ванну.
1: Но вас называли другом народа.
3: Другом народа, другом народа. Мне опять не повезло с волосами, они были густые и жесткие. Каждое утро я должен был тратиться на гребенку. Я испытал подлинный ужас, когда закрылись все галантерейные лавки Парижа. Короче, не успел я снова облачиться в сюртук почтового служащего, как добрый волшебник в третий раз щелкнул пальцами, и я выдумал порох.
4: А вы не из тех, кто выдумывает порох?
3: Да, поэтому я тут же умер от отвратительного чувства ответственности перед людьми. И только я очнулся и собирался надеть почтовый сюртук, как опять явился добрый волшебник, но я успел схватить его за руку. «Как?» – удивился он. «Я предоставил тебе только три возможности стать человеком. Я могу предоставить тебе их бесконечное множество. Не надо!» –
5: сказал я.
3: Не надо. Я уже понял, что такое человек. Человек – это когда ты думаешь только о людях, а они думают только о том, как бы тебе всадить нож в спину. Человек – это когда ты должен отвечать за то, что ты делаешь. А я не хочу. Я даже не хочу быть человечком. Ведь я могу дослужиться до должности начальника почты, и мне придется отвечать за чужие мысли, да еще пересылаемые друг другу в письменном виде. Будьте добры, превратите меня в медведя. Ладно, сказал добрый волшебник, черт с тобой. Он снял башмак, щелкнул пальцами ноги, и я стал медведем. Я бродил по лесу и собирал коренья. Я почти ни о чем не думал. У меня была семья. Очаровательная, вообще ни о чем не думающая медведица и два прелестных, никогда не задумывающихся медвежонка. Мы жили в полном достатке. Я договорился с некоторыми птицами, что трижды в неделю они будут поставлять нам свое молоко. Но однажды в лес забрел злой волшебник. На мою беду в этот день он решил один раз в жизни совершить добрый поступок, превратить первого встречного медведя в человека. Вот первым встречным медведем оказался я. Моя очаровательная, вообще ни о чем не думающая медведица обнюхала меня в моем новом обличье. Ну, объяснить с ней я уже не мог. И ушла к другому медведю. А я стал смотреть на звезды и заболел звездной болезнью. Я решил, что смогу своими силами стать гением и тем самым досадить моей легкомысленной подруге. Ну, видимо, во мне еще сидел микроб моих прежних превращений. Я пошел в Антверпен и выучился на астронома. И когда я окончил курс, я понял, что гением стать очень просто. Надо только им родиться. К счастью, я родился мелким служащим. Поэтому я переехал в Тенсберг, нанялся на судоверев выверять хронометры. Это судно 42 года назад называлось «Кейзер». Я жил в этой каюте полгода и сделал хронометры безупречными. Моя каюта запомнила меня по моей аккуратности. Сейчас я живу в Амстердаме. Я дожил до сладостной поры, когда мне вообще не надо тратиться на гребенки. Поэтому на ночь я позволяю себе стаканчик подогретого портера. Ваш покорный слуга, доктор Грейс. Хронометры в порядке, капитан. А не больны ли? Не больны ли и вы звездной болезнью, капитан? Каюта свободна, капитан.
2: Надо бы проветрить.
0: Егор Седой продолжает листать судовой журнал. И опять, как по волшебству, отворяется дверь другой каюты. На пороге появляется очень высокий человек в разодранной меховой одежде, в темных роговых очках. Это лейтенант Тресси.
6: Оль-ля-ля! Доброе утро! Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. К полюсу, капитан?
2: Да. У меня на борту ящики с гнилыми консервами. Мне поставили никуда негодных собак. Морское ведомство отказало мне в радиотелеграфе. но я иду к полюсу.
6: Я лейтенант Тресси. 3 года тому назад я арендовал это судно, чтобы попасть в отдаленные районы Арктики. Моя каюта запомнила меня, потому что я постоянно стукался о притолку. За 2 месяца плавания мы набили друг другу порядочные шишки. Перед тем, как сойти на берег, я приколол к притолке засохший цветок из петлицы. Я сказал: «Мадам, дружба иногда рождается от невольных ударов». 2 года тому назад я остался без людей, без собак, без продовольствия. Было 62 по Цельсию, я шел. Когда в 4-й раз я споткнулся на ровном месте, я понял, это конец. Лица я уже не чувствовал. Сумка с ценными гидрографическими исследованиями была приторочена к моему поясу. По моим расчетам, я прошел бы еще шагов 200. Я прошел 100 и упал. Встать я уже не мог. Тогда я сорвал с лица фланелевую маску. Фланель была ярко-синего цвета. Я зажал ее в правый кулак, выпустив половину наружу, и выбросил вверх руку, как флагшток. Минут через 10 рука уже не сгибалась. Я успокоился. Веха, под которой находилась сумка с исследованиями, была надежной. 2 года стоит в тундре нетающий сугроб, увенчанный синим флажком. Он виден издалека, но пока в этих краях никто не появлялся.
0: Я не прошу вас обнаружить меня, капитан. Вы идете другим курсом.
6: Но держите всегда под рукой яркий лоскут. Лучше шелковый, на нем не задерживается сухой снег.
0: Наши труды не должны пропасть. Эти вехи станут большой дорогой.
6: Я теперь не знаю времени, и потому говорю вам: доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Каюта свободна, капитан.
5: Лейтенант Тресси исчезает. Егор Седой снимает фуражку, стоит молча перед открытой дверью каюты.

0: Номер гостиницы в Архангельске. У дверей большое зеркало. Рядом на полу сложены чемоданы. В комнате Егор Седой и Надя.
1: Ну вот и все.
2: Как?
1: Почти все. Через час я пришлю катер, приедешь на судно с семьями отъезжающих. Тогда уже будет все.
2: Ты хоть удобно устроился?
1: Да. Я выбрал себе каюту.
2: Егор, обними меня. Так. Еще крепче. Неужели ты можешь уйти от этого? На год? На два? Может быть...
1: Ну, договаривай.
2: Егор, откажись.
1: Поздно.
2: Пока ты на берегу, ничего не поздно. Не отпускай меня. Ах, разве не это счастье? Разве я не хороша тебе? Разве офицеры не заглядывают на меня так, что у тебя в глазах начинают рычать медведи? Через 2 часа святой Николай уйдет. Он не может не уйти. Суворин не станет платить неустойку. Я готова тебя чем-нибудь оглушить, чтобы ты на 2 часа потерял сознание. Ты ни в чем не будешь виноват. Через 2 часа мы начнем новую жизнь. Егор, не надо. Это смерть, это конец.
1: Мне надо идти. Меня ждут люди.
2: Ждут люди. А я что ж, не человек?
1: Ты самый прекрасный, самый удивительный человек на свете. И если ты этого не знаешь, то по чистой скромности. Зато знаю я.
2: Егор, не лги.
1: Я не лгу. Но мне надо идти.
2: А я тебя не пущу.
1: Перестань.
2: Ты что, будешь драться со мной?
1: Нет, я не буду с тобой драться. Сейчас я уйду, а через час ты приедешь на корабль.
2: Знаешь, зачем я тогда ходила к Вилькицкому? Я валялась у него в ногах. Я молила его, чтобы он как-нибудь провалил твою экспедицию.
1: Это неправда.
2: Нет, это правда. Я готова была расцеловать весь совет министров, когда они отказали тебя в деньгах. Я молилась Богу, чтобы твоя экспедиция не состоялась. А теперь я молю тебя, Егор, расстанься. Мне 27 лет, я не хочу быть вдовой.
1: Почему ты так уверена, что я не вернусь? Это просто истерика.
2: Не обманывай себя. Ты лучше меня знаешь, как снаряжена экспедиция. Суворину надо протрубить о подвиге российского морячка. Этакого Гойеси, Егорушки Седого, Рина ушелся бездны разверстый. Потом Суворину моет руки, а ты-то действительно в бездны разверстые.
1: Если все будет не так, мы вернемся.
2: Это неправда. Ты будешь жевать гнилые консервы и пить тухлую воду. Ты ничего не будешь жевать и ничего не будешь пить, но ты не повернешь с полдороги. Я тебя ненавижу за это, но ты не повернешь. Ты будешь идти до конца, до своего конца. Тебе будет легче. Мир для тебя просто перестанет существовать. А я...
1: Надя.
2: Я останусь. Для меня ничего не перестанет существовать. Я должна буду смириться с тем, что то, что было моим мужем, превратилось в пенсионные чеки и портрет на стене. Ах, да, прости, еще портрет в учебнике географии. Да-да, миллион учебников географии для гимназистов. А гимназисты будут хватать единицы за то, что спутали даты рождения и смерти Егора Седова, но зато миллион портретов. Тебя ведет гордыня.
1: Меня ведет человеческое достоинство.
2: Тебя ведет адское тщеславие.
1: Надя, пойми, кто-то должен быть первым. В каждом деле кто-то должен сделать первую работу. Положить первый кирпич.
2: Ну, почему ты? Ну, я не хочу, чтобы ты был первым. Будь вторым, десятым, но живым. Если болезнь, несчастный случай, я бы смирилась. А ты просто не хочешь быть похожим на других. Егор, это слишком дорогая цена, что про тебя говорили, он выше Суворина.
1: Да, выше. Ровно на человеческое достоинство. В каждом человеке живет человек и животное. Суворин вышвырнул из себя человека. Он оставил животное. Он холил его, делал его жизнь удобной. А я вышвырнул из себя животное. Я дал пинка ему под зад. Я оставил в себе только человек. Поэтому Суворин бесится от зависти. Поэтому он снарядил мою экспедицию так, чтобы страдало мое человеческое достоинство. Но я буду жить, дышать, радоваться, огорчаться до тех пор, пока не откажет мое человеческое сердце.
2: Боже, какая гордыня!
1: Не гордыня, а гордость.
2: Ты что, не знаешь? Все считают твою экспедицию абсурдной. Это правда. Все не могут ошибаться.
1: Все когда-то считали, что Земля плоская и стоит на трех китах. Эти все сожгли Джордано Бруно за то, что он посмел сказать: «Господа, Земля круглая и вертится». Он сделал простую человеческую работу. Открыл истину. Я тоже хочу делать эту человеческую работу.
2: Я уже пережила такое. Когда ты пропал на Шпицбергене. В управлении мне сказали, что почти нет никакой надежды. Ночью я воображала, что ты рядом со мной, только дышишь очень тихо. Что стоит мне протянуть руку, и она столкнется с твоей рукой. Но тогда я тебя разбужу, а тебе рано вставать, и я не протягивала руку. Я засыпала под утро, чтобы встать попозже, когда ты уже уйдешь на службу. Я знала, что ты не придешь к обеду, у тебя дела. Я старалась лечь пораньше и заснуть. Мне снилось, как ты входишь на цыпочках, чтобы меня не разбудить. А ночью я просыпалась и воображала, что ты рядом со мной. Я так прожила год в полжизни. Я одевалась в театр и сетовала, что опять заработался и забыл про билеты. А потом ты вернулся. Ты разве можешь понять, что значит уткнуться в плечо мужу? Что значит ночью погладить живую, а не воображаемую руку? Я мечтала, чтобы ты заболел, чтобы лежал в постели неделю-две, чтобы я могла не отходить от тебя, ухаживать за тобой. Но ты никогда не болел. Ты не давал мне возможности ухаживать за тобой. Ты очень сильный, Егор же, Егор. Ты все можешь. Вот и сейчас ты можешь отказаться от этой экспедиции. Ты сильный. Ты сильный. Ты справишься со всеми кривотолками. А я тебе помогу, как умею.
1: Надя, ну это нельзя. Это невозможно. Ну ты что хочешь, чтобы я превратился в Суворина?
2: А почему нет? Служи, получай чины. У тебя положение. У нас будут дети, дом, будни и воскресенья.
1: Это мертвый якорь.
2: Стань как все. Ты думаешь, я перестану тебя уважать? Я буду знать, что в душе ты не такой. Ты думаешь, мало людей, которые в душе не такие, но они живут как все.
1: Ты мне предлагаешь жить во лжи?
2: Егор, не обольщайся. Мир состоит из таких, как Суворин.
1: Да, такие никогда не переведутся. Но мир будет жить только потому, что и мы никогда не переведемся.
2: Мы – это сильные и жестокие.
1: Ты просто издергалась и устала.
2: Нет, нет, ты не вышвырнула с себя животное. Оно в тебе живет. Это оно будет требовать пищи, теплой одежды. Оно будет вести себя точно так же, как твои собаки. И ты его точно так же будешь прикармливать пемиканом, каждый раз уменьшая норму.
1: Надя, я запрещаю тебе об этом думать.
2: А потом ты пойдешь с полюсной партией. Будешь болен цингой, но скроешь от всех, что болен, чтобы пойти. Сначала подохнут собаки. Они у тебя такие, что долго не выдержат. Потом упадешь ты.
1: Надя, не смей.
2: Вы будете лежать рядом, и между вами не будет никакой разницы. Ты уже ничем не будешь отличаться от них. И тебя, и их сожрут песцы. И не заметят, что в одном случае они сожрали себе подобных, а в другом закусили человеческим достоинством. Суворин. Его идеал... Теплый кусок хлеба, а ты будешь давиться пемиканом и мечтать о теплом куске хлеба. Это будет твой идеал, в котором ты не признаешься. Ты будешь кусать обмороженные пальцы и выть с тоски на северное сияние, а Суворин напишет о тебе книгу, сидя у камина в теплом кресле. Ах, герой! Такие, как ты, просто морские свинки человечества. На вас человечество ставит опыты. Только свинок загоняет в клетку, они смотрят испуганными глазами, а вы свинки с высоким самосознанием, добровольные свинки. Иди, ступай, для меня ты уже умер.
1: Надя.
2: Ступай.

0: Надя бросается за мужем, но его уже нет. Она медленно возвращается, прижимает пальцы к вискам, у нее кружится голова. Перед глазами начинают ходить красные круги света. Надя бредет, натыкаясь на стулья, подходит к зеркалу. В зеркале перед ней возникает женщина в таком же белом платье, также причесанная. Механическим жестом Надя поправляет прическу, но руки женщины в зеркале неподвижны. Надя отступает. Из зеркала выходит женщина.
1: Кто ты? Я пришла за тобой. Пойдем.
2: Куда?

0: за синим морем, за стеклянной горой, раз в 100 лет собираются вдовы героев. На перекрестке времен, на перекрестке веков и ветров есть кафе вдов. Вдовы за вход ничего не платят, и все они в белых платьях.
1: Значит, я тоже вдова?
0: Да, твой не вернется.
1: Это неправда! Откуда ты знаешь?
0: Сядь!
1: Но он еще не уплыл! Судно на рейде! Я верну его!
0: Стой! Ты уже ничего не можешь сделать! Он не вернется!
1: Ты права. С ним очень трудно.
0: С ними со всеми трудно. Уж такие они у нас были.
1: Были? Я ненавижу это слово.
0: Мы все его ненавидим.
1: То, что вы все здесь, это чудо.
2: Дети и женщины всегда живут в ожидании чуда. Иногда оно сбывается. Прости, что оно не такое веселое, как тебе бы хотелось.
1: Да, я ждала чуда. Я ждала, что он останется со мной.
2: Таких чудес не бывает. Мы все это знаем по себе.
1: Кто ты?
2: Я жена звездолетчика из 21 века. Мой муж ушел сегодня на звездолете Егор Седой к дальнему краю галактики.
1: Он умер?
2: Нет. Он будет летать долго, очень долго. Когда он вернется, меня уже не будет. Там время идет иначе, чем здесь. Мы никогда с ним больше не встретимся. Я тоже вдова.
1: Я думала, что вижу в зеркале себя, что это я так изменилась.
2: Я тоже. Я подошла к зеркалу и подумала, что это я так изменилась.
1: Волшебное зеркало.
2: Что ж тут волшебного? Ты — это я 150 лет тому назад. Разве я случайно тебя увидела? Ведь мой муж ушел на звездолете Егор Седой. Прошлое и будущее встречаются. Они не могут друг без друга. Будущее живет в мечтах, прошлое — в памяти. Почему же они не могут встретиться? Когда я подходила к зеркалу, я вспомнила жену Егора Седова. Я подумала, а как было тебе, когда ты провожала?
1: Я не поехала на корабль. Я не могу.
2: Я тоже не поехала на космодром.
1: Зачем они это делают?
2: Ваш мир еще болен. Болен тщеславием, равнодушием, завистью. Он болен великой болезнью мещанства. Такие, как твой муж, его лечат.

0: семья. Мы с ним никогда не ссорились, ни в чем не подозревали друг друга. Просто нам всегда интересно было друг друга открывать.
1: А он взял и ушел.
0: Да. Взял и ушел. Наверное, он положит к моему памятнику цветы с новой планеты. Тогда многие спросят, а смогли бы они и так? И даже если ответят сами себе, не смогли бы, все равно мой муж принесет людям великий дар – недовольство собой. А это еще один шаг к тому, чтобы стать человеком. Потому что когда человек доволен собой, он уже не человек. Это всегда будет подстерегать людей.
1: И у них такое же.
0: Были войны, была революция, была трудная человеческая работа, когда герои вырывали у земли ее тайны. При этом они часто гибли. Но из их рук люди брали новые знания и понимали смысл жизни. Наши мужья заставляют людей сделать шаг вперед. Шаг за шагом, и мир другой.
1: И ты можешь обо всем этом так вот спокойно?
0: А ты никогда не замечала, что вдовы спокойнее всех на свете? О чем беспокоиться? Все кончилось. Он взял с собой мое волнение, слезы, смех. Все там. У меня ничего не осталось.
1: И у меня.
0: В этом вдовы всегда будут похожи друг на друга. Поэтому мы и встретились.

0: Полярная ночь. Сполохи северного сияния. Седой тяжело идет, волоча на лямке нарту. Он с трудом делает шаг, останавливается, делает еще шаг, падает.
1: Шумел, хвастался. Иди.
0: Перед Егором Седым возникает ледяной барьер. Льды обступают его со всех сторон. Седой с трудом садится, прислонившись спиной к нартам. Ему кажется, что это уже не торосы, а длинный-длинный стол. Стол в зале заседаний. А вот мундиры и фраки сильных мира сего.
2: Это вы, господа? Я не подавал личного прошения.
3: Вы отказали не мне. Вы отказали

0: России!
1: Но это видение меркнет, и появляется новое. Егору Седому кажется, что из-за Тороса, из нагромождений ледяных глыб, выходит женщина.
2: Я ледяное безмолвие.
3: Безмолвие разговариваешь.
2: А что? Раз ты безмолвие, значит и слова не скажи. По существу я ужасная болтушка. Просто здесь не с кем разговаривать. Медведи рычат, песцы лают, мне с ними так неинтересно, и я молчу. Но когда здесь прозвучал твой голос, я узнала, что могу быть эхом. Я узнала, что я женщина, и что женщине очень приятно быть эхом сильного человека. Но скоро ты перестанешь разговаривать. Поэтому, пожалуйста, пожалей меня, если тебе не очень трудно.
3: Мне тебя очень жаль.
2: До сих пор я просто молчала. Я даже не замыкалась в себе. Мне просто не с кем и не о чем было разговаривать. Но ты меня научил молчать по-другому. Когда тебе становилось здесь особенно тяжело, ты замолкал. Мне тоже становилось очень тяжело. Я ходила на цыпочках вокруг тебя, старалась, чтобы ни один торос не скрипнул, и молчала твоим молчанием. Видишь, я была твоим эхом, даже когда ты молчал. Но скоро ты перестанешь молчать, как молчат живые люди. Поэтому, пожалуйста, пожалей меня еще раз.
3: Еще раз. Мне тебя очень жаль.
2: Спасибо. Я пойду.
3: Надя.
2: Да, милый.
3: Ты умела молчать, когда мне было трудно. Я этого не ценил.
2: Это ничего. Я прожила не зря. Я прожила не зря.

0: Егору Седому кажется, что рядом начинает разгораться огонек. И вот он уже пляшет за каминной решеткой. Перед камином, закутавшись в плед, сидит Суворин. Не глядя, он протягивает Седому ящичек с сигарами.
1: Сигару? Зря. Иные курят сигару, как папироску, затягиваясь. А сигару надо курить, попыхивая. Так, чтобы жаром от горящего конца чуть-чуть стягивало ноздри.
2: Зачем вы здесь? Мне некогда, я умираю.
1: Я пишу о вас. И вот позволил себе фантазию представить ваши последние минуты. У меня все будет торжественно. Буран, устремленная вперед одинокая фигура, вы падаете, когда цель уже близка.
2: Это неправда. До полюса тысячи с лишним верст.
1: Теперь правдой будет то, что я о вас напишу.
2: У вас 7 правд на 1 неделю.
1: И ни за одну из них нельзя положить жизнь, не так ли? Но я действительно предпочитаю держать свою жизнь при себе. Прогресс не молох. Его не обязательно подкармливать человеческими жертвами.
2: А вы прогресс предпочитаете держать при себе, как собачонку, которую всегда можно схватить за загривок.
1: Дорогой мой, прогресс имеет одну пренеприятную тенденцию – незаметно переходить в подрыв устоев. Его действительно надо вовремя схватить за шиворот.
2: А вы... Вы войдете в историю. Человечество должно знать своих подлецов.
0: Огонек гаснет. Перед Седым возникает Дон Кихот. Он словно отделяется от глыбы льда, и щит, и латы, и шлем, и копье — все серебристо-ледяного цвета.
3: Я знаю, ты вспоминаешь бой с ветряными мельницами. Ты думаешь, что ты мог бы поступить иначе? Ты не мог поступить иначе. Ты Дон Кихот.
2: Рыцарь печального образа.
3: Не говори так.
2: Да уж куда печальнее.
3: Не иронизируй. Ты знаешь наш девиз – без страха и упрека.
2: А если мне страшно, и есть в чем себя упрекнуть?
3: В чем? В том, что ты не справился с мельницами? Но ведь ты обращался с ними как с людьми, а они только притворяются людьми. Они мельницы. Единственное, что они знают твердо, это откуда ветер дует. Они всегда машут крыльями по ветру. Скольким людям я давал свое копье, и всегда они ломали его о ветряные мельницы.
2: Мы все знаем про ветряные мельницы, но продолжаем кидаться на них. И они нас убивают.
3: Ты просто плохо пользовался щитом.
2: Ты просто забыл мне его дать.
3: А ты помнишь цирк?
2: Да. Да, заезжий цирк в Таганроге.
3: Это твое последнее воспоминание. Пусть оно будет ярким.

0: Полохи северного сияния становятся ярче, и над вершинами ледяных глыб возникает фигура серебряного клоуна. Балансируя шестом, он идет по канату.
1: Это было утреннее благотворительное представление для детей рыбаков.
2: И клоун работал бесплатно. Пелели, паяц. Он шел по канату, балансируя моим копьем.
1: Разве это было твое копье?
2: Конечно. Типичный Дон Кихот. Он отказался от щита, работал без лонжи, без защитной сетки, бесплатно, даром. Поэтому у него в руках и было мое копье.
1: Но ведь копье так не держит!
2: Какая разница, как держать копье? Главное, чтобы оно поражало!
1: Да, оно поразило мое воображение. Мне снился этот храбрый клоун. Мне он и сейчас снится.
2: Это идет по канату твоя жизнь, Егор Седой. Она дает бесплатные представления и каждую секунду рискует сорваться, потому что работает без страховки. Ты типичный Дон Кихот. Если бы у тебя был щит, ты бы от него отказался.
1: Значит, я паяц? Клоун?
2: Да. Ветряные мельницы раскроют рты. Они будут кричать, что ты клоун, что все, что ты сделал, несерьезно, что они, мельницы, подбросили тебя слишком высоко, и у тебя закружилась голова от этого высокого положения, что ты хвастливый болтун, что ты поскользнулся на льду и упал, и вокруг будут хохотать. Ведь это очень смешно, когда человек падает, сбегается толпа и хохочет. Но когда человек падает и не встает, толпа воровато разбегается, на всякий случай, чтобы не быть в ответе.
1: Бесплатное представление. Значит, все даром.
2: Твоя жизнь будет сниться мальчишкам. Я знаю, детские сны проходят. Но кто-то из мальчишек будет видеть этот сон долго. Очень долго. И однажды он проснется. Мужчина с шалыми мальчишечьими глазами. И я вручу ему копье.
1: И он тоже кинется на мельницы.
2: Да,
1: да. Их надо победить. Они стоят на месте, машут крыльями и думают, что летят. Поэтому и считают себя выше всех на свете. Но на самом деле они просто загораживают дорогу. Их надо победить. Я плохо вижу серебряного клоуна.
2: Сейчас он сорвется. Он знает, что это его последние шаги, но он идет. Поэтому музыка весела, а музыканты грустны.
1: Да. Все закончилось. Неудача.
2: Твоя неудача приблизила к людям недостижимое. Когда-нибудь, когда люди достигнут всего, мы им покажемся старомодными чудаками. Но сегодня... Сегодня твоя жизнь будет сниться мальчишкам, и одному из них я вручу копье. Сегодня еще очень важно, чтобы мое копье не падало.
1: Не забудь дать ему щит.
2: Я всегда об этом забываю, и вы тоже хороши, не можете напомнить. Дон Кихот и несчастный.

0: Ночью в доме отставного генерала Корвин-Круковского начался переполох. Пропала младшая его дочь, 12-летняя Соня. Первой исчезновение девочки заметила гувернантка-француженка и в испуге бросилась к барыне.
1: «Мадам! О, мадам! Мадемуазель Софи нет в постели, нет в комнате! Она убежала!»
2: «Боже мой!
1: Ой, боже,
2: боже мой! Надо немедленно сказать мужу! Василий Васильевич! Ой, Василий Васильевич!»
3: «В чем дело? В чем дело? Что за шум ночью?»
2: «Василий Васильевич, пропала наша Сонюшка».
1: «Пропала?
3: Куда пропала? Может быть, она в библиотеке?»
2: «В такой час?
1: О! Наверное, мадемуазель читает роман, который я и запретила. Поднимусь скорей наверх!»
3: «Да-да, и приведите ее сюда».
2: «Только не будь с ней строг, Василий Васильевич. Девочка такая нервная».
1: «Идемте, мадемуазель, идемте. Вот, я нашла Софи с этим фолиантом в руках».
2: «Ах, Соня, голубчик, можно ли так волновать своих родителей?»
3: «Стыд, позор, читать ночью тайком французские романы».
4: «Но, папа, это не роман».
3: «Позвольте мне эту возмутительную книгу. Кто автор? Ага. Бурдон. Курс? Курс чего? Курс алгебры?»
2: «Ах, Сонюшка, как ты могла? Какой стыд!»
3: «Алгебра – это еще не так бесстыдно. Ну и что же ты поняла?»
4: «Ох, все. Это так интересно».
3: «Посмотрим. Ну, чему равен квадрат суммы двух чисел?»
4: «Квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго числа».
3: «Скажите, пожалуйста, верно? Значит, в нашей семье растет математик».
4: «О, папа, я всю жизнь отдала бы математике».
3: «А знаешь ли ты, что удел женщины – семья, дети? Впрочем, ты еще мала и не поймешь. Женщина ученая. Нет, такого истории еще не знала. И смею вас заверить, мой маленький математик и не узнает».
0: «Да, сейчас трудно даже себе представить, что какие-нибудь 100 лет назад путь в науку для женщины был закрыт. Девушкам не разрешали тогда слушать лекции в университетах. Только дочери дворян могли поступить в так называемый институт благородных девиц. Там их учили языкам, музыке, танцам и хорошим манерам. Большего благородной девице знать не полагалось. Ведь ее главная цель – выйти замуж. Или, как тогда говорили, составить хорошую партию. Если же девушка, подобно Софье, стремилась к знаниям, у нее был один выход – вступить в фиктивный брак. Тогда она получала отдельный вид на жительство и могла уехать за границу, где женщина все-таки пользовалась уже относительно большей свободой. Итак, фиктивный брак, чтобы проложить себе дорогу к учению – вот о чем мечтала 17-летняя Соня. Но кто поможет ей? Кто согласится на это? К счастью, нашелся такой благородный человек. Это был Владимир Ануфриевич Ковалевский, в будущем выдающийся палеонтолог, друг многих революционеров и знаменитых ученых. Узнав о замечательных способностях юной Софьи и ее стремлениях, он предложил ей руку и сердце. Родители, конечно, ничего не должны были знать. Они были уверены, что их Соня сделала удачную партию. Свадьбу сыграли в имении, и в тот же день супруги Ковалевские уехали в Петербург. Так Софья Корвин-Круковская стала Софьей Ковалевской. В ту пору ей едва исполнилось 18 лет. Прежде чем отправиться за границу, Софья вместе с другими такими же энтузиастками пишет петицию университетскому начальству. Девушки просят разрешить им посещать лекции. Под петицией стояло 400 подписей, но это ничуть не помогло. И тогда Софья стала посещать лекции тайком, переодевшись в мужской костюм. Жажда знаний у нее была столь велика, что она слушала и физиологию, и анатомию, а в своей скромной комнатке рядом с письменным столом поставила даже настоящий скелет и усердно зубрила латинские названия многочисленных костей. Но больше всего по-прежнему она увлекалась математикой. Через некоторое время Софья познакомилась с профессором Страннолюбским, и он согласился заниматься с ней дома. Пораженный удивительными способностями девушки, которая в высшей математике быстро обогнала всех студентов, профессор просиживал с ней по 5 часов кряду. А тайные посещения университетских лекций пришлось оставить. И не потому, что кто-нибудь ее выдал, просто слишком унизительно было каждый раз прокрадываться в аудиторию. Через год Софья Ковалевская уехала в Гайдельберг, где находился один из старейших университетов Европы, и отправилась к прославленному физику Кирхгофу, чтобы получить разрешение посещать его лекции. Маленький, сухой, но очень важный старичок с удивлением воззрился на молоденькую посетительницу, желавшую стать студенткой. «Нет, он не вправе дать ей такое разрешение. Это может сделать только ректор». Но и ректор сказал, что не может сам решить этот вопрос, пусть им займется совет профессоров. Наконец, после многих проволочек, высокий совет допустил госпожу Софью Ковалевскую к слушанию лекций по физике и математике. Но как вытянулись физиономии немецких студентов буршей, любителей пива и дуэлей, когда рядом с ними в аудитории появилась молодая женщина? Студентка Ковалевская схватывала все буквально на лету и в то же время отличалась удивительной усидчивостью, что приводило в восторг профессоров. Молва о ней шла по всему Гайдельбергу. Особенно интересовала ее так называемая теория эллиптических функций, в то время еще мало разработанная. Отцом этой теории был великий математик Вайерштрасс, живший в Берлине. «Ах, какое было бы счастье стать ученицей самого Вайерштрасса», — думала Ковалевская. И однажды, со свойственной ей смелостью, она отправилась в Берлин. Впрочем, у дверей дома профессора решимость ненадолго оставила ее. Как-то примет ее Вайерштрасс? Вдруг он не захочет даже разговаривать с ней? Но будь что будет. И она протянула руку к дверному колокольчику.
5: Кто там?
4: Могу я видеть профессора Вайерштрасса?
5: Профессора? Он дома. Но как о вас доложить?
4: Студентка Ковалевская из России.
5: Россия? Ах, это где Сибирь и медведи? Войдите, я сейчас доложу профессору.
6: Чем могу служить, сударыня?
4: Я очень интересуюсь математикой, профессор. Я слушала лекции в Гайдельберге и в последнее время изучала эллиптические функции.
6: Вот как. А позвольте узнать, сколько вам лет.
4: 19.
6: Но моей теорией занимаются только студенты старших курсов, и далеко не все.
4: Я знаю. Я хотела бы... Профессор, не согласились бы вы заниматься со мной частным образом? Я специально ради этого приехала в Берлин.
6: Нет, нет, нет, я не даю частных уроков, и потом я могу тратить свое время только на тех молодых людей, которые проявили исключительные способности в математике. Должен сказать, такие давно мне не попадались.
4: Я буду самой внимательной ученицей.
6: Простите, но я... сомневаюсь, чтобы...
4: Я понимаю. Вы хотите сказать, женщине недоступна математика. Но не согласитесь ли вы проверить мои знания?
6: Проверить?
4: Да.
6: Что ж, у меня есть листок с задачами, которые я обычно предлагаю самым способным студентам. Вот, возьмите и попробуйте решить. Даю вам неделю сроку, если вы справитесь, тогда поговорим.
4: Спасибо, профессор. Но не позволите ли вы мне решить эти задачи сейчас?
6: Сейчас?
4: Да.
6: Это довольно дерзко, я бы сказал. Что ж, садитесь.
4: Благодарю вас.
6: Ну, как решается, например, вот это дифференциальное уравнение? Покажите-ка. Так? Так. Интересно. Оригинально. Верно. Превосходно. У вас настоящий математический дар. Как вас зовут?
4: Соня.
6: Соня. Я буду вас звать Софи. Так вот, милая София, рад буду с вами заниматься. Приходите завтра же.
0: А через 2 года Софья Ковалевская написала первую самостоятельную работу и вслед за ней еще одну. Потом она занялась исследованиями в области дифференциальных уравнений. Они касались одной труднейшей задачи математического анализа. Этой задачей занимался и знаменитый французский математик Коши. И впоследствии она вошла во все курсы высшей математики под названием «Теоремы Коши-Ковалевской». За эти 3 работы Геттингенский университет, правда, после долгих споров, присудил Софье Ковалевской высшую ученую степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств с наивысшей похвалой. Первая в мире женщина-доктор математики Софья Ковалевская мечтала, конечно, приносить пользу своей родине, преподавать в каком-нибудь русском университете. Но об этом нечего было и думать. Министр просвещения царской России Сабуров с издевкой заявил: «Госпожа Ковалевская успеет сильно состариться, прежде чем женщин будут допускать на университетскую кафедру».
7: Добро пожаловать в ретро-клуб.
8: Дорогие друзья,

0: Залитая солнцем большая комната. Редакция областной газеты. В эту комнату выходят кабинеты редактора газеты Ковалева, его заместителя Пальчикова, ответственного секретаря газеты Галецкого. Где-то поблизости работает и лицсотрудник отдела писем Володя Михно. Технический секретарь Тамара Николаевна и Катя, курьер, она же и библиотекарь, ведут свой немудреный женский разговор.
1: Духотище! Я одурела совершенно.
2: К вечеру обещали поставить вентилятор.
1: Я умру до вечера. Вот возьму, выбегу сейчас на Волгу и плюхнусь в нее прямо в сарафанчике.
3: Данные здравотдела у вас?
2: Да.
0: Появляется редактор газеты Ковалев.
3: Должен с грустью заметить, что записку по делу горздравотдела вы составили не слишком искусно. Можно было бы и получше, принимая во внимание ваш стаж и квалификацию.
2: Это комплимент, Алексей Георгиевич.
3: Указание. Через 20 минут я отправляюсь на аэродром. Все, что я просил вас подготовить, положите в эту папку.
2: Хорошо.
0: Ковалев уходит.
1: Дина Козлова длинную юбку себе сшила. Не собираетесь?
2: Это для уродиков, Катя, кому похвастать нечем.
1: Вам-то 35 не дашь.
0: В комнату входит Володя Михно.
4: Прошу простить, но я забыл вам передать этот пакет.
2: Что это такое?
4: Суповая кость. Я ее выпросил у моей строптивой соседки. Надеюсь, ваш пес останется ею доволен. Я говорю и о соседке, и о ее кости одновременно.
5: Школ директора завода мне не звонил?
2: Нет.
0: Появился заместитель редактора Пальчиков Лаврентий Егорыч.
5: Какая симпатичная кость. Сейчас же уберите ее, а то у меня разыграется аппетит. А почему вы здесь постоянно торчите, товарищ Михно?
4: Я люблю Тамару Николаевну.
5: Ему?
4: Да.
5: А что ж нам теперь делать?
4: Я хочу, чтобы вы это знали, она ваша секретарша.
5: Вы странный юноша.
4: Да, это единственное спасение, быть странным.
5: Смотри-ка, спрячь ты кость. Он вам ее подарил?
1: У Тамары Николаевны собака.
5: Да.
1: Замечательный пес, Мефисто.
0: Пальчиков и Тамара Николаевна остаются одни.
5: Скажите, Мефисто, значит, вы и животных любите?
2: В том числе и животных.
5: А за этого юного молодого человека из отдела писем замуж собрались?
2: Ну, где уж там 12 лет разницы.
5: На пустяки, даже модно, говорят. Завтра утром поедете со мной на Красный Октябрь, будете стенографировать заседание ЦК-го комитета.
2: Хорошо.
0: К столу ушедшей Тамары Николаевны подходит Ковалев, берет оставленную для него папку с бумагами.
3: Вполне.
5: Скажешь что-нибудь напутственно?
3: Я уезжаю в Москву на неделю.
5: Ну?
3: Это важная поездка. Полагаю, что от нее зависит многое. И не для меня одного. Ну, а об этом после. Борисов нежится в Паланге. Ты мой заместитель, и, следовательно, без меня главный редактор. Меня это беспокоит.
5: Меня тоже.
3: Постарайся в мое отсутствие быть умником. Я прошу тебя.
5: О чем, собственно, речь? Я не понимаю.
3: Я не первый раз оставляю на тебя газету. У меня печальный опыт. После твоих недельных правлений вокруг стоит шум. Вот каждый раз по приезде мне приходится воцарять здесь тишину. Мне это прискучило.
5: Жаль, ужасно жаль, Алешка, что я такой сякой. Но что-то, наверное, во мне все-таки есть, если ты уже 20 лет без меня жить не можешь.
3: Предположи, что я тебя люблю.
5: Серьезно? В таком случае давай немедля умерим перепечатки из центральной...
3: Ну что ты хочешь, безумец? Мы и так уже всех ожесточили против себя. Наш прекраснейший предисполкома Ярцев почти руки не подает.
5: Вот видишь, почти победа.
3: Соблюдай мое отсутствие, хотя бы статус-кво, подлец.
5: Ладно, хватит, ты уже опаздываешь.
3: Я не хотел бы, приехав, застать тут черти что. Повторяю. Моя поездка крайне серьезная. Речь идет о возможном моем переводе. Ну, неестественно, в таком случае, о твоем.
5: Уймись, Алеша, надоело за тобой всюду следовать.
3: Да, и в Москву надоело.
5: Куда огромным.
3: Как здоровье, Инны?
5: Спасибо, хорошо.
3: Я давно не был у вас. Объясни ей, зайти времени не хватало. Если сочтешь нужным... Сообщи о нашем разговоре. Все, будь умником.
0: Ковалев проходит мимо входящей в комнату Тамары Николаевны.
6: Ну-с, вот мы и осиротели.
2: Ваш друг и наш редактор забавный человек.
6: Забавный? Почему?
2: Единственный в редакции, кто не пытался за мной ухаживать.
6: Я тоже не пытался.
2: Вы другое дело, вам это решительно не нужно.
6: А ему нужно.
2: Ну, может, хоть это бы немножко его развеселило.
6: Вы правы. Невеселые люди подозрительны.
2: А ваш друг? Он действительно ваш друг?
6: Несомненно. Мы 20 лет работаем вместе. Сначала в Саратове, потом в Перми. Так сказать, всюду ему сопутствую. Иду, так сказать, по пятам.
2: А почему идете?
6: Мы отчаянно дружили в молодости. Иступленная дружба самого высокого накала. А нынче у кого-то из нас изменился характер. Вот только не пойму, у кого. Можно я у вас из коробочки Монпансье возьму?
2: Любите сладкое?
6: Но пива больше. Ну-с, дайте-ка мне материалы по строительству моста.
2: Утром еще два любопытных документа прислали.
6: Неправедные дела.
2: Увы.
6: Обрушиться надо. А где Котова?
2: В буфет удалилась.
6: Забавное существо. Осенью опять будет в институт подавать.
2: Ей нравится в редакции.
6: А вам?
2: Я всегда делаю то, что мне нравится.
6: Невероятно. Как это вам удается?
2: Должность небольшая.
6: Ого, язва.
2: Нет.
6: Да. А вам известно, что Баранов на своей секретарше женился?
2: Видите, а вы бы меня хоть в кино пригласили.
6: Ой, я не люблю его. Ведь на кого-то выслеживают, догоняют, кого-то бегут. По улице погулять, и то разнообразно.
2: Ну, погулять бы повели.
6: Нельзя. У моей жены бабушка калмычка была. Ревнивый народ. Попадет еще. А? Полным-полно обмана, Тамара Николаевна. Нет, обрушиться просто необходимо. Давайте-ка не отложим это в долгий ящик.
2: Давайте. Вы вчера многое подчеркнули здесь карандашом. Я сделала для вас выписки.
6: Мысли мои читаете. Умная вы женщина. Не зря вас любит этот Михно из отдела писем. Смотрите, легок на помине. А? Да чего же, говорю, легки вы на помине, товарищ Михно. Ладно, пойду к себе в кабинет.
4: Я вам принес любопытное письмо, Лаврентий Егорыч. Если оно вас заинтересует, известите. Тамара Николаевна, вот билет в цирк на сегодня. Начало в 7:30.
2: Но я не знаю, смогу ли, Володечка.
4: Вы придете в цирк, Тамара Николаевна.
0: Володя уходит.
6: Когда Шекспир в Гамлете умертвил своих героев, он оставил в живых принца Фортинбраса. Это был веселый, предприимчивый молодой человек.
2: У Михно в Астрахани мама живет. И представьте, он дважды в день отправляет ей письма. Одно утром, другое вечером.
6: А ну, погодите-ка. Это интересно. 20 лет назад у нас в Калинове на месте бывшей городской свалки были посажены мичуринские сады. Теперь участки плодоносящих садов передаются под строительство гаражей. Так, например, председатель горосполкома товарищ Балаба подписал документ, по которому кооперативу «Сигнал» дано право вырубить под площадки для личных гаражей деревья и кустарники, посаженные студентами и преподавателями лесного техникума. Кто в состоянии подсчитать моральный ущерб, нанесенный этим актом, воспитание будущих специалистов? Как?
2: Заслуживает полного внимания.
6: А, звоните, Михно.
2: Володя, вас Лаврентий Егорович зовет.
6: Калинов, вы бывали там?
2: Да, приходилось, но до строительства. Славный городок, но уж очень был дряхленький. Вот справа по Волге, помнится, красивейшая сосновая роща стояла.
4: Я вас слушал, Лаврентий Егорович. Что вы скажете о письме, Михно? Из 10 полученных сегодня я выбрал для вас одно. Это.
6: Я рад, что у вас в редакции оказался еще один прозорливец. Так вот, товарищ Михно, этим делом необходимо заняться. Завтра утренние ракеты отправляйтесь в Калинов. Повстречайтесь с автором письма.
4: И не то эти шустрики вырубят вокруг нас все леса и рощи. Ну, в общем, выясните все это дело на месте.
7: Ну, надо лишь ждать утра. Я мог бы отправиться в Калинов вечерней ракетой.
6: Ну, я не хочу лишать вас удовольствия посетить цирк нынче вечером.
7: Чрезвычайно трогательная забота своей секретарши. Но я предпочел бы отправиться в Калинов сегодня. Тамара Николаевна, отдайте мне ваш билет. Я эгоист, мне было бы больно узнать, что вы посетили представление без меня.
2: Володенька, вы с каждой минутой мне нравитесь все больше и больше.
7: То ли еще будет. Я вернусь послезавтра утром.
6: Этим делом мы будем заниматься серьезно, не надо торопиться, я даю на этом пару суток.
7: А мне хватит одного дня. У меня в воскресенье репетиция КВН.
4: Что такое?
7: Ну, видите ли, я капитан КВН, и без меня репетиция, естественно, состояться не может.
6: Вы что, одурели, Микно? Вас посылают в служебную командировку. Какие к дьяволу могут быть КВН?
7: Ну, мне казалось, Лаврентий Егорович...
6: Да вы опомнились!
7: Я свалял дурака.
6: Ладно, ступайте.
7: Кстати, Лаврентий Егорович, прочтя письмо, я связался по телефону с Калиновским горсоветом.
6: Ну и что?
7: Они мне сообщили, что вопрос о вырубке леса согласован с облисполкомом.
6: Смотри-ка, лично с Ярцевым согласован?
7: Видимо.
6: Откуда у нас появилось это чудовищное изображение курицы?
2: Мариинская птицеферма прислала в подарок.
6: Пес не пустый. Примечательно все-таки. Вот что, товарищ Михно, вопрос о вашей поездке мы решим несколько позднее.
7: Я понял. Пусть билет в цирк пока что побудет у вас, Тамара Николаевна.
0: Володя Михно, не торопясь, уходит.
6: Черт возьми, такая жара. Поставит вас когда-нибудь вентилятор?
2: Лаврентий Егорыч, мне ужасно не хочется идти в цирк сегодня вечером.
0: Пальчиков перечитывает письмо, которое принес Володе Михну.
2: Пред Володей неудобно. Отправьте его лучше в Калинов.
6: Вы все-таки личность.
2: Конечно. Обрушиться-то просто необходимо.
6: Вам легко тут рассуждать.
2: Ну почему он вас страшит, этот Ярцев?
6: Меня никто не страшит.
2: Да? Володя, вас Лаврентий Егорыч зовет.
6: Что мне с вами делать?
2: Это мы выясним позже.
7: Я вас слушаю.
0: Тамара молча возвращает ему билет в цирк.
7: Вот беда-то. Значит, еду.
0: Дом Пальчикова на окраине города. На веранде с вязанием в руках сидит Инна Сергеевна, жена Пальчикова. В стороне, погрузившись в чтение, сидит Степан, сын Пальчиковых. Входит Лаврентий Егорыч.
8: Белла чудесные георгины купила. Я поставила тебе в кабинет.
6: Почему ты дома? Вот что загадочно.
8: Да, обидно. В репетиционной комнате внезапно ремонт, а все остальные помещения заняты оказались. Пришлось отпустить моих девочек.
6: Ладно, пусть не попляшут. У меня в редакции тоже эпизодик. Лебедев пират. Так ловко статью перекроил. Три абзаца вписал, две фразы выбросил. Получился совершенно противоположный смысл.
8: Да. Обидно. Сегодня репетиция сорвалась. В четверг ответственное выступление. У меня два срочных ввода.
0: Слышится смех дочери Пальчиковых Беллы и ее жениха Димы.
6: Как ты думаешь, они поженятся? Представь себе, сегодня вхожу, они стоят и целуются. Это несмотря на присутствие Степана.
8: Ну уж, присутствие.
6: Не, но они все-таки целовали.
8: Как будто мы не целовались. Вспомни, 20 лет назад.
6: Кстати, Шнайдер не появлялся?
8: Не приходил твой Шнайдер.
0: Инна Сергеевна уходит. Лаврентий Егорыч отрывает сына от книги.
6: Как же все-таки дела?
9: А где Шнейдер?
5: Не знаю.
0: Лаврентий Егорыч подходит к телефону, набирает номер.
10: Тамара Николаевна, это я. Что наш милый Михно? Не передавал никаких признаков жизни из Калинова? Да все-таки уже 3 дня прошло. Что поделываю? Да кормят меня. А вы? Ах, кормите мефистов. Чудесное совпадение. Они меня, а вы его. Ну, ладно. Ну, до завтра. Странная в сущности женщина. Собаки, коты, канарейки. Все это кончится трагично.
9: Что?
10: Коты сожрут канарею.
9: Ты думаешь? Почему ты ущипнул меня?
10: Захотелось.
1: Идет твой Шнейдер.
10: Наконец-то.
0: Появляется Борис Исаевич Шнейдер. Полный седой мужчина, возраст далеко за 50.
10: Привет, любезная калмычка.
1: Чаю налить?
10: Минимальную порцию. Чем недоволен? Старость подходит.
1: Честно, я подогрею.
10: Как тебе эта жара нравится?
11: Имел 15 вызовов. Народ переносит жару удивительно нестойко. Возле универмага зарегистрирован солнечный удар. Ну-ка, примерь-ка.
0: Протягивает пальчик в укеды.
10: Шикарная вещь. По-моему, ничего себе. Ну-ка. Чехословацкое изделие. Ну, Боря, наслаждение. Не жмет? Как в раю. Боря, ты благородная личность.
0: Шнейдер достал из своего огромного портфеля велосипедный звонок, подходит к Степану, звонит над самым его ухом.
9: Борис Исаевич, наконец-то!
10: На такой подойдет.
9: Экстра! Люкс!
10: Хорошо, хорошо.
9: Пойду приложу к велосипеду, а затем покажу.
10: А? Как в редакции? Все еще главенствую.
9: Не выкини там опять чего-нибудь.
10: Ну, сел уж мне, Боречка. Я совсем смирный стал. Это секретарша толкает меня на различные храбрые поступки. Интересная особа. Обожает животных. Собака у нее мефисто.
9: Мефисто?
10: Представь.
0: Инна приносит Шнейдеру свежий чай.
10: Белы с Димой ушли?
1: На кухне. Выясняют отношения.
10: Ой, счастливые юности. Поднадоели они порядком.
1: В субботу я свободна. Не прогуляться ли на ракете? И ребят возьмем.
10: Вообще-то, Дима отличный парень. Но вот выиграл москвич и как-то ожесточился.
1: Я предложила покататься в субботу на ракете, Лаврик. Ты не хочешь?
10: Ну почему же не хочу? Я очень хочу, но я занят.
1: Футбол.
10: Он. Тренировка, видишь ли. Ну, в воскресенье с Федоровкой играю.
1: Ты же обещал.
10: Ну, последний раз. 2-3 игры и все. Клянусь.
1: Тебе 45. В этом возрасте никто не играет в футбол.
10: А я уникум.
1: Замредактор областной газеты. И с какими-то мальчишками каждое воскресенье гоняешь мяч по полю.
10: Ниночка, но у Федоровки надо выиграть.
9: За ответственнейшую игра, клянусь.
1: Злосчастный старик оденет рваные бутсы и ужас.
10: Какого черта? Я вовсе не злосчастный старик.
1: Удивляюсь, как Алеша терпит это. На его месте я бы немедленно убрал тебя из газеты. Весь город смеется. Хоть на развод подавай.
10: Нет, развод сильно усложнил бы дело. Ну, положим, детей мы поделим. Одного тебе, другого мне. А куда мы денем Шнейдера? Кому мы отдадим его? Вернее, кого из нас он выберет.
9: Нет, вообще разводиться с Инной чистое безумие. Да. Я не рекомендую. Да.
10: Прислушаемся к потерпевшим. Тем более, что в свои 42 ты сохранила некоторую привлекательность. Его я то и дело слышу. Ваша жена прелесть, передайте привет вашей очаровательной жене. Ты что, действительно такая прелесть?
9: Конечно.
1: Спасибо, Боря.
9: Отец, а где у тебя отвертка? У меня тут осложнение со звонком.
10: Иду на помощь.
9: ты не права. Лаврик замечательный игрок.
11: Ну, а затем, мне кажется, это его все-таки очень стимулирует.
8: Аннушка ходит к тебе убирать комнату?
11: Через день.
9: Замечательная старуха.
8: По-моему, ты опять пополнил, Боря. Я дам тебе чудесную диету.
11: А, диета чушь. Хочешь быть здоровым, живи нормально, нормально. Вот и все. Впрочем, кто же теперь живет нормально? Между тем, видел тебя сегодня во сне. Ты сидела на крылечке и звала меня пить молоко. Точь-точь, как тогда, 23 года назад.
8: Вообще все так сложно стало, Боря. Знаешь, просила у директора Дворца культуры дополнительно 200 рублей на декорацию. Не дал.
4: Прошу извинить.
0: Входит Володя Михно.
4: Лаврентий Егорыч дома?
8: Сейчас позову.
12: Ага, Михно!
4: Вероятно, я мог бы дождаться утра, но мне почему-то не терпелось.
12: Отлично. Кстати, познакомьтесь, Владимир Михно. Несомненная личность. Пока заведует отделом писем. А это моя жена, Инна Сергеевна. Закончила Пермское балетное училище. Прелестно танцевала в Саратове и Перми. Между делом родила мне двух отличных деток и теперь вышла на пенсию. Сейчас руководит балетным кружком при Доме культуры. Конечная цель кружка – гастроли в Москве, Париже и, несомненно, Саратове.
8: Болтушка ты!
12: Отчасти. А это Шнайдер. Один из наилучших Шнайдеров. Исцеляет людей. Но в свое избежание кривотолков должен вам объявить, что Борис Исаевич – первый муж моей жены. Да, но это было более 2 десятилетий тому назад. И теперь мы с ним оба, как равно пострадавших человека, преисполнились друг другу величайшего сочувствия.
8: Ладно. Помолчи. И не смешно все это.
12: Ты тоже так думаешь?
11: А чего же? Да. Конечно, смешно.
0: Проходят крайне возбужденные Белла и Дима.
13: Если так, ты никогда меня больше не увидишь. Никогда.
14: Ты прекрасна.
12: Удивительный юноша, того и гляди, станет моим зятем. Та, что его догоняла, моя бедная дочь.
13: А ну ты фонарь приделан. Можете взглянуть на эту красоту?
8: Мы вас оставим, Лаврик?
12: Это был мой любимый, но крайне эфемерный сын, товарищ Михно. Иногда даже можно подумать, что его просто нету. Но, к всеобщему удивлению, однако переведем в 10 класс. Но вместо 2 дней вы пробыли в Калинове 3. Для этого были достаточные основания.
13: Размеры бедствия, Лаврентий Егорыч, превысили ожидаемое. Под гаражи пойдут не только студенческие посадки. Согласно решению горсовета, будет вырублена и соседняя роща. Остальному участку леса вниз по реке также угрожает гибель.
12: Я надеюсь...
13: Строительство предполагает организовать здесь мощную ударную базу.
12: Я надеюсь, что с Ярцевым это не согласовано.
13: Увы, но облсполком санкционировал вырубку леса. Всегда считал и сейчас считаю, что волноваться нет причин.
12: Это почему?
13: А я с детских лет был лишен иллюзий. Мир я вижу таким, каков он и есть, и вовсе не надеюсь на его внезапное исцеление. Радовать это не может, но и в истерику впадать, видимо, тоже не стоит. Лучше попытаемся спокойно и деловито вывести зло наружу. Черновик статьи, предупреждаю, звучит вполне резко. Я почти убежден, что материал не пойдет. И я пойму вас, Лаврентий Егорыч, ибо появление этой статьи окончательно поссорит нас с Ярцевым. Я удаляюсь уже позднее время. И я боюсь не успеть написать мое вечернее письмо маме.
12: Какое интересное. Что-то новенькое. Лишен иллюзий.
0: Набирает номер.
12: Тамара Николаевна, это снова я. Да, наш милый Михно вернулся. Вы знаете, все подтвердило, да, даже более того. Нет, нет, нет, мы до приезда Ковалева печатать не станем. Конечно, конечно, вы правы, он будет против. Что? А ведь вы змея. Змея-искусительница, Тамара Николаевна.
0: Входит Инна, останавливается, слушает.
12: Так я и не скрываю. Трус, трус ваш, Лаврентий Егорыч, отчаянный не смельчак. Да. Ну ладно, ладно. Хорошо. Ну, хорошо, что вы сейчас поделаете?
14: А хвалите еду для зверей? А что после этого они у вас поют? Ну-ну. Нет, почему я не молчу? Хорошо. Спокойной ночи.
0: Замечает жену.
14: Представь себе, Тамара Николаевна готовит канарейкам какой-то особый салат.
15: Ты целыми вечерами болтаешь с ней по телефону. И раз уж так, не пригласить ли ее к нам в гости?
14: Ты полагай?
15: Нам просто будет любопытно взглянуть на женщину, которую ты так любишь. Что ты улыбаешься?
14: С тобой до удивления не обременительно жить, Инесса. Не надо затрачивать никакой энергии. Скорее мираж, нежели жена.
15: Надеюсь, это тебя не печалит?
0: Инна Сергеевна уходит. Пальчиков берет статью Михно, садится в кресло, читает.
16: Ты смеешься?
14: Ловко пишет, а?
0: Редакция газеты. В комнате Тамара Николаевна и Катя Котова. Входит Пальчиков.
17: Всем привет, всем здрасте. Ковалев прилетел?
2: Да.
14: У себя?
2: Да нет, его срочно вызвали.
14: Ой, невыносимое жарище. Котова, вас жаждут видеть в отделе информации.
15: Ну вот, начинается.
17: Фух. Устал, изнемог. Когда прилетел Ковалев?
2: Часа три назад.
17: Беда.
2: Посмотрим. Вы-то где пропадали?
17: Сидел в президиуме на открытии молочного завода. Масса сведений о кефире, простокваше и варенце.
2: Я никогда не прощу себе, что втянула вас в эту историю со статьей.

0: Да, диктатором. Это моя затаенная мечта. Вообще-то я человек железной воли. Вы бы меня на футбольном поле видели.
1: Довелось. Суетливо играете, Лаврентий Егорыч. В конце игры у вас даже гетра одна спустилась.
0: Некрасиво.
1: Да уж.
0: А как это вы на футбольном поле очутились?
1: Захотелось взглянуть, как мое начальство голы забивает.
0: Ну и что, увидели?
1: Не пришлось. Зато наблюдала, как вы предупреждение от судьи получили.
0: Странно. Вообще-то я на поле корректный. А знаете, что, кстати, выяснилось? Оказывается, по вечерам я без вас жить не могу. Моя жена это приметила и приглашает вас чайку попить в воскресенье вечерком. Вы удивлены?
1: Чрезвычайно. Обычно меня не приглашают в семьи. Я не знаю почему, но не приглашают.
0: Оденьте на себя что-нибудь эткое. Пусть все видят, какая вы у меня прелесть. Придет Ковалев, сообщите.
2: Тамара возвращается к своим занятиям. Появляется Галецкий с коробкой конфет.
1: Что это?
3: Конфетки.
1: Милый, не старайтесь. Я все знаю наперед.
3: Я отвергнут навеки?
1: Вероятно.
3: Интересно, почему?
1: Мой секрет.
3: Влюбились?
1: На это могу сказать точно, нет.
3: Прекрасно.
1: Вы так думаете?
3: Вы представляете, что мне сейчас объявила Тамара Николаевна? Никогда. Никаких надежд. Уж не обратит ли мне в таком случае свой взор на вас, Катикотова? Ведь как-никак десятка за вами.
4: Хоть бы вы скорее на ком-нибудь женились, Игорь Петрович.
3: А зачем? У меня мама и две сестры. Я накормлен, все постирано, все выглажено.
4: Вас послушать страшно делает.
3: Ну почему? Я еще очень хороший человек. Но подумаю иногда, боже, каким я подлецом буду в старости.
2: Входит Пальчиков.
0: Ты видел, Ковалев?
3: Его вызвал Ярцев.
0: Началось.
3: Как только Ковалев возник в редакции, ему позвонил Ярцев, попросил приехать в облсполком. Ковалев взял вчерашний номер и прочел статью Михно.
0: Ну и что? Что он сказал?
3: Он сказал, ну все.
0: Ну все! Замечательно!
3: На твоем месте я бы не шутил
0: а
3: сейчас.
0: А счастье, на моем месте не ты, а я.
1: Давно бы так.
3: Не подстрекайте, Тамарочка, нашего друга на новые необдуманные акции. Надеюсь, ты помнишь, что я не рекомендовал тебе печатать статью Михно.
0: Вовремя напоминаешь.
4: А по-моему, Лаврентий Егорыч хорошо поступил. Мы очень болеем за вас, честное слово, мы ужасно болеем.
3: Ну вот, все и утряслось. Массы за тебя, ликуй.
2: Вошел Ковалев.
0: Здорово.
5: Здравствуй, Лаврик. Что же ты, Лаврушенька, меня-то не дождался? На молочный завод укатил, в президиуме решил укрыться.
6: Пригласили, там митинг был.
5: Ну-ну. Послезавтра с Федоровкой играть.
6: Федоров.
5: Выиграть бы нужно.
2: Медленно оглядывает всех.
5: Не расходитесь. Потолкуем.
2: Ковалев проходит в свой кабинет.
3: Ласков, даже мил.
0: Это он страшен. Страшен, а не мил.
1: Уйти от греха в буфет, что ли? А ваши конфетки мы с Катенькой за чаем съедим.
3: Зря ты проходишь мимо таких прелестей. Недоступность, кажется, не ее порог.
0: С
6: С лестницы тебя спустят.

0: Пустить, что ли? Положил бы предел моим сомнениям. Меня ведь в Москву работать зовут, в «Известия».
1: На тех ты не едь.
0: Страшусь остаться один. Кто мне там суп вкусный сварит? Я в семье младшенький. Знаешь, как меня тут лелеют?
2: Ковалев возвращается.
3: Где Микно?
0: Я позвоню ему.
3: Отличная была поездка, Лаврик. Отличная.
1: Вот что, хватит темнить. Тебе не понравился материал Микно.
3: Его не назовешь уместным в данную минуту. Ярцев в ярости.
1: Но ведь его фамилия в статье не упомянут?
3: Хитрость дикаря! Ты хоть меня не дурак,
4: Игорь. Вы отговаривали его от печатания статьи?
0: Каюсь. Недостаточно энергично.
1: Врет, отговаривал, но я его не послушал.
3: Стоит мне уехать, ты тут же ставишь газету под удар.
1: Ну, Леша, факты, приведенные в статье, не оспорим.
3: Очень не убежден в этом. И вообще, мне этот юнец странен. Ни контактен, ни привычен.
1: Кто?
0: То есть как это кто?
3: Решительно не поддается расшифровке. Почему он всегда улыбается? Опасный тип.
0: Просто ее еще не трахнула жизнь, а вот трахнет и станет вполне приемлемым.
3: Вот тогда пусть и возвращается к нам в газету.
1: Я не понял тебя, Леша.
3: Единственный выход из создавшегося положения.
2: Появляется Михно, в руках у него клетка с канарейкой.
3: Где вы находились? В зоологическом магазине. Кеннеря покупал. Сегодня завезли отличный товар. Превосходные певчие птицы, Алексей Георгиевич.
1: Забавный деятель. И что же он у вас действительно поет?
3: Он запоет впоследствии. В данный момент он несколько взволнован. Видите, какой у него запуганный вид. Сначала его следует расположить к себе. Этим мы займемся впоследствии. А сейчас меня волнует иное. Подписанная вами статья произвела в облсполкоме весьма неблагоприятное впечатление. Стройка в Калинове крупнейшая в области. И ее общегосударственное значение таково, что газету в первую очередь должны волновать вопросы строительства. Строительства! Ваша статья уводит читателей в сторону от этой задачи. Кроме всего, в эпизоде с вырубкой леса вы, несомненно, сгустили краски.
0: Вы правы. Написать правду значит в какой-то мере сгустить краски. Однако в связи с нашим спором, Алексей Георгиевич, мне хотелось бы сослаться на Энгельса.
3: Какого Энгельса?
0: Если я не запамятовал Фридриха, который считал, что люди в своих отношениях с природой нередко совершают огромную ошибку. Предвидя только первые последствия своего вторжения в естественные процессы, они почему-то не учитывают вторые и третьи, которые часто уничтожают значение первых.
3: При чем тут Энгельс? Что вы городите? Михно, повторяю, заботы и нужды строительства. Вот основное для нас мерило. А газетчик обязан найти и показать грандиозность и романтику поставленной цели.
0: Романтику! Мне бы чего-нибудь попроще.
3: Ваши словесные вывертки мало кого убедят, дорогой Михно. Организовывать газетные сенсации по мелочам, отрывая людей от их дела, занятие малопочтенное.
0: Видите ли, Алексей Георгиевич, на мой взгляд, социализм слишком серьезное явление, чтобы строить его в обстановке аврала.
1: Алеша, в лесхозе Михно узнал, что вокруг Калинова за эти годы вырублены сотни гектаров великолепного леса. Корабельные сосны пустили под топор, только потому что строители не пожелали брать грунт в более отдаленном месте. Они решили, что это экономично для строительства. Но разве вырастет бор в наши дни?
3: Лес рубят там, где это целесообразно. А подменить государственный расчет прекраснодушными эмоциями нельзя.
0: Обидно. Я не всегда люблю вас, Алексей Георгиевич, не всегда. И это очень меня беспокоит.
2: Володя Михно берет клетку и уходит.
3: Ну, мне, конечно, нравится, как он мне дерзит. Удовлетворен?
1: Пожалуй, Алеша, пожалуй.
3: Строительство идет безубыточно. План выполняется с превышением. Придется газете признать статью ошибочный. Ты получше выговор. Михно уволим с работы. Другого выхода сейчас.
1: В отношении Михно я не согласен. Ладно, поедем к первому. Пусть разберется.
3: Лаврик, Пойми, любая конфликтная ситуация может помешать нам. Ты знаешь, о чем я говорю.
1: Невыносимая жарища. Поставят у нас когда-нибудь вентилятор.
3: Ты куда?
1: Повторяю, Михно прав, я не согласен.
3: Егорыч,
1: тихонися! Чёрта с два!
3: Лаврентий!
1: Всё, я вышел из подчинения.
3: Помалкиваете.
5: Откровенно? Раздумываю. Взвешиваю, к кому из вас примкнуть, что мне выгодней.
3: Надоел ваш цинизм, Игорь.
5: Неужели говорить правду цинично? Не ожидал.
6: Вы где обедаете?
3: Где придется. У меня ведь ни жены, ни мамы, ни тетки.
6: В таком случае двинулись ко мне. У мамы нечто вроде пира.
2: Ковалев сидит в задумчивости.
6: О чем вы мечтаете, Алексей Георгиевич?
3: Он мне вдруг понравился.
6: Кто?
3: Михно.
6: Прекрасно.
3: Жалко, что уволю.
2: Входит Михно с коробкой в руках, осматривается.
6: Вы что, Володя?
3: Вот, вентилятор достал. Ищу местечко, где бы водрузить его.
2: Дом Пальчикова. Инна Сергеевна, изысканно одетая, накрывает на веранде стол. Уходит в дом, и в это время появляется ее муж и Тамара Николаевна.

Рассказ Зощенко «Аристократка». Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы, не люблю баб, которые в шляпках. Если баба в шляпке, или чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. В свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился с ней во дворе на собрании. Лежу, стоит такая фря, чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, говорю, вы, гражданка, из какого номера?» «Я, говорит, из 7-го». «Пожалуйста, говорю, живите». И сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду к ней как лицо официальное, так сказать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода, уборной, действует? «Да», отвечает, «действует». А сама кутается в байковый платок, не мур-мур больше, только глазами стрижет, и зуб во рте блестит. Походила к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую под руку и волочущую щука. Чего сказать, не знаю. Перед народом совестно. Вот однажды она мне говорит, что у меня, говорит, все по улицам воете, аж голова закрутилась. Вы, говорит, как кавалер и у власти, сводили меня, например, в театр. Можно, говорю. А тут как раз на следующий день прислала Камичика билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька Слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, они разные, который мой внизу сидит, а который у Васьки, наверное, на самой галерейке. Вот пошли мы с ней, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Здрасте, говорю, здрасте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит, а сама буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит, а на стойке блюда, на блюде пирожные. А этаким гусем, этаким буржуем нерезным вьюсь вокруг нее, предлагаю, дескать, если вам желательно скушать одно пирожное, не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вот тут подходит развратной походкой к блюду, цоп с кремом и жрет. А денег-то у меня кот наплакал. Самое большее, что на 3 пирожные. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег-то у меня с гулькин нос. Села она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул, но молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалеры не при деньгах. Я говорю, хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, комплимент напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного, может, вытошнит? Нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. Она испужалась, открыла рот, во рте зуб блестит. А мне снова попало в ожжа под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я хозяину говорю, сколько с нас причитается за 3 скучные пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за 4 скучные пирожные столько-то. Как, говорю, 4, когда 4-е в блюде находится? Нет, говорит. Хотя она и в блюде находится, но надкус наем сделал и пальцами смят. Я говорю, как надкус? Помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нет. Я вывернул карманы. Всякое барахло, конечно,
на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал в обрез на 4 штуки. Зря мать честная спорила. Заплатил деньги, обращаюсь к даме. Докушать, если заплачено. А дама конфузится, стесняется докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, и я докушаю. И докушал, сволочь, на мои деньги. Сели мы в театр, насмотрели оперу и домой. А у дома она мне говорит своим буржуйским тоном. Это довольно, говорит, свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.

Все, что в нас хорошего бывает, молодостью люди называют. Пыл души, непримиримость в спорах, говорят, пройдут и очень скоро. Говорят, когда я старше буду, я горячность юности забуду, от тревог и от дорог устану. Говорят, я равнодушным стану, сделаюсь спокойным и солидным, безразличным к славе и к обидам. Буду звать гостей на чашку чая, от друзей врагов не отличая. Если правда может так случиться, лучше мне сегодня ж отступиться, лучше мне такого не дождаться, нынче ж в пропасть со скалы сорваться.

0: Так вот я считаю, у них все нормально. И юридически, и граждански.
1: Только не надо о гражданственности, а?
0: Хорошо. Даже биологически, если хочешь. Сейчас ускоренное развитие.
2: Акселерация, это точно.
1: Вот. Здесь скорее пубертальность.
3: Ну, кончайте, братцы, голова ведь пухнет.
1: Надо было в институт поступать, Павлуха.
3: Ты же знаешь, я не люблю этого. Зачем тебя мучить?
0: Возьмите социологию, официальные цифры, ну данные хотя бы института Гэллопа. Небывалое количество ранних браков.
1: Зато и небывалое количество ранних разводов. Развивается потребительское отношение к жизни. Вместо того, чтобы давать обществу, от него хотят только брать.
0: Ну, при чем здесь Валька и его любовь?
1: При чем, а при том. Мы наблюдаем роль любви в превращении человека в обезьяну.
4: Спокойно.
1: Был человек, работал, отлично учился, есть цель, есть способности. И хотя сидит на шее у матери, имеет еще двух сестер, все нормально. Но вдруг начинается любовь. И все летит к черту. Ах, люблю, и все, трава не расти. Любовь – центр мироздания, центр существования, а все остальное по боку.
2: Экзюпери отлично сказал. Любовь – одна любовь. Какой тупик.
5: Ну уж, Экзюпери не мог такого сказать.
1: Гроз – цена такой любви, которая заслоняет человеку весь свет. Не может. Самая распрекрасная возлюбленная заменить человеку весь мир. Ну, не может.
0: Но и мир, как сказал поэт, не может ее заменить.
3: Ну, хорошо. Вот я 1.5 куска в месяц имею. У нас в цеху одни девчонки. А кого любить-то? Кого? Где эта любовь-то? Любовь!
1: Да. И тысячи лет всякие недоумки воспевают людей, которые умирают от любви. Стреляются, бросаются с башен.
0: Это Шекспир и Пушкин, недоумки.
1: И вот льют над ними слезы, жалеют, плачут, стенают. Ах, Ромео и Джульетта. Кто там еще? Этот, Зухра Тахраили?
0: Карандашу опломб вечно заменял образование. Пожалуйста. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Дафнис и Хлоя, Зигфрид и Кримгильда, Кефал и Прокрида, Исаак и Ревекка, Ганг и Брамапутра, Рашид и Зубейда, Лейла и Меджнун, Олеся и Васи, Абессалом и Этери.
6: Хватит. Потрясным бухом.
2: Тарапунька и штецель.
7: Дайте сказать.
6: Подожди.
1: Насчет моего опломба и образования давайте не будем. Вам нравится? Пожалуйста. А по мне это только глупость. Я могу презирать человека, который распадается и гибнет от любви.
6: Вы как бы я распалась и погибла.
1: Да, я могу еще понять, как какая-нибудь дура, у которой нет в жизни никаких интересов.
6: Это он про меня.
1: Жрет люминал от того, что ее не любит. Но кто из вас может представить умирающим от любви Эйнштейна? Гегеля, Ньютона.
2: Ну почему? Вот Эйнштейн, например. О-хо-хо-хо-хо-хо.
1: Да?
2: Да.
0: Ты путаешь рацию и эмоцию.
7: Ну дайте мне сказать.
1: Да не бывает никаких ваших обезьяньих эмоций у разумного человека. Только дети живут чувствами. И нелепо в 20 лет бегать в коротких штанишках. Нам без того прожужжали все уши, что мы инфантильны, безответственны, что нас ничего не интересует. Не о любви надо думать, а о деле. Дел много. Дел.
0: Суров ты был. Ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять.
1: А ну вас, бестолку.
0: А я вот где-то недавно прочел, что один старичок-француз гордился тем, что всю жизнь любил женщин, а больше ничего не делал. И вся жизнь на это ушла.
3: Ну, французы это вообще...
6: Ну, как будто у нас нет таких старичков.
1: Боже мой, ну что за охота повторять пошлости? У французов была Великая Революция. Коммуна.
2: Да-да.
1: У них в пантеоне лежат лучшие умы мира. А их все жуирами. Скажешь француз, уже улыбочка. Скажешь француженку, уже черт знает что.
7: Ну дайте мне
5: подожди,
7: сказать.
5: Подожди, к делу, ребята, к делу. Мы собрались помочь или болтать? Если стая, если десятый А что-то еще значит для Вальки.
1: Чем помочь? Чем? Надо поступать честно. А честные люди это делают не так.
0: Может, хватит обличать? На самом деле, как говорил Буратино, черепахи тортили, тут не ругаться, а тут помочь человеку надо.
2: Ну, что мы можем решить?
0: Как что?
2: Ну, наивные вы люди, честное слово.
5: Предлагаю.
2: Ну?
5: Собрать у Вальки деньги, снять ему комнату.
2: Вот предложение.
1: Разлетелись?
6: Да, ребят, пошли в кафе.
5: Стая.
4: Была стая. Мы были веселые и беспечные. Мы ржали и духарились с самого утра все уроки подряд, как я всегда мчался в школу. И мы никогда не расставались. Не успели вылететь на волю, как уже холодно. Уже неуютно нам. А что же дальше-то будет? Будем сидеть в теплых тапочках у телевизора и ругать своих детей за двойки. Будем приходить в школу по одному. Ну, по два, как приходят теперь бывшие десятиклассники через 10 лет. И не будем детьми, не будем жить чувствами, как призывает нас тому карандаш.
0: А чем мы тогда будем жить? Пищеварением?
4: Но оно, между прочим, тоже зависит от чувств. Мне страшно на вас смотреть. Человек влюбился, а мы устраиваем панихиду? Вместо того, чтобы устроить свадьбу? Ромео и Джульетта, да неужели мы хуже этих средневековых пацанов? Неужели мы не заслуживаем поэмы трагедии о нашей любви? Разве не так же стучат наши сердца? Разве не 36,6 в нашей крови?
6: Бухов, солнышко, правильно. Ну, конечно же, правильно, ребята.
0: Даю со стипендией 10-ку и предлагаю обмыть это дело сразу после сессии.
5: Правильно, я тоже дам.
6: И я дам.
7: Дайте мне сказать.
3: Подожди, я с получки 20 ре могу дать.
2: Ну, а я продам кое-какие пластинки.
5: У меня еще есть детская коляска.
2: Во. Детская коляска. Ну, ладно. Я пошел. Бред какой-то.
0: Так, с карандашом все ясно.
2: Да, да.
0: Ну, значит так. Валька должен пойти работать, перевестись на заочное, снять комнату. Я займусь комнатой.
7: Да. Дайте сказать.
5: Подожди. Бухов, мы с тобой оргкомитет. Я составлю списки и соберу со всех.
2: Правильно. По-моему, ребят, главное это, чтобы хоть до конца института не заводить детей.
7: Вот! Вот это самое я и хотел сказать.
2: Ну, ладно.
0: Ну, слава богу.
7: Ну, вот и славно, вот и поговорили.
6: Ну, так что, ребят, пошли в кафе?
5: Ага.
2: Пошли.
1: Ладно. Пошли. Ладно. Я сказал, ладно. Если получу повышенную, если, буду давать Вальке 5 ре. Даже 7. Ежемесячно. Пусть женится. Пусть.

0: Ретро-клуб представляет радиопередачи прошлого столетия.
1: С первым ветром проснется компас. Александр Грин.

0: август, месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все.
1: У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток 203.
0: Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость.
2: Гена! Шурка!
3: Ну, что там, Гонец?
2: Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями.
3: А ты узнал?
2: Про что?
3: Ну, как про что? Чей конверт?
2: Да. Не узнал.
3: Я думал, ты узнавать бегал.
2: А как узнаешь?
3: Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь?
4: Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные.
3: А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.
2: А может, он не понял?
3: Чего?
2: Сигналов?
3: Все понимают, а он неграмотный, значит. Да. Спросил бы, научили бы.
0: Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер.
3: А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все.
4: Еще чего?
2: Ген, давай я. Конечно. Я сбегаю за ним.
3: Ну, а что делать?
4: Сбить.
3: Все-таки мы не голубятники.
4: А я и не знал, что мы не голубятники.
2: Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное...
3: Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю...
5: Ну, а как его достанешь? Высотища-то...
2: А катапульта?
5: Помолчи.
4: Илька правильно говорит.
0: Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась.
3: Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно.
5: Ага, жить надоело. Заряженную выкатывать, да? Как сорвется, да как даст.
3: Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень.
6: Ладно.
3: Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну?
2: Я не боюсь.
3: Так, вот отсюда будем. Ладно, только отойдите, я наведу прицел.
2: Где?
3: Вот, а теперь можно.
4: Долетит?
3: О, конечно.
5: Скорее, а то кто-нибудь войдет.
3: Илька, дергай!
2: Огонь!
3: Есть! Падает!
0: Нить катапульты захлестнула нитку змея. Конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы.
4: Но я пошел за конвертом.
3: Лучше мы тоже с тобой.
4: Я один.
2: Ген, я с тобой, а?
4: Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой.
2: Да!
4: Это я тебе говорю!

0: белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал, драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал.
1: Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец.
0: Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.
2: Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу?
3: Не вижу. Ну и что?
4: Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил. Извини, я же не знал.
3: Ой, ну перестань. Обязательно, что ли, знать?
4: Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова.
3: Все равно погиб.
4: А может, еще можно починить?
3: Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется.
4: Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших.
3: Ваших? Значит, есть еще?
4: Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал.
3: Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?
4: Нет. Это мы сами сбили.
3: Зачем?
4: Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигнал есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше.
3: Я не думал, что есть еще. Думал, что я один.
4: Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники.
3: Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет.
4: Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. Трудно делать.
3: Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.
4: Ну, бумагу-то я достану, принесу.
3: Придешь? Сам, да?
4: Принесу. А можно?
3: Я адрес скажу, ты и запомни.
4: Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному.
3: Могу и один. А что, Я пришел ведь? У меня нитка.
4: Нитку надо смотать. Чего ей пропадать зря? Я смотаю.
3: Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу?
4: Можешь.
3: Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовала.

0: где?
1: Почему ты без змея?
2: Ген, ты подрался? Подрался, да?
1: Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться.
2: Не нашел змей, да?
1: Нашел.
2: Эх ты!
1: Чего эх?
0: А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке.
1: Самому надо делать. Нечего на готовенькое.
2: А если не получается?
1: Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки?
0: Есть, а зачем?
1: Ну, зачем? Ну, того мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой?
0: Слепой?
2: Совсем слепой?
1: Совсем. А я ему чуть не накостылял.
2: Ой, ребята.
0: Ну и влипли мы.
2: Ой.
1: Это я влип, а вы при чем? А я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как, ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал.
3: А матери нет, что ли?
1: Не знаю.
2: А Яшкина мать катапульту поломала пополам.
1: Да ну.
4: Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой, вроде дошколячьей игры в лошадки. Даже стыдно было, и вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

0: Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.
1: Ген, Гена, вставай. На занятия пора. Как дела в школе-то?
2: Лучше некуда.
3: А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу.
2: А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь.
1: Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше.
2: Начинается.
3: Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет.
2: Пап, а тайга какая?
3: Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы.
2: Крокодилов нет.
3: Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь.
2: А сейчас я кто?
3: А сейчас ты так просто.
2: А когда человек человеком делается?
3: Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно?
1: Ну, хватит разговоров-то. Допивай, допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой.
2: Не забуду, но я пошел.
4: Только не на английский. Учебник давно за поленницей мокнет.

0: Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано.
1: Пришел. Это ты, Гена?
2: Здравствуй. Вот, я принес бумагу.
1: Спасибо.
2: Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу.
1: Покажешь, правда? Ты не торопишься?
2: Да куда мне торопиться?
1: Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть.
2: Какой винт? Давай помогу.
1: Нет. Я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
2: А зачем мне тебе наушники?
1: Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек.
2: А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь.
1: У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают.
2: А он и днем, и вечером работает?
1: И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем.
2: О, велосипед у вас есть! Ха! Законный велик. Горьковский.
1: А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит.
2: А твой отец не заругается?
1: Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед.
2: Твой?
1: Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью... Ты не веришь?
2: Да я верю. Отец-то тебе разрешал?
1: А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак.
2: Ну что же, полезем. Полезем.

Пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. Посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы.

0: Гена! Ты где? Я не слышу.
1: А, да я здесь.
0: Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы.
1: Здорово устроено. Ага, ясно, как ты узнаешь про дождь.
0: Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу.
1: Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.
0: Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать.
1: А он тебе и флюгер помогал устраивать?
0: Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.
1: Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное.
0: Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крыше пробивать.
1: Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет.
0: Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода.
1: Это правильно.
0: Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба, форма облаков. Облака – это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду.
1: Где?
0: На станциях, на зимовках, где определяют погоду, ты же знаешь.
1: Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее.
0: Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил
1: получится? У тебя все получится.

0: папа идет? Пойдем встретим его.
1: Ха-ха, пришел. А говорил, что до вечера.
2: Не получилось до вечера, прогнали.
0: Кто?
2: Начальство, говорят, без меня теперь управится. А ты опять на чердаке пропадал. Здравствуй, Гена.
3: Здравствуйте.
0: Имя знает. Значит, Владик говорил про меня.
2: Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил?
0: Забыл.
2: Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли?
0: Да я сейчас начищу. Долго, что ли?
2: Ну как?
0: Что?
2: Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик?
0: А что? Все в порядке. Обыкновенный.
2: Не хуже других?
0: Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. Вообще он...
2: Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал.
0: А чего про меня рассказывать?
2: Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только.
0: Чего?
2: Ну, думает, ты походишь и бросишь.
0: Ну что, я дорогу забуду.
2: Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребята, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай.
0: Я ни о чем не спрашивал.
2: Ну и ладно.
0: А она умерла?
2: Хуже.
0: Разве?
2: Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет.
4: Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим.

Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат.

0: Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы – это тебе. О, 2 зеленые и 2 белые – это мне.
1: Ответим?
0: Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин шмель падает. Отдопрыгался, балда.
1: Упал.
0: Да ну, как железный.
1: Надо выручать.
0: Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Битанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные.
1: Гена, а облака большие?
2: Не очень.
1: Белые?
2: Светло-желтые.
1: Я их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают?
3: Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа.

0: С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат.
1: Он сошел с ума, или он не чувствует грозу? Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак!
0: Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора, давно пора.
1: Владька, уходи, уходи же, ну!
0: И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытой всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной.
1: Надо бежать!
0: Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился.
1: Провод! Электрический провод сорвало со столба. Владик!
2: Гена!
1: Стой! Не шевелись, нельзя!
2: А что? Я же далеко от...
0: Провод касался крыши в двух точках, у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась в сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее.

0: перешагнуть и не коснуться.
1: Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу. Держись.
2: Надо смотать змея. Он так и не упал.
1: Здорово, верно?
2: Нет, я оборву нитку сейчас не до змея. Сделаем нового потом. Так, спокойно. Держи выше ноги.
1: Держу.
0: Теперь Генке нужно было сделать два шага, перенести через проволоку одну, а затем другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен.
1: Ген, ну-ка, отпусти меня! Ты скажи, где провод, и я выберусь сам.
2: Нет уж! Здесь ты ничего не сделаешь сам.
0: Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу.
1: Кажется, не скользит. Раз!
0: Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду.
1: Два!
0: Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.
1: Все!
0: Все!
3: Папе не говори.
4: Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод.
5: Ты черт знает что. Но ведь просил же я тебя. Ну, давай шнурки. Могу развязать.
3: Я сам.
4: Ну, пойдем. Пойдем, Ген, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши?
3: Как вы знаете?
4: Ты.
3: Вместе слезли, вот и все.
4: Ну, да. В общем, спасибо. Хотя, при чем спасибо? Говорить как-то об этом.
3: Ерунда.
4: Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На-ка, вот, накинь пиджак. Владя, тебе сухую рубашку дать?
6: Я сам.
4: Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаешь уж, торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.
3: Грозовые потоки изучаешь?
4: Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что.
3: Что?
4: Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летел в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт. Вот Владька мой и лезет под каждую грозу.
3: Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают.
4: Ах, ты его больше слушай, он тебе наговорит. Нервы.
3: Его нельзя вылечить?
4: Да как его вылечишь? У скольких врачей были?
3: Никак нельзя?
4: Нет.
3: Никак?
4: Был один врач. Молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь? Один из тысячи.
3: Понимаю. Значит, все-таки можно.
4: Это еще молодой врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал.
3: Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший?
4: Он был очень хороший. Горячий только.
3: Но его же можно найти. Есть же другие.
4: Есть, но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в тысячи горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать.
3: Разве у врачей вслепую? Там наука.
4: Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операция не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком.
3: Человеком? Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком.
4: А ты как думал?
2: А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию.
1: Лена! Ты куда? Ты придешь?
0: А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно. –

0: Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата и черно-зубчатого кондора. И не было вчера, и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике.
1: Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь я. Другого выхода нет.
0: И отступить Генка не мог. Это было бы все равно, что увидеть, что падает чей-то змей, и не прийти на выручку. Только в миллион раз страшнее. Это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел.
1: От 6 до 10 класса 5 лет. И в институте 6. 11 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny?
0: Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел, чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея.
1: Конечно, у таких растяп и дурни ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.
0: Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было.
1: Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя. Понедельник.
2: Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you.
3: Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.
1: Вторник.
2: Hello, when did you come back from the country?
3: Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы.
1: Среда.
3: Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным?
1: Пятница.
3: Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание.
1: А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни.
4: Мы Владика видели.
5: Он просил сказать?
1: Ну?
5: Ген, он с отцом шел. Они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь?
1: Значит, в Одессу.
5: Вы с ним поругались? Поругались, да?
1: Нет, не поругались.
5: Пойдешь к нему?
1: Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю.
5: Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал. Хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался.
1: Да, змей, вот тебе мой кондор. Возьми, мне сейчас он ни к чему.
5: Кондор? Мне?
1: Тебе.
5: Ой, ну спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или знаешь, пусть два. Твой и мой, можно?
1: Делай свой.
5: Ну я побегу! Пошли!
0: Генка больше не думал о Кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом.
4: Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил?
1: Получится. У тебя все получится.

Дорогие ребята, вы любите, когда взрослые рассказывают вам интересные истории или читают книжки, где рассказывается о всяких приключениях? Таких книжек написано немало. И вот сегодня перед вами раскроется книжка писателя Святослава Сахарнова «Цунами».

0: когда-нибудь слышали такое слово? Цунами. Нет? Так вот, я хочу рассказать вам про цунами. Но прежде я вас должен познакомить с моим другом-художником. Зовут его Коля. Вот приходит он как-то ко мне.
1: Слушай, брат.
2: Че?
1: Ты знаешь, я еду на Курильские острова. В гости к одному знакомому фотокорреспонденту. Он делает снимки для газет. Может, и ты поедешь, а? А что, вдвоем веселей?
2: Ну, я не знаю, как так сразу? Погоди, дай подумать.
0: Я хотел было отказаться, а потом подумал и согласился. Провожать нас на аэродром пришли все Колины родственники. Человек 20 набежало.
3: Будьте осторожны.
4: Ничего себе поездку выбрали, а? На Тихий океан. Учтите, там много вулканов и бывают землетрясения.
5: Как начнет трясти, ложитесь на землю.
1: Непременно ляжем.
3: Пишите чаще, пишите.
4: Да, мы будем волноваться.
5: Вот вам открытки, целая пачка. Пишите.
0: На бетонном поле нас ждал узкий длинный самолет. Самолет заревел моторами и унес нас на восток навстречу солнцу.

0: Мы прилетели в город на берегу океана, сели там на пароход и поплыли. Прошел день, другой, и вот, наконец, появились Курильские острова. Пароход вошел в узкую бухту, уже светало. Мы сошли на пристань и отправились в поселок искать Колиного знакомого. У нас был его адрес. Остров Шикотан, станция Цунами.
1: А что, собственно, это значит? Цунами.
0: Да я и сам толком не знаю. В поселке, видно, жили рыбаки. У причалов стояли моторные суда, около домов сушились сети, а от завода шел густой запах рыбы. Мы остановились возле небольшого двухэтажного дома. На его двери висела дощечка.
1: Станция Цунами. Цунами. Ну вот, пришли.
0: Да. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. А вам кого?
1: У вас живет фотокорреспондент?
2: У нас. Только его сейчас нет.
0: А где же он?
2: Ушел. А что, вы его товарищи?
1: Да. Ну вот, приехали к нему погостить.
2: А я работаю здесь, на станции Цунами.
1: А?
2: Да вы проходите, проходите, располагайтесь.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: У нас тут часто останавливаются приезжие. Он живет вот в этой комнате. Угу. Вот его койка. А вы занимаете вот эти вот свободные.
1: А, да, спасибо, хорошо. Спасибо. А вы нам не можете сказать? Мне очень бы хотелось знать, что это такое? Цунами.
2: Конечно, могу. Да вы садитесь к столу. Чай хотите?
1: Да, спасибо. Спасибо.
2: Вот, пожалуйста. Вот хлеб. Масло берите.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Чаю это хорошо. Люблю чай. Так вы хотели рассказать...
2: Про цунами?
1: Да-да.
2: Угу. Ну, цунами – это волны, которые получаются при подводных землетрясениях. Эти волны бывают очень большие. 20 метров в высоту.
1: Ничего себе. 20 метров.
0: Вот это волна. Это лавина водная.
2: Да. Вот такая волна однажды забросила японский пароход в самый центр города.
0: Это да.
2: А в другом городе волна, затопив улицу, сорвала с фундамента деревянный дом и унесла его в океан.
1: Ясно. Ясно. Но почему ваша станция называется «Цунами»?
2: Ну, потому что она должна замечать самое начало землетрясений, ага, и предупреждать о них жителей. Ага. Вот, между прочим, ваш приятель очень хотел заснять цунами. Ага. Только они бывают редко. Последний раз сильная волна была 15 лет назад.
1: Да, но все же, где же он? Приятель-то наш.
2: Да не волнуйтесь, он недалеко тут, на краю света.
0: Простите, где?
2: На краю света. Так называется мыс, самый крайний мыс нашего острова. А за ним океан, вода, до самой Америки. Можно плыть месяц, и не увидишь никакой земли.
1: Вот это да! А что если... А что если нам, а?
2: Что?
1: На край света!
2: Ну, конечно, сходите, сходите. Выйдите из поселка, там будет тропинка.
0: Так.
2: Пойдете по ней, ага, и она вас прямо приведет к маяку. Только никуда не сворачивайте. Кругом бамбук. Да вы хоть знаете, что такое бамбук?
0: Знаем, знаем. Из него делают удочки.
2: Вот-вот. Там в бамбуке много медведей.
1: Ну ладно, пошли. Да, только сначала открытку домой давай отправим. А не у тебя?
0: А, у меня. Вот, держи. Слушай, а что напишем?
1: Ну что, самое главное... Приехали,
0: так,
1: расположились на станции Цунами. А теперь в путь!
0: Вперед!

0: тропинка велась по склону сопки. Мы брели мимо поросших голубым мохом елей, мимо громадных лопухов и высокой в рост человека дикой грещихи. Потом тропинка запетляла в низкой траве.
1: Смотри. Смотри, какая подозрительная трава.
0: Слушай, она мне что-то напоминает.
1: Удочки. Вот что она тебе напоминает. Это же бамбук.
2: Бамбук-лилипут.
3: Слышь, океан-то совсем рядом.
0: Слушай, Коль, а давай махнем напрямик.
3: Ты что, а бамбук?
1: Да разве это бамбук? Он едва до колен достает.
0: Ну, пошли.
3: Ну, ладно. Идем.
0: Я плыл по зеленой траве, как пароход. Бамбуковые листья обтекали мои колени, как вода. Сзади брел Коля. Скоро бамбук стал выше. Его листья уже стегали нас по животам.
1: Может, повернем, а?
0: Ну да. Я сделал шаг и ухнул в яму. Листья с треском соединились у меня над головой. Из ямы я вылез перепачканный и исцарапанный. Колина голова качалась далеко впереди.
4: Коля! Коль, давай повернем! Давай!
0: Мы повернули. Но удивительное дело, бамбук вместо того, чтобы уменьшаться, стал еще выше. Пошли налево топь. Направо колючие кусты. Колю я уже не видел, только слышал, как он трещит кустами позади. Я брел напрямик, не разбирая пути. Во рту пересохло, ноги слабели. И вдруг передо мной открылась поляна. Узкая, длинная, она вела прямо к берегу. Я шлепнулся на землю.
4: «Коля!»
0: Бамбук затрещал совсем близко.
4: «Коля, сюда! Тут поляна!»
1: «Ну чего ты кричишь? Я уже давно на поляне».
0: Кто-то невидимый, кого я все время принимал за Колю, с хрустом ломая бамбук, удалялся. Коль, ты правда давно? Ну, здесь давно?
1: Да. Минут 5 уже. А что?
0: Нет, ничего. Я понял, кто бродил со мной в бамбуке. Вечером Коля написал домой вторую открытку. Были на краю света, кто-то шуршал в бамбуке. А на другой день девушка, которая работала на станции «Цунами», показала нам самый главный прибор.
5: Вот он, видите? Посреди прибора вращается большой черный барабан.
0: Так.
5: Его поверхности касается неподвижная стрелка и оставляет едва заметную линию, царапину. Если линия прямая, значит, на океанском дне все тихо. Но если вдруг подземный толчок, качнется дно океана, мы, люди, еще ничего не чувствуем. А стрелка уже задрожала. Линия пошла вверх-вниз, вверх-вниз. Значит, тревога. Значит, надо предупреждать людей.
0: Мы прожили на острове 10 дней. Пора было собираться домой, но на этот раз мы решили не плыть пароходом, а сразу лететь. Для этого надо было перебраться катером на соседний большой остров. Мы простились с девушкой, взяли чемоданы и пошли на причал. Но катера не было. Мы уселись на чемоданы. Коля начал рисовать женщину-рыбачку, а я стал фотографировать причал и небо, и электрические провода над причалом. И вдруг я заметил... Провода прыгают.
1: Что это? Как будто шевелится причал. Это не землетрясение?
6: Внимание! Говорит станция «Цунами». Ожидается приход волны. Всем жителям поселка немедленно подняться на возвышенности. Кораблям покинуть бухты. Цунами!
0: Тут мы увидели, как из домов, из заводских цехов уже выбегали люди. Суда заводили моторы. Цунами. Я схватил Колю за руку.
1: Бежим, бежим скорее. На сопку, наверх. Смотри, там уже сколько людей.
7: Смотрите, в океане появилась черная полоса. Идет, волна идет.
8: Ой, волна движется к острову.
0: И вот на волне вырос белый гребень И она с размаху ударилась о камни. Берег загудел. Океанские корабли на якорях качались, как игрушечные. Вода у причалов отхлынула, обнажив черное дно, и сразу стала прибывать.
7: Смотрите, к заводу подошла.
8: Сейчас хлынет на улицу.
7: Нет, нет. Смотрите, волна остановилась.
5: Отступает.
0: Волна действительно начала медленно отступать. Радио объявило отбой. Все стали покидать сопки.
9: Ну уж теперь-то катер скоро не придет. Пожалуй, можно вернуться на станцию.
10: Что, опять открытку хочешь домой послать?
9: А как же? Такую увидели.
0: Но Коля успел написать только «был отцу», как вдруг услышал голоса «катер, катер идет». Мы бросили недописанную открытку в почтовый ящик и побежали на причал. Домой в Москву мы прилетели в полдень. На аэродроме нас встречали все Колины родственники.
5: Наконец-таки вернулись.
11: Спасибо за открытки. Писали вы очень интересно.
12: В Санкт-Петербурге 8 часов вечера.
13: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти. Потому что сказка – птица. Чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги поведут нас в края, где живут сказки разных народов. В некотором царстве, в 39-м государстве, было это или не было, жили-были. Сколько раз ты слышал эти слова? И всегда знал, что с них начинается сказка. И ты с нетерпением ждал, а что же будет дальше? Много на свете разных сказок. Веселых, грустных, добрых. Тебе часто рассказывает их бабушка. Расскажет она тебе сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, и ты уже просишь другую, про хроменькую уточку. Почитает она тебе и эту сказку, и ты просишь опять еще одну сказку, бабушка, пожалуйста. Бабушка соглашается и начинает добрым, тихим голосом рассказывать новую сказку. И ты в который раз слушаешь про добрых и злых волшебников, про чудесные превращения людей в зверей, птиц, про ковры-самолеты, скатерти-самобранки. У каждого народа свои сказки. Знаешь ли ты, сколько разных народов живет в нашей огромной стране? Русские, белорусы, украинцы, узбеки, туркмены, якуты, грузины, чуваши. Да разве всех перечислишь? Их великое множество. И у каждого народа свои обычаи, свои национальные костюмы, танцы, песни. И сказки тоже у каждого народа свои. Сейчас у меня в руках красивая книга в красном переплете. Золотыми буквами написано «Украинские народные сказки». Книга такая нарядная, что ее приятно в руках подержать. А еще приятнее читать эти мудрые сказки. Раскроем первую страницу. Тут нарисованы цветы в украинском стиле. А со следующей страницы хитро поглядывает лисичка-сестричка, как будто хочет сказать, не думаете ли вы, что какая-нибудь сказочная книга может обойтись без меня? Не думаем, не думаем, Лиса Патрикеевна. Только знаем, что не всех тебе удается перехитрить. А вот тут нарисован какой-то странный бычок, будто бы и не настоящий. Интересно, в какой он сказке живет-поживает? Соломенный бычок. Ну вот видите, этот бычок в самом деле не настоящий. Он соломенный. Сейчас почитаем.

0: Жили себе дед да баба. Дед смолу гнал, а баба по дому управлялась. Вот баба и стала донимать деда.
1: Дед, а дед, сделай ты соломенного бычка.
2: Да что ты, не нужен нам такой бычок.
1: Нужен?
2: Не нужен.
1: Очень нужен.
2: Ну, на что тебе бычок?
1: Ох, я буду его пасти.
0: Дед делать нечего, сделал соломенного бычка, а бока у него смолой засмолил. Утром взяла баба пряжу и пошла на горушку пасти того бычка.
1: Спаси, бычок, смоляной бачок. Спаси, бычок. Ох, смоляной бачок.
0: Пряла, да и задремала. Вдруг из темного бору бежит медведь. Наскочил он на бычка.
3: Ты кто такой, а?
4: Я соломенный бычок, смоляной бачок.
3: Дай смолы, мне собаки бок ободрали. Ну ты что молчишь? Опять молчишь? Дай сейчас же, то как схвачу тебя.
0: Рассердился медведь, хвать бычка за смоляной бачок и завяз. А тут и баба проснулась.
1: Дед, беги скорее!
5: Что случилось?
1: Так наш бычок медведя поймал!
5: Да неужто?
1: Да смотри сам!
2: Ой, и вправду медведь!
0: Дед схватил медведя и кинул его в погреб. На другой день взяла опять баба пряжу и пошла пасти бычка. Сидит на горушке, придет.
1: Спаси, бычок, смоляной бычок. Спаси, бычок, смоляной бычок.
0: Пряла и задремала. Вдруг из темного лесу, из великого бору, бежит волк. Увидел он бычка.
3: Ты кто такой?
4: Я соломенный бычок, смоляной бачок.
3: Дай смолы.
4: Зачем тебе?
3: Мне собаки бок ободрали.
4: Бери.
3: Спасибо, уж я возьму. Ой, кажется, я прилип. Ой.
1: Батюшки, что случилось? Ух ты, гляди-ка, вздремнула на миг и не заметила, что бычок-то наш волк поймал. Дед!
5: Ну чего тебе?
1: Иди сюда!
5: Сейчас, подожди!
1: Да некогда ждать, иди, я говорю!
5: Ну что, опять бычок кого поймал?
1: Поймал!
5: Кого?
1: Волка!
0: Дед прибежал, схватил волка и кинул его в погреб. Пасет баба бычка на третий день. Придет. Пряла и задремала. Прибежала лисичка к бычку.
6: Ой, ты кто такой?
4: Я бычок, смоляной бачок.
6: Ой, дай смолы, голубчик.
4: И тебе нужна смола.
6: И мне.
4: Зачем?
6: Собаки мне шкуру ободрали.
4: Бери, коли хочешь.
6: Очень хочу, очень-очень. Вот я сейчас тебя...
0: Не успела так лисичка сказать, как прилипла к бычку. Баба проснулась, кликнула деда, дед и лисичку в погреб кинул. Вот их сколько набралось. Сел дед на погребицу, стал нож точить и нарочно громко говорить.
2: Сейчас с медведя шкуру сниму. Знатный кожух будет.
7: не режь меня, дедушка, пусти лучше на волю. Я тебе меду принесу, а?
2: А ты не обманешь?
7: Не обману.
2: Ну смотри, иди.
7: Ой.
2: А нож все-таки наточу, ведь у меня еще волк сидит.
8: Дедушка, зачем тебе старый волк?
2: А вот шкуру с тебя сниму, да на зиму теплую шапку сошью.
8: Ах, я бедный, бедный.
2: Это ты бедный? Ты хватаешь всех маленьких зверей, ты нападаешь на слабых.
8: Не буду больше.
2: Не обманешь?
8: Не обману. Да еще не съем овечек, а пригоню их тебе.
2: Ну ладно, иди. Ну, у меня еще лисичка осталась, так что надо нож все-таки точить.
9: А зачем точить, дедуся? Зачем?
2: Так у тебя лисичка уж очень хорошая шкурка. Теплый воротник моей старухи будет.
9: Ой, не снимай с меня шкурки. Я тебе и кур, и уток, и гусей пригоню. Их у меня много.
2: Обманешь. Ты, лисичка, известная обманщица.
9: Я обману. И вообще обманывать больше не буду. Стану доброй лисицей.
2: Ну, беги. Так и быть, поверю.
9: Спасибо. До свидания.
0: Всех отпустил дед. А на утро ни свет ни заря стук в дверь. Пошел дед открывать, а там медведь целый улей притащил. Волк овец пригнал, а лисичка кур, гусей да уток. Дед рад и баба рада. Стали они жить-поживать, да добра наживать.

0: Вот так кончилась украинская народная сказка. А теперь наш путь лежит к реке Кубани, в Краснодарский край, где живет один из небольших кавказских народов – адыгейцы. У них есть красивые сказки о народных богатырях, есть сказки волшебные, сказки о животных. Я хочу познакомить тебя, мой маленький друг, с адыгейской народной сказкой «Кто сильнее?». Слушай.
1: Бежал заяц через замерзшую речку, поскользнулся и упал на лед. Лежит и думает: я могу быстро бегать, значит, я сильный. Но лед свалил меня так, что я даже не заметил, как он это сделал. Выходит, что лед сильнее меня. Вскочил заяц и спросил у льда: лед, а лед, ты очень сильный? Ответил ему лед: нет, разве очень сильный? Таял бы от солнца. Солнце, солнце, а ты сильнее? Спросил заяц. Что ты, ответило солнце, будь я сильным, туча не могла бы меня заслонить. Ну а ты, туча, спросил заяц, ты очень сильна? Мало у меня силы, не могу удержать дождь. Дождь, дождь! А ты очень сильный. Какая же во мне сила, если меня выпивает трава? Трава? Ну а ты сильна? Ты что, шутишь, заяц? Меня же всю съедает корова. Значит, ты, корова, очень сильна? Нет, если нападет волк, ничего я не могу сделать. Зарежь.